0: Привези мне, батюшка, сарафан шелку синего, и чтобы пуговки на нем были жемчужные, позументы позолоченные, а красы, чтобы он был такой невиданный, неслыханный, чтобы подружки мои любимые от зависти бы лопнули.
1: Трудное это дело, доченька, но знаю, где такой сарафан купить. Будет тебе гостиниц по сердцу. Ну, говори, дочь средняя.
2: А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, и чтоб застежка была золотая, чтоб в одной бусине солнце светилось, а в другой месяц серебрился, и чтоб они были красы такой невиданной, чтоб подружки, соседки мои любимые, от зависти сохнуть стали.
1: Потрудней твоя работа, сестренной, но знаю, доченька, знаю, где такие бусы купить, раздобыть. Будет и тебе гостинец по сердцу. Ну, а тебе что привезти, доченька моя младшая, звездочка моя тихая?
0: Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелья хрусталевых, ни золотой парчи бухарской, ни черной соболей сибирских, а привези ты мне, родимый мой, аленький цветочек, да краше которого нет на белом свете.
2: Вот дурища.
0: И прям дурища.
1: Задала ты мне задачу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, как не найти. А вот как найти то, чего не знаешь?
0: Поищи, батюшка.
1: Поищу, доченька. Но вот найду ли?
3: Дядя Семен, ветер парусом играет. В небе тучки подгоняет. Поехали, дядя Семен, поехали.
1: Ну, простимся, доченьки, вся душа моя с вами, милая. Нет у вас родимой матушки, вот оттого и болит у меня сердце по вас день и ночь. Прощай, нянюшка, прощайте все.
4: Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться.
0: Прощай, батюшка.
1: Прощайте.
5: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли время прошло, а продал купец все товары, купил старшим дочкам гостинцы обещанные, только цветочка аленького нигде не нашел. Ищет купец цветочка аленького по всему белому свету и заехал в дремучие муромские леса. А в лесах муромских топи да чащи. Кикимора в болоте хоронится, носом утиным землю роет, лапами воду мутит. А на пенечке леший сидит, порос весь мохом зеленым. Одна нога у него березовая, другая еловая. Сидит леший на пенечке, да песню поет.

0: Куда?
1: Чую человечий дух. Кикимора! А, кикимора!
2: Чего тебе, Мишенька?
1: К лесу заветному лодка плывет. Люди в нашу сторону путь держат. Что делать, кикимора?
2: Прячемся, подслушаем.
3: Заветные леса муромские. А страшно тут, нежить да нечисть.
4: Не бойся, не бойся, дядя Семен, с Антоном не пропадешь. Вот она у меня, пищаль заговоренная. Всех из нее огнем побью. Так скажи ты мне на милость, по что мы в эдакую глушь заехали? Все товары продали, гостинцы купили. Оно теперь самое время домой бы оно теперь, а?
3: Не могу я домой воротиться, пока не найду цветочка аленького для Аленушки. Вот что, пойдем-ка мы с тобой в разные стороны и посмотрим, нет ли где здесь аленького цветочка. Ты иди направо, а я пойду налево.
4: Хорошо, дядя Семен, пошли. Сойдемся здесь!
0: Ладно, иди.
2: Лешенька!
1: Алюшки!
2: Лешенька!
1: Что, кикимрушка?
2: Ну, слыхал.
1: Видал! Ух, видал, люди! Ищут они заветный аленький цветочек.
2: Беда, Лешенька! Беда!
1: Беда, кикимрушка!
2: Зови хозяйку!
1: Зову я бабу-ягу, костяную ногу! Прилетай!

0: слуги твои верные.
1: Что случилось? Что приключилось?
2: По лесу люди ходят.
0: Аленький цветочек ищет. Вот.
1: Не сыскать им цветочка аленького, не сорвать. Слушай меня, стража лесная! И вы, лягушки болотные, заколдован мной цветочек аленький, не должна к нему прикасаться рука человеческая, не должен его видеть глаз человечий, а не то погибель нам всем будет верная. Поняли?
0: А что ж нам делать, бабушка?
2: Как же быть?
1: Эх вы! Скрыть цветок лесом густым, окружить болотами топкими.
3: А да прежде всего сбить людей с пути дороже.
1: Ты, леший, их испугай. Ты, кикимора, мне помогай.
0: Бабушка, один назад возвращается.
1: Испугаем его наваждением лесным. Замрите все.
4: Дядя Семен! Ой, никого. Ой, как страшно, а? Куда же дядя Семен запропал? Вот ведь... Занесет его нелегкой в чащу непролазной. Пропадет. Дядя Семен! Дядя Семен! Ой, вот она! Вот она, моя пищаль заговоренная! Ой, ой, ой, ой, с ней-то я не пропаду! С ней-то я не пропаду! Не боюсь я никого! Даже беса самого! Ой, что это такое, а? Что это? Вон, вон, ой, на меня движется! На меня, стой! Стой! Стой, не подходи! Убью! Убью из пищали пулей наговорной! Ох! Вот это выпалил. Пищаль разорвало на мелкие кусочки. Эх ты, пищаль моя заговоренная. Ой, а как же я-то, а? Куда же я-то, а? Ой, а, пойду в лодку сяду, товары домой доставлю. Ой, ой, что это? Ой, страшно. Ай-яй-яй, ой.
1: Этому надолго заказано ходить в леса дремучие.
4: Антон!
2: А с купцом как бабушка?
1: Пропал купец. Не выбраться теперь ему из лесу. Не найти цветочка аленького. Заманят его огни болотные в трясины непроходимые.
5: Куда маните? Куда завлекаете огоньки болотные? Не пойду я за вами. В трясину заведете, на погибель тяжкую, на потеху кикимора. Сгиньте, сгиньте, огоньки нечистые, сгиньте! Пусти, пусти меня, лес дремучий. Отпусти мою душу на волюшку. Здесь ли ты? В лесу, цветочек аленький? Отзовись, дай я себе весточку.

0: чудная. Раступились деревья высокие, открыли дорогу широкую, а вдали огнями дворец горит. Будь что будет. Пойду.
1: Пошел купец. Вышел на поляну широкую, и посреди той поляны стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец. Весь в огне, в серебре и золоте, и в камнях самоцветных. Весь горит и светит, ровно солнышко красное. Входит купец во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном с переливами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью, нет никого. В пятую, десятую, нет никого. Вышел купец в сад, видит цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Фонтаны бьют высокие, глядеть на их вышину голова запрокидывается, и бегут, шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. И вдруг видит купец на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты неслыханной и невиданной, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

0: Дух захватило у купца от радости. Понял он, что это тот цветочек аленький, о каком просила его дочь младшая, Аленушка. Подошел он к кусту и сорвал цветок. И в ту же минуту блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась, и раздался голос.
1: Что ты сделал, купец? Как ты посмел сорвать мой любимый заповедный цветок? Ну так знай же свою участь горькую. Умереть тебе сей же час смертью безвременную. Прощайся с жизнью.
2: Что мне жизнью прощаться? Стар я, и жизнь моя прожита. Отпусти с дочерьми проститься. Отпусти на слово. В срок ворочусь смерть от тебя принять.
1: Даю тебе срок. Один день. Коль захочет взамен тебя прийти сюда во дворец, жить навечно одна из дочерей твоих, вот тогда оставлю тебе жизнь, купец. Но коль не придет никто из них за тебя, по доброй воле умрешь ты к концу срока. Согласен, купец?
2: Ну что ж, и на том спасибо, хозяин здешний. Только как я домой ворочусь?
1: Махни три раза цветочка маленьким, и дома окажешься.
2: Жди к сроку, хозяин здешний. Приду от тебя смерть принять. Прощай.

0: И только успел купец цветком махнуть, как очутился он в воротах своего широкого двора, а на дворе все его товары сложены. Их Антон довез, а как, и сам не знает. Роздал купец гостинцы, одарил дочерей.
1: Ой, сарафан атласный, шушун бархатный.
2: Ой, бусы сапфировые. Ой, какие!
1: Аленка-то на свой аленький цветок любуется.
2: Вот глупая.
3: Постойте, подождите, сестреньки. Батюшка родненький, что ты молчишь, невеселый сидишь?
4: Ничего, доченька, устал я.
3: Батюшка, али горе какое приключилось?
0: Аль заболел хозяин?
1: Ой, беда неминучая. Потерял, видно, батюшка все свое богатство, все денежки и в долговую собирается.
2: Ой, будем теперь мы нищими. Будем под окошком кусок просить.
3: Батюшка, да не горюй, милый ты наш. Богатство дело наживное.
4: Да нет, не потерял я своего богатства. Другая у меня печаль. На сердце смертное. Не хотел я вам говорить. Ну, ладно, скажу. Дочери мои милые, дочери мои любимые, зашел я в заповедный лес к невидимому хозяину, а туда пути человеку заказаны. Вот за ту вину и должен я идти на смерть. Не минучку.
2: Батюшка.
4: Прощайте, дочь.
3: Батюшка, что ты?
0: А нет тебе избавления-то.
4: Избавление есть, но не по мне оно. Спастись могу я дорогой ценой, страшным выкупом.
3: Какой выкуп?
2: Батюшка.
4: Доченьки, доченьки мои милые, дочери мои любимые, чтобы остаться мне с вами век доживать, должна одна из вас трижды махнуть аленьким цветочком и пойти за меня жить во дворец заколдованный.
3: Батюшка, благослови, я пойду за тебя.
4: Аленушка.
3: Аленка.
4: Любимая моя, младшенькая моя. Нет, Аленушка, не пущу я тебя. Пусть я старой умру смертью лютой, но ты не пойдешь.
3: Да не печалься, ты не тоскуй, батюшка. Да не плачьте вы, сестренки, нянюшка.
4: Отдай, отдай цветок, Алёна.
3: Батюшка, прощай, прощайте все, прощай, родимый дом.
4: Аленушка! Аленушка! Куда ты? И след исчез. Что я наделал? Неразумный! Зачем тайну открыл?
0: Прощай, хозяин!
4: Куда ты, нянюшка?
0: Пойду в леса дремучие муромские. Пойду искать мою Аленушку. Не оставлю ее одну в беде, мою кровиночку.
3: Нянька, сама пропадешь.
2: Не ходи, нянька, не ходи.
0: Идите, девочка.
4: Иди, иди, нянюшка. Будь моей Аленушке светом, утешением на чужой стороне.
0: Прощай, хозяин.
5: Прощайте все.

0: И пошла старая няня через леса дремучие, через пески сыпучие, в заповедные муромские леса Алёнушку искать. Только разве её найдёшь скоро? Занесло Алёнушку за 3-9 земель на широкую поляну к дверям дворца зачарованного.
1: Ой, страшно. Нет, нет, не пойду я во дворец. Не пойду. Вернусь домой. Вернусь. Ой, да нет. Да нет, что же это я? Что же это я? Батюшке смерти хочу. Нет, пойду, пойду. Слышь, хозяин неведомый дворца чудесного. Вот я, Алёнушка. Пришла я за своего родимого батюшку. Пришла я жить у тебя навечно.
0: Вошла во дворец Алёнушка. Идёт по палатам. В одной руке узелок, в другой цветочек аленький. Озирается по сторонам, дивится богатству невиданному.
1: Ой, какие ж палаты чудесные! Сколько камней самоцветных! Сколько тут богатств несметных! Ой, а красота! Красота какая невиданная! Да, вот и хорошо здесь. А дома хоть и бедней да радостней. Ну, что тут сейчас делают сестреньки, а? Что-то делают батюшка с нянюшкой. Ополдень за обедом сидят. Вспоминают меня, Алёнушку. Ой, что это? Ну и диво! Я обед вспомянула, а тут сразу и стол с яствами. Ой, я сколько разных вкусных кушаний-то. А питьё-то... Питьё-то какое холодное, да благоуханное. Ну, спасибо. Спасибо за угощение доброму хозяину.
2: Не хозяин я тебе, а слуга послушный, девонька.
1: Что это? Чей это голос, а? Это ты, хозяин мой добрый, со мной говоришь, а на глаза не показываешься?
2: Не хозяин, Алёнушка. Верный твой раб, ты, госпожа моя, рад буду служить тебе. Все исполню, что душа захочет.
1: Все?
2: Все, кроме одного.
1: Чего же?
2: Не проси отпустить тебя в родимый дом.
1: В твоей я воле, хозяин ласковый. Но не в моей воле дом родной забыть.
2: Знаю, Алёнушка, но не смогу отпустить тебя. Не будет тут жизни без тебя, Алёнушка. Удаляюсь я, госпожа моя. Ждут меня заботы, дела неотложные. Прощай. Прощай до завтра.
1: Прощай. Хозяин мой неведомый.
2: Прощай.
1: Замолчал. Одна я осталась. Эх, что-то дома у нас, а? Какие сестрицы счастливые. Вот живут себе в дому родном, в покое да в радости. А мне здесь все чужое. И богатство не радует. И краса глаз не тешит. Ну, ничего, ничего, зато жить будет батюшка. А хозяина здешнего за ласку его сердешную уж я не стану печалить слезами. Ну, а будет не в моготу, уж ночью темной поплачу в своей постельке девичьей.

0: Аленушка, спокойно, сладко спит и не чует, что ей беда грозит. Проведала кикимора болотная, что цветочек аленький у Аленушки. Побежала бабе-яге рассказать. Баба-яга тот цветочек пуще глаза стерегла, спрятала его, заколдовала, от людей скрыла. А теперь тот цветочек у девушки в руках. Вот и бежит, торопится к бабе-яге кикимора. А баба-яга у себя в избе над котлом колдует, зелье варит.
1: Что варишь, хозяйка?
2: Зелье оборотное. Кого спрысну им, обращу в зверя рыскучего, тварь ползучую, птицу поднебесную.
3: На того, кто за аленьким цветочком придет.
2: На того, кто мне поперек пути станет.
1: Это ж станет тебе поперек пути, а ты и не ведаешь.
2: Кто устал? Кто осмелился?
1: Аленушка во дворце поселилась. У нее цветочек аленький.
4: Беда, беда, беда, кикимора. У кого цветочек аленький, тот со дворца до слеса мое заклятие снять может. Тот чаще расчистит, болото осушит, сады возрастит плодовые. Ай, беда.
2: Заколдовала я дворец, призакрыла цветочек аленький болотами, трясинами, чащами непроходимыми.
4: А теперь он у девушки в руках. Коль снимет она со дворца мое заклятие, кончится в лесу наше царство.
1: Погуби ее, баба-яга, а то мы все погибнем.
2: Погублю! Только бы мне во дворец пробраться.
4: Чу, шаги человечьи в лесу слышу. Человечий дух чую.
2: Эй, леший, люди, опять люди.
3: Опять люди.
2: Замани прохожих путников через чащи густые, через болота пустые ко мне.
0: А путник тот в лесу, старая няня. Она Аленушку ищет, утешить ее бедную хочет. Только не нашла няня Аленушку, не добралась до дворца заколдованного. Сбил ее леший с пути, сбил, завел в чащи густые, болота пустые. Приволок к бабе-яге.
2: Ты зачем в пору ночную в лесу бродишь? В мои владения заходишь? А не боишься меня, старая?
5: А ты не пугай. Не пугай меня. Коль хожу по лесу, значит, надобно.
2: Ишь ты, какая храбрая.
5: А уж какая есть.
4: Стой! Стой! Куда шаги направляешь?
5: Куда сердце ведет? К своей Аленушке. Стосковалась по любимице моей. Пусти, пойду.
2: Не пойдешь ты никуда. Я пойду вместо тебя к Аленушке.
5: Ты? Да как не добра Аленушка, она прогонит с глаз тебя прочь.
2: Не прогонит, не прогонит, коль приду я к ней в твоем обличии. На, гляди.
0: Забормотала баба-яга слова колдовские, волшебные. Ударилась оземь и обернулась няней Аленушкиной. Точь в точь на нее похожа стала.
5: Ах ты чудище! Да я скажу Аленушке, что ты баба-яга.
2: Не скажешь. Больше ты никогда никому ничего не скажешь. Вот плесну я на тебя сейчас зельем оборотным.
4: Будь же ты голубем, птицею тихою, летай по белу свету и тоскуй до конца дней своих.

0: отрежь котлом кикимора, а я в путь отправляюсь во дворец заповедный. Погублю меньшую дочку купецкую Аленушку.
1: Идет, спешит яга во дворец заповедный, хочет Аленушку погубить. А Аленушка одна одинешенька, тоскует, с ветром вольным беседу ведет.
2: Ах ты, ветер, ветер быстрый, по всему ты свету веешь, по всем странам ты пролетаешь. Полети ты, ветер быстрый, на сторонку нашу милую. Посмотри ты, ветер буйный, что на моей земле родной делается. Передай поклон мой низкой сестрам любимым, батюшке родимому, милой моей нянюшке.
3: Открой мне, Аленушка!
2: Кто там?
3: Это я, твоя нянюшка!
2: Здравствуй,
4: моя ягодка!
2: Здравствуй, нянюшка! Ой, а что это у тебя глаза какие маленькие да красные?
4: Потому что о тебе я их все проплакала, моя ясонька ненаглядная!
2: Нянюшка! Ты прости меня! Ты прости меня, нянюшка глупую! Ой, не знала я! Ой, не знала я, что тоска так может состарить!
5: Ну, полно, полно, Аленушка! Расскажи лучше, как ты здесь живешь в богатстве таком.
2: Да хорошо я живу, нянюшка.
5: Хорошо, да взаперти. Чай, обижает тебя хозяин-то здешний.
2: Да что ты, нянюшка. Да добрее его на свете нет. Ну ж разве только что родимый мой батюшка.
5: Ишь ты, а ты видела, каков он?
2: Нет, нянюшка.
5: А что же он от тебя скрывается-то?
2: Да я нянюшку не спрашивала.
5: Эй, глупенькая, а ты попроси его показаться-то. Вот и увидишь, уж коли он такой добрый да ласковый, так и видом, наверное, так пригож, что ни в сказке сказать, ни первом описать.
2: Ой, нянюшка, мне он таким же видится. Высоким да статным, с кудрями шелковыми, с очами синими.
5: Ну вот видишь, видишь. Ну вот и попроси, попроси его показаться, вот и увидишь.
2: Ну ладно, здесь ли ты, мой верный друг? Здесь ли ты? Отзовись!
6: Здесь, госпожа моя! Нет ли ко мне просьбы какой?
2: Хочу увидеть тебя. Хочу узнать, кто ты.
6: Не могу, Аленушка. Страшен я. Безобразен я. Все меня пугаются.
2: Да не испугаюсь я тебя, милый мой.
6: Знаю. Знаю, любишь ты меня. Знаю, любишь ты меня за мою любовь.

0: показался хозяин неведомый Алёнушке только издали, но испугалась Алёнушка и упала без памяти. Да и было от чего испугаться. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, весь мохнатый отверху донизу, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные. Опомнилась Алёнушка, пришла в себя, и стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим, со своим сердцем робким девичьим. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, и хотя сначала испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел.
1: Алёнушка, очень я страшен.
2: Ну что ты? Ты такой добрый.
1: Ну неужели я не противен тебе, Алёнушка?
2: Не терзай ты себя. Не терзай ты себя, господин мой. Но ведь не пугаюсь я больше тебя. Хорошо мне с тобой.
1: Алёнушка, только не покидай ты меня. Не покидай ты никогда. Умру я без тебя.
2: Да не уйду я. Не уйду я никуда из хором твоих. Буду служить тебе верно, буду другом твоим навечно.
3: Алёнушка! Алёнушка!
2: Что ты, нянюшка?
3: Подойди ко мне.
2: Что ты? Что ты на меня так сердито смотришь, нянюшка?
3: Не узнаю я свою Алёнушку. Где твое сердечко доброе? По саду бегаешь, а дома родимый батюшка на смертной постели лежит, с белым светом прощается.
2: Что ты говоришь-то, нянюшка?
3: Ковше серебряном на водице наговорной загадала я. Болен твой батюшка.
2: Батюшка, батюшка, батюшка, батюшка. Горе-то какое у нас, нянюшка. Хозяин мой милостивый, хозяин мой добрый, ласковый. Ты не гневайся на меня, ты не гневайся на просьбу мою. Отпусти ты меня на день один, единственный, в родной дом.
1: Не могу держать тебя, Алёнушка. Возьми цветочек аленький, взмахни им, и очутишься там, куда сердце зовет.
2: Спасибо. Спасибо тебе, милый мой, добрый мой.
1: Иди, Алёнушка, в родной дом. Но помни, если дорог я тебе, если не хочешь моей гибели, воротись к полуночи, или умру я с последним ударом часов полуночных.
2: Я вернусь раньше, господин мой, друг мой, брат мой названный. Я раньше вернусь. Верь мне, верь своей Алёнушке. Нянюшка, домой!
0: Взмахнула трижды цветком аленьким Алёнушка и очутилась в доме родном. Увидал отец дочь свою младшую, хорошую, пригожую, обрадовался без памяти, никак на нее не насмотрится.
4: Изболелось у меня по тебе сердце, доченька. Думал, жив-здоров не буду от тоски. Никуда я теперь тебя не отпущу, доченька. Будь что будет, а не вернешься ты. Жизнь не в жизнь мне без тебя, доченька.
2: Да что ты, батюшка? Да ежели я в 12 часов минуты в минуточку не вернусь во дворец, так ведь умрет в тот час хозяин мой ласковый.
5: Ну и пускай околеет. Туда ему и дорога.
2: Какие вы сестренки. Если я хозяину моему доброму за все его заботы, милости, за всю его любовь ко мне горячую, смертью лютую отплачу, так не стою я того, чтобы на свете жить.
4: Тяжко мне, доченька, а правда твоя. Ну, пойдем в Гореньку, там все, как при тебе осталось. Хочешь посмотреть?
2: Ой, хочу, батюшка, пойдем.
4: Идем, моя радость. Идем, мое солнышко.
5: Ишь, как ломается. Будто и впрямь жалеет чудище.
6: Богатство ей бросит жалко.
7: Богато, ох, богато живет сестрица ваша. А хотите, девоньки, по разочку в

0: дворце побывать, а?
1: Ой, хотим! Ой, желаем, нянька!
0: Вы ведь для меня тоже кровинки родные, не все с одной Аленушки. Хочу и вам помочь богато пожить.
1: Помоги, нянька!
2: Нянька, озолотим тебя!
0: Слушайте, у Аленушки на груди аленький цветочек спрятан. Надо тот цветочек взять. Кто им три раза взмахнет, вмиг в заколдованном дворце очутится.
1: Ой.
0: Вот вы там по разочку-то побываете, нарядов себе понанесете.
1: Нянька, а как взять-то цветочек аленький?
2: Аленка его пуще глаза бережет, нянька.
0: А я вам помогу. Стану я вам будто сказочку рассказывать. И Аленушка подойдет. Напущу я на нее на минуточку сон. Спи, спи, спи. А вы уж тут, девушки, не зевайте.
1: Да не прозеваем.
2: Не вороны, нянька, не прозеваем.
0: Тише, идет.
3: Сестры.
0: А, ну вот и Аленушка. Ну иди к нам, Аленушка, садись с нами. Слушайте, я вам сказочку расскажу.
3: Расскажи, нянюшка.
0: Ну слушайте, ну садитесь, девушки, садитесь. И вот, значит, наклонился это к Аленушке месяц ясный. Улыбнулся, это он ей так приветливо. И говорит: спи, глазок, усни, глазок, спи, другой, усни, другой, спите, глазоньки, усните, глазоньки, спи, спи, спи. Уснула.
1: Уснула.
0: Ну, живо, девушки, берите цветок.
1: Сейчас, сейчас. Вот он. Куда прятать-то, нянька?
0: Под сундук положите.
1: Так, как, давай. Ой, тяжелый.
3: Ой.
0: Ну вот и сказки конец.
3: Ой, что это? Я никак заснула.
0: Задремала ясонька, уснула на минуточку.
3: Здесь душно, Аленушка. Пойдем в садик яблочко порвать, малинки пощипать.
4: Пойдем, Аленушка, цыплячек.
0: Идите, идите, идите, цыпляточек посчитайте. Цыпляточек. Но, Аленушка, умрет теперь твой лесной зверь. И будет в лесу моя крепкая власть. Где он? Где он, цветочек-то? А, вот он. Ой, огнем жжет, глаза слепит. Заколдую, заброшу его. Лети, лети в грязи черной, лети в пески зыбучие, зарастай травой муравой, завались каменем, чтоб не видел тебя глаз человечий, чтоб не взяла тебя рука человечья. Лети! Вот. Нет больше цветочка аленького. Далёко забросила я его.
3: Алёнушка, там с нами немножко.
2: Ну, Алёна, ну, часочек один, ну, Алёнушка.
3: Батюшка, не просите вы меня, ну, не терзайте вы душу мою. Ведь не могу я, не могу я остаться, не могу я погубить господина моего милого. Пора мне, время уж полночи. Прощай, батюшка.
5: Ну, что ж, прощай, Алёнушка.
3: Прощайте. Все. Пойдем. Пойдем, нянюшка.
0: Пойдем, Аленушка, пойдем.
5: Что случилось, Аленушка?
3: Аленький цветочек заветный обронила. Потеряла!
5: Не сокрушайся, доченька, найдется. Не сокрушайся.
3: Ищите, ищите скорее, сестреньки, нянюшка, ищите, родненьки. Здесь
2: где
3: нету.
2: Ой,
3: здесь нету. Нету, нету.
6: Не повинна я перед тобой, друг мой ласковый. Иду, иду к тебе.
0: Поздно, поздно, полночь бьет.
6: Через моря, через леса, через 20 царств пройду, а дойду я к тебе хоть к живому, хоть к мертвому.
7: Бросилась Аленушка к двери, хотела в дорогу дальнюю идти, да вдруг влетел в окошко голубь лесной, а в клюве у него... аленький цветочек. Схватила Алёнушка цветочек, груди прижала, и тут обернулся голубь лесной старой нянюшкой. А баба-яга пропала, рассыпалась прахом, по ветру развеялась. Взмахнула Алёнушка цветком трижды. И очутилась в палатах дворца зачарованного.
3: Ой, пришла, пришла я, поспела в последнюю минуточку. Ау! Ну где же ты? Где же ты, мой милый? Ну что ж ты меня не встречаешь? Не молчи, не молчи, отзовись! Ой, что же ты лежишь здесь? Ты спишь, спишь, правда? Умер, умер! Опоздала я, опоздала! Ведь полюбила я тебя не как друга, полюбила, как жениха желанного.
7: И только Алёнушка эти слова промолвила, как свершилось диво дивное. Кончилось злое колдовство. Стал зверь лесной человеком, пригожим да ладным добрым молодцем.
3: Ой, что это? Кто это? Кто ты, добрый молодец?
8: Не пугайся, Алёнушка. Я тот, кого знала ты как чудище безобразное. Заколдовала меня злая ведьма, баба-яга, чтоб не мог я людям рассказать, тайны открыть, как осушить им болото топки, как проложить сквозь лесные чащи дороги проезжие, как взрастить сады плодами богатые и цветами покрытые. Полюбила ты меня в образе чудища безобразного за мою любовь к тебе. Полюбишь меня теперь в образе человеческом, и стань моей невестой желанную.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодской РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе – Евгений Глебов, третье – Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе – у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Старые знакомые. Вечером 2 марта 1911 года в зале столичного благородного собрания яблоку негде было упасть. Аншлаг. Публика, рассаживаясь, переговаривалась, ждала концерта. Прошел слух, что среди гостей Шаляпин, Рахманинов, Бунин. Вон он! Вон там, вон! Занавес медленно раздвинулся и обнажил сцену. На сцене стояла изба. Точнее, срез избы. В углу теплилась лампадка. Возле русской печи были навалены чугунки, ухваты. Посреди избы стояли 11 крестьян. Крестьяне запели. Публика всколыхнулась. Пронесся восхищенный шепот. «Господи, поют-то как! Поют!» Кто-то возмущенно зашикал. Зал затих, слушая и все более заслушиваясь дивным, таким непривычным для искушенной столичной публики пением. Она, публика, чуть ли не впервые соприкоснулась с аутентичным исполнением русской народной песни. И не абы где, а с престижнейшей сцены зала благородного собрания, куда абы кого и не пустят. Это был первый профессиональный концерт народного хора певческой артели, который руководил Митрофан

Митрофан Ефимович Пятницкий родился в 1864 в селе Александровка Воронежской губернии. Его семья не бедствовала, хотя и воспитывала 11 детей. Отец Митрофана был священником, а мать попадья занималась хозяйством, да приглядывала за младшими ребятишками, которые, как и любые ребятишки, так и норовили улизнуть из дома, да во что-нибудь эдакое встрять. После окончания церковно-приходской школы родители отправили Митрофана в Воронежское духовное училище. Царившие в нем строгие, даже деспотические порядки угнетали мальчика. Нет, духовное поприще не манило Митрофана. Он грезил музыкой, жил ей и страстно мечтал о музыкальном образовании. Как-то раз смотритель училища обнаружил в его комнате сборник народных песен, который Пятницкий приобрел на рынке. Священнику не понравилось увлечение ученика. Песни были названы кабацкими, сборник выброшен, а Митрофана было решено выпороть. Дескать, так отрок быстрее выучит закон Божий. Естественно, Митрофан был выпорот. Впрочем, для духовного училища такого рода методика воспитания учащихся была нормой. Отец Митрофана был одним из лучших певчих. Хотя мальчишку не прельщало духовное училище, он любил ходить в церковь. Потому для родителей стало неожиданностью его заявление, что он где уходит из училища и возвращается домой. Знали бы они, что мальчишка смиренно выстаивает длинные службы лишь для того, чтобы послушать церковные песнопения, что музыка – его божество. «Пастухом будешь?» – спросил раздосадованный отец. Кто знает, но, видимо, Митрофан чувствовал, что и пастушество не его стезя. А пока, повзрослев, Пятницкий уехал в Воронеж, где и выучился на бухгалтера. Интересно, что работать он пошел в то самое учебное заведение, где его когда-то пороли. Смотритель училища, на удивление, благосклонно отнесся к бывшему ученику, а узнав о его увлечении, даже подыскал Пятницкому учителя музыки. А Митрофан тем временем продолжал коллекционировать сборники народных песен и записывать малоизвестные композиции.

Однажды на ярмарке Митрофан услышал итальянскую оперу, которую на свой лад исполняли заезжие певцы. Ему настолько понравилось их выступление, что он и сам попытался спеть что-то похожее. Потом еще и еще. Мало того, он делал это публично. Тут уж смотритель училища вознегодовал, поскольку никак не предполагал, что его протеже может принести в жертву какому-то увлечению, по сути, блажи, надежную и прибыльную работу и какое-никакое положение в воронежском обществе. Но Митрофан не унимался. Он брал уроки пения, да так преуспел в учебе, что в 1896-м добился прослушивания в Московской консерватории. Его взяли, но с одним условием. Пятницкий должен был параллельно с учебой работать в училище экономом, причем на очень невыгодных для него условиях. Митрофана это не испугало. То, что без труда не вынешь и рыбку из пруда, Митрофан знал и, не раздумывая, согласился на это во всех отношениях дельное предложение. До начала учебного года оставалось время, и Митрофан вернулся в родной Воронеж. Тут-то и приключилась с ним одна романтическая история, получившая самое неожиданное развитие. Как-то прогуливаясь вдоль реки, он заметил на мосту девушку. Она нисколько не обращала внимания на шум и гам, который доносился с дороги. Как-то подозрительно, пристально смотрела на воду, как будто пыталась в ней что-то разглядеть. Митрофан разгадал ее настоящие помыслы и ужаснулся. «Она хочет себя убить!» — воскликнул молодой человек и бросился спасать ее. «Спас!» Так они и познакомились. Оказалось, что девушка была обманута каким-то проезжим, который клялся ей в верности и любви, соблазнил и бросил. Пятницкий не мог не влюбиться в несчастное создание. Ну, разумеется, мог и не влюбиться, но влюбился. Он холил и лелеял барышню, а та взяла, да и сбежала от него с очередным ловеласом, оставив своего спасителя на бабах. У женщин измена ваше имя. Чистая душа Митрофан в прямом, буквальном смысле обезумел от горя и попал в московскую клинику для душевнобольных. Ни о какой учебе в консерватории речь уже не шла. Но если что и спасло нашего Ромео от суицида, это была одна навязчивая мысль. Пятницкий хотел петь. Он жаждал петь. Он жаждал петь. Выписавшись из клиники, Митрофан немедленно купил граммофон и пластинки с ариями из итальянской оперы, внимательно слушал их и старался подражать певцам. Однажды, набравшись решимости, Пятницкий напросился на аудиенцию к самому Федору Ивановичу Шаляпину. Голос Митрофана премьеру Большого театра, царю и богу русской оперной сцены, понравился. И он предложил Пятницкому, дабы плавно ввести того в свет, выступить на вечере у одного столичного меломана. Пятницкий согласился, но так переволновался в день своего бенефиса, что потерял голос. Нервы сдали. Пятницкий снова оказался на больничной койке. Но Шаляпин не покинул больного. Федор Иванович навещал Митрофана в клинике, слушал его откровения и однажды дал очень дельный совет: оставить вокал и заняться тем, что Митрофану больше всего нравится. На самом деле нравится больше всего собирать русские песни. Только не в шутку, а всерьез. Шаляпин ввел Пятницкого в общество естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, где Пятницкий почувствовал себя как рыба в воде. Вскоре он отправился на свою первую фольклорную экспедицию. Ездил по деревням, собирал песни, былины, частушки. В 1904 году Пятницкий издал за свой счет
тоненькую книжечку «12 песен Воронежской губернии Бобровского уезда», которая принесла ему некоторую известность. А уже его вторая книга «Жемчужины старинной песни Великой Руси» стала бестселлером. Она пользовалась невероятной популярностью. Кроме того, Пятницкий увлекся звукозаписью. С его пластинок запели простые русские мужики и бабы. Записывал он и себя самого. Давайте послушаем одну из старых его записей, на которой он вместе с крестьянами исполняет «Ах ты, ночка моя, ноченька, ночка моя».

1910-м Пятницкий встретил 70-летнюю крестьянку Арину Колобаеву. Она поразила Митрофана. Арина знала великое множество песен и обладала великолепным, запоминающимся голосом. Он загорелся идеей создать хор из деревенских певцов и, не теряя времени, приступил к его организации. Вначале в состав хора, естественно, вошла Арина Колобаева, ее дочери и внучка, а вскоре подтянулись и другие певцы. В марте 1911 года состоялся их первый концерт на сцене Московского благородного собрания, ныне более известного как «Колонный зал Дома Союзов». Крестьяне-певцы выступают в подлинных костюмах своих губерний и при соответствующих декорациях. Так первое отделение изображает «Вечер за околицей». Второе отделение называется «Праздничный день после обедни» и состоит сплошь из духовных стихов. Третье отделение представляет собой свадебный обряд в избе Воронежской губернии. «Песни величальные и обрядовые», писала газета «Московский листок». Интересно, что Пятницкий никогда не репетировал выступления своей певческой артели, как они сами себя называли, говорил: «В том-то и вся прелесть народной песни, что певцы исполняют ее, как умеют. Я делаю им только два указания – потише и погромче. Я их только об одном прошу – пойте, как у себя на заваленке, и в хороводе поете».

Певческая артель Пятницкого имела необыкновенный, невероятный успех, несмотря на то, что у нее было немало конкурентов. Лапотная капелла, матрешки. Как раз в то время стиль а-ля рюс был в моде, но так называемые народные ансамбли выступали в основном в ресторанах. Пятницкий же изначально брезговал такими концертами. Не в кабаке, ублажающих жующую публику, а на настоящей, профессиональной сцене видел он своих подопечных.

пала артели Арина Колобая. А затем началась война, и хористов забрали в армию. Однако Пятницкий не сдавался. Он собрал оставшихся певцов в Москве, нашел им работу, а вечером собирал на репетицию у себя на квартире. Будучи человеком мягким, добрым и ласковым, он всегда ровно общался со своими хористами, вникал в мелочи их жизни и часто водил их на оперные спектакли Большого театра, вспоминал друг Пятницкого скульптор Сергей Коненков. Прошла гражданская война, а хор сохранился. Теперь в нем были не только крестьяне, но и дворники, сторожа, рабочие. Все, кто обладал отличным слухом, вокальными данными и музыкальным талантом. В 1919-м хор выступил перед кремлевскими курсантами. Этот концерт посетил Ленин, который затем пригласил Пятницкого к себе и пообещал поддержку со своей стороны. Однако на деле хор существовал исключительно благодаря инициативе Пятницкого. К примеру, деньги хористам он выплачивал из собственного кармана. Только в 1923-м власти выделили хору помещение для репетиций, а через 2 года дали Митрофану Ефимовичу звание заслуженного артиста.

умер Митрофан Ефимович 21 января 1927 года. Управление хором он передал своему племяннику, фольклористу Петру Казьмину. Правда, перед этим потребовал он от него обещания не выступать в ресторанах. «Крепко держите знамя подлинной народной песни. А если хор перейдет работать в ресторан, то не связывайте с этим хором мое имя», — строго-настрого наказал Митрофан Ефимович. Шли годы, у хора менялись руководители, но все они оставались верны слову, которое дал Петр Казьмин своему дяде. Кстати, Пятницкий всегда мечтал создать при хоре танцевальную группу. Его мечту было суждено исполнить Татьяне Устиновой, которая организовала в 1938 танцевальную школу-студию. В 1956 году в Воронеже впервые состоялся фестиваль песни на родине Митрофана Пятницкого. С 1986 года он стал проходить на родине Пятницкого в селе Александровка, а с 2006 года фестиваль приобрел статус всероссийского. В 2008 году на фестиваль народной песни, музыки и танца приехали коллективы из 12 регионов России, а в марте 2011 хор имени Пятницкого отметил 100-летний юбилей.

Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. И всех этих проблем есть. Система радиоинформирования.

0: движение подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В январе 2018 года, совсем недавно, пришло печальное известие о том, что ушла из жизни Зоя Марковна Харабадзе, основатель и бессменный руководитель очень популярного, начиная с 60-х годов и, не побоюсь этого слова, до сегодняшнего дня, вокального квартета «Аккорд». И наша сегодняшняя программа посвящена памяти этой певицы. Сегодня в основном мы будем слушать ее сольные записи. Конечно, о квартете «Аккорд» надо сделать программу, и, наверное, даже не одну, и я надеюсь, что это будет, но несколько позже. Пока я расскажу вам немножко о Зое Марковне, и мы услышим несколько песен в ее исполнении. Итак, Зоя Марковна Куликова родилась в 1932 году. И в 1955 году четыре выпускницы, окончившие факультет дирижеров-хоровиков училища при Московской консерватории, создали женский вокальный квартет, который во второй половине 50-х начал уже популярность обретать, ведь их пригласил вскоре после создания работать Юрий Саульский, тогда молодой, но уже тоже популярный композитор. В 1957 году участницы квартета познакомились с участниками грузинского мужского квартета Политехнического института под руководством Шота Харабадзе. И вскоре Зоя Марковна вышла замуж за Шота Харабадзе и стала Зоей Харабадзе.

0: Кадзе. Под этой фамилией мы все ее уже в основном и знаем. Женский квартет распался. Ну, вы понимаете, я сегодня все рассказываю очень коротко, чтобы побольше песен услышать. И сегодня у нас в центре все-таки сама Зоя Марковна. Но чтобы все было понятно, вот женский квартет распался, и поначалу Зоя Харабадзе и Шота Харабадзе дуэтом пели. Потом к ним присоединилась Инна Мясникова из вот того женского квартета, где Зоя Марковна до этого выступала. И потом... По предложению композитора Владимира Рубашевского, с которым сотрудничали, они взяли еще выпускника Гнесинки Владислава Лынковского и стали называться «Вокальный квартет «Аккорд». С 1960 года начинают появляться первые пластинки. До 1964 года квартет работает с Олегом Лунстромом, с оркестром Олега Лунстрома, а потом начинает выступать самостоятельно. Под руководством Зои Харабадзе квартет добился использования максимальных возможностей каждого участника, гармоничного сочетания высоких и низких голосов. Они пели как бы аккордом. Вот Зоя Марковна делала для квартета аранжировки всех песен, которые они исполняли, раскладывали на голоса. Репертуар был большой. Они побывали на гастролях в 46 странах мира и отовсюду что-то привозили. И квартет просуществовал до 1988 года. Потом Инна Мясникова уехала в Америку. Ну, в общем, впоследствии еще Зоя Марковна с Шота пытались дуэтом выступать немножко, но уже возраст был пожилой, постепенно перестали выступать. Но память о квартете не умирала, я могу сказать, ни в 90-е, ни в начале 2000-х. Люди слушали, собирали, хранили пластинки. Но участники квартета записывались частенько сольно. И сегодня мы услышим несколько сольных записей Зои Харабадзе. Сразу скажу, она много детских песенок записала, поэтому в основном это будут детские песни. Итак, первая песня «Люблю, когда наоборот». Музыка Ваняна, слова Викторова.
1: Люблю.

0: Еще одна детская песенка «Живу я возле елки». Песенка-загадка. Музыка Попатенко, слова Найденовой.
1: Живу я возле елки, у просеки лесной. Ношу с собой иголки, хоть я и не портной.
0: Ну, конечно, Зоя Марковна исполняла и взрослые песни. Вот сейчас прозвучит песенка «Воробьишка». Авторы, к сожалению, на сегодняшний день остаются пока неизвестными. Пишите нам, если знаете.

Надо сказать, что Зоя Харабадзе и сама писала музыку к песням. Не очень много, но писала. И даже не только для квартета «Аккорд». Но поскольку имя ее неразрывно связано с квартетом «Аккорд», в завершении мы услышим все-таки запись всего коллектива. Это будет песня «По тропе», музыку которой написала Зоя Харабадзе. Слова Инны Кашежевой. И на сегодня это все. Сегодня мы вспомнили замечательную певицу, основателя и руководителя вокального квартета «Аккорд» Зою Харабадзе. Пишите нам, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. Итак, Зоя Харабадзе, Инна Кашежева, вокальный квартет «Аккорд» «По тропе». У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Рэй Чарльз, американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет, в эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожин, всем привет.
3: Привет, Вася, и слушателям тоже большой привет.
2: Очередной свободный эфир, где мы обсудим матчи Лиги чемпионов, поговорим про завершающиеся чемпионаты в европейских странах, ну и, конечно, поговорим про ту концовку чемпионата, которая у нас происходит. Два тура остается, и все это постараемся в ближайшие полчаса чуть меньше уместить. Предлагаю начать, наверное, с первых полуфинальных пар. Контрастные матчи получились. Ну, наверное, я не знаю, может быть, самая классная игра по не то чтобы драматизму, но по тому количеству, объему вещей, которые в ней произошли, случившиеся между ПСЖ и Бавария. Что-то похожее у нас было в прошлом году между Интером и Барселоной. И казалось, что действительно мы, скорее всего, в матче с Арсеналом и Атлетико увидим, ну, если не полную противоположность, то явно не изобилие голов. В целом, может быть, что-то в ожиданиях и совпало, но, мне кажется, по борьбе, по накалу этот матч вообще не уступал. Как тебе первые полуфиналы, на что ты обратил внимание? Я не знаю, смотришь ли ты их с точки зрения боления за какую-то из команд, либо просто наслаждаешься футболом?
3: Нет, я уже давно прям так вот за какие-то команды не болею. Так и бывает такое, но в основном нет. Я болею за отдельных футболистов, например, за Матвея Сафонова, понятно, за Харри Кейна. Мне просто очень хочется, чтобы этому человеку компенсировалось в карьере. Ну, есть еще другие за тренеров в определенный момент тоже. И мне так как-то больше нравится. А что касается матчей, мне вот всегда немножечко хочется возразить, хотя, в принципе, со мной никто не спорит. Понятно, что люди просто говорят то, что они чувствуют. А мне всегда не хочется, чтобы вот такие матчи, как Бавария ПСЖ, были общим мерилом для всех. Ну, то есть, для меня как бы понятно, что это наше счастье, нам повезло, что мы такое вот увидели в прошлом году, такое же увидели в этом году. На мой взгляд, матч Баварии ПСЖ все-таки по какому-то накалу до Барселоны-Интер не дотянул вот до первого матча в прошлом году, хотя был тоже очень хороший. Я просто того, что очень многие сорвались на Арсенал и Атлетико именно из-за того, что получился такой матч Баварии ПСЖ. В целом, Арсенал и Атлетико сыграли классический, среднестатистический полуфинал Лиги Чемпионов. И мне кажется, что не должны они страдать из-за того, что Бавария и ПСЖ сыграли классный матч. Ну, это я так, я спорю с теми, кто со мной не спорит. Это вот так.
2: Ну, вот. Знаешь, мне кажется, это был идеальный матч для того человека, которому нужно продать футбол, как вот мы пытались продать хоккей в прошлом выпуске. Вот если нужно кому-то показать, каким интересным может быть футбольный матч, можно показать игру Бавария и ПСЖ, хотя бы с точки зрения именно зрительского интереса. Понятно, что в той игре тоже был свой интерес, но он для более погруженных и искушенных людей, а не для тех, кому, может быть, вот футбол кажется скучным, потому что мало событийных моментов именно.
3: Да, я согласен. Единственное, что я не уверен, что я бы быстро бы не наелся этой истории, если бы она была слишком часто. Не, это потрясающе. Это на самом деле торжество футбола, это очень круто. Еще мне нравится, как сами тренеры, сами футболисты настолько от этого счастливыми становятся. Вот там посмотреть можно интервью, и там что компании, что Луис Энрике с таким уважением, с таким восхищением друг другом. То есть они вот настолько счастливы от того, что у них получилась такая история. Там еще матч так сложился, что ПСЖ выиграл, понятно, а Бавария, она как будто бы почти отыгралась, и тоже уже какого-то такого расстройства не было, да, и получается, что все еще и довольны, и получился вот прям праздник-праздник. Понятно, что нас ждет второй матч, будет он такой или нет, мы не знаем, но при всем при этом вот тут все сложилось, это действительно штука, которую было бы жалко. Ну, бывает такое, знаешь, когда ты не смотришь матч, а потом выясняется, что матч был классный. Вот этот матч было бы жалко не посмотреть. Очень круто, что посмотрел. Я всегда стараюсь такие уже заключительные стадии Лиги Чемпионов смотреть. Но бывает всякое, и мне кажется, что очень классно. Вот, ну, для себя я отмечаю, что я все-таки, у меня получилось увидеть этот матч. Хотя бывают такие матчи, которые они суперские, ты их пропускаешь. Ну, вот получается. Ну, Лига Чемпионов периодически дарит такое. То есть там за последние там годы можно, начиная там с того, как Барселона у ПСЖ отыгрывалась, опять же, прошлогодний матч, там можно вспоминать, то есть в Лиге Чемпионов все-таки бывают периодически такие футбольные праздники, ну и классно, что они вот случились. Я не уверен, что мы увидим, ну, может быть, кроме ответного матча, еще такой праздник в финале, не уверен, что это будет. Но при всем при этом это очень круто. Если честно, трудно делать выводы вот по полуфиналам, о фаворитах. Мне, если честно, казался немножко аутсайдером в этой четверке Арсенал до начала полуфиналов, потому что, ну, Арсенал прям вот поплыл, казалось, прям совсем, то, что он не вывозит, он почти уступил первое место Манчестер Сити, как-то там вот так вот все сложилось, и Арсенал казалось то, что именно на ментальном уровне не вывозит. Но вот сейчас Арсенал перезагрузился и в чемпионате, и в этом, и он уже не выглядит аутсайдером в этой четверке, поэтому у меня какое-то ощущение, ну, в силу эмоций, я тоже и подвластен. Мне кажется, что, конечно, как будто бы победитель вот в этой паре, но это далеко-далеко не факт. И все команды в этом смысле достойны друг другу. То есть я к тому, что это, несмотря на разницу в стилях, очень классные полуфиналы. И, надеюсь, получится не в одну калитку финал, как в прошлом году.
2: Победитель в паре Арсенал-Атлетико, ты имеешь в виду?
3: Нет, победитель в паре Бавария-ПСЖ. Хотя мне кажется, что и Атлетико, и Арсеналу будет легче немножко играть с Баварией. Ну вот мне так кажется. ПСЖ совсем выглядит какой-то машиной такой неугомонной. А Бавария может пройти ПСЖ? Все-таки она вот очень рвет темп, очень она, знаешь, такая быстрее, медленнее играет. Вот ПСЖ может на этом погореть. То есть вот ПСЖ именно разорвать вот так вот изменением вот скорости, мне кажется, можно. Но, опять же, это делает Баварию уязвимой перед условными Арсеналом и Атлетико. А вот ПСЖ, мне кажется, для них более проблемный соперник. Ну, то есть, вот я скажу так, если выйдет ПСЖ в финал и будет играть, ну, с кем-то из них будет прям фаворитом, а если выйдет Бавария, то... Не знаю, у меня вот тут есть сомнения.
2: Ну, вообще, мне кажется, здорово, что у нас такие открытые варианты впереди, потому что ни тот, ни другой результат не дают вообще никакого ответа. Да, и здорово, что Бавария немножко подсократила эту разницу перед...
3: И хорошо, что отменили гостевые голы. Дурацкое правило было такое.
2: Ну, не знаю, мне оно, кстати, даже нравилось, но сейчас действительно это просто разница. И...
3: Она бы мешала бы, если честно, вот, в ответных матчах.
2: Ну, ты знаешь, это просто правило, которое там брали и держали в голове. А так же, как сейчас понимают, что если гол забили, то нужно еще минут 5 подождать, а то как бы чего не вышло. И, ты знаешь, не знаю, я... До сих пор считаю, что в футболе должно быть место ошибкам, вот, но когда эти ошибки запрограммированы и когда они совершаются после 10-минутных переговоров, совещаний, консультаций, начерченных линий, ну, как будто это все того не стоило.
3: Мне кажется, что в европейском футболе ну, понятно, что во всех чемпионатах по-разному, но с этим работают. Там гораздо быстрее стали смотреть ВАР, потому что мы немножко травмированы чемпионатом России. Как смотрят ВАР у нас, но, во всяком случае, в том футболе, который я периодически смотрю, я нигде не вижу близко к этому. Ну, в Италии там бывает, но и то так долго не смотрят.
2: Ну, квинтэссенцией продолжительности игры стал чемпионат мира прошлый, да, когда у нас... Общее время матча выросло там минут на 15 или 20. Там были супер большие отрезки, которые добавлялись и к первому, и ко второму тайму. Вот. Ну да, я согласен с тем, что это в динамике меняется. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, наверное, любая игра, она не должна оставаться статичной. Все меняется. Ну и зрительский интерес меняется. Ну вот ВАР, он как будто идет в разрез. Да? С одной стороны, мы как будто бы какой-то точности должны добавить, справедливости, но вот то, что у нас игра разрывается из-за этого на такие дополнительные отрезки, когда ничего не происходит, и зрители чего-то ждут, ну, наверное, в этом тоже кто-то что-нибудь находит.
3: Ну, опять я в сторонку отойду, просто мне кажется, тут вот для меня проблема разрыва даже меньшая проблема, чем проблема вот этих вот пограничных решений. Потому что вот они меня прям совсем раздражают, когда вот начинают вот эти вот отмененные голы, вот эти вот пенальти, отвратительнейшие пенальти, которые прям, я не знаю, как вирус какой-то в футболе, с ним, наверное, тоже что-нибудь решат, но это прям вообще катастрофа просто, что происходит. Вот это вот, когда там надо 25 минут разглядывать, а потом вот команда получает за, ну, явно какой-то фол, который там раньше мы даже близко бы не заметили, получает там практически гол в подарок получает. Ну вот, это вот меня бесит, согласен.
2: Ну, наверное, самая главная проблема это в том, что непонятно, где единая система меры весов, да, то есть вот всегда мы обсуждаем, что а вот в такой-то игре вот за это пенальти, помните, поставили, а вот в такой-то игре вот за это пенальти не поставили, а здесь поставили, и вот идентичные моменты, и вроде бы, а тут, наверное, на 20 сантиметров рука была прижата, а тут мяч вроде бы сначала коснулся тела, а потом не коснулся или нет, а вот здесь одни считают так, и вот это... Ну, настолько нюансы мелкие, и раньше они все отдавались на откуп судье, который в моменте это решал. Да, наверное, он ошибался. Но вот,
3: раньше
2: честно,
3: мы и сами еще столько не видели.
2: Ощущение, ну, то есть... что как будто бы он не настолько чаще ошибался, насколько это происходит сейчас, с учетом потраченного времени, той техники, задействованных дополнительных людей, технологий. Ну, в общем, честно, насколько это идет в плюс.
3: От этого просто уже точно не откажутся, потому что люди это будут все равно видеть, и их будет это бесить. Проблема хорошей картинки. Мне кажется, тут еще проблема есть, я у кого-то это прочитал, хотя я сам когда-то об этом думал, есть проблема в самом пенальти. Как будто в нынешних реалиях можно подумать о том, что, может быть, перепридумать наказание за это, за все, потому что получается, что за тот факт, что фол в штрафной, а фол может быть очень-очень маленький, мы в любом случае ну, практически дарим гол. И как будто бы вот здесь вот есть какая-то история, о которой нужно подумать. Как будто бы ну, через какое-то время, пока еще нет, но вопросики к самому пенальти, как к наказанию за такие фолы могут возникнуть вопросы. Потому что фолы-то там есть, чаще всего они есть. Просто вопрос, как бы, ну, действительно за такие фолы давать? Вот это... А границы никто придумать не может. Но мне кажется, мы с тобой уходим уже.
2: Ну, мы говорили когда-то про те правила, которые могут появиться, как раньше в МЛС били что-то типа буллита, да, когда игрок разбегается чуть ли не с середины поля, и у вратаря есть больше шансов как-то придумать, да, то ли сближаться с игроком. Ну, в общем, шансов отбить такой мяч, естественно, выше. Хорошо, подводя итог, наверное, тому, что будет происходить в ближайшие два дня в ответных матчах Лиги Чемпионов, стоит сказать, что у нас, получается, две команды уже почти чемпионы. Ну, Бавария точно оформила чемпионство, ПСЖ к этому максимально близок, там три тура до конца, 6 очков разница. А вот Арсенал по потерянным очкам, они с Манчестер Сити наравне, но Манчестер Сити еще нужно две игры сыграть. И действительно, Арсенал, наверное, вот в этом смысле он наиболее вовлеченный во внутренний чемпионат, потому что Атлетика на 4-й строчке, в принципе, себя там тоже уверенно чувствует. Ну и получается, что у нас там две команды практически чемпион, один коллектив, который борется непосредственно, и вот четвертая команда из Испании, про которую мы говорили, что, скорее всего, она вполне себе кого-то из фаворитов может покусать, что с Барселоной уже сделала. Ну, не знаю, если вот говорить, за кого я в этих парах, я не то чтобы выделяю этих фаворитов, но мне будет интереснее, если в финале сойдутся ПСЖ и Атлетика. Несмотря на то, что, конечно, наверное, Арсенал заслуживает своей игрой в этом сезоне, конечно, больше.
3: А мне вот интересно твое мнение по поводу спора последних дней, того, что... Ну, понятно, что как бы он играет, значит, он согласился, то есть мы даже не с формальной точки зрения, а с такой вот с моральной. А стоит ли вообще говорить как о некой такой усложнении ситуации для Арсенала? Потому что Арсенал, по сути, единственная команда, которая имеет смысл играть вот в своем чемпионате, да? Все остальные освобождены от этого, они, то есть, заняты только Лигой чемпионов.
2: Ну, ты знаешь, это, мне кажется, вечный спор, когда ты действуешь на два фронта, на два турнира. Это тебя скорее дополнительно мотивирует, либо ты тратишь больше сил. И тот, и другой фактор могут сыграть как в плюс, так и в минус. И мы видели подтверждение и того, и другого сценария. Поэтому, не знаю, честно, я думаю, что... Опять же, скорее всего, здесь Арсенал может стать заложником этого фактора и упустить оба варианта, да, потому что, в принципе, ну, шансы, что Арсенал выиграет оба турнира, есть процентов, ну, не знаю, 15-20 я бы к этому отнес. Да. И, наверное, если мы предположим, что можно было все ресурсы кинуть только на один турнир, в теории мы могли бы считать, что шансы у Арсенала там, победить в чемпионате могут быть выше. Но, естественно, когда ты тренер команды, ты, скорее всего, так делать не будешь. И я думаю, что тренер опирается не только там, на себя, но и на там, определенные посылы от менеджеров, от всей структуры клуба. Так что Арсенал будет играть в каждой игре. А что из этого получится, не знаю, честно. Но я думаю, что это не настолько прям существенный фактор, который вот определит, как Арсенал сыграет именно в ближайшей игре. Давай перейдем к чемпионату России. У нас уже буквально два тура остается. В ближайшие выходные несколько интересных матчей. Локомотив играет с Балтикой. Возможно, это матч ну, что-то типа за третье место. Опять же, еще и «Спартак» играет в этом же туре с «Рубином». Ну и, наверное, вот здесь возможно определиться как раз расклад этих мест с третьего по шестое. В последнем туре, кстати, ЦСКА принимает «Локомотив». Ну вот ЦСКА как будто уже отвалился от, ну нельзя сказать, гонки за какое-то третье место. Ну вообще за участие в распределении этих мест, мне кажется, ЦСКА уже где-то в межсезонье, и то, что с тренером попрощались, ну, в общем, понятно, что два тура оставшиеся, наверное, никакой роли здесь не сыграют. Ну, наверное, про то, кто может являться идеальным тренером ЦСКА, я даже не знаю, я хотел тебя спросить, но я понимаю, что это такая больше философская отвлеченная история будет.
3: Ну, мне кажется, сейчас уволить Челестини за тем, чтобы попытаться, ну, чисто на каких-то таких моральных историях попытаться «Спартак» обыграть. «Спартак» же, помнишь, также обыграл ЦСКА в первом круге чемпионата. Ну, я имею в виду в кубке. То есть я думаю, что идея чисто в этом. То есть там, может быть, и подождали бы до конца сезона. Просто это попытка встряхнуть команду и, может быть, побороться за кубок. Посмотрим, получится из этого что-то, сказать нечего. Вот, что касается борьбы за третье место. Они играют, конечно, но убиваться они никто не будут. Мне кажется, мы это видим. Балтика, может быть, и хотела бы убиться, но Балтика выдохлась. Мы прямо это видим. Вот там, наверное, там, кстати, интересный момент. Команды, которые набрали больше всего очков после перерыва, ну, не считая «Зенита» и «Краснодара», это «Рубин» и «Спартак». Ну, то есть вот команды, которые перестроились, и еще доказать им, да. Вот. Поэтому я думаю, что вот
2: которые играют «Спартак» в ближайшем туре как раз.
3: Да. Вот, у нас сейчас самая интересная история. Ну, понятно, что борьба за чемпионство. Ну, там мы как бы уже либо Краснодар выиграет два матча, либо не выиграет. Весь вопрос в этом. Вот. Но там еще борьба за выживание у нас интересная, как всегда. Ну, это наш, особенность нашего чемпионата. У нас там Сочи выдал суперспурт. Кстати говоря, Сочи играет с «Зенитом». И что, мало ли. Я уж не знаю, какие у них там сейчас отношения. Было бы интересно, да, если бы Сочи взял бы и решил «Зенит» чемпионство. Вот. Было бы, конечно, забавно. Хотя Краснодар тоже может проиграть «Динамо». Вот, какая-то такая история. Там у нас, что еще интересно, ну, там у нас практически оформил вылет Нижний Новгород. Я думаю, что по нынешней игре как будто бы даже у Сочи попробовать обогнать «Динамо» Махачкала шансов больше. Они реально, ну, классно играют. Они в этом смысле прям, ну, бустанулись. Ну, там «Зенит», конечно. Ну, я говорю, давай посмотрим. Вот. У нас благодаря победам над «Локомотивом» и «Спартаком» почти спаслись крылья. Там, ну, зависит от других результатов. Если вот сейчас еще одну победу в двух матчах одержать или хотя бы две ничьих сыграть, то там гарантированно спасутся без всяких стыков, без всего. Да и так скорее всего, тоже будет. Там Оренбург на выезде и Акрон. А, там есть проблема у Акрона, который в последнем туре играет с крыльями и может тоже попасть в стыки. На прямой вылет уже прям маловероятно. Ну и «Динамо» Махачкала может оказаться тоже командой, которая вылетит напрямую. В общем, вот такая вот история достаточно интересная. Мне кажется, в этом смысле сражение за вылет даже интереснее, чем борьба за чемпионство. Но борьба за чемпионство, я говорю, все расклады понятны. У Краснодара «Динамо» и Оренбург. «Динамо» на выезде, Оренбург дома. У «Зенита», по-моему, Сочи дома и Ростов на выезде. То есть вот такая история. У «Зенита» календарь попроще, но все в руках Краснодара.
2: Ну да, 11 числа. У нас «Динамо» принимает «Краснодар», 10-го «Зенит» принимает «Сочи». Ну и вот здесь действительно разные соперники. 17-го числа все матчи, насколько я понимаю, играются в одно время. И параллельно можно будет следить «Ростов-Зенит» и «Краснодар-Оренбург». Ну, в общем, наверное, уже получается третий год, да, у нас последний тур все решает. Я думаю, что...
3: И третий год у нас последний тур «Ростов-Зенит», извини, пожалуйста. Там либо «Зенит-Ростов», либо «Ростов-Зенит», они третий год подряд играют в последнем туре.
2: Ну, и где-то «Краснодар-Динамо» тоже вот в последних турах тоже играют, если не в последнем, то в предпоследнем.
3: Ну да, но тут 29-й, там два раза было в последнем, а теперь вот в предпоследнем играют, да.
2: Да, и сейчас «Динамо» тоже может в этот процесс вмешаться. Ну и здорово, на самом деле. То есть ближайший тур, он, ну только если «Краснодар» не выиграет, а «Зенит» не проиграет, он в любом случае оставит вопрос открытым. Да? Все остальные результаты они позволят командам претендовать на выигрыш итоговый. Что у нас еще из новостей произошло? Утвержден лимит на легионеров, который обсуждался очень активно. И по факту, что мы имеем на следующий год, лимит ужесточается на одного человека. То есть сейчас у нас 13 разрешено легионеров всего в заявке, и на поле может одновременно находиться 8 человек. Ну, соответственно, с нового сезона эти цифры будут 12 в заявке и 7 на поле. Ну и планируется это в идеале довести до соотношения 10-5. Ну, как будто бы, наверное, все нашли какой-то компромисс. С одной стороны, лимит усилили, с другой стороны, не настолько сильно, насколько могло бы это быть. Да, и, в общем-то, сейчас вроде как нет такой необходимости клубам настолько сильно искать игроков с российскими паспортами, да, бороться друг у друга, отнимая этих игроков, хотя слухов уже очень много по поводу определенных фамилий. Ну, в общем, про это еще поговорим. Слушай, ну, по поводу вот этих раскладов, на самом деле, действительно, последний тур, если мы берем, как тебе матч «Зенита-ЦСКА»? Вот все-таки, возвращаясь к ЦСКА, понятно, что ну, для болельщиков клуба сейчас, ну, не то, что опять какое-то смутное время, но ну, опять какая-то перезагрузка, перестроение. Да, вот в североамериканских лигах этот процесс называется ребилд. Да, все, команда ушла в перестройку. Сколько она займет, непонятно. Но здесь под перестройкой может пониматься и просто смена тренера, встряска, которая, в общем-то, позволит команде ну, до межсезонья на каких-то рельсах докатиться. Ну вот, опять же, да, в зимний период был еще Березуцкий в команде, можно было там, условно, ему дать бразды правления. Сейчас вот тренер из молодежного состава, мне он вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, как бы расчет просто, что игроки без тренера будут играть лучше. Ну, такая история немножко сомнительная. Как тебе в целом игра ЦСКА с «Зенитом»? Что ты думаешь о том, что сейчас будет в команде? Ну и давай все-таки задам тебе этот вопрос. Как ты думаешь, кто идеальный тренер для ЦСКА вот именно сейчас?
3: Я думаю, мы успеем сказать пару слов про чемпионство Киева в Интере. Ну ладно. Мне кажется, что ЦСКА беспросветен. Это история, которая похожа на историю безвремени «Динамо» многолетнего, которая пока ничто не похоже на то, что ЦСКА из этой истории выплывет. Каждый раз после увольнения Слуцкого казалось, ну вот сейчас у команды явно не хватает ресурсов, и, судя по всему, не хватает ресурсов не только на условные трансферы, но и в последнее время и качество менеджмента стало тоже гораздо хуже. Плюс то, что выглядит как хорошие сделки, ну, например, даже там покупка Баринова, которая мне казалась хорошей, или там, я не считал настолько плохой там историю с Дивеевым на Гонду замены, она и то не дают о себе результаты, то есть нет какого-то попадения. И в целом вот каждая следующая история, как будто бы ЦСКА куда-то все сереет, становится более второстепенной какой-то командой. И я в последнее время вообще все, что происходит, я не знаю, не только ЦСКА, но у меня вот все, что вот в последние 5 лет, то, что московские команды не могут вообще никаким образом побороться за чемпионство, то, что там Краснодар только начал бороться с «Зенитом», да, вот это прям вообще грустно на это смотреть. И
2: «Динамо» 2 года назад.
3: Да, «Динамо» еще. Когда во всей этой истории как бы вся надежда только на «Спартак», это говорит о плохом состоянии тех самых команд, и я, честно говоря, никакого истории на идеальный тренер, не идеальный тренер. Мне кажется, в ЦСКА уже проблема не в тренере. Ну, наверное, как вариант можно Слуцкого вернуть, но я не уверен, что он там на это согласится. Я у тебя то же самое могу спросить про историю с Галактионовым, потому что Галактионов тут в «Мореско» сыграл практически такую же пресс-конференцию, как тренер Челси не так давно уволенный, да, да? Хотя, как позапрошлый тренер Челси уже, да, там очень часто меняют тренеров. Как тебе кажется, останется ли после этого Галактионов или закончит так же, как Мореско после таких пресс-конференций, похожих на него?
2: Не знаю, мне очень сложно судить об этом, потому что я последние, наверное, лет 5-6 не очень понимаю стратегию клуба. То есть заявления публичные расходятся с реальными шагами. И сейчас «Локомотив», ну, наверное, он в целом идеально укомплектованы с точки зрения состава и с точки зрения там, тренерского штаба для решения вот, задач на уровне там, места с третьего по шестое. Да, то есть в целом до начала сезона я говорил, что там, если Локомотив займет место там, любое выше шестого, это будет хороший результат. То есть ну, команда вот, примерно, наверное, хорошего результата и добилась, учитывая там, и ростер, и, наверное, в целом ну, как бы тренерский талант. Да, хотя я ну, Галактионов считаю добротным для там, нашего чемпионата тренером. Ну, собственно, в целом Локомотив абсолютно оправдывает там, тот результат, который там, соотносится со своим ресурсом.
3: Ну, а с его сарказмом ты согласен, как тебе кажется? То есть ты вот в этом смысле на его стороне?
2: Не знаю. Мне не все заходы Галактионов нравятся. Мне, наверное, в целом, вот как тренер Галактионов не совсем, наверное, там как-то вот по типажу мне симпатичен. Вот. Но другое дело, что мы всегда рассуждаем, а дальше ведь может быть еще хуже. И когда ты являешься болельщиком команды, которая проходила этапы гораздо хуже, тебе Галактионов вроде выглядит уже не настолько, ну, скажем так, минусовым вариантом при условии всех тех нюансов, которые у него есть. Отношение менеджмента, тренера и того, что происходит вот в этом отношении, для меня большая загадка. Я думаю, что все ну вот, нюансы, которые мы видим, связанные с отсутствием там, я не знаю, ходов в трансферной политике, заключении контрактов с игроками, да, они не на пустом месте происходят. И это даже выражается в там, работе с болельщиками в каком-то отношении, да, потому что вот недавно я посетил игру, да, и там по каким-то мелким нюансам ты тоже ощущаешь, да, что происходит в клубе, как работает менеджер, как ну, происходят те или иные процессы, насколько они отлажены. Это касается даже вот мелких вещей. Поэтому не знаю, как болельщик я буду за этим следить. В любом случае, мне кажется, что там, Локомотив может этот сезон в себе в актив занести. Наверное, если Галактионов останется, шансов чуть-чуть продолжить какое-то движение по построению ну, этого интересного проекта чуть больше, но в целом, даже если он уйдет, как будто бы нельзя сказать, что Локомотив рухнет. Тут, опять же, нет понимания и стратегии на уровне генерального менеджмента, поэтому никакой преемственности тоже не будет. То есть, в принципе, к сожалению, Локомотив, по большому счету, не так потеряет много, если Галактионов уйдет, потому что непонятно, что терять. Вот, к сожалению, такой у меня будет вывод.
3: Мне кажется, там еще, знаешь, проблема в том, что вот для этих команд ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо, места с третьего по седьмое, они как будто забронированы. Ну, будем мы, как болельщики, там, я не знаю, рассуждать, что седьмое место — это провал. Но в следующем сезоне будет четвертое, и скажем, что уже нормально. И как будто вот пока я никаких предпосылок для того, чтобы кто-то из этих команд не был на месте с третьего по седьмое, я не вижу, если честно. То есть они, ну, вряд ли должно что-то прям совсем провалиться, чтобы они заняли там десятое место, это уже прям надо совсем что-то учудить, да. И слабо себе представляю, при каких обстоятельствах не «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за двойку. Ну, надеюсь, что это будет так, но, честно говоря, я в это все меньше и меньше верю.
2: Ну, на этом мы уже получим ответы в следующем году, а здесь будем наблюдать за оставшимися турами и уже, я думаю, в следующем эфире подведем итоги и, может быть, некоторых европейских чемпионатов и нашего в том числе. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч.
0: Около спорта. Вы слушаете Радио ВОС. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандема Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
4: Здравствуйте.
1: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
4: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
1: А что вы там исполняли?
4: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
1: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
4: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
1: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
4: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да,
1: да, да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 часов вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали, другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. И туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите и вообще расскажите, пожалуйста, о себе самой.

0: В 7 лет я пошла в первый класс, так же, как и все незрячие и слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
0: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в первый класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Но у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Но к тому моменту у меня уже была старшая дочь. Ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Но я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила я в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
0: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупу там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
0: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
0: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
0: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
0: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям?
0: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
0: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то.

0: Его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
0: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
0: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки. У них очень липкий слой такой. Основа очень крепкая. И вот она их прилепила. С помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита. И пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
0: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня 2 слева, 2 справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
0: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
0: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки. Искатель. И в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
0: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
0: Да, конечно.
2: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала, все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает: «Можешь темноту прогнать?» «Попробую», — отвечает медведь. И как зарычит: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. «Я темноту прогоню», — говорит он маме зайчихе. «Как же ты ее прогонишь?» — удивилась та. «Медведь не справился, волк не смог. А ты сможешь?» «Попробую», — хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха, а жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
0: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила, но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
0: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится полтора часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой, но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, вообще музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что «мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
0: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что Я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online, можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с тремя девочками, да?
0: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
0: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая. Нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
0: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
0: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
0: Хочешь познакомиться? Я стесняюсь.
4: Я спряталась.
0: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
0: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
0: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
0: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе, даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
0: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться. Если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда, и она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
0: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодский РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОСа отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Коняевым Александром Ивановичем.
8: Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, об участии Всероссийского общества слепых в международной юбилейной 10-й выставке «Интеграция».
9: Выставка «Интеграция» проходит в Москве, Тимирязев центр с 21 по 23 апреля 2023 года. У нас представлен стенд Всероссийского общества слепых. На этом стенде мы представили наше учреждение. Это центр реабилитации слепых, культурно-спортивно-революционный комплекс, институт РИАКОМП и наше предприятие «Логос ВОС». Стенд, который притягивает к себе многих посетителей, вот за 2 дня работы выставки посетило достаточно много людей с интересом, рассматривали. Ну и, конечно, прежде всего, непотупный интерес вызывает Российская школа подготовки собак-проводников, представленная здесь и тренерами, и их питомцами, которые показывают то, на что они способны, то, чему научились. И в дальнейшем, которые будут помогать незрячим на практике передвигаться, иметь доступность ко многим тем сервисам, ко многим направлениям жизнедеятельности, учреждениям, организациям, куда собака-проводник незрячего может его проводить.
8: Александр Иванович, также сегодня в рамках конференции прошел круглый стол Всероссийского общества слепых, и посвящен он был тифлокомментированию. Скажите, пожалуйста, почему именно эта тема была выбрана для обсуждения, и как вы оцениваете результаты этого круглого стола?
9: Мы выбрали тему тифлокомментирования, которая одна из насущных тем. Мы посчитали, что ее необходимо озвучить, необходимо продвигать еще на законодательном уровне те инициативы, которые на сегодняшний день не закреплены в нашем законодательстве. Поэтому была выбрана тема тифлокомментирования. Это опыт, практика и перспективы развития. Такая тема. Скажу то, что опыт тифлокомментирования большой. Открыл круглый стол директор Института Реаком Паншин Сергей Николаевич, который стоял у первоистоков создания тифлокомментирования. И на сегодняшний день достаточно много специалистов, которые были обучены в институте Реакомп, которые имеют практику тифлокомментирования, поделились своим опытом. Известный тифлокомментатор Исаечкина Янина, человек, который, она сама актриса, сама знает вот эту вот театральную кухню, так ее назовем. И в то же время человек, который умеет преподнести через визуальные образы, обрисовать их так, чтобы незрячий человек мог представить то, что происходит на сцене. И, конечно, многие направления, которые требуют тифлокомментирования, например, та же посещение музеев, Третьяковская галерея. Я хорошо помню то время, когда для незрячего человека прийти в музей, где выставлены картины, и насколько можно их обрисовать, насколько донести можно, не было представления. Сейчас это практика, большая практика, и то, что есть специалисты, которые об этом говорят и преподносят вот это все в актуальном, в хорошем качестве.
8: Александр Иванович, вы вице-президент Всероссийского общества слепых. На площадках выставки какие встречи вам удалось провести, с кем обменяться опытом? И, в принципе, как вы считаете, подобные площадки – это хорошая возможность для взаимодействия организаций, работающих в сфере реабилитации?
9: Прежде всего, мы общаемся со своими коллегами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, так как наши направления деятельности, они очень тесно переплетаются. Мы были на круглом столе, который 21 апреля проводило общество инвалидов, послушали тематику о трудоустройстве инвалидов, это и для нас актуально. И те организации, учреждения, которые представляют интерес по выпуску технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, мы также с ними проводили ряд встреч, и были наши пожелания, и здесь тесно взаимодействуем, сотрудничаем. И я уверен, что вот эта вот площадка, объединяющая организации, которые являются потребителями тех услуг, тех средств, технических средств реабилитации, и тех производителей, которые все это производят, это большая практика и большой плюс к тому, чтобы реабилитационная индустрия развивалась, а те, кто получает эти услуги, эти средства, понимали, насколько они могут повлиять на то качество, которое они, то есть инвалид по зрению, получая технические средства, может сказать, что да, я хотел получить более совершенные средства. И здесь в этом отношении большая практика, большая возможность вот иметь эти наши такое взаимообогащение.
8: Какие рекомендации вы могли бы дать организаторам выставки, что еще пока не удается на этой площадке сделать?
9: Со стороны Всероссийского общества слепых мы готовы представить наши творческие коллективы, наших исполнителей замечательных, могли продемонстрировать и наши спортивные достижения, те дисциплины спорта слепых, которые мы могли продемонстрировать, я думаю, могли бы пользоваться большим успехом здесь, на этих площадках. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы площадей было побольше для демонстрации, и мы могли все-таки показать то, что хотелось бы, а не те условиях, ну, на которых мы вот работаем, и получается, что мы можем больше и имеем такие возможности, но вот, к сожалению, на тех площадях, которые нам были предоставлены, мы работаем в скромных условиях.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире «Радио ВОЗ» вы прослушали интервью с Коняевым Александром Ивановичем, вице-президентом Всероссийского общества слепых. Оставайтесь в эфире «Радио ВОЗ».
10: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Мы раскрасим мир звуками –

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Азбука Морзе, морзянка или код Морзе – это способ знакового кодирования. Представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов – длинных, тире и коротких точек. Именно 27 апреля 1791 года родился Сэмюэль Морзе. Ну и день азбуки Морзе празднуют тогда же. За единицу времени в морзянке принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трем точкам. Пауза между элементами одного знака – одна точка. Между знаками в слове – три точки. Между словами – семь точек. Буквенные коды были добавлены коллегой Морзе Альфредом Вейлем. В 1848 году код Вейля Морзе был усовершенствован немцем Фридрихом Герке. Код усовершенствованный Герке используется до настоящего времени. Передаваться и приниматься азбука Морзе может с различной скоростью. Передача кодов Морзе производится при помощи телеграфного ключа различных конструкций. Классического ключа Морзе, электронного ключа, механических полуавтоматов типа виброплекс, а также при помощи клавиатурных датчиков кода Морзе и электронных устройств, автоматически формирующих телеграфное сообщение. В настоящее время для азбуки Морзе есть средства автоматической генерации и распознавания, например, свободно распространяемая программа для персонального компьютера CW-Type. Русский вариант азбуки был принят в 1856 году. Для передачи русских букв использовались коды сходных латинских букв. В 2004 году Международный союз электросвязи ввел в азбуку Морзе новый код для символа собака для удобства передачи адресов электронной почты. Ну а мы переходим к музыкальным датам и событиям последних дней апреля.
0: Муз-именинник.
1: 26 апреля 1886 года родилась Ма Рейни, американская певица, одна из первых записывавшихся на профессиональной студии исполнительниц блюза. Ее часто называют «матерью блюза». Гертруда Приджет родилась в Коламбусе, штат Джорджия. Она начала выступать в возрасте 12 или 14 лет, путешествовала по югу, выступая с кабаре. Автор одной из книг о певице отмечает, что именно на одном из этих шоу Рейни впервые услышала блюз. Одна из ее приятельниц исполнила странную и пронзительную песню о мужчине, который ее бросил. Рейни была в восторге от такого исполнения и немедленно взяла этот стиль себе на вооружение. Псевдоним «Мадам Гертруда Рейни» или просто «Ма Рейни» Приджет взяла после того, как в 1904 году вышла замуж за Уилла Па Рейни, вместе с которым создала дуэт «Rainy and Rainy – Assassinators of the Blue». Пара усыновила сына по имени Дэнни, который позже присоединился к музыкальной деятельности родителей. Супруги развелись в 1916 году. У Рейни были тесные отношения с блюзовой певицей Бесси Смит. Они стали настолько близки, что даже распространились слухи, что их отношения были романтическими. Ма Рейни быстро обрела славу и популярность. В период с 1923 по 1928 годы, сотрудничая с компанией Paramount, Рейни сделала более 100 записей песен. Она отличалась очень мощными вокальными данными и стилем пения, очень близким к народным традициям афроамериканцев. Артистка продолжала гастролировать до 1935 года, после чего уехала жить в родной Коламбус, где умерла спустя 4 года от сердечного приступа. Пьеса «Ма Рейни's Black Bottom», написанная в 1982 году Августом Уилсоном, является вымышленным рассказом о записи одноименной песни в декабре 1927-го. Актрисы Тереза Мэрит и Вупи Голдберг сыграли роль Рейни в оригинальной и возрожденной бродвейских постановках соответственно. Виола Дэвис сыграла Ма Рейни в экранизации пьесы «Ма Рейни, мать блюза», вышедшей на Netflix в прошлом году. За эту роль Дэвис получила номинацию на премию «Оскар». В 1983 году Ма Рейни была введена в зал славы блюза, а в 1990-м – в зал славы рок-н-ролла. В зоне особой музыки – Ма Рейни и трек под названием «C.C. Rider Blues». Запись древняя, поэтому не пугайтесь качества.

0: Муз-события.
1: 28 апреля 2009 года Боб Дилан выпустил альбом «Together Through Life». «Together Through Life» — «Вместе по жизни». 33-й студийный диск американского автора-исполнителя. Он вышел на лейбле Columbia Records. Дебютировал на первой строчке в США и Великобритании. Это первый дилановский альбом после «New Morning» 70-го года, поднявшийся на первую строчку британского чарта. Релиз альбома был неожиданным и удивил поклонников. Дилан написал большинство песен в соавторстве с Робертом Хантером, автором многих текстов группы Grateful Dead, с которым он ранее создал две песни с альбома «Down in the Groove» и записывался с такими музыкантами, как Том Петти, Майк Кэмпбелл из «The Heartbreakers» и Дэвид Идальго из «Los Lobos». Единственный, помимо Хантера, в сотрудничестве

и Modern Times. В интервью с музыкальным журналистом Биллом Фленеганом Дилан рассказывал об одной песне, не вошедшей в альбом – «Chicago After Dark». По-видимому, этот трек должны были включить в пластинку, но по каким-то причинам исключили из окончательной версии. На обложке изображена фотография, сделанная фотографом Брюсом Дэвидсом. На ней обнимающаяся пара на заднем сидении автомобиля. Это фото ранее использовалось на обложке сборника рассказов американского писателя Ларри Брауна «Большая плохая любовь». Rolling Stone дал альбому 4 звезды из 5. BBC отметили, что он является мастерским чтением американского фолка 20 века, хотя и пронизан некоторыми озорными лирическими поворотами, и отметила его как дань городскому чикагскому блюзу. «Together Through Life» получила 2 награды Грэмми в номинации «Лучший альбом в стиле американо» и «Лучшее сольное вокальное рок-исполнение» за песню «Beyond Here Lies Nothing». Она и звучит в эфире «Радио Вуз».

0: Муз-события.
1: 30 апреля 1971 года Thin Lizzy выпустили одноименный дебютный альбом. Пластинка записывалась в студии фирмы Decca в Лондоне. Запись началась 4 января 1971, а закончилась 9 января. Таким образом, все 10 песен альбома были записаны

менее чем за неделю. Для записи пластинки группа специально переехала в Лондон. Название диску, как и коллективу, дал некий робот из комиксов. Этот персонаж получил имя от жаргонного названия автомобиля Ford Model T – «Жестянка Лиззи». Диск поступил в продажу 30 апреля 1971 года, причем в США он вышел с другим конвертом. Позже, с 14 по 17 июня того же года, на той же студии были записаны 4 песни для мини-диска «New Day», спродюсированного Ником Таубером. Следует отметить, что еще две песни были записаны в 70-м году на студии Trend Studios в Дублине и вышли на сингле «The Farmer». Название группы тогда писалось иначе, с «IE» на конце — «Thin Lizzy», а диск вышел на лейбле Parlophone. Эрик Белл часто использовал 12-струнную гитару. Это придавало особый шарм звучанию. «Thin Lizzy» скрестили кельтские народные мотивы с блюзом, который, в свою очередь, трансформировался в хард-рок. Альбом продавался умеренно хорошо, но не попал в чарты в Великобритании, несмотря на ротацию и даже поддержку со стороны влиятельных диджеев — Джона Пила и Кида Дженсона. В 1972 году «Thin Lizzy» отправились в турне по Британии с известной командой глэм-рокеров Slade. С этого и началась триумфальная история группы. Как я и говорил, согласно данным в конверте альбома, запись началась 4 января 1971 года. Ровно 15 лет спустя, 4 января 1986, скончался вокалист группы Фил Лайнетт. Онлайн-база данных AllMusic назвала альбом удивительно спелым, но некоторые песни звучат путанно и незаконченно. При этом трек «Look What The Wind Blew In» содержит некий потенциал, а «Dublin» с мини-альбома «New Day» — первую великолепную лирику Лайнетта. При переиздании пластинки на CD в 90-м году было добавлено еще 4 трека с диском «New Day». Ну а мы послушаем трек «Thin Lizzy» под названием «Look What The Wind Blew In».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Великие слепые. Даяна Шур, первая леди джаза.

Белых вокалисток среди высшего джазового эшелона можно пересчитать по пальцам одной руки. И первое имя, которое приходит на ум – Даяна Шур. За десятилетия творческого пути она заглянула во все уголки музыкального мира 20 века и попробовала силы практически во всех стилях. Построив звездную карьеру на джазовых композициях от 40-х до 60-х, незрячая исполнительница 5 раз была номинирована на Грэмми и 2 раза становилась обладательницей «Золотого граммофона» — высшей награды международного музыкального мира.

0: stopping me.
1: Будущая знаменитость Даяна Шур родилась 10 декабря 1953 года в городе Такома, штата Вашингтон. Вместе с братом-близнецом появилась на свет раньше срока и была помещена в специальную камеру-инкубатор. Дальше рассказывать вряд ли стоит. Чуть больше кислорода и потеря зрения на всю жизнь. Вполне банальные вещи, что-то похожее произошло со Стиви Уандером.
2: Рассказывая о младенчестве, Даяна вовсе не плачет. Она благодарит судьбу за то, что Бог сохранил зрение ее брату. А ей он дал талант.

0: Всю жизнь Даяну Шур окружала музыка. Ее родители, люди среднего достатка, обожали джаз, поэтому в их коллекции можно было отыскать пластинки Дюк Эллингтона и Дины Вашингтон. Отец Дэвид Шур, будучи полицейским человеком, казалось бы, с жестким и грубым характером, часто играл на пианино.
1: Даяна вспоминает: «У нас дома постоянно было включено радио. Понравившиеся мелодии мы покупали на пластинках. Я любила доставать их из конверта и чувствовать потрясающий виниловый запах. Это было прекрасно».
0: С 2 лет она пела, а позже, самостоятельно научившись играть на фортепиано, начала аккомпанировать. С легкостью подбирала мелодии на слух, подражая голосам, услышанным с родительских пластинок. Включала классику Элвиса Пресли и Битлз. Главной же вдохновительницей талантливой девочки стала Дина Вашингтон. Она могла слушать ее днем и ночью, повторяя за урожденный Рутли Джонс ноту за нотой.

0: В детстве маленькой Даяне пришлось не так-то легко, как может показаться. В воскресенье ей одной приходилось уезжать из родного дома в школу-интернат для слепых детей и возвращаться в такому лишь вечером, в пятницу. Неудивительно, что, несмотря на слепоту, девочка очень быстро стала самостоятельной.
1: Когда я поняла, что могу проявлять эмоции через пение, это стало открытием и для меня, и для окружающих. До этого старшие смеялись надо мной. Никто не верил в мой талант и не видел в моих способностях ничего сверхъестественного. Я отлично помню свою первую учительницу. Она тоже была слепой. С ней я узнала основы гармонии и познакомилась с классической музыкой, а также научилась играть на фортепиано всеми пальцами. До этого я пользовалась только тремя.
0: В 10 лет Даяна прошла прослушивание и начала выступать в отеле Holiday Inn, исполняя популярное тогда кантри.
1: Я помню курящих, пьющих алкоголь людей, их разговоры. Но при этом у меня не было отрицательных эмоций. Атмосфера была приятной.
0: Она, не боясь, выходила на сцену в вечернем платье и так кокетливо вставала перед микрофоном, что все гости понимали – перед ними восходящая звезда. К тому времени юная певица собрала собственную коллекцию пластинок и поняла, что из всех стилей ей ближе всего джаз. Через 8 лет на свет появился ее первый сингл «Dear Mommy and Daddy». Спустя еще несколько лет певицу можно было заметить на джазовых концертах вдали от дома, а в 1975-м, после прослушивания у трубача Дока Северинсона, лидера группы Tonight Show, Даяна солировала на джазовом фестивале в Монтере. Это был поворотный момент в судьбе молодой девушки. Ее исполнение песен в стиле госпел запало в душу приглашенному в зрительный зал известному тенору-саксофонисту Стэну Гетцу. Он тут же нашел Даяну за кулисами и предложил ей принять участие в конкурсе талантов в Белом доме.
1: Спросите, что ответила Даяна? Конечно, да. Да, да, да и еще раз да.

0: Со временем все, что когда-либо говорили тебе родители, и все, чему они тебя учили, начинает приобретать другой, высокий смысл. Ты в одночасье понимаешь, в какой обстановке они росли, учились, работали и как смотрели на окружающий мир, ностальгирует Даяна.
1: Для того, чтобы полностью окунуться в детские годы, Шур включил в пластинку 2008 года песни Джорджа и Айры Гершвинов, Ирвинга Берлина, Сэмми Кана, Роджерса и Хаммерстайла, добавив запись композиции «September in the Rain» в собственном исполнении, сделанную в гостинице Holiday Inn в 1964 году.

Мы подобрали весь материал заранее, но во время репетиции могли что-то добавить или убрать. Композиция «Blue Skies» стала любимой благодаря импровизации в конце, где я удерживаю длинную ноту.

0: Даяна Шур вспоминает: альбом «Some Other Time» возвращает к истокам моего джаза. Не то чтобы я когда-то забывала свои корни, просто порою меня уносило в сторону.
1: Действительно, Шур частенько критикует за переход от джаза к поп-музыке. Но нельзя ее причислить к тому или иному направлению. Творческая палитра Даяны Шур многообразна, поэтому не случайно, что кроме почитателей джаза и попсы, ее любят поклонники смув-джаз, инструментальной и вокальной поп-музыки, основанной на джазовых средствах выразительности. –

0: Даяна Шур пела в дуэте с Рэем Чарльзом, Майнардом Фергюсоном и его оркестром, а также в 1998-м ей выпала честь выступить на концерте, посвященном памяти Фрэнка Синатры, который знал и ценил певицу. Говорят, однажды он сказал Шур: «Если бы я мог, я отдал бы тебе глаза».
1: Даяна Шур много гастролирует, выступает на самых престижных сценах мира, бывает в России. В ноябре 2001 года она спела на концерте «Джаз встречается с классикой» под аккомпанемент Московского симфонического оркестра в зале имени Чайковского. Выступая на пресс-конференции в российской столице, Даяна сказала, что хочет посвятить выступление жертвам 11 сентября, а собранные средства передать семьям погибших. Под руинами башен-близнецов Шур потеряла трех близких друзей.

0: Даяна Шор дважды становилась обладательницей премии Американской академии звукозаписи как лучшая джазовая вокалистка и трижды номинировалась на нее. В 1999-м она завоевала первое место на международном джазовом фестивале в канадском Монреале, где одна из первых получила награду имени Элла Фицджеральд. В 2000 году она осуществила турне по Европе и была удостоена премии Елены Келлер за персональные достижения. Кроме покорения музыкального Олимпа, Даяна активно занимается общественной работой. Например, принимает участие в работе DILC, организации, которая занимается учебными разработками для детей с ограниченными физическими возможностями.
1: Почему-то некоторые считают, что малышей с инвалидностью не следует учить многому. Совершенно не согласна с этим мнением, возмущается Шур.
0: Совсем немного времени остается у знаменитости на себя. В свободное время Шур ухаживает за двумя кошками, а еще прыгает с парашютом.

0: Как-то на гастролях в Гонолулу один журналист заговорил со мной о скайдайвинге, а потом предложил почувствовать ощущение свободного падения. Я согласилась. Когда прыгнула из самолета, мои ноги крутились, словно я ехала на велосипеде. Воздух раздул щеки, а лицо горело, как в лихорадке.
1: Откуда столько энергии? Даяна признается, что черпает ее из музыки.
0: Говорит, когда нахожусь на сцене, чувствую благословение.
1: Сегодня знаменитые джазовые, блюзовые и эстрадные фестивали мира считают за честь видеть в числе гостей Даяну Шур. За карьеру она сумела не только взять лучшее от разных стилей музыки, но и стать в каждом из них заметной персоной. Поэтому, если вам говорят, что Даяна Шур – джазовая вокалистка, не верьте. Скорее, она вокалистка с большой буквы, которая умеет петь все, что угодно, но предпочитает джаз.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодский РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодняшняя наша виртуальная гостья Радио ВОС из Екатеринбурга. Это замечательная девушка, которая играет просто, я бы сказал, потрясающе. И поет. И я думаю, что ее ждет очень большое будущее. Это Василиса Карпенко. Добрый день, Василиса.
7: Здравствуйте, Виктор.
6: Василиса, вот какая там сейчас у вас погода в Екатеринбурге? Метели еще не метут?
7: Нет, не метут. Сейчас очень жарко.
6: Ну и в Москве
7: тоже.
6: Но
7: иногда бывают дожди.
6: А, это тоже все одинаково, как в Москве. Ну, Екатеринбург не так далеко, на самом деле. Это не север, я считаю, как бы уже, да? Расскажите, пожалуйста, мне... Вот вам недавно посчастливилось поступить в Гнесиных этим летом. Как вы к этому пришли? Вот не каждый поступит в Гнесиных в таком достаточно еще юном возрасте. И на фортепиано, да.
7: Действительно, Академия Гнесиных — это довольно, как мне мой друг сказал, популярное учебное заведение, но это в том числе и статус, потому что здесь очень много училось разных музыкантов, которые сейчас известны на весь мир. Они преподают, например, среди таких Валерий Александрович Гроховский, пианист джазовый и классический. Как я к этому пришла? Ну, это был путь довольно непростой, довольно долгий. Все началось с моим увлечением джазом в 16 лет.
6: Так, вот здесь поподробнее. У нас обычно молодежь 16 лет слушает такое, что не будем говорить какое, разное, в общем. Кто-то слушает одно, кто-то другое. А вы вдруг джаз. У вас кто-то в семье, может быть, слушал джаз. Или как? Я вот в клубе Игоря Бутмана бываю, можно сказать, с ним знаком. Бываю в разных джазовых клубах там и так далее. Но я могу сказать, что молодежи там не так много, как хотелось бы. А тут 16 лет джаз.
7: На самом деле, первые джазовые композиции я услышала лет в 6. У меня папа большой любитель, ну, и джазовой музыки, и рок-музыки, ну, чаще всего он рок слушает, чем джаз. Но первая композиция, которая мне именно запомнилась, это композиция под названием «Take Five» Дэйва Брубика из альбома «Time Out» 59-го года. И было самое интересное в ней то, что я любила наблюдать за соло-барабанщиком, за импровизацией барабанщика. Я вообще тогда была очень ритмичным, так сказать, человеком, в том смысле, что я очень любила барабанить по всему тому, что мне в руки попадалось. И как-то я рассказывала эту историю, меня кто-то спросил, почему тебя не отдали на барабаны, а отдали на фортепиано? Ну, вот так вот получилось. Наверное, фортепиано для родителей казалось более мелодичным инструментом.
8: Василиса, а как папу зовут?
7: Папу зовут Сергей.
8: А имя отчество?
7: Сергеевич. Мы все Сергеевичи.
8: Сергей Сергеевич. Вот, низкий поклон папе, потому что не надо не подсознательно, а вот воспитал в дочери такой необыкновенный вкус, и в итоге то, что получилось, сейчас мы сейчас услышим, прервемся. Но однако же, дорогие радиослушатели, от всей нашей радиостанции, и, я думаю, от всех радиослушателей, мы хотим поздравить вот Василису, я поздравляю, с поступлением в Гнесиных. Это не просто статус, это знаковое такое учебное заведение, в которое действительно из учеников, которые уже прошли такой достаточно серьезный отбор, делают настоящих, гениальных и композиторов, и исполнителей. И они играют на разных инструментах. Но то, что вот Василиса выбрала фортепиано, это, честно говоря, меня, конечно, очень удивило, потому что сложный инструмент. Итак, Василиса, давайте послушаем первое произведение в вашем исполнении.
7: Первое произведение будет классическое. Это был концерт в апреле 24 года. Вы услышите композицию Эдварда Грига. Это норвежский композитор, который очень любил использовать народные мотивы в своей музыке и любил обращаться к сказочным персонажам — гномы, тролли, эльфы. И произведение называется «Свадебный день в Трольдхаугене».
8: Слушаем это произведение в волнах радио ВОС. На фортепиано играет наша гостья Василиса Карпенко.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, не знаю, как вы, лично я вот восхищен этим исполнением, потому что сыграть такое произведение, это уже надо быть человеком подготовленным и подготовлен не просто. Сыграть можно по-разному, честно скажу, Василиса. Я слышал разных пианистов незрячих, разных музыкантов. Многие из них достойны восхищения, но ваше исполнение, оно заслуживает особенно, потому что то, что касается техники, то, что касается внесения какого-то собственного видения еще в рамках того, чтобы соответствовать оригиналу, да, на мой взгляд, очень блестяще исполнено. Что будет дальше, вообще тогда непонятно. Расскажите, пожалуйста, вот вы по всему стучали в детстве, а петь как вы начали? Как вы начали петь? Вот это же просто на самом деле многим свойственно петь детям, да? А вы в каком возрасте начали петь?
1: Ну, вообще, занятия вокалом такие самые ранние у меня начались с 3-летнего возраста. И благодаря педагогу, который не побоялся взять такого ребенка, как я...
0: В 3 года я не понимаю, как можно учить петь.
1: Потому что очень многие... Да нет, даже не проблема не в возрасте, а проблема в отсутствии зрения была. Потому что очень многие педагоги, они боятся брать таких детей, абитуриентов, студентов, в принципе. То есть такой стереотип существует, что незрячий человек, он ограничен именно вот в деятельности и не сможет как-то приспособиться к ней. На самом деле это не так. Главное правильно себя презентовать и презентовать свои навыки, которыми ты владеешь. И, соответственно, владеть ими достаточно хорошо. Ну и так я начала петь. Потом у меня появился первый преподаватель по фортепиано. Она меня развивала в 3 направлениях. И фортепиано, и вокал, и художественное слово. Я где-то лет до 12 читала стихи. И это потом отразилось в моей дальнейшей творческой жизни. Потом об этом расскажу. Следующее произведение как раз будет из этого проекта масштабного. Ну и, собственно... Потом я начала заниматься уже профессионально. Музыкальная школа, фортепиано, академический вокал, 8 классов. В общем, ну и обычная, собственно, школа общеобразовательная. Вот так все и началось. Началось выступление на разных конкурсах, концертах. Мое первое выступление состоялось в 6 лет. Мне было страшно держать микрофон, слышать себя гораздо громче, чем...
0: Чем обычно, да?
1: Чем обычно, да.
0: Ну, публика была восхищена, то есть аплодировали, наверное. Это же, ну, когда ребенок 6 лет поет, это всегда прекрасно. Когда он еще и прекрасно, я уверен, поет, то это вдвойне трогает.
1: Да, было здорово. Это, помню, был конкурс. Я там пела какую-то простую песенку, уже не помню, о чем она была. Но было здорово. Поначалу, конечно, волнительно, но постепенно, с каждым концертом, с каждым выходом на сцену, этот страх уходил, я начинала чувствовать себя гораздо увереннее.
0: Слушаю и восхищаюсь. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это наши гости из Екатеринбурга, замечательный город, из которого вышло много талантливейших людей, политиков и так далее. И Василиса Карпенко, и вы запомните, пожалуйста, это имя. Кстати, как можно вас найти где-то в соцсетях, может быть, где можно услышать ваши произведения?
1: Мои выступления вы можете услышать на моем телеграм-канале, который называется «Музыкальная вселенная» с Василисой Карпенко. Такое название не случайно, потому что «все» и «ленная» написано через дефис, так как эта музыкальная вселенная, она доступна всем и каждому. Также у меня есть личная страничка ВКонтакте, и там тоже можно услышать мои выступления.
0: И увидеть, наверное, да?
1: И увидеть, конечно, да. Очень много видеоматериала, которые я выкладываю со своих концертов.
0: Так что, дорогие радиослушатели, ищем в ВК нашу гостью Василису Карпенко, Екатеринбург, и также подписываемся на телеграм-канал. А мы слушаем с вами следующее произведение. Объявляйте.
1: Расскажу сначала историю, которая связана с этим произведением. В 2019 году мне посчастливилось познакомиться с композитором, который живет здесь, в Екатеринбурге. Он достаточно известный человек, именно здесь, в городе, ну и за его пределами, в том числе. Его зовут Евгений Кармазин. Он узнал обо мне, и у него появилась идея сделать спектакль с оркестром. Точнее, сначала это была идея написать фортепианный концерт с оркестром. А потом уже это развилось в идею сказки с оркестром, которая называется «Услышать невидимое». Премьерный показ состоялся 1 апреля 2022 года. И сейчас вы услышите отрывок из того самого концерта для фортепиано с оркестром, который звучал в этом спектакле.
0: А где это происходило? На какой площадке?
1: Премьера была поставлена на сцене МТС Live Hall, а эта запись сделана на сцене Свердловской детской филармонии. Уже отдельно от спектакля, то есть это был просто концерт. Итак, Евгений Кармазин, концерт для фортепиано с оркестром. Из сценической фантазии с оркестром «Услышать невидимое».
0: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Василиса Карпенко, я не знаю, как вас, а меня просто трогает ее подача, как она говорит, надо себя правильно презентовать. Вот вы, Василиса, правильно себя презентуете, поэтому мы поступили в Гнесиных, и еще дальше будете презентовать таким же образом. А я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся. Я, по крайней мере, мечтаю взять у вас еще потом, когда приедете в Москву, видеоинтервью. А сейчас мне хотелось бы услышать, что вы сами слушаете в какое-то, может быть, его не бывает много свободного времени. Тем не менее, бывает же, человек отдыхает, или все-таки лучшая музыка — это тишина, как говорят музыканты, или вы слушаете сегодня много музыки?
1: В последнее время я стала очень активно слушать, причем самую разную музыку. Конечно, большая часть — это классика и джазовые произведения, потому что в этих направлениях я варюсь, так сказать. Uh-huh. Но иногда могу послушать что-то роковое или что-то электронное. Очень нравятся тоже эти стили. И если говорить про каких-то конкретных музыкантов, их очень много на самом деле. Как и отечественных, так и зарубежных. Тут уж всех не перечислить.
0: Но все же назовите несколько имен, хотя бы вот какие-то самые. Есть, бывают самые яркие все-таки, которых мы чаще слушаем.
1: Очень люблю Вертинского и Высоцкого, например,
0: вот,
1: из наших,
0: неожиданно
1: из наших
0: совсем.
1: Певцов и
0: вот называли классику, джаз, рок, а тут, пожалуйста, Вертинский, Высоцкий. Потрясающе. Вот, а говорят, наша молодежь куда-то катится. Нет, дорогие мои, молодежь наша очень интеллектуальная, она преемственность соблюдает, она берет все лучшее из прошлого, и мне кажется, когда пропускает через себя, выдает это еще в более лучшем формате, и будущие поколения, я уверен, что вот когда Василиса вырастет, она будет продолжать нести миру свет просвещения. И ее музыкальный вкус, он тоже достоин вот самых высоких похвал. Очень, очень интересно. Скажите, а есть какие-то хобби еще, вот когда бывает, ну, человек бывает там, я не знаю, что-нибудь лепит, вяжет, бывает всякое. Путешествовать кто-то любит. Вот какие у вас хобби? Что любите делать? Или больше ничего? Готовить, может быть, любите?
1: Раньше я любила очень делать что-то руками, но, собственно, как и сейчас, люблю что-то готовить, хотя и не очень хорошо это делаю, но все-таки.
0: А какое фирменное блюдо, которое хорошо получается?
1: О, это сложно. Наверное, пельмени.
0: Пельмени, да, конечно же. Все-таки вот в Екатеринбурге, как и дальше на севере, все любят заготавливать пельмени впрок, когда пришли гости, быстренько раз, сварили, сдобрили чем-то, да, и обед, угощение готово, самое лучшее.
1: Ну да, еще я люблю записывать подкасты. Пока что я это делаю для себя, но на канале есть подкаст, который я сделала после поездки своей на международный джазовый фестиваль Everjazz, который проходил в 2023 году, он и сейчас проходит каждый год. Но тогда это было мое первое выступление и первое впечатление от такой масштабности, потому что приехало огромное количество совершенно разных музыкантов, не только из нашей страны, но и из разных уголков мира. Этот фестиваль проходил рядом с городом Сысерть на базе отдыха Иволга.
0: Угу.
1: Он там и проходит и сейчас.
0: Ну, вот это вот уже серьезные события. Вы там что-то получили, какой-нибудь диплом?
1: Это был просто фестиваль, это не конкурс. То есть была череда концертов, на которые каждый слушатель мог прийти и услышать живую джазовую музыку.
0: То есть это просто такой праздник джаза, да, скажем так?
1: Да,
0: это
1: абсолютно
0: тоже
1: верно.
0: Нужно, да. Кстати, в Ростове-на-Дону тоже раньше, сейчас не знаю, проходил ежегодный джазовый фестиваль памяти Кима Назаретова. Сейчас вот не знаю, честно говоря, проходит или нет. Наверное, в связи с СВО не проходит. А так приезжали
1: в Ростове
0: тоже.
1: Вообще очень сильная джазовая школа,
0: да, да.
1: И классическая в том числе.
0: Да.
1: У меня очень, ну, у меня есть друзья, которые учились раньше в Ростове и сейчас учатся в Москве.
0: Ростовская консерватория выпускает очень тоже хороших профессионалов своего дела, музыкантов. Я знаю, что многие уехали, ну, за рубеж, гастролируют и так далее. Ну, много можно привести примеров, сейчас не буду это делать, но был у меня такой один знакомый барабанщик, когда приезжали джазовые звезды из разных стран, гастролировали, им проще, допустим, не вести с собой оркестр, да, а здесь собрать, с кем-то сыграть. И вот он был достаточно молод и уже играл на барабанах со знаменитостями. Поэтому действительно высокая школа джазовая. Ну, а мы вернемся к нашим, так сказать, к вашим произведениям. А что будет следующее?
1: Расскажу историю, как я пришла к джазу. Собственно, в 16 лет я почувствовала, что у меня образуется, так скажем, музыкальная зависимость в хорошем смысле этого слова. То, что без джаза я не могу себя раскрыть в полной мере. И это произошло после мастер-класса по эстрадно-джазовому вокалу, который провел мой будущий педагог из Калининграда. Сейчас она до сих пор является моим музыкальным наставником, вот уже практически 4 года. Потом, собственно, после того, как я занялась джазовым вокалом, я поняла, что можно учиться джаз не только петь, но и играть. Начала я, собственно, с аккомпанирования самой себе. Часто стала выступать именно как пианистка и как вокалистка одновременно. Потом начала писать собственные аранжировки уже и совсем недавно уже стала осваивать именно фортепиано как инструмент, именно джазовое фортепиано как инструмент профессиональный. То есть уже не только аккомпанировать, чтобы, но и солировать.
0: Импровизировать.
1: Да, импровизировать. А это один из самых сложных навыков для исполнителей.
0: И самый важный, наверное, уметь импровизировать, по-своему сыграть, подать произведение.
1: Это да. И было очень много разных неожиданных встреч, в том числе с очень известными артистами. Среди них у меня было выступление с пианистом, с народным артистом России Денисом Мацуевым.
0: Ну, это уже, да, потрясающе.
1: Встреча произошла достаточно случайно. Ну как, можно сказать, что случайно, а можно сказать, что и все к этому шло. Потому что в спектакле «Услышать невидимое» играл пианист-вундеркинд Елисей Мысин. И он сотрудничал с Денисом Леонидовичем. И, собственно, так получилось, что мы встретились на одном из концертов с Елисеем. Как раз он выступал на фестивале «Денис Мацуев представляет», который Денис Леонидович делает каждый год в Екатеринбурге. И, собственно, мама Елисея познакомила меня с этим пианистом. И первое выступление с ним состоялось очень неожиданно, потому что он пригласил меня на джазовый концерт. Он не только классический репертуар играет, но и джазовый в том числе. А следующее выступление состоялось 1 октября 2024 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. И, собственно, именно оттуда будет звучать запись.
0: Браво, браво, Василиса. Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС. Как оно называется?
1: Первое произведение — это джазовый стандарт Дюка Эллингтона «In a Sentimental Mood». Исполняют Василиса Карпенко — рояль и вокал, Андрей Иванов — контрабас, Александр Зингер — ударные.
0: Слушаем на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, но уже вот, я сказал бы, Василиса достигла своего такого маленького апогея или большого апогея. Я даже не знаю, выступать в Кремлёвском дворце – это настолько почетно и значимо, что здесь я не зря сказал заранее, что ее ждет большое будущее. Поэтому мы запомним это имя. Скажите, Василиса, а когда вы выступали в Кремлёвском дворце, было какое-то волнение особенное? Все-таки это уже уровень такой, самый, наверное, высокий в нашей стране.
2: Конечно же, было безусловное волнение, потому что ты понимаешь, что ты выступаешь просто с мэтрами мирового джаза, и не только джаза, и классики в том числе. И огромнейшая сцена, огромное количество зрителей, которые слушают тебя и хотят от тебя услышать что-то интересное, что-то новое, то, что тронет их сердца. И это, с одной стороны, ты волнуешься, но с другой стороны, это очень сильно заряжает.
1: Энергия идет от аудитории, да, обратная связь такая.
2: И от аудитории идет энергия, и, собственно, ты сам заряжаешься, ты вдохновляешься тем, что ты играешь с такими мастерами своего дела.
1: Ну, еще и в таком месте, наверное, тоже.
2: Да. Конечно.
1: Тут все одно к одному, звезды сошлись.
2: Да, у меня на самом деле был опыт еще, так скажем, больших сцен. Принимала участие я в фестивале «Белая трость» в 23-м году и выступала на сцене Крокус Сити Холла.
1: С Дианой Гурцкой, да? Ну, в смысле, организатор, который «Белая трость», это же Диана Гурцкая.
2: Да, организатор Диана Гурцкая, да.
1: Тоже чудесно. Тоже восхитительно. Вот у меня такой вопрос. Когда, вы сказали, училась я и на фортепиано играть джазовым, да, и училась классическому вокалу. Вот здесь вот такой вопрос. Все-таки это разные техники, разные школы. Иногда, когда уже джазового пианиста, такого маститого, да, ну, мы не считаем там метров, как вы говорите, да, но попросят сыграть классическое произведение, то часто ровно он уже сыграть не может. Так, как бы сказать, он незаметно переходит на какие-то другие доли, да, на какие-то синкопы и так далее. Как вот это сочетается, классический вокал с джазом? Это же очень разные вещи, на самом деле, разные школы, разные техники.
2: Но если говорить про вокал...
1: Разные техники.
2: Но если говорить про вокал, то вокалу мне пришлось переучиваться, потому что 8 лет я пела оперы и

0: то классика является вообще основой для хорошего джазового пианиста, потому что классика — это техника, классика — это умение правильно извлекать звук, умение его слышать, умение реагировать на малейшие изменения в звуке, в музыке. И, собственно, хорошие джазовые пианисты, и не только сейчас, но и, допустим, зарубежные, например, Кит Джаред, знаменитый джазовый пианист, который до сих пор еще жив, он, помимо джазовых произведений, очень много играл классики и даже давал классические концерты.
1: Поразительно. Вот это люди достойны восхищения. Потому что на самом деле, вот все, что вы говорите, это истина. Потому что хорошая классическая школа — это база такая, да? А тут уже можно потом дальше что-то настраивать, да? Какие-то другие жанры, другие стили. Но когда такой прочный фундамент, то уже ничего не страшно.
0: Согласна. И в джазе как раз примешивается уже своя стилистика, свинг, и разные, совершенно другое ощущение ритмическое.
1: Конечно.
0: Поначалу бывает сложно перейти в другие ритмы, в другое, можно так сказать, даже измерение, я бы так это назвала, для классиков.
1: Да, это другое измерение фактически, потому что ритмика мало сказать. Там же и бас, и барабаны, вот эта сама ритм-секция, она совершенно другая. И какое-то дыхание совершенно другое. Поэтому мы погружаемся в параллельный мир.
0: Да, абсолютно, абсолютно верно. И плюс ко всему, музыканты учатся импровизировать. Хотя мы знаем, что Бах, например, был великим импровизатором. Хотя это абсолютно классическая музыка, это эпоха барокко. И в то время все музыканты импровизировали. И, собственно, в джазе это не новое, так скажем, направление, но все-таки оно приобрело здесь основную окраску, именно что джаз часто ассоциируется именно с импровизацией.
1: А как вы относитесь к новым течениям, каким-то авангардным, и таким, может быть, фьюжн, такие смеси стилей джазовых и с другими там и так далее?
0: Очень люблю миксы стилевые, и мне очень нравится именно фьюжн, фанк. Такие вот стили, которые очень ритмичные, очень, так сказать, заводные, если так по-детски выразиться.
1: То есть, когда какой-то народный еще колорит присутствует, тоже неплохо, да?
0: Этно-джаз тоже очень интересен. Главное — уметь сочетать стили красиво и чтобы
1: вкусом,
0: это звучало
1: вкусно.
0: Потому что часто сейчас бывает то, что и даже в исполнении традиционного джаза, ну, каких-то классических джазовых стандартов, бывает очень много тех вещей, которые, ну, просто недопустимы. И слушать становится очень тяжело.
1: Согласен. Вот я, к сожалению, вот наблюдаю такие вещи, и меня поражает, когда, ну, знаете, популярные песни какие-то, да, советских лет хорошие, я не буду сейчас называть каких-то певиц, певцов там и так далее, когда они просто берут это, обрабатывают в джазе. И, естественно, когда приходят люди среднего возраста, да, для них это какие-то детские воспоминания и так далее. Несколько своих произведений наиграли, а потом начинается такая пробежка по знаменитым шлягерам прошлого, да. Тут уже успех обеспечен вроде бы. Но, с другой стороны, это, ну, как бы сказать, не совсем правильно. Где здесь тогда сама джазовая основа? Она теряется. То есть мы обработали джаз, спели хорошо, но что здесь нового? Вот мне, честно, я когда слышу такое, вот мне не очень нравится.
0: Я и говорю, смотря как подойти.
1: Да,
0: то есть везде творческий подход. И классические произведения переделывают в джазе.
1: Да, да.
0: Это тоже очень популярная на самом деле тема, но это не всегда хорошо получается.
1: Ну, только гениальные люди, которые чувствуют ритма, вкуса и мастерства, уже определенно достигшие мастерства, они могут делать чудеса. Как наши гости Василиса. Вот, слушаем следующее произведение в вашем исполнении.
0: Я думаю, что нужно вернуться к выступлению в Кремлевском дворце. И, собственно, второе произведение, которое я исполняла, это произведение называется «I Got Rhythm». Написал его Джордж Гершвин. Это джазовый стандарт, который знают и любят по всему миру, и на основе которых было написано еще 1000, наверное, джазовых стандартов. Исполняют Василиса Карпенко – вокал, Денис Мацуев – рояль, Андрей Иванов – контрабас, Александр Зингер, ударные.
1: Слушаем с удовольствием это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что наша гостья – блистательная пианистка, вокалистка из Екатеринбурга Василиса Карпенко. И вот такой хочу задать коварнейший вопрос. Коварнейший. Василиса, приготовьтесь. Страшный вопрос.
1: Я готова.
0: Вы знаете, многие люди, здоровые они называют себя, да? Вы сами сказали, они относятся иногда с непониманием. Педагоги, не только педагоги. К людям с ограниченными возможностями не все в обществе в нашем еще готовы относиться, ну, скажем так, так, как должно быть.
1: Наравно.
0: По отношению общества к людям с инклюзией можно судить о гуманности общества, да? О равных правах, равных возможностях только говорят сегодня. Но еще многое предстоит сделать. Не только доступная среда, самое важное, да, окружить нас предметами там, а важно еще и все-таки, чтобы люди понимали нас как равных. Вот правильно вы сказали. А скажите, несмотря на свой недуг, вы чувствуете себя счастливым человеком? Или все же вы иногда думаете, ой, как мне не повезло в жизни, какая же я несчастная? Я смеюсь, потому что уже знаю ваш ответ, догадываюсь, какой он будет. Но все же, вы считаете себя счастливым человеком, несмотря на то, что у вас проблемы со зрением?
1: Я абсолютно счастлива. Особенно после поступления в Гнесинку, потому что я понимаю, что это открытая дверь в мир совершенно новых возможностей, так как ты уже становишься на пути к действительно профессиональной музыкальной деятельности. Ты развиваешься как исполнитель, ты развиваешься как аранжировщик, ты развиваешься как музыкант.
0: Да, тем более, что знакомство и с Михаилом Леонидовичем, и потом появятся новые...
1: С Денисом Леонидовичем.
0: Бывает. Потом познакомитесь с другими мэтрами. И я думаю, что вас, еще раз говорю, ждет светлое будущее. Я хочу пожелать много творческих успехов. Еще раз поздравляю с поступлением в Гнесинку, вот как говорят ласково об этом заведении, которое действительно не ограничивает никакие возможности, только их бесконечно расширяет. Только от вас зависит, каких вершин вы достигнете. Мне хочется пожелать, чтобы вы достигли тех вершин, которых, во-первых, вы достойны своим трудом, и чтобы в вашей жизни побольше было радостных, счастливых событий, ярких.
1: Спасибо большое.
0: И спасибо, что вы нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Вот слушая таких, как вы, исполнителей уже сегодня высокого уровня, многие скажут, вот как вот она, да, ну там попала туда-сюда, это случайности. Вы говорите, ничего случайного не бывает. Все начинается с таланта от Бога, заложенного уже от природы. Все зависит от родителей. Какой бы вы совет дали тем, кто только начинает заниматься творчеством или хочет заняться музыкой? Какие советы вы дадите тем людям?
1: Обязательно учитесь. Учитесь, не бойтесь пробовать новое, не бойтесь ошибаться, падать и вставать и начинать заново. Потому что именно в этом, именно в этих тысячах попытках заключается настоящий успех и настоящее служение искусству.
0: Браво, Василиса, браво. А на этой оптимистической ноте я с вами сегодня прощаюсь, но я вам говорю не прощайте, а до свидания все же, потому что я думаю, что мы еще с вами встретимся. Спасибо за то, что вы сегодня присутствовали в нашей программе. Всего доброго, всем радиослушателям здоровья, а вам, как я уже сказал, много-много успехов. Объявите, пожалуйста, в заключении нашей программы еще одно произведение.
1: Последняя композиция, которая здесь прозвучит, это композиция собственного сочинения. Я не считаю себя композитором, потому что это только такой, так скажем, начальный этап. Эту мелодию я сочинила 2 года назад, и здесь я проявила себя в качестве и композитора, но в большей части как аранжировщик, потому что
0: какая скромная девушка! Дорогие друзья, мы сейчас слушаем с вами премьеру, я бы сказал. А следующих произведений, я думаю, будет очень много, и мы о них тоже услышим еще. Итак, как оно называется, это произведение?
1: Композиция называется «Funky Warm-up», что переводится с английского как «фанковый разогрев». Потому что эта композиция была придумана на основе моих вокальных упражнений, которые мы с педагогом и придумывали, и она мне давала. И я, собственно, решила ее сочинить в честь одной из, так скажем, годовщин наших совместных занятий. Получилось довольно просто, но очень даже интересно. Итак, моя авторская композиция «Funky Warm-up».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и Иван Черенев. Здравствуйте.
4: Доброго времени суток.
5: Здравствуйте всем.
3: Честно скажу, такая компания у нас сегодня в студии собралась совершенно спонтанно, на самом деле, потому что оказалось, что по нашей сегодняшней теме есть что обсудить, есть у кого-то вопросы, у кого-то какая-то информация, у кого-то какой-то опыт. А говорим мы сегодня о пылесосах и о том, как их правильно выбирать, на что следует обратить внимание. Иван, Лена, вы знаете, на самом деле, сколько пылесосов лет уже, на самом деле? Это, оказывается, старое устройство.
5: Ну, я думаю, в Древнем Египте использовали какие-то...
3: Нет, вот унитазы использовали, как мы выяснили.
5: Был человек-пылесос, наверное, который ходил и
3: все. И собирал все, да. А на самом деле первое изобретение, которое было связано с пылесосом, это вращающиеся щетки, которые работали на ходу от воздушных мехов. Такое устройство появилось в 1860 году, ни много ни мало. Но другое дело, что в производство оно не пошло. Но оно было громоздким, неудобным, особенно никому не нужно. Все по старинке подметали и так далее. А вот первый патент на настоящий пылесос, прародитель тому, что у нас есть сейчас, появился в 1908 году. Так что вот в следующем году, в 18-м, получается, пылесосу будет 110 лет.
5: Юбилей.
3: Юбилей, да, у пылесоса. Вот именно эта модель пошла в производство, она начала развиваться, и сейчас рынок предлагает нам массу всего очень интересного в этом отношении, и нужно попытаться разобраться, как правильно выбрать пылесос, на что обратить внимание, когда вы приходите в магазин. В первую очередь... Нужно начать с типа корпуса. Как казалось, это очень важно. Какие у нас сейчас есть пылесосы? Наверняка вы видели, это большие такие пылесосы, полнокорпусные, они могут весить до 15 килограмм. Это пылесос, который катается на колесиках, которые нужно катать за ручки. Кирби предлагает, да, такие вещи, они достаточно большие, но у них много всяких хитрых щеток, которые даже под мебель могут залезать. То есть это вот достаточно большие аппараты, у которых мотор и резервуар могут быть как сверху, так и снизу. Считается, что снизу удобнее, потому что если вот этот вот вес самых больших частей, в смысле мотора и резервуара для мусора, находится сверху, то конструкция получается неустойчивой. Есть более привычные нам пылесосы, которые, соответственно, вы все видели и использовали. Это пылесосы, обычно они весят где-то 2-5 килограмм, редко-редко 7. И то только в том случае, если в пылесосе есть аквафильтр. Не путать с моющим пылесосом, кстати. Это совершенно отдельная история сейчас. Обсудим. Такие пылесосы как катаются сами по себе по полу на колесиках, так и можно носить. Ну, соответственно, легкие их модели. Ну, это вот то, что есть у каждого дома, действительно. Есть пылесосы ручные, или, как говорят, пылесосы-швабры. Они весят примерно от 900 грамм до 2 килограмм. Это, в принципе, ручной аппарат с небольшим резервуаром для сбора мусора, с минимальным количеством насадок. Но это вот так вот что-то там рассыпали, разлили, какая-то грязь там появилась на полу, и быстренько собрать. Зачастую они, кстати, работают вообще на аккумуляторах и к сети не привязывают, если только заряжать нужно.
5: Удобно использовать в машине?
3: Да, в машине можно.
5: Или из дивана что-нибудь собрать?
3: Вот как раз у них часто бывают всякие щетки щелевые для сбора пыли, специальные щетки, кстати, для очистки люстры, потолков и так далее, и так далее, и тому подобное. И есть совсем маленькие пылесосики, которые до килограмма где-то весом, они предназначены тоже для всяких экстренных уборок. Ну, это совсем либо щетка, только очень, ну, такая толстая, я бы сказал, да, с резервуаром на конце, в который собирается мусор, ну, там буквально мусор, там, 100 грамм можно собрать, может быть, даже и меньше. Это, опять же, вот там рассыпали муку или там рассыпали, разлили что-то, да, и вот этим аппаратом быстренько что-то собрать. В наших магазинах это редкость, насколько я понял. У вас дома какие пылесосы? Именно по корпусу. Большие или средние, или, может быть, вот эти вот швабры?
5: У меня средний пылесос, совершенно обычный, маленький, без каких-то дополнительных функций, просто чтобы собрать мусор. Причем он немного у нас сломался, и поэтому включается исключительно, когда втыкаешь штекер в розетку, то есть не по кнопочке.
3: Угу.
5: Но работает хорошо. Есть индикация уровня загрязненности, то есть если набрался мешок, то его надо заменить, то загорается клавиша
3: красная. Вот, даже из замечательных функций дополнительных, кстати, да.
5: Все, мне кажется, это... И у него есть ручка, конечно, и колесики.
3: То есть носить его можно, да?
5: Да, можно, так например, вот протереть верхние полки шкафа.
3: Угу.
5: То есть поднять его там.
3: То есть это будет не тяжело, да?
5: Да.
3: Угу. А, Ваня, у тебя?
4: У меня тоже достаточно простой пылесос, но в нем есть некоторые необходимые функции. Мы выбирали специальный пылесос не очень большой, для того, чтобы его можно было удобно переносить, таскать за собой. У него тоже спереди есть ручка, за которой можно, в принципе, его поднять, как сумку или пакет, да, такой, и поднять, скажем, на шкаф, чтобы там можно было пропылесосить. Есть предмоторный и постмоторный фильтр, который позволяет, ну, еще больше очищать. Все-таки не позволяет пыли проникать обратно в воздух из пылевого мешка. Ну, собственно...
3: Тоже с мешком, да, все. Кстати, я хочу обратить внимание. Вот, потому что я дальше хотел как раз перейти к вот этой системе мешки-контейнеры. Вот, а почему вы с мешком выбрали? Вот, Лена, и вы, Вань?
5: Мы выбирали исключительно потому, что он дешевый был.
3: Угу.
5: То есть нам нужно было быстро купить дешевый и простой пылесос.
4: Мы выбрали с мешком, потому что они оказались мощнее, чем те, что собирали пыль в контейнер.
3: Вот что меня удивило, кстати, когда я готовился к передаче, да, я нашел такую информацию, не думал, что есть какая-то зависимость. Да, оказывается, да, пылесосы с мешками, они почему-то считаются мощнее.
4: Ну и еще такой маленький фактор. Все-таки мешок, но там есть возможность вставить одноразовый мешок, и тогда выброс мусора, он происходит максимально гигиенично, то есть пыль не разлетается, ничего. При разборке контейнера все-таки пыль может разлетаться в воздух, в общем, придется делать это аккуратно. Если мешок можно просто выкинуть, то контейнер придется вскрывать, там, прочищать, промывать.
3: Угу. Ну, раз уж мы так плотно подошли к этому вопросу, давай тогда попробуем немножко разложить все по полкам. Значит, вот этот вот процесс, когда какой-то мусор, пыль поступает в пылесос, да, и проходит первый этап, то есть, собственно, трубу, дальше начинается очистка, ну, скорее даже предочистка. Так вот, она происходит в первом, по сути, отделении пылесоса, где действительно может быть либо мешок, либо контейнер, либо аквафильтр. Сейчас мы подробнее коснемся каждого из этих способов очистки. Мешки какие бывают у нас? Бывают просто тканевые, достаточно удобные. Бывают бумажные мешки. Сразу скажем, что они, кстати, считаются наиболее чистыми и экологически чистыми, и по степени очистки у них самый наилучший результат. И бывают синтетические мешки, ну, из какого-то пластмассового материала, будем так выражаться, из какой-то такой пластмассовой ткани. Они, кстати, являются менее удобными. Может пыль выбрасываться при съеме мешка, при очистке, да, пыль в воздух уходить, что нехорошо. И у них слишком крупные поры, которые могут пропускать очень много крупных частиц дальше в следующий фильтр. Мешки можно менять, они бывают как одноразовые. Вот, кстати, у вас, Лена, Ваня, какие в этом смысле? Что вы предпочли?
4: У меня многоразовый. Но это только потому, что мы все никак не соберемся купить себе одноразовых мешков и, наконец, попробовать, каково это.
5: Аналогично, многоразовый.
3: Аналогично, многоразовый. И есть, соответственно, вот, как уже было сказано, многоразовый, да, когда мешок меняется, ну, через 2-3 уборки вообще-то рекомендуется его менять. Если мешок объемный, они, кстати, бывают, оказывается, до 5 литров, тогда говорят, что через 7-8 уборок можно его менять при условии уборки раз в неделю. Что касается, еще раз заострим внимание на экологичности. Бумажные мешки, как я уже сказал, они делаются из небеленой, достаточно толстой фильтровочной бумаги, которая может идти в несколько слоев. В таких мешках очень маленькие поры по сравнению с тканевыми мешками или из синтетического материала. Вплоть до того, что такие мешки перестают, препятствуют, скажем так, проникновению пыли крупнее 1 микрона. Что очень неплохой результат. И в конечном итоге 70-75% пыли, вот этого вот мусора, а мешок поглощает. У тканевых мешков и синтетических гораздо ниже показатели, 50%, где-то 60%, если вот мешок получше, что называется. То есть, если вы будете обращать внимание на с мешком или не с мешком, и с каким мешком вам покупать пылесос, то обратите внимание на модели, где есть бумажные мешки. Ну и, конечно, прежде всего, убедитесь, сможете ли вы их менять нормально, если они у вас одноразовые. То есть, будет ли где купить наборы таких мешков, потому что вот я лично нарвался таки однажды на историю с пылесосом Равента, когда мешки в итоге закончились, и потом негде было купить мешки, пригодные для вот этой конкретной модели. Пришлось маме шить вручную мешки, что, соответственно, занимает и время, и, в принципе, ну, занятие такое бестолковое. Контейнер, да, как уже было сказано, есть такой способ. Контейнеры бывают разные, в виде чаши, в виде банки, в виде цилиндра. Бывают очень большие, вот как у меня сейчас Витек фирма, там такой каплевидной формы, достаточно странный, из 2 отсеков, и собирает он, насколько я помню, до 1,5 килограмм мусора, то есть это весьма прилично. Ну, собственно говоря, у меня есть животные в квартире, поэтому это, наверное, и неплохо. В контейнерах, если модель достаточно дорогая, бывает всякие дополнительные приспособления, турбонасадок, которые закручивают воздух в определенном направлении, чтобы прижимать пыль к стенкам, ну, пыль и прочий мусор. А бывают, это вот к вопросу об экологичности очистки, а бывают специальные приспособления, которые вообще прессуют мусор, то есть в итоге, когда вы открываете контейнер, оттуда вываливается брикет. Считается, что пыль не поднимается, не уходит в воздух. Есть контейнеры с вот таким прессиком ручным, то есть прежде чем открыть контейнер, надо немножко пощелкать этим прессом, чтобы собрать мусор, опять же, в какой-то вот компактный такой, ну, брикет, да, по-другому, наверное, и не назовешь. Тоже достаточно интересно. Более того, видно через прозрачные стенки этого контейнера, когда он наполнился. Ну, об индикации, вот, Лиза уже сказала, немножко попозже еще об этом поговорим. И есть аквафильтры, такая система очистки, как аквафильтры. Ну, об этом мы поговорим с вами через несколько секунд.
6: Вновь и в мороз. Шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
3: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами ее постоянный ведущий Максим Петров. В студии сегодня Елена Колосенцева и Иван Черенев. Сегодня мы говорим о том, как правильно выбрать пылесос и на что нужно обратить внимание, когда вы пришли в магазин за этим замечательным и очень нужным нам аппаратом. Остановились мы на том, какие типы фильтров бывают, да, фильтров предочистки, то есть мешки, контейнеры, и вот мы говорили об аквафильтрах. Аквафильтр — это резервуар, заполненный водой от 3 до 10 литров. Я так понимаю, что это для самых больших вот этих пылесосов. Система аквафильтра заставляет пылевой поток проходить через воду, и, соответственно, считается, что в воде остается наибольшее количество пыли, вот этой взвеси, которую пылесос поглощает. Там некоторые фирмы заявляют до 95% очистки. Не знаю, так ли это, но тем не менее. Дальше. Вот Иван несколько минут тому назад упомянул про фильтры предочистки, да, и постачистки. Это вот штука, которая есть тоже в основном во всех пылесосах, да, предочистка.
4: Предочистка действительно есть, причем обнаружил я ее случайно, так скажем. Когда покупали пылесос, я знал только про постачистку, но однажды, просто изучая, собственно, его внутренности, обнаружил, что есть такая сеточка, которую можно сдвинуть, она вынимается, это вот если снять мешок и в сторону мотора как бы заглянуть, снимается эта сеточка, и за ней находится такой плотный тканевый квадратик, да, сантиметров, наверное, 7 на 7.
3: Угу. То есть у тебя просто эта сетка, да? Дело в том, что у меня это поролоновая практически губка, да? Все видели такие.
4: Ну да, губки. То есть у меня это сетка и плотная ткань вот под угу. этой сеткой. То есть сетка нужна для того, чтобы, ну, если какой-то очень крупный мусор попался вдруг, и просто чтобы ткань не отпадывала, вот этот сам фильтр.
3: Да-да-да. Кстати, очень важный момент. Вот этот фильтр, он защищает действительно мотор от попадания туда тяжелых предметов, там монеты, допустим, бумага и так далее. И в этом смысле надо сказать и напомнить всем, не включайте, пожалуйста, ваши пылесосы, когда в него не вставлен мешок или контейнер, или аквафильтр, потому что вы так очень быстро попрощаетесь с своим пылесосом, несмотря даже на вот эти вот защитные приспособления на фильтр предочистки. Собственно говоря, про предочистку мы, собственно, все сказали, наверное. Дальше идет мотор, да, вот это главная часть, об его характеристиках мы поговорим чуть ниже. А дальше идет постачистка, немаловажный элемент пылесоса. Почему? Потому что этот фильтр контролирует, сколько пыли попадет обратно к вам в помещение, грубо говоря. Вот, Лена, Ваня, вы когда выбирали пылесос, вы обращали внимание на вот этот задний фильтр? Он открыт, его видно, в принципе, на самом деле. Ну, может быть, он там закрыт какой-то пластмассовой решеткой, но вообще, говоря, его видно. Обращали внимание на характеристики этого фильтра?
4: Честно говоря, не обращал внимания.
5: Я тоже.
4: Самая главная была характеристика в том, чтобы вот эта сеточка не вываливалась, потому что предыдущий пылесос у нас именно этим занимался постоянно.
5: Да, у меня тоже такой был, который сеточкой
3: очень интересно. Так вот, оказывается, что в отношении вот этого фильтра все интересно. У недорогих пылесосов такие фильтры пропускают очень много пыли, очень много частиц, которые взвесью потом висят в комнате, причем от 0,5 до 0,9 метра от пола. Соответственно, если у вас есть дети, то всем вот этим, вот этой взвесью они и будут дышать. Это не очень хорошо. А более того, так вот быстренько вспомним про вот этих самых клещей, которые живут, да, в постели и так далее. Они очень-очень маленькие, и они выделяют продукты их жизнедеятельности. Это очень токсичный аллерген, на самом деле. Если фильтр хороший, то вот эти вот токсичные выделения этих клещей, они не вернутся обратно к вам в воздух, они останутся в пылесосе. Если фильтр плохой, то, соответственно, они вернутся обратно. И, опять же, вот если есть люди в помещении, у которых есть аллергия, ну, это просто может не очень хорошо кончиться, да, люди будут болеть и так далее. По поводу вот этих фильтров. У нас производители очень хитро пишут. Все выучили замечательную такую аббревиатуру, как HEPA, да, HEPA. Пишет, и вроде все нормально, потому что вот эта вот технология, она была разработана во время Великой Отечественной войны для очистки деталей от, ну, скажем так, радиоактивной пыли. Да? То есть это технология высокой очистки воздуха от пыли. Но многие производители при этом не пишут, что они тестировали вот этот фильтр только в лабораторных условиях, да, что они не тестировали этот фильтр под тем давлением, которое будет производить вот данный пылесос. Эксперимент проводился в таких условиях, которые не соответствуют реальной работе пылесоса. Еще иногда пишут очень замечательную вещь – HEPA type. Это значит, что фильтр вообще не сертифицирован как HEPA, а может таким быть, может быть. А люди у нас, ну, смотрят импортные красивые слова, и все замечательно, все здорово. Есть такой нонсенс технический, когда вот этот якобы HEPA-фильтр стоит просто в картонной рамке, и можно, кстати, тоже вываливаться. Такой фильтр обязательно должен быть обеспечен резиновыми прокладками, хорошей пластиковой рамкой, должен быть точно и герметично прижат к корпусу и закрыт так, чтобы действительно не вылетал. Здесь быстро скажем, что есть еще другая сертификация фильтров очистки, постачистки, ULPA. А вот эта вот сертификация применяется для определения качества фильтра в фармацевтических клиниках, где нужна, ну, большая стерильность воздуха. Короче говоря, если вы видите вот эти вот аббревиатуры рядом с данными о фильтре, это неплохо, но все же обратите внимание, для высокой очистки, ну, вот, допустим, у HEPA есть несколько степеней. H10, H11, H12, H13. Сейчас скоро появится H14, да? Вот 13-й задерживают 99,999 всей пыли, которая может вылетать к вам в комнату. Но, соответственно, это очень дорогие аппараты. Поэтому среднее, что можно для обычного пользователя посоветовать, это H14 или H12. И вот эти буковки и цифры должны обязательно быть указаны рядом с аббревиатурой HEPA. Все остальное должно у вас вызывать подозрения. К вопросу об экологичности пылесоса и его правильной работе в смысле выброса пыли в воздух. Всегда при покупке пылесоса смотрите, чтобы все его части были герметичны, чтобы наилучшим вообще на самом деле дизайном в этом смысле будет, если части пылесоса соединяются друг с другом при помощи резиновых уплотнителей, да, прокладок. Проверьте, посмотрите, чтобы не было больших щелей, каких-то зазоров, люфта в деталях корпуса, потому что все это обеспечивает не герметичность, а значит, вы будете заниматься бесполезной работой, забирая пыль с пола и разбрасывая ее в воздух. Теперь перейдем к следующей характеристике. Я думаю, ты, Иван, поделится с нами информацией. Я знаю, да, что у тебя есть что сказать по этому поводу. А мощность всасывания, то, что вот называют. Расскажи, как ты об этом узнал, выбирал, когда ходил в магазин за пылесосом, и в чем там секреты?
4: Узнал в интернете, естественно, как при выборе любой техники. Ну и встретил такую единицу, как аэроватт. Производители предлагают измерять мощность всасывания в аэроваттах. Но дело в том, что оказалось, что не все производители предлагают именно в аэроваттах. То есть где-то используются...
3: Ну, там бывают кубические футы в минуту, бывают просто ваты почему-то пишут. А иногда эту цифру вообще подменяют. Сейчас расскажу, чем. Вот сначала про аэроватты и так далее. Просвети нас, что там.
4: Все было бы еще ничего, если бы не выяснилось, что, оказывается, каждый производитель считает по-своему, где он будет измерять именно мощность всасывания. Какие-то производители считают мощность всасывания, устанавливая измерительный датчик на отверстие в пылесосе без трубы и щетки. Кто-то измеряет через трубу, но без щетки. Кто-то измеряет на входе в щетку, то есть какая мощность будет там. Но есть производители, которые вычисляют это номинально. То есть, ну, просто мощность мотора, вот теоретически, сколько он должен выдавать. То есть путаница капитальная, и выбрать пылесос через интернет, если его не посмотреть, не пощупать, да, как он, насколько он мощно тянет пыль, насколько у него качественный пластик, практически нереально. То есть, если мы знаем какую-то модель уже конкретную, заказать в интернете здесь, да, не представляет какой-то сложности, а вот именно в выборе, конечно, большая засада. Мы выбирали уже чисто практически, просто пришли в магазин и просили вот наиболее понравившиеся нам модели включить и просто попробовать, насколько они мощные. Делали это так. Просто включали пылесос, снимали с него трубу, приставляли ладонь к входному отверстию, и вот насколько он мощно пытался присосаться к ладони, так определяли мощность. Но вот самое рекордное — это у какой-то из моделей фирмы Electrolux пылесос таким образом поднял самого себя. То есть присосался к ладони, мы руку подняли, он остался на руке.
3: Потрясающе.
4: Вот. Это, ну, модель, правда, стоила около 10 тысяч. Ну, мы выбрали в итоге модель попроще, она стоила где-то около 6. Конечно, свой вес она не поднимала, но тоже была достаточно мощная при этом.
3: Очень часто на коробке написано 800 ВТ. Общался с одной женщиной, которая с гордостью говорила, а у меня вот 2000 ватт. Прям. Дело в том, что вот этими цифрами производители хитрые, они их ставят на видные места, и человек, что называется, ведется. Этот показатель — это энергопотребление, это то, сколько ест ваш пылесос электроэнергии у вас в час, а ни в коем случае не показатель мощности всасывания. Сейчас мощность всасывания для обычных вот бытовых пылесосов до 500 ватт. Да, тоже ватты указаны, но именно до 500. И именно нужно смотреть, чтобы было написано мощность всасывания, а не что-нибудь еще. Не нужно путать энергопотребление с мощностью всасывания. Для слабых пылесосов это 70, ну и, соответственно, вот выше до 500. Нормой бюджетной, такой пригодной для покупки, считается 300-350. Ну, нам осталось сказать не так много, на самом деле, про шум, который, опять же, показатель очень относительный, но тем не менее. От 50 до 85 дБ. Сейчас у нас шумят аппараты. Хорошим показателем считается 60-70. Выше, мощнее, сильнее. Он вызывает дискомфорт. У некоторых даже оказывается депрессию. Чем меньше шумит пылесос, как казалось, тем мотор долговечнее. Вот такая есть зависимость. И у нас есть... Что сказать вам о трубе и насадках? Дело в том, что, ну, вот обычный шланг, к которому все привыкли, да, это, как правило, аксессуар, который дается каждому пылесосу. А вот дальше бывают вариации, в том числе трубы разной конфигурации, как складные, так и составные. Вот, Вань, может быть, у тебя какая-то есть интересная, это полезная информация по этому поводу?
4: Да, мы однажды столкнулись с пылесосом, который стоил около 1700 рублей. В принципе, он был достаточно мощный. Ну, какое-то минимальное количество насадок, достаточно мощный, все хорошо. Но минусом этого пылесоса было то, что шланг очень легко сминался и перекручивался. Соответственно, перекрывался вот этот поток всасывания. Приходилось выключать пылесос, разматывать шланг. Он легко перегибался, если где-то образовалась такая петля на шланге. Поэтому, когда мы выбирали уже пылесос подороже, уже, конечно, обращали внимание на сам шланг, из какого он пластика, вот насколько он прочный. Небольшая практическая хитрость. Мы просто его сминали. Если шланг хранит вот отпечатки пальцев, да, и место изгиба, то, скорее всего, он будет хранить это постоянно. То есть он постоянно будет изгибаться, ломаться, хрустеть и так далее.
3: Угу. Вот у той же Равенты, кстати.
4: Да, хороший шланг, он, если место от сгиба и остается от сминания, то оно через какое-то время, пластик выпрямляется, и все приходит в норму. Если вы пытаетесь сдавить шланг, и он издает хруст, и прогибается вот на месте...
3: Ну, надавливание, да?
4: Да, на месте надавливания сгибается и даже может прогибаться вовнутрь. Ну, лучше от такого шланга, конечно, воздержаться, потому что при малейшем давлении, просто случайно даже наступив на этот шланг, можно навсегда его испортить.
3: Ну, так же, как уже сказали. Смотрите, за тем, чтобы трубы, которые наращивают шланг, ну, если вы хотите полегче конструкцию, то они должны быть телескопическими. Но они должны плотно друг к другу входить, все равно примыкать друг к другу. Если труба составная, то есть собирается из частей, то эта конструкция будет тяжелее. Оно считает, что соединение у них лучше, то есть герметичнее. Смотрите за тем, чтобы были все нужные вам щетки насадки, щелевая, да, изогнутая щетка для того, чтобы обрабатывать пол под мебелью. К некоторым пылесосам дается турбощетка, в которую встроен крутящийся валик с ворсом, который крутится за счет воздушной струи. Плюсом щеток будет переключатель. Кстати, иногда такой ножной, его просто можно ногой нажимать, допустим, не поднимая щетку. Режимы там пол-ковер, да, то есть вот, либо ворс мы чистим, либо пол. Сейчас чаще всего у многих пылесосов есть функция автозаматывания шнура. Что интересно, эксперты утверждают, что такая система, конечно, очень удобна, нажал кнопку и шнур замотался, но, с другой стороны, особенно у недорогих марок пылесосов, таким образом очень быстро портится и ломается шнур. Более того, он ложится, шнур сам, в такой выемку в корпусе, да, и если она глубоко внутри, вот у меня, кстати, у Витека такая история, после работы там достаточно высокая температура, мотор разогревается, провод чуть-чуть подплавился в некоторых местах. Соответственно, это неприятно и, более того, небезопасно. Постарайтесь искать такой провод, чтобы все-таки он был достаточно толстым, достаточно крепким, если уж он даже сматывается, чтобы он не плавился внутри корпуса и...
5: Выходил обратно.
3: Выходил обратно, да. Более того, для нормальной уборки советуют провод выбирать не менее 9 метров. Смотрите за колесами, чтобы они были снабжены резиновыми ободами, чтобы не портить покрытие, там, паркет, допустим. И смотрите за тем, чтобы эти колеса достаточно свободно двигались. На самом деле, это не совсем все, что хотелось бы рассказать вам о пылесосах. Очень много технических тонкостей, деталей и всего того, о чем бы хотелось упомянуть. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Более того, я сегодня специально не стал вспоминать о такой категории пылесосов, как роботы-пылесосы. Я очень надеюсь, что мы сделаем отдельную передачу по этому вопросу. И если вы могли бы принять участие в такой программе, то, пожалуйста, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru, а также присылайте на этот адрес свои замечания, вопросы и предложения. Всего доброго вам и до новых встреч.
5: До свидания, друзья.
4: До свидания.
1: Бытовой вопрос.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Актуальное интервью на Радио ВОС.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Останиным Артемом Анатольевичем.
13: Артем Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, что происходит и кто приехал.
14: Сегодня в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых начинает свою работу впервые в нашей истории Всероссийский реабилитационный конкурс ВОС для участников СВО и их собак-проводников рядом с героем. Этот конкурс, его идею проведения подсказали нам сами владельцы собак-проводников из числа ветеранов специальной военной операции. Они мотивировали необходимость проведения такого мероприятия возможностью встретиться друг с другом, поговорить, обсудить какие-то совместные вопросы, может быть, наметить какие-то планы сотрудничества. Поэтому это очень важный такой конкурс. Мы его поняли, что нам необходимо обязательно его провести. Тем более, что начиная с 2022 года мы выдали 16 ветеранам СВО собак-проводников, двое из них, к сожалению, по различным семейным обстоятельствам вернули собак в школу, мы их переподготовили и повторно передали, в том числе также участникам специальной военной операции, но в любом случае 14 человек – это большая выборка, да, и это как раз тот предел, который вот обычно в нашем конкурсе мы с хозяином вдвоем мы приглашаем. К сожалению, не все смогли в силу, опять же, различных обстоятельств приехать сегодня к нам в школу на конкурс, но тем не менее мы рады тому, что все-таки мероприятие состоится. В рамках конкурса у нас проходит серия различных активностей. И вот сегодня мы плавно, постепенно начинаем работу с нетворкинг-сессии. Это полуформальное мероприятие, знакомство, общение с участниками конкурса, с приглашенными гостями. А это у нас и филиал Московской области фонда «Защитники Отечества», это у нас представители культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, института «Реакомп», другие гости. Конечно же, мы очень рады, что к нам присоединился Союз незрячих, слабовидящих ветеранов боевых действий в лице руководителя Миронова Александра Ивановича. Вот. Этот союз, он объединяет как раз ветеранов боевых действий, не только специальной военной операции, но и других локальных военных конфликтов. И это очень важно, потому что мы с прошлым году начали выстраивать взаимодействие с этим союзом, и оно показало себя очень эффективным, потому что, собственно, наша целевая аудитория – молодые, активные, незрячие люди, которые готовы трудиться, готовы развиваться, и мы понимаем, что собака-проводник им в этом очень сильно поможет. Завтра мы планомерно увеличиваем, да, интенсивность наших активностей и проводим конференцию рядом с героем. Она у нас пройдет на выезде в 37-м павильоне ВДНХ. Мы благодарны руководству павильона «Феникс» за то, что у нас есть возможность уже второй раз проводить мероприятие в этом прекрасном, абсолютно доступном для людей с инвалидностью здании. Здесь у нас пройдет выставка реабилитационных технологий, у нас пройдет конференция, на которой представители Минтруда России, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, всех реабилитационных учреждений Всероссийского общества слепых и других, другие наши партнеры смогут рассказать и показать, в том числе на примере своих услуг и активностей, то, как они уже сейчас помогают, помогали и будут помогать ветеранам специальной военной операции, потерявшим зрение в результате боевых действий. Ну и закончится наш конкурс в среду таким уже грандиозным событием на территории нашей школы. Это, собственно, сам конкурс. Он всегда важен для нас, специалистов школы, инструкторов, методистов, которые подготавливали этих собак, воспитателей питомника, которые, когда эти собаки еще были щенками, занимались их социализацией, и всех сотрудников нашей школы, которые вкладывают душу в подготовку вот этого во многом незаменимого и, конечно, уникального средства реабилитации собаки-проводника. Благодаря нашим партнерам этот праздник состоится, он будет сопровождаться помимо поздравлений еще большим количеством различных подарков для наших участников и победителей конкурса. Я, если честно, уже опасаюсь, смогут ли они все эти подарки увезти с собой домой, потому что хоть их и немного у нас участников, но приехали действительно со всей России, от Хабаровского края до вот ближайшего Москвы и Московской области. Это очень радует. Я надеюсь, что этот конкурс будет хорошей традицией, да, и станет в определенной степени проводиться нашей школой регулярно.
12: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью со Станиным Артемом Анатольевичем, генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Слушайте радио ВОС.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
15: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
15: Выход из транспорта. Кнопка.
16: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае

0: и помощь.
1: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно

над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн. В самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодской РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою.
1: Виктор Астафьев. «Звездопад».

0: Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что моя любовь была уж какой-то чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь. И в то же время самая необыкновенная. Такая, какой ни у кого не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь – старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему». Каждое сердце обновляет ее. Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом несколько раз подряд? Если не приходилось, и не надо. Это очень мучительно, быть несколько раз под наркозом. Раз, вдох, два, выдох.
1: Спи, спи.
0: Три, вдох, четыре, выдох.
1: Спи, родненький, спи.
0: Вспоминается это, как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли знакомый мне парнишка. Это я? Вот этот вот 19-летний, распростертый на операционном столе. Это я? Пять. Вдох. Шесть. Выдох. Семь. Я сосчитал до семи. Потом стало душно. Захотелось рвануться, крикнуть:
2: «Мама! Мамонька! Пропадаю, бабушка!»
0: Я почему-то думаю, так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер. Я знал, я видел раненые, умирающие звали мать. Матери я почти не помнил. Она утонула, когда я был совсем малым. Самым близким, самым родным человеком у меня была бабушка.
2: Бабонька, я не хочу умирать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.
0: Шестнадцать лет прошло, а меня душит запахом больницы, и я не люблю туда заходить. И в аптеке тоже. Я открыл глаза. Посреди палаты было светло, горела керосиновая лампа. Я увидел, лампа прикрыта газетным абажуром, и абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня. Мне почему-то стало приятно. Возле лампы, спиною ко мне, сидела девушка и читала книгу. Шелестели страницы, девушка читала, а я смотрел на нее. Мне хотелось воды, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее, и хотелось плакать.
1: Как вы?
2: Ничего.
0: Она склонилась надо мной. И вот тут я увидел ее темные глаза со слепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, слегка припухлую нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой была повязана цветная косынка. Из кармана халата торчал градусник. Еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка. Я все-все увидел разом, хотя в палате горела лампа. Всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был какой-то свет, который озарил мне ее всю.
1: Пить хотите?
2: Хочу.
1: Вот.
2: Спасибо.
1: Ну вот. Спите.
2: Не. Я уже наспался.
1: Ну тогда лежите тихо.
0: Тихо? Тихо тут по ночам не бывало. В палате спали и бредили раненые солдаты.
3: Слева. Слева обходит. Прикрой. Кому говорю, прикрой.
4: Огонь. Огонь! Огонь! Вот зараза!
3: Серега! А слева же ослеп. Ослеп что?
5: Палыч, ты где?
3: Стреляй.
5: Палыч.
3: Стреляй, говорю.
4: Дай мне побить, побить.
0: Это уж всегда так. Отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь, раз 10 убьют, но все равно проснешься.
2: Да, во сне воевать ничего.
0: Можно.
1: Вы не спите?
2: Нет.
1: Ну, как вы?
2: Ничего.
1: Ну и хорошо. Лежите.
2: Не уходите. А вы это... Вы какую книжку читаете?
1: Хаос. Хаос Шерванзаде. Читали?
2: Нет. Хаос не читал. А вот Намус читал. Это вроде бы тоже Шерванзаде.
1: По-моему, да.
2: А я много книжек читал. Правда, много разных всяких. Ну, вообще-то, может, и не так уж много.
1: А вы откуда?
2: Я сибиряк. Красноярец.
1: А я здешняя. Краснодарская. Видите, как совпало. Краснодар, Красноярск.
2: Да, совпало. Как вас зовут?
1: Лида. А вас?
2: Миша.
1: Ну вот и познакомились. А теперь помолчим. Вам еще нельзя так много разговаривать. Вам поспать бы.
2: Нет, я не буду. Вы знаете, мне уж ничего.
1: Знаю я вас. Все вы геройствуете. А потом...
0: И я сразу скис. Ну, конечно, все мы, нас тут много. И до того я расстроился, что мне, по всей вероятности, стало хуже. А когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы, а Лиды не было.
6: А чтоб тому хвюреру, чтоб ему на том свете было... А как мне сейчас?
7: Не надоело тебе
3: бродягу фюрера поминать, а? По ночам он теснит, что ли? Третью неделю с фюрера, как дьяк с отчи наш начинаешь, а?
0: Вот так начинался новый день в нашей палате. Кто кашлял, кто ворчал. Знакомая картина. Я, не мигая, смотрел на лампу, которую забыла погасить.

0: Сибиряк, как дела? Как дела, спрашиваю? Что ты на лампу уставился? Эй, Миша!
1: Это Рюрик Ветров, тот, что всю ночь командовал своим минометом и величал его не иначе, как заразой. Скуластый Рюрик, который знает обо мне все, и я о нем тоже. Мы одногодки. Ран у него столько же, сколько годов. 19.
0: Как дела, Мишка?
1: Я не слышу, что он говорит. Я думаю о Лиде. Где она сейчас? Сменилась или нет?
0: Как ты, Мишка? Слышишь, что я спрашиваю? Михей, да ты что? Не расчухался еще от наркоза-то?
2: Лежит, молчит, глаза таращит. Курить будешь?
1: Да ладно, и без курева тошно. Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. А когда вовсе очнулся и немного окреп, то целыми днями занимался прической. Лежал, смотрелся в осколок зеркала и любовался своей волосней. А что? Уже чуб волнистый. Надо же, сроду прически не было. В деревне бабушка наголо ножницами стригла. В детдоме машинкой тоже наголо. ФЗО пробовал, правда, отпустить чуб. Тут же обкарнали. Но потом армия. Форма 20. Суровые порядки. Чуб-чик-чуб, чик-чуб, чик-чуб, кучерявый. Чубчик. Ничего. Вот что со мной, чубатым, дальше-то будет? Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня профессия составитель поездов и 7 классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки, а у меня выходит одна. Вторая вон она. Хотя оперировали, хотя связывали перебитый нерв. Висит, как мертвая, и пальцы на ней не шевелятся. Наплевать. Не я один такой. Не пропаду. С чего это мне пропадать? Не так страшен черт, как... А вообще, чего это я тут разлеживаюсь, а? Мне надо выбраться в коридор. Ну, просто вот так позарез надо. А то лежу колодой, не знаю ничего. Ничего, ничегошеньки. А ну! Встал. Не получается. И еще раз. Подалась. Вот так вот. Кровать почти рядом. От спинки к спинке, от спинки к спинке, от спинки к спинке, вот так, вот так. Еще.
0: Михей, ты что, ошалел? Упадешь.
1: Еще чего?
0: Да куда ж ты?
1: Военная тайна. И вот я уже бреду по коридору, а это значит, Лида может быть где-то рядом. Оттого раненая рука моя, это сейчас пустяки, о которых не думается. И то, что я в одном белье, тоже пустяки. Подумаешь, обернул одеяло вокруг бедер и в такой вот юбке щеголяю. Ну и что? Вообще все ребята ходят, как римские патриции. Тепло, удобно, прилично. Да и не в одежде дело. Главное, это моя прическа. Мой, можно сказать, единственный козырь. Ну чего там? Прическа – раз. Потом я веселый парень – два. Беззаботный – три. Присказки всякие знаю – четыре. Ой! Ой-ой. Ой-ой, пол. Что-то под ногами ходуном ходит. Ладно, ладно, никуда он не денется. Нет. Нет, постою. Встаю за подоконник, подержусь. А то так и грохнуться недолго. Нет ее. Нигде нет. Куда она подевалась? И ведь с тех самых пор в палату к нам не заходила ни разу. Вот поговорила бы она со мной еще на хоть единственный разик. Я представил, что бы тогда было. Уж я бы такие вещи ей рассказал из книг. И про фронт. И вообще от этих моих рассказов она бы сразу бы сомлела. И взоры наши, и вздохи слились бы воедино. Воедино. Где это я вычитал? Воедино. Не помню. Но сильно, сильно написано. Я иду, иду, держась за стенку. А Лиды нигде нет. И коридор кончился. Я остановился. И стенку спиной. Подпираю.
0: Охламон. Ну, охламон, Мишка.
1: Чего тебе?
0: Уснул на посту, медвежатник. Не на месте спишь. Сестрицу-то в операционную перевели. Временно. Операционная мадама с одним товарищем-капитаном активно дружила. А наши, главное, этого не любят. И еще учти. Дежурит сестрица через сутки.
1: Да ладно. По мне, знаешь, хоть через трое.
0: И зовут ее Лидкой.
1: Знаю. По мне, хоть Маргариткой.
0: И ошивается вокруг нее тут лейтенантик один.
1: Знаю. А мне вообще хоть генерал.
0: Дурында. Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик. Я в этих вопросах...
1: Иди ты, знаешь, когда ты выучился.
0: У нас у саратовских, знаешь как, родился малый, ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове 90 лет старухи шухерят с ребятами. Так усвоил насчет лейтенанта-то?
1: Ладно, пошел ты знаешь куда.
0: С усиками лейтенант, с красной звездой, и пальто кожаное у него есть. О, смотри-ка, легка на помине. Да ты не робей, сибиряк, я тебя такой штуки выучу.
1: Катись, говорю, катись, оголец саратовский, ишь. Учитель нашелся тоже.
0: Качусь, качусь, не переживай.
1: Да ладно, куда?
0: Я мешать не буду.
1: Куда? Ты что, не можешь постоять, как человек?
0: Пожалуйста, стою. Здрасте, Лида.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, мальчики. Как живете?
1: Лучше не бывает. Только скучновато.
3: Это почему же?
1: Да так. Краснодар этот, припаршивый городишко. Да и люди здесь уж больно какие-то гордые.
3: А что это вы, Миша, на ногах? Завтра к операции будем готовиться.
1: Какой операции?
3: К обыкновенной.
1: Так я готов, хоть сейчас, нате, режьте. Все равно ведь пальцы не шевелятся.
3: Так чтобы было лучше.
1: Ладно. Ладно, я не маленький. Когда операция?
3: Послезавтра.
1: Она ушла, а я закрыл лицо рукой. Я боялся операции, боялся наркоза, я боялся темноты.

0: Когда я очнулся, то в репродукторе пела Шульженко, а на мне была разорванная рубаха, и здоровая рука моя была прикручена к кровати.
1: Урюк.
2: Ты, брат, что? Ты кого это?
1: Тебя. Кого же еще?
2: Выключи музыку-то.
3: Ну, здорово, Мишка Михей.
1: Здорово, брехун саратовский.
0: Отвяжи руку. Затекла.
2: Че привязали-то? Бушевал я, что ли? Или колено какие загибал?
3: Бушевал? Загибал? Ругался? Но как? Посмотрел бы ты, как девушку тут от этих твоих слов загибала.
0: Какую девушку?
3: Ту самую, Лиду. Она около тебя и так, и эдак, родненьким называет, а ты медицину такими словами крыл.
2: Правда?
3: Но на удивление. Ребята в хохот, а она: человек, говорит, в невменяемом состоянии, и смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло. И еще ногой притопнула.
0: А ты что?
3: То, брат, то. Никуда не денешься. Вот, она идет легка на помине. Ты ж лучше у нее самой спроси, что ты вчера здесь наговорил.
4: А ну, где этот скверный мальчишка? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь. Нет, вы поглядите. Поглядите-ка на него.
3: Хорош, хорош.
4: Под одеяло залез. Прячется, устыдился. Нет, ты погляди на меня.
0: И я поглядел. Навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно: Лида.
4: Что, родненький? Что?
3: Ну, друг, ты чего здесь?
5: Привет. Привет.
3: Ну, а что ты уставился? Привет.
5: Пошли в коридор. Ходячий?
3: А вот и давай.
5: Раз, два. Кстати, и вы тоже встали, пошли, и ты... Давай.
4: Лида. Что, родненький? Что?
0: Лида, вы будете приходить теперь ко мне?
4: А тебе хочется, чтобы я приходила?
0: Да.
4: И ты не будешь больше ругать медицину и Краснодар?
0: Нет.
4: Ой. Идти мне надо, Миш.
0: Посиди еще маленько, а? Ну?
4: Две минутки.
0: Пять.
4: Ну, хорошо. Пять.
0: И мы просидели не пять, а целых 10 минут. А потом я каждый час, каждую минуту, словом, все время я ждал Лиду. Она дежурила через сутки. И эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Ждал сначала в палате, а когда поднялся, стал встречать. Парадная дверь была широкая, и я замечал Лиду еще во дворе. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На ней была узенькая в талии пальтишка, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлёстанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный окрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Один передний зуб у нее был чуть сломлен наискосок, и меня он особенно умилял. Но я своих чувств не показывал. Впрочем, не было дня, чтобы она сама не появлялась в нашей палате хоть на одну минуту. Как-то незаметно мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. И, может быть, поэтому медленно тянувшееся время вдруг покатилось, покатилось, побежало. И уже собирается домой мой друг, озорник и пересмешник Рюрик. Дырка у него в легком так и не заросла. И завтра я провожаю его на поезд. А сегодня... Вот он я, в новом рюриковом обмундировании, пикирую в город. Вот улица Пушкина, дом с поломанным крыльцом и флюгером на крыше. Я сел на крыльцо и стал ждать. Из дома вышла женщина, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.
6: Вы чего-то потеряли, молодой человек?
7: Червонец.
6: А где потеряли-то?
7: Да там.
6: А ищете червонец здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?
7: Не знаю. Посижу еще маленько, там ясно станет.
6: Что ясно-то?
7: Вообще, все станет ясно.
6: Итак, все ясно. Ведь вы Миша.
7: Да, я.
6: А я Лидина мама. И да ты, дорогой солдатик, вовсе закоченел. А ну-ка, марш в дом. Лидия спит, разбуди ее. А я скоро вернусь из магазина.
0: Лида спала, а я стоял рядом и смотрел, как ровно и глубоко дышит она, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды.
4: Ой, Миша!
0: Лида шевельнулась, открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до самого подбородка.
4: Ой, и правда, Мишка, пришел сам, один, нашел. Ой, Мишка, и ты вот так сидел возле меня? Я никогда, никогда этого не забуду.
7: Да ты что?
4: Ты знаешь, Миш, такая жизнь кругом. Раны, кровь, смерть. И вот такое. Даже не верится. Миш, мне ведь одеться надо. Отвернись.
7: Лида.
4: Отвернись, Миш.
7: Лид.
4: Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка. Мама!
0: Ах так?
7: Я с трудом отодвинулся, выпустил ее руку,
0: шагнул за занавеску и сел на диван.
4: Ты, Миш, удрал без разрешения?
7: Да.
4: Ой, мальчик. А уницу где взял?
7: Рюрик дал. Ты знаешь, его комиссовали.
4: Молодчик!
7: Кто молодчик?
4: Ты, конечно. А нашел-то как?
7: Нюхом.
4: Молодчик! И что же мы будем делать? Мишка Михей.
7: Ну, почем я знаю?
4: Почем, почем? Бука. Мы будем гулять по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.
7: Не забуду.
4: Как знать.
7: Не забуду.
4: И до чего ж ты сердитый, Мишка Михей?
7: У нас вся родова такая. Медвежатники мы.
4: Какие медвежатники? Медведи ловили, что ли?
7: Да. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький, пойдем в полицию». И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.
4: И не кусали они его.
7: Ну и балдаш ты, Лидка, а еще в институте учишься.
4: Сам ты балда.
0: Лида хлопнула меня по руке.
8: Караул! Наших бьют!
0: И мы начали дурачиться и бороться, и до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в сенцах послышались шаги Лидиной матери.
4: Мама! Мам! Мама! А Мишка обманывает меня и балуется.
6: Это же основная обязанность мужчин, доченька, обманывать и баловаться. Ну, чем же мы будем потчевать гостя?
4: Не знаю. Придумаем что-нибудь?
6: Ну, придумаем. Эх ты, хозяюшка. Вы, Миша, ели когда-нибудь мамалыгу?
7: А это что такое?
6: Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. Это почти каша, только из кукурузы. Понятно?
7: Понятно.
6: Слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу.
4: Слушаюсь.
0: Лида выпорхнула за дверь. А я почувствовал, ее мать хочет сказать что-то для меня неприятное. Я насторожился. И вдруг она дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида.
6: Вам сколько лет, Миша?
7: Мне? Мне 19.
6: Хороший возраст. Хороший возраст. Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?
7: Ну, а почему нельзя? Можно. Откровенно я люблю.
6: Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее распашонка. Она уж если все отдаст. А девушке и отдавать-то всего ничего.
7: Зачем?

0: Какое у вас образование?
1: 7 классов.
0: А специальность?
1: Была специальность, да сплыла.
0: Вот видите, Лидка тоже еще на перепутье. В общем, Михаил, будьте взрослым. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи. Ну, вы понимаете меня?
1: Да. Почти что.
0: Стойте, Миша! Миша, стойте! Не уходите, Миша. Вы сделаете ей больно. А боли и горе и так через край.
1: Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.
0: Дети вы мои, дети. Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова. Слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права. Может, устала от нужды, оскудоумела от горя. Все может быть. Простите меня, Бог ради, простите меня.
1: Ну что вы, за что? Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так в детдоме у нас говорили.
0: А у вас?
1: У меня? А обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату по суеверным соображениям нельзя.
2: Потом мы с Лидой гуляли по Краснодару. По улице Красной, по Чкаловской, еще по каким-то. И Рюриковы сапоги страшно жали мне ноги. Но еще невыносимей была какая-то боль, боль, до сих пор неизведанная мной. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспоминал.

0: Миша, вы о чем с мамой говорили?
1: Да так, обо всем. Про мамалыгу больше.
0: А еще о чем?
1: О разном.
0: Ой, Бука, и откуда ты такой на мою голову взялся? Идет, молчит. Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.
1: Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое. И не сразу понял, что поцеловал я лису.
0: Ах ты, медвежатник, медвежатник. Тебе бы только со зверьми.
1: Я обиделся и попытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал и не дышал до тех пор, пока без дыхания уж стало невыносимо. Я отнял губы, протяжно вздохнул. И мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.
0: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
1: Может, и есть. А если нет?

0: Давай загадаем вон на ту, над ковшиком.
1: Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыхание. И так хотелось стиснуть ее. Да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла. Я бы не знаю, что сделал для нее и для всего советского народа.

0: Столько радости бурлило во мне тогда, столько радости. Многого я не знал и не понимал. Не знал, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя, и что поэтому Лида напрашивается подменять сестер и дежурит за них, забыв про сон и покой, лишь бы побыть со мною. И вот моя последняя ночь в госпитале. Мы с Лидой не спим. Мы сидим возле печки в палате выздоравливающих. И надо было вроде говорить, говорить, говорить. Только о чем? О том, что я уезжаю, а Лида остается. И мы молчим. Я курю. Лида гладит мою руку. А она, эта рука, уже чувствует боль.
1: Выходила тебя, словно родила.
0: Мы еще встретимся, Лидка. Правда. Правда встретимся. Ты, главное, верь.
1: Руку береги. Чудом спаслась, отнять хотели. Видно, силы у тебя много.
0: Нет, не в этом дело. Просто мне без руки нельзя. Кормить меня детдомовщину будет некому.
1: Миша, Миша.
0: Ну что ты на меня так смотришь? Лида, не надо так.
1: Как надо?
0: Не знаю я. Бодрее, что ли?
1: Стараюсь. Миша.
0: А?
1: Ты чего замолчал?
0: Да так что-то. О чем же говорить?
1: Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?
0: Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал. Но как решиться, как произнести это? Да нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазняя, слабак. Я злюсь на себя. А Лида, видимо, подумала, что на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер. Я притянул ее к себе, взял и чмокнул в эту самую вздернутую губу.
1: Ой, вредный.
0: В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула.
1: Либо тих, Миша. Их либо дих.
0: Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либо» все-таки знал и растерялся.
1: Их либо дих, балбес ты этакий.
0: Я тоже либо. Я тоже их либо. Еще тогда, ты знаешь, когда у лампы.
1: Так чего же ты молчал столько месяцев?
0: Страшно было. Ты знаешь, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить.
1: Неужели все? Неужели ты сегодня уйдешь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже все. Миша, Миша, что ты молчишь, а? Что ты все время молчишь?
2: Не надо. Не надо плакать, сестренка моя, не надо.
1: Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. Я поставлю температуру. Ну, поднялась, а? Ну, неожиданно, ну, бывает же.
2: Ты с ума сошла? Ты что?
1: Я знаю, что это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонит. Из института прогонит, ну и пусть прогонит. Хочу побыть с тобой еще день. Хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день! Пусть остановится!
2: Лидка, опомнись. Чего ты несешь? Лида! Лида!
0: Мне было страшно. Мне жутко было. Меня озноб колотил. Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь. Но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы казался слабей Лиды. А я и в самом деле, видать, был тогда сильным парнем. Точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом показалась и вовсе истлела навсегда, насовсем. Прошли годы, многие годы, и война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка. Я все думаю, а может, встречу? Случается же, случается. И знаю, ведь ничего уж не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь. Я люблю родную страну свою. Но уж очень большая земля-то наша российская. Утеряешь человека, и не вдруг найдешь. Но в памяти друг дружки мы так навсегда и остаемся молодыми и счастливыми. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу. Смотрю, как звезды вспыхивают, краят высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли. Погасли еще задолго до того, как мы родились.
3: Но свет их еще все идет к нам. Все еще сияет нам.
1: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
3: Никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал горьким. Нет, нет. Счастье не бывает горьким, неправда это. Горьким бывает только несчастье. Вот обо всем об этом я часто думаю, когда остаюсь один. Остаюсь самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный поэт наш.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Около спорта.
6: Всем привет. В эфире «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем привет.
7: Привет, Вася. И слушателям тоже большой привет.
6: Очередной свободный эфир, где мы обсудим матчи Лиги чемпионов, поговорим про завершающиеся чемпионаты в европейских странах, ну и, конечно, поговорим про ту концовку чемпионата, которая у нас происходит. Два тура остается, и все это постараемся в ближайшие полчаса чуть меньше уместить. Предлагаю начать, наверное, с первых полуфинальных пар. Контрастные матчи получились. Ну, наверное, я не знаю, может быть, самая классная игра по не то чтобы драматизму, но по тому количеству, объему вещей, которые в ней произошли, случившиеся между ПСЖ и Бавария. Что-то похожее у нас было в прошлом году между Интером и Барселоной. И казалось, что действительно мы, скорее всего, в матче с Арсеналом и Атлетико увидим, ну, если не полную противоположность, то явно не изобилие голов. В целом, может быть, что-то в ожиданиях и совпало, но, мне кажется, по борьбе, по накалу этот матч вообще не уступал. Как тебе первые полуфиналы, на что ты обратил внимание? Я не знаю, смотришь ли ты их с точки зрения боления за какую-то из команд, либо просто наслаждаешься футболом?
7: Нет, я уже давно прям так вот за какие-то команды не болею. Так и бывает такое, но в основном нет. Я болею за отдельных футболистов, например, за Матвея Сафонова, понятное, за Харри Кейна. Мне просто очень хочется, чтобы этому человеку компенсировалось в карьере. Ну, есть еще другие за тренеров в определенный момент тоже. И мне так как-то больше нравится. А что касается матчей, мне вот всегда немножечко хочется возразить, хотя, в принципе, со мной никто не спорит. Понятно, что люди просто говорят то, что они чувствуют. А мне всегда не хочется, чтобы вот такие матчи, как Бавария ПСЖ, были общим мерилом для всех. Ну, то есть, для меня как бы понятно, что это наше счастье, нам повезло, что мы такое вот увидели в прошлом году, такое же увидели в этом году. На мой взгляд, матч Бавария-ПСЖ все-таки по какому-то накалу до Барселоны-Интер не дотянул вот до первого матча в прошлом году, хотя был тоже очень хороший. Я просто того, что очень многие сорвались на Арсенал и Атлетико именно из-за того, что получился такой матч Баварии-ПСЖ. В целом, Арсенал и Атлетико сыграли классический, среднестатистический полуфинал Лиги чемпионов. И мне кажется, что не должны они страдать из-за того, что Бавария и ПСЖ сыграли классный матч. Ну, это я так, я спорю с теми, кто со мной не спорит. Это вот так.
6: Мне кажется, это был идеальный матч для того человека, которому нужно продать футбол, как вот мы пытались продать хоккей в прошлом выпуске. Вот если нужно кому-то показать, каким интересным может быть футбольный матч, можно показать игру Бавария и ПСЖ хотя бы с точки зрения именно зрительского интереса. Понятно, что в той игре тоже был свой интерес, но он для более погруженных и искушенных людей, а не для тех, кому, может быть, вот футбол кажется скучным, потому что мало событийных моментов именно.
7: Да я согласен. Единственное, что я не уверен, что я бы быстро бы не наелся этой истории, если бы она была слишком часто. Не, это потрясающе. Это на самом деле торжество футбола, это очень круто. Еще мне нравится, как сами тренеры, сами футболисты настолько от этого счастливыми становятся. Вот там посмотреть можно интервью, и там что Компании, что Луис Энрике с таким уважением, с таким восхищением друг к другу. То есть они вот настолько счастливы от того, что у них получилась такая история. Там еще матч так сложился, что ну, ПСЖ выиграл, понятно, а Бавария, она как будто бы почти отыгралась, и тоже уже какого-то такого расстройства не было, да, и вот, и получается, что все еще и довольны, и получился вот прям праздник-праздник. Понятно, что нас ждет второй матч, будет он такой или нет, мы не знаем, но при всем при этом вот тут все сложилось, это действительно штука, которую было бы жалко. Ну, бывает такое, знаешь, когда ты не смотришь матч, а потом выясняется, что матч был классный. Вот этот матч было бы жалко не посмотреть. Очень круто, что посмотрел. Я всегда стараюсь такие уже заключительные стадии Лиги Чемпионов смотреть. Но бывает всякое, и мне кажется, что очень классно. Вот, ну, для себя я отмечаю, что я все-таки, у меня получилось увидеть этот матч. Хотя бывают такие матчи, которые они суперские, ты их пропускаешь. Ну, вот получается. Ну, Лига Чемпионов периодически дарит такое. То есть там за последние там, годы можно, начиная там с того, как Барселона у ПСЖ отыгрывалась, опять же, прошлогодний матч, там можно повспоминать, то есть в Лиге Чемпионов все-таки бывают периодически такие футбольные праздники, ну и классно, что они вот случились. Я не уверен, что мы увидим, ну, может быть, кроме ответного матча, еще такой праздник в финале, не уверен, что это будет, но при всем при этом это очень круто. Если честно, трудно делать выводы вот по полуфиналам, о фаворитах. Мне, если честно, казался немножко аутсайдером в этой четверке Арсенал до начала полуфиналов, потому что, ну, Арсенал прям вот поплыл, казалось, прям совсем, то, что он не вывозит, он почти уступил первое место Манчестер-Сити, как-то там вот так вот все сложилось, и Арсенал казалось то, что именно на ментальном уровне не вывозит. Но вот сейчас Арсенал перезагрузился и в чемпионате, и в этом, и он уже не выглядит аутсайдером в этой четверке, поэтому у меня какое-то ощущение, ну, в силу эмоций, я тоже им подвластен, мне кажется, что, конечно, как будто бы победитель вот в этой паре, но это далеко-далеко не факт, и все команды в этом смысле достойны друг другу. То есть я к тому, что это, несмотря на разницу в стилях, очень классные полуфиналы, и, надеюсь, получится не в одну калитку финал, как в прошлом году.
6: Победитель в паре Арсенал-Атлетико, ты имеешь в виду?
7: Нет, победитель в паре Бавария-ПСЖ. Хотя мне кажется, что и Атлетико, и Арсеналу будет легче немножко играть с Баварией. Ну вот мне так кажется. ПСЖ совсем выглядит какой-то машиной такой неугомонной. А Бавария может пройти ПСЖ? Все-таки она вот очень рвет темп, очень она, знаешь, такая быстрее, медленнее играет. Вот ПСЖ может на этом погореть. То есть вот ПСЖ именно разорвать вот так вот изменением вот скорости, мне кажется, можно. Но, опять же, это делает Баварию уязвимой перед условными Арсеналом и Атлетико. А вот ПСЖ, мне кажется, для них более проблемный соперник. Ну, то есть, вот я скажу так, если выйдет ПСЖ в финал и будет играть, ну, с кем-то из них будет прям фаворитом, а если выйдет Бавария, то... Не знаю, у меня вот тут есть сомнения.
6: Ну, вообще, мне кажется, здорово, что у нас такие открытые варианты впереди, потому что ни тот, ни другой результат не дают вообще никакого ответа. Да, и здорово, что Бавария немножко подсократила эту разницу перед...
7: И хорошо, что отменили гостевые голы. Дурацкое правило было такое.
6: Ну, не знаю, мне оно, кстати, даже нравилось, но сейчас действительно это просто разница. И...
7: Она бы мешала бы, если честно, вот, в ответных матчах.
6: Ну, ты знаешь, это просто правило, которое там брали и держали в голове. А так же, как сейчас понимают, что если гол забили, то нужно еще минут 5 подождать, а то как бы чего не вышло. И ты знаешь, не знаю, я... До сих пор считаю, что в футболе должно быть место ошибкам, вот, но когда эти ошибки запрограммированы и когда они совершаются после 10-минутных переговоров, совещаний, консультаций, начерченных линий, ну, как будто это все того не стоило.
7: Мне кажется, что в европейском футболе ну, понятно, что во всех чемпионатах по-разному, но с этим работают. Там гораздо быстрее стали смотреть ВАР, потому что мы немножко травмированы чемпионатом России. Как смотрят ВАР у нас, но, во всяком случае, в том футболе, который я периодически смотрю, я нигде не вижу близко к этому. Ну, в Италии там бывает, но и то так долго не смотрят.
6: Ну, квинтэссенцией продолжительности игры стал чемпионат мира прошлый, да, когда у нас общее время матча выросло там минут на 15 или 20. Там были супер большие отрезки, которые добавлялись и к первому, и ко второму тайму. Вот. Ну да, я согласен с тем, что это в динамике меняется. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, наверное, любая игра, она не должна оставаться статичной. Все меняется. Ну и зрительский интерес меняется. Ну вот VAR, он как будто идет в разрез. Да? С одной стороны, мы как будто бы какой-то точности должны добавить, справедливости. Но вот то, что у нас игра разрывается из-за этого на такие дополнительные отрезки, когда ничего не происходит, и зрители чего-то ждут. Ну, наверное, в этом тоже кто-то что-нибудь находит.
7: Но опять я в сторонку отойду, просто мне кажется, тут вот для меня проблема разрыва даже меньшая проблема, чем проблема вот этих вот пограничных решений. Потому что вот они меня прям совсем раздражают, когда вот начинают вот эти вот отмененные голы, вот эти вот пенальти, отвратительнейшие пенальти, которые прям, я не знаю, как вирус какой-то в футболе, с ним, наверное, тоже что-нибудь решат, но это прям вообще катастрофа просто, что происходит. Вот это вот, когда там надо 25 минут разглядывать, а потом вот команда получает за, ну, явно какой-то фол, который там раньше вот даже близко бы не заметили, получает там практически гол в подарок получает. Ну вот, это вот меня бесит, согласен.
6: Ну, наверное, самая главная проблема это в том, что непонятно, где единая система меры весов, да, то есть вот всегда мы обсуждаем, что а вот в такой-то игре вот за это пенальти, помните, поставили, а вот в такой-то игре вот за это пенальти не поставили, а здесь поставили, и вот идентичные моменты, и вроде бы, а тут, наверное, на 20 сантиметров рука была прижата, а тут мяч вроде бы сначала коснулся тела, а потом не коснулся или нет, а вот здесь одни считают так, и вот это... Ну, настолько нюансы мелкие, и раньше они все отдавались на откуп судье, который в моменте это решал. Да, наверное, он ошибался. Но вот,
7: раньше мы честно, и сами еще столько не видели.
6: Ощущение, ну, то есть... что как будто бы он не настолько чаще ошибался, насколько это происходит сейчас, с учетом потраченного времени, той техники, задействованных дополнительных людей, технологий. Ну, в общем, честно, насколько это идет в плюс.
7: От этого просто уже точно не откажутся, потому что люди это будут все равно видеть, и их будет это бесить. Проблема хорошей картинки. Мне кажется, тут еще проблема есть, я у кого-то это прочитал, хотя я сам когда-то об этом думал, есть проблема в самом пенальти. Как будто в нынешних реалиях можно подумать о том, что, может быть, перепридумать наказание за это, за все, потому что получается, что за тот факт, что фол в штрафной, а фол может быть очень-очень маленький, мы в любом случае практически дарим гол. И как будто бы вот здесь вот есть какая-то история, о которой нужно подумать. Как будто бы, ну, через какое-то время, пока еще нет, но вопросики к самому пенальти, как к наказанию за такие фолы могут возникнуть вопросы. Потому что фолы-то там есть, чаще всего не есть. Просто вопрос, как бы, ну, действительно за такие фолы давать. Вот это... А границы никто придумать не может. Но мне кажется, мы с тобой уходим уже.
6: Ну, мы говорили когда-то про те правила, которые могут появиться, как раньше в МЛС били что-то типа буллита, да, когда игрок разбегается чуть ли не с середины поля, и у вратаря есть больше шансов как-то придумать, да, то ли сближаться с игроком. Ну, в общем, шансов отбить такой мяч, естественно, выше. Хорошо, подводя итог, наверное, тому, что будет происходить в ближайшие два дня в ответных матчах Лиги Чемпионов, стоит сказать, что у нас, получается, две команды уже почти чемпионы. Ну, Бавария точно оформила чемпионство, ПСЖ к этому максимально близок, там три тура до конца, 6 очков разница. А вот Арсенал по потерянным очкам, они с Манчестер Сити наравне, но Манчестер Сити еще нужно две игры сыграть. И действительно, Арсенал, наверное, вот в этом смысле он наиболее вовлеченный во внутренний чемпионат, потому что Атлетика на четвертой строчке, в принципе, себя там тоже уверенно чувствует. Ну и получается, что у нас там две команды практически чемпион, один коллектив, который борется непосредственно, и вот четвертая команда из Испании, про которую мы говорили, что, скорее всего, она вполне себе кого-то из фаворитов может покусать, что с Барселоной уже сделала. Ну, не знаю, если вот говорить, за кого я в этих парах, я не то чтобы выделяю этих фаворитов, но мне будет интереснее, если в финале сойдутся ПСЖ и Атлетико. Несмотря на то, что, конечно, наверное, Арсенал заслуживает своей игрой в этом сезоне, конечно, больше.
7: А мне вот интересно твое мнение по поводу спора последних дней того, что Ну, понятно, что как бы он играет, значит, он согласился, то есть мы даже не с формальной точки зрения, а с такой вот с моральной. А стоит ли вообще говорить о, как, о некой такой усложнении ситуации для Арсенала? Потому что Арсенал, по сути, единственная команда, которая имеет смысл играть вот в своем чемпионате. Да? Все остальные освобождены от этого, они, то есть, заняты только Лигой чемпионов.
6: Ну, ты знаешь, это, мне кажется, вечный спор, когда ты действуешь на два фронта, на два турнира, это тебя скорее дополнительно мотивирует, либо ты тратишь больше сил. И тот, и другой фактор могут сыграть как в плюс, так и в минус. И мы видели подтверждение и того, и другого сценария. Поэтому, не знаю, честно, я думаю, что... Опять же, скорее всего, здесь Арсенал может стать заложником этого фактора и упустить оба варианта, да, потому что, в принципе, ну, шансы, что Арсенал выиграет оба турнира, есть процентов, ну, не знаю, 15-20 я бы к этому отнес. Да. И, наверное, если мы предположим, что можно было все ресурсы кинуть только на один турнир, в теории мы могли бы считать, что шансы у Арсенала там, победить в чемпионате могут быть выше. Но, естественно, когда ты тренер команды, ты, скорее всего, так делать не будешь. И я думаю, что тренер опирается не только там, на себя, но и на там, определенные посылы от менеджеров, от всей структуры клуба. Так что Арсенал будет играть в каждой игре. А что из этого получится, не знаю, честно. Но я думаю, что это не настолько прям существенный фактор, который вот определит, как Арсенал сыграет именно в ближайшей игре. Давай перейдем к чемпионату России. У нас уже буквально два тура остается. В ближайшие выходные несколько интересных матчей. Локомотив играет с Балтикой. Возможно, это матч ну, что-то типа за третье место. Опять же, еще и «Спартак» играет в этом же туре с «Рубином». Ну и, наверное, вот здесь возможно определиться как раз расклад этих мест с третьего по шестое. В последнем туре, кстати, ЦСКА принимает «Локомотив». Ну вот ЦСКА как будто уже отвалился от, ну нельзя сказать, гонки за какое-то третье место. Ну вообще за участие в распределении этих мест, мне кажется, ЦСКА уже где-то в межсезонье, и то, что с тренером попрощались, ну, в общем, понятно, что два тура оставшиеся, наверное, никакой роли здесь не сыграют. Ну, наверное, про то, кто может являться идеальным тренером ЦСКА, я даже не знаю, я хотел тебя спросить, но я понимаю, что это такая больше философская отвлеченная история будет.
7: Ну, мне кажется, сейчас уволили-то Челестини за тем, чтобы попытаться, ну, чисто на каких-то таких моральных историях попытаться «Спартак» обыграть. «Спартак» же, помнишь, также обыграл ЦСКА в первом круге чемпионата. Ну, я имею в виду в кубке. То есть я думаю, что идея чисто в этом. То есть там, может быть, и подождали бы до конца сезона. Просто это попытка встряхнуть команду и, может быть, побороться за кубок. Посмотрим, получится из этого что-то. Сказать нечего. Вот, что касается борьбы за третье место. Они играют, конечно, но убиваться они никто не будут. Мне кажется, мы это видим. Балтика, может быть, и хотела бы убиться, но Балтика выдохлась. Мы прям это видим. Вот там, наверное... Там, кстати, интересный момент. Команды, которые набрали больше всего очков после перерыва, ну, не считая «Зенита» и «Краснодара», это «Рубин» и «Спартак». Ну, то есть вот команды, которые перестроились, и еще доказать им, да? Вот. Поэтому я думаю, что... Вот,
6: которые играют Спартак... в ближайшем туре как раз.
7: Да. Вот, у нас сейчас самая интересная история. Ну, понятно, что борьба за чемпионство. Ну, там мы как бы уже... Либо Краснодар выиграет два матча, либо не выиграет. Весь вопрос в этом. Вот. Но там еще борьба за выживание у нас интересная, как всегда. Ну, это наш, особенность нашего чемпионата. У нас там Сочи выдал суперспурт. Кстати говоря, Сочи играет с «Зенитом». И что, мало ли. Я уж не знаю, какие у них там сейчас отношения. Было бы интересно, да, если бы Сочи взял бы и лишил «Зенит» чемпионства. Вот. Было бы, конечно, забавно. Хотя Краснодар тоже может проиграть «Динамо». Вот, какая-то такая история. Там у нас, что еще интересно, ну, там у нас практически оформил вылет Нижний Новгород. Я думаю, что по нынешней игре как будто бы даже у Сочи попробовать обогнать «Динамо» Махачкала шансов больше. Они реально, ну, классно играют. Они в этом смысле прям, ну, бустанулись. Ну, там «Зенит», конечно, но я говорю, давай посмотрим. Вот, у нас благодаря победам над «Локомотивом» и «Спартаком» почти спаслись крылья. Там, ну, зависит от других результатов. Если вот сейчас еще одну победу в двух матчах одержать или хотя бы две ничьих сыграть, то там гарантированно спасутся без всяких стыков, без всего. Да и так, скорее всего, тоже будет. Там Оренбург на выезде и Акрон. А, там есть проблема у Акрона, который в последнем туре играет с крыльями и может тоже попасть в стыки на прямой вылет уже прям маловероятно. Ну и Динамо Махачкала может оказаться тоже командой, которая вылетит напрямую. В общем, вот такая вот история достаточно интересная. Мне кажется, в этом смысле сражение за вылет даже интереснее, чем борьба за чемпионство. Но борьба за чемпионство, я говорю, все расклады понятны. У Краснодара Динамо и Оренбург, Динамо на выезде, Оренбург дома. У Зенита, по-моему, Сочи дома и Ростов на выезде. То есть вот такая история. У Зенита календарь попроще, но все в руках Краснодара.
6: Ну да, 11 числа у нас Динамо принимает Краснодар, 10-го Зенит принимает Сочи. Ну и вот здесь действительно разные соперники. 17-го числа все матчи, насколько я понимаю, играются в одно время. И параллельно можно будет следить Ростов-Зенит и Краснодар-Оренбург. Ну, в общем, наверное, уже получается третий год, да, у нас последний тур все решает. Я думаю, что...
7: И третий год у нас последний тур Ростов-Зенит, извини, пожалуйста. Там либо Зенит-Ростов, либо Ростов-Зенит, они третий год подряд играют в последнем туре.
6: Ну, и где-то Краснодар-Динамо тоже вот в последних турах тоже играют, если не в последнем,
7: то в предпоследнем. Ну да, но тут вот 29-й, там два раза было в последнем, а теперь вот в предпоследнем играют, да.
6: Да, и сейчас Динамо тоже может в этот процесс вмешаться. Ну и здорово, на самом деле. То есть ближайший тур, он, ну только если Краснодар не выиграет, а Зенит не проиграет, он в любом случае оставит вопрос открытым. Да? Все остальные результаты, они позволят командам претендовать на выигрыш итоговый. Что у нас еще из новостей произошло? Утвержден лимит на легионеров, который обсуждался очень активно. И по факту, что мы имеем на следующий год, лимит ужесточается на одного человека. То есть сейчас у нас 13 разрешено легионеров всего в заявке, и на поле может одновременно находиться 8 человек. Ну, соответственно, с нового сезона эти цифры будут 12 в заявке и 7 на поле. Ну и планируется это в идеале довести до соотношения 10-5. Ну как будто бы, наверное, все нашли какой-то компромисс. С одной стороны, лимит усилили, с другой стороны, не настолько сильно, насколько могло бы это быть. Да, и, в общем-то, сейчас вроде как нет такой необходимости клубам настолько сильно искать игроков с российскими паспортами, да, бороться друг у друга, отнимая этих игроков, хотя слухов уже очень много по поводу определенных фамилий. Ну, в общем, про это еще поговорим. Слушай, ну, по поводу вот этих раскладов, на самом деле, действительно, последний тур, если мы берем, как тебе матч «Зенита-ЦСКА»? Вот все-таки, возвращаясь к ЦСКА, понятно, что ну, для болельщиков клуба сейчас... Ну, не то, что опять какое-то смутное время, но ну, опять какая-то перезагрузка, перестроение. Да, вот в североамериканских лигах этот процесс называется ребилд. Да, все, команда ушла в перестройку. Сколько она займет, непонятно. Но здесь под перестройкой может пониматься и просто смена тренера, встряска, которая, в общем-то, позволит команде ну, до межсезонья на каких-то рельсах докатиться. Ну вот, опять же, да, в зимний период был еще Березуцкий в команде, можно было там, условно, ему дать бразды правления. Сейчас вот тренер из молодежного состава, мне он вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, как бы расчет просто, что игроки без тренера будут играть лучше. Ну, такая история немножко сомнительная. Как тебе в целом игра ЦСКА с «Зенитом»? Что ты думаешь о том, что сейчас будет в команде? Ну и давай все-таки задам тебе этот вопрос. Как ты думаешь, кто идеальный тренер для ЦСКА вот именно сейчас?
7: Я думаю, мы успеем сказать пару слов про чемпионство Киева в Интере. Ну ладно. Мне кажется, что ЦСКА беспросветен. Это история, которая похожа на историю безвремени «Динамо» многолетнего, которая пока ничто не похоже на то, что ЦСКА из этой истории выплывет. Каждый раз после увольнения Слуцкого казалось, ну вот сейчас у команды явно не хватает ресурсов, и, судя по всему, не хватает ресурсов не только на условные трансферы, но и в последнее время и качество менеджмента стало тоже гораздо хуже. Плюс то, что выглядит как хорошие сделки, ну, например, даже там покупка Баринова, которая мне казалась хорошей, или там, я не считал настолько плохой там историю с Дивеевым на Гонду замены, она и то... не дает о себе результата, то есть нет какого-то попадания. И в целом вот каждая следующая история, как будто бы ЦСКА куда-то все сереет, становится более второстепенной какой-то командой. И я в последнее время вообще все, что происходит, я не знаю, не только с ЦСКА, но у меня вот все, что вот в последние 5 лет, то, что московские команды не могут вообще никаким образом побороться за чемпионство, то, что там Краснодар только начал бороться с Зенитом, да, вот это прям вообще грустно на это смотреть.
6: Динамо 2 года назад.
7: Да, Динамо еще. Когда во всей этой истории как бы вся надежда только на Спартак, это говорит о плохом состоянии тех самых команд, и я, честно говоря, никакого истории, не знаю, идеальный тренер, не идеальный тренер, мне кажется, в ЦСКА уже проблема не в тренере. Ну, наверное, как вариант можно Слуцкого вернуть, но я не уверен, что он там на это согласится. Я у тебя то же самое могу спросить про историю с Галактионовым, потому что Галактионов тут в Мореско сыграл практически такую же пресс-конференцию, как тренер Челси не так давно уволенный дал. Да? Хотя, как позапрошлый тренер Челси уже, да, там очень часто меняют тренеров. Как тебе кажется, останется ли после этого Галактионов или закончит так же, как Мореско после таких пресс-конференций, похожих на него?
6: Не знаю, мне очень сложно судить об этом, потому что я последние, наверное, лет 5-6 не очень понимаю стратегию клуба. То есть заявления публичные расходятся с реальными шагами. И сейчас Локомотив, ну, наверное, он в целом идеально укомплектован с точки зрения состава и с точки зрения там, тренерского штаба для решения вот, задач на уровне там, места с 3 по 6. Да? То есть в целом до начала сезона я говорил, что там, если Локомотив займет место там, любое выше 6, это будет хороший результат. То есть ну, команда вот, примерно... наверное, хорошего результата и добилась, учитывая там и ростер, и, наверное, в целом, ну, как бы тренерский талант, да, хотя я, ну, Галактионова считаю добротным для там, нашего чемпионата тренером. Ну, собственно, в целом Локомотив абсолютно оправдывает там тот результат, который там соотносится со своим ресурсом.
7: Ну, а с его сарказмом ты согласен, как тебе кажется, то есть ты вот в этом смысле на его стороне?
6: Не знаю, мне не все заходы Галактионова нравятся, мне, наверное, в целом, вот как тренер Галактионов не совсем, наверное, там как-то вот по типажу он мне симпатичен, вот. Но другое дело, что мы всегда рассуждаем, а дальше ведь может быть еще хуже. И когда ты являешься болельщиком команды, которая проходила этапы гораздо хуже, тебе Галактионов вроде выглядит уже не настолько, ну, скажем так, минусовым вариантом при условии всех тех нюансов, которые у него есть. Отношение менеджмента, тренера и того, что происходит вот в этом отношении, для меня большая загадка. Я думаю, что все ну вот, нюансы, которые мы видим, связанные с отсутствием там, я не знаю, ходов в трансферной политике, заключении контрактов с игроками, да, они не на пустом месте происходят. И это даже выражается в там, работе с болельщиками в каком-то отношении, да, потому что вот недавно я посетил игру, да, и там по каким-то мелким нюансам ты тоже ощущаешь, да, что происходит в клубе, как работает менеджер, как ну, происходят те или иные процессы, насколько они отлажены. Это касается даже вот мелких вещей. Поэтому не знаю, как болельщик я буду за этим следить. В любом случае, мне кажется, что там, Локомотив может этот сезон в себе в актив занести. Наверное, если Галактионов останется, шансов чуть-чуть продолжить какое-то движение по построению ну, этого интересного проекта чуть больше, но в целом, даже если он уйдет, как будто бы нельзя сказать, что Локомотив рухнет. Тут, опять же, нет понимания и стратегии на уровне генерального менеджмента, поэтому никакой преемственности тоже не будет. То есть, в принципе, к сожалению, Локомотив, по большому счету, не так потеряет много, если Галактионов уйдет, потому что непонятно, что терять. Вот, к сожалению, такой у меня будет вывод.
5: Мне кажется, там еще, знаешь, проблема в том, что вот для этих команд ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо, места с 3 по 7 они как будто забронированы. Ну, будем мы, как болельщики, там, я не знаю, рассуждать, что 7 место — это провал. Но в следующем сезоне будет 4, и скажем, что уже нормально. И как будто вот пока я никаких предпосылок для того, чтобы кто-то из этих команд не был на месте с 3 по 7, я не вижу, если честно. То есть они, ну, вряд ли должно что-то прям совсем провалиться, чтобы они заняли там 10 место, это уже прям надо совсем что-то учудить, да. И слабо себе представляю, при каких обстоятельствах не «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за двойку. Ну, надеюсь, что это будет так, но, честно говоря, я в это все меньше и меньше верю.
6: Ну, на этом мы уже получим ответы в следующем году, а здесь будем наблюдать за оставшимися турами и уже, я думаю, в следующем эфире подведем итоги и, может быть, некоторых европейских чемпионатов и нашего в том числе. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч.
4: Около спорта. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
9: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
10: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Бишкека Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Здравствуйте, Алексей.
11: Здравствуйте, Наталья.
10: Рада вас снова слышать. Сегодня нам хотелось бы поговорить про психосоматические реакции. Что бы вы нам могли рассказать по этому поводу?
11: Давайте затронем сразу параллельную тему. Часто люди говорят, психосоматика неправильно. Психосоматические реакции, сомопсихологические, чтобы у людей было понимание. Психо, душа, сома, тело. Поэтому, когда человек сталкивается, такие специалисты, как я, как психологи именно, и как врачи сталкиваются, они сталкиваются с психикой, они смотрят, что первично, а что вторично. Поэтому есть психосоматические реакции, где в основе имеется в виду ментальное здоровье, а есть, где в основе физиология. Давайте какой-нибудь простой пример. Ну, психосоматическая реакция. Это какой-то близкий человек из вашего окружения взял вас, обозвал каким-то нехорошим словом. Ну, физически там вас не тронул, а вы какие-то недовольные, отличное состояние. А само психологическое, ну, вы шли, не знаю, мизинцем об тумбочку стукнулись. Ну, ментально вас никто не тронул, но когда вы стукнулись, и оно болит, у вас также настроение почему-то плохое. Ну, вот самые простые примеры.
10: Ну, то есть от первоисточника. Либо задели нас за живое именно с психологической точки зрения, да, либо за живое в плане нашей телесной ударили или мы сами ударились. Отсюда разница.
11: Да, отсюда мы всегда должны наблюдать такие вещи. Из опыта тоже говорю, потому что часто путают то психосоматические реакции, то сомопсихологические. К сожалению, это конфликт такой негласный среди психологов и врачей. До сих пор остается, я понимаю, почему он растет, к сожалению. Но ничего пока сделать не получается.
10: Ну вот в тему вопрос по поводу аллергии. Она на теле, да, но вполне возможно, что это идет какая-то реакция психологическая. Как здесь понять, действительно ли это от наших нервов, скажем так, или это действительно что-то с нашим организмом?
11: Давайте я вспомню основателя психоанализа Фрейда, что он был неврологом, если мне память не изменяет, и даже гипнологом по современному понятию, он владел гипнозом. Почему он захотел создать психоанализ? Он написал такую вещь. Я понимаю, что каждый раз я лечу следствие. И когда мне говорят, как понять, я говорю, ну если у вас аллергия, каждый раз приходит. То есть вы ее лечите уже 7-й раз. Ну, значит, врачи лечат, наверное, следствие, а не первоисточник.
10: Логично.
11: Вот как бы так. Да, ну, все очень просто. Я сталкиваюсь, потому что с этим постоянно. Если у вас физическая боль в первую очередь мучает, то не надо бежать к психологу. В первую очередь обращаются к врачам. При той же даже аллергии... Ну, был такой случай у коллеги, который в ступор попал, но быстро из него вышел. К нему ходила клиентка. Тут у нее на что-то была аллергия. И она это съела и пришла к нему и говорит, вот, это психосоматика. А он видит, как она краснеет, аж ей плохо становится. Он вызвал скорую прямо в кабинет. Она приехала и сняла ей анафилактический этот шок, который, как я понял, вследствие проявился. Это аллергии. Поэтому если у вас физическое проявление, вы идете в первую очередь к врачам. Если у вас не физические явления, то есть у вас не физическая боль, вы, например, там часто задумываетесь, еще что-то негативное, это к нам. Нужно всегда разделять такие вещи. Ну и, как я сказал, если врачи вам каждый раз лечат одно и то же следствие, тогда это уже все-таки психосоматическая реакция. Похоже на нее.
10: А у вас в практике было, когда человек, может быть, по другой проблеме ходил, да, но у него была еще аллергия, и потом она прошла, например, вследствие проработки каких-то тем?
11: Был один очень интересный случай, да, но он как-то не связан был, скажем так, у него была аллергия, но она его не мучила на тот момент, когда он ко мне обращался. Мужчина, 37 лет, у него якобы аллергия была, знаете, на пыль. Я не говорю, что это у всех одинаково сразу. Это просто один из случаев. Потом придут, скажут, ну вот если все, аллергия на пыль. Ой, не на пыль, на пыльцу, прошу прощения. 37 лет, у него немного другие были проблемы. Его вообще ко мне отправили, я так и не понял, зачем. И что-то мы начали вот с ним работать. И оказалось, что 8 лет назад у него умер любимый кот весной. А он должен был ехать в командировку, и все равно, когда... А этот кот с ним прожил 15 лет. И когда у нас есть такие животные, ну, хотим мы или нет, когда они умирают, это очень близкие, даже еще называют членами семьи, близкие нам, с которыми мы не хотим расставаться. Мы проживаем как бы горе. А ему нужно было ехать в командировку. Это как раз наступало весной. А я почему-то, не знаю, там так получился разговор, что я спросил, а когда у вас аллергия? Он говорит, ну, вот тогда. Я говорю, а когда она наступает? Он говорит, вот тогда. Я говорю, подождите, а как получается, что у вас пыльца, ну, весна же... Весна бывает абсолютно разная каждый год. Где-то там теплее, где-то холоднее. Я говорю, как получается, что у вас в один и тот же день она наступает? И вот мы выяснили эту историю, что он не прожил горе, потому что ему нужно было ехать в командировку. У него конец марта, у него жуткая аллергия начиналась. И врачи ему говорили, ну, вот у вас особенности такие. И он говорил, ну, не было же никогда. А он не связал это никак. Вот вам пример психосоматической реакции. То есть он просто не прожил это горе. Я не открою такого большого секрета, но он просто там прожил, расплакался. Через год он мне сам написал, поблагодарил меня, у него, оказывается, нет аллергии больше.
10: Очень рада за человека, который избавился от аллергии.
11: Ну,
10: главное,
11: я бы тоже был рад. Да,
10: главное, пошел по одному. Главное, пошел по одному поводу, а заодно убрал аллергию. Замечательно.
11: Я бы тоже был рад, если бы все это было психосоматика, психосоматическая реакция. Очень простая такая. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с обратными случаями. Когда я еще учился, я ходил в онкологию. Нас спросили, кто хочет, сказал, я хочу, мне интересно было тут. Я был в паллиативном отделении, пообщался там, ну, с онкологами познакомился. К сожалению, почему отправляют к врачам? Потому что, ну, такую страшную тему беру, приходит к онкологу, выясняется, что там третья степень уже онкологии, например, рака. То есть врачи задают всегда один вопрос, где вы были раньше? Ну, то есть шансов намного же больше. А нам говорили, что это Я не обращал внимания, я думал, что это все психосоматика. Почему, говорят, раз в полгода обследуем? И нам всегда нужно знать, что является первоисточником.
10: Ну, то есть, скидывая на психосоматическое, что сейчас очень модно, да, сейчас что не происходит, все время там все говорят психосоматика. А на самом деле очень важно сначала отсечь какие-то варианты действительно каких-то заболеваний физических.
11: Давайте даже такой пример возьмем. Вот у человека болит зуб. Мы предположим, что это психосоматическая реакция. Да? А вот эта боль – это уже следствие. Ну, придет он ко мне на психотерапию. У него болит зуб. Вот я просто с трудом представляю, какой будет разговор. О чем он мне расскажет? Кроме того, как у него болит зуб, он не может до него дотронуться. В первую очередь всегда ты должен обращаться к врачам. Вот самый простой пример. Или нога сломана. Но предположим, что это психосоматическая тоже реакция. Но у меня нога сломана, в конце концов. Меня вот поражает до сих пор, как люди это воспринимают, что нет, это психосоматика, ты не понимаешь. Я говорю, ну да, а то, что в медицине уже больше 2000 лет, это не важно. Мне очень жизнь. Вот Фрейд же был прав. Есть такой стереотип взять. Хотя он никогда, кстати, про психосоматические реакции не говорил. Даже если посмотреть, он описывал при проявлении невроза. Только... Скажем так, когда он помогал, Анна О, знаменитая, что якобы психосоматические реакции пошли немного на убыль, потом наоборот они усилились, когда лечение показало, а когда наоборот лечение прекратилось.
10: Алексей, вот вы рассказываете, что вам клиенты, даже которые сломали ногу, могут доказывать о том, что это психосоматика. То есть получается, что у вас такие клиенты, которые... очень стремятся к психологу. А вот мы, наоборот, часто сталкиваемся с таким моментом, что люди не хотят идти к психологу, что до посинения ходят по врачам, потом

0: чем разница самой медицины и разница психологии. Есть МКБ сейчас. Я беру все в СНГ. Аналог есть и в Америке. На Западе, то есть ДСМ пользуется. Мы берем МКБ, это 10-я версия. У нас уже вот вышла 11-я и активно пользуется. Это, грубо говоря, такой, как врачи шутят, справочник болезней. А болезни называются патологией. От слова патос – нарушение. И любой диагноз, который вам поставили, можете посмотреть в этом МКБ. У психологов слово патология отсутствует. У нас психологический феномен. И вот пока врач не поставил диагноз, я буду говорить, что это человек абсолютно адекватный. И были реальные случаи, так как я проходил практику все-таки в разных местах, да и сталкивался. Я беру диагностику, и я понимаю, что передо мной, ну, пограничное расстройство личности. Я возьму такой диагноз, чтобы абстрактно было. Я прекрасно по тестам это вижу. Но я говорю, на мой взгляд, нужно обратиться к психиатру. Говорит, со мной все в порядке? Я говорю, да, с вами все в порядке. Он обратился к психиатру, психиатр ее не увидел, и я сказал, все. То есть нет. Хотя тесты на тот момент показали, что да. Пока человек не сходит к врачу, я ему я не могу сказать, что он псих, что у него какой-то диагноз или еще что-то. Такое нет. И психологам поэтому ходят абсолютно здоровые люди. Мы все равно, даже когда у человека диагноз, мы к ним относимся как... Обычно это, конечно, в негативном воспринимают, но как к особенным людям. Вот у каждого из нас есть своя особенность, у каждого из нас есть своя индивидуальность. Но вот это часть его индивидуальности.
1: Алексей, приведите, пожалуйста, еще какие-то примеры, когда к вам пришли с психосоматическими реакциями.
0: Астму хотели поставить тоже девушке. Это был интересный случай. Она задыхалась. И думали, что у нее астма. Ну, похоже, приступы, потому что вроде как бы задыхается и... Ну, как врачи всегда наблюдают, независимо ни от чего, ни по времени, просто могла начинать задыхаться. И кто-то ей сказал, сходить к невропатологу, потому что у вас руки немного трясутся, да, то есть у вас, значит, очень сильная тревога. Невропатолог так на нее посмотрел и начала ее спрашивать. А я знаком с этим невропатологом. Она начала ее спрашивать, она замечает такую вещь, что когда ты затрагиваешь определенные темы, она начинает задыхаться почему-то. Ну, и хуже, и тяжело становится прям дышать. И она так на нее посмотрела и говорит, у тебя нет астмы. Там просто эта реакция, потому что я слышал потом невропатолога, и он рассказывал, говорит, ты бы видел глаза этой девушки в этот момент. Ее ко мне направили. Кстати, я был удивлен, и говорит, ну, ей поставили, кстати, диагноз астмы, а невропатолог ей сказал, у тебя нет астмы. Ей ставят этот диагноз, он, я говорю, а зачем вы ко мне пришли, у вас же астма? Она говорит, ну вот невропатолог сказал. Я говорю, да? Ну давайте. Послушал ее, и я начал понимать, почему. Потому что когда мы затрагивали тему того, что она просто не справляется, она начинала задыхаться. Вот был такой интересный момент. И мы начинаем развивать, это первая была сессия, вторая, третья, четвертая. На шестой сессии. Я поднимаю уже этот вопрос открыто. Я говорю, а вот вы знаете, вот вы не справитесь сейчас. Вот что с вами произойдет? Говорю, вот представьте, вот все, у вас не получается это сделать. И она с трудом начинает дышать. Я говорю, вам не кажется странным, что стоило мне сказать, как вы с чем-то не справляетесь, вам дышать плохо? Тяжело вы дышите? Она говорит, да. А потом выяснилось, что она всегда брала ответственность за всех. Грубо говоря, в своем окружении она всегда в первую очередь думала о них. А потом, когда мы разбирали первый источник, там очень интересный момент проявился, что с чем связано дыхание. Мы когда говорим, мы же выдыхаем. И вот видели, когда вот спорят двое, чтобы люди тоже представляли. Один другому пытается доказать, ему как бы воздуха не хватает. Как будто и у него появляется ощущение, если внимательно присмотреть. Кто хочет, может прямо это скоро увидеть. Что он не доказывает ему, он хочет быть услышанным. У него ощущение, что его не слушают. Ну как, слушает, но не слышит. То есть, чтобы его именно услышали. Это, кстати, два разных процесса. И там начали проявляться ситуации, которые происходили даже со мной. Там идея все-таки же отношений задействована, что мы это будем повторять, эти ситуации. Она начинала замечать, что она не слышит, она брала ответственность за меня. Ну, вам же плохо, вам же неприятно это слушать. Я говорю, кто вам сказал? И она со мной училась.

0: удивилась тому, почему реконструкция была со мной в этот момент. Психотерапевт всегда может выступать в том плане, как модель взаимодействия новая, которая будет вноситься в мир. Что ее слышат и слушают, что она важна, и что она не обязана заслуживать там, через ответственность, любовь и так далее. На нее почему-то астма начала проходить.
1: Сколько понадобилось времени работать, вот, чтобы ушло это?
0: 3 месяца.
1: Угу.
0: А вот чтобы жизнь изменилась, это уж извините. Там чуть больше года. Но это не значит, что она раз в неделю мне весь год приходила. Нет, потом, конечно же, у тебя. Во-первых, астма у нее прошла, ей легче стало. Во-вторых, потом ты можешь приходить там уже раз в 2 недели. То есть это просто обсуждение того, что у тебя за жизнь происходило. Потому что ну, ей было, давайте так, около 25. Я просто так назову. То есть человек столько жил и жил в этой модели. И вдруг резко начать менять модель своей жизни, это очень сложно. Поэтому да, около года ушло на это.
1: А вот когда вы говорили, что со сломанной ногой человек приходил, вот доказывал, что психосоматика, мне как раз пришла мысль в голову про самоповреждающее поведение.
0: Self-harm.
1: Ага. А вот здесь, конечно, скорее это как бы от чего-то другого идет, да?
0: Вот это как раз в чистом виде. Этот человек находится, он живет через чувство вины. Там, если взять такую модель интересную, чувство вины является его двигателем. Вот если он не виноват ни перед кем, он ничего делать не будет. Там такая парадоксальная немножко модель. Он живет чувство вины, но он не осознает его. Как бы вам объяснить? Вот как ребенок, который там в комнате находится, когда родился, он не знает же, что мир существует. Он просто не понимает, ему не с чем сравнивать. Также вот и такой человек. Самоповреждающееся поведение — это не психосоматическая все-таки реакция. Ну, можно ее, конечно, такой назвать, но это немножко в другой области. Там человек наносит себе вред. Раз. Там связка идет целая. Кризисный психолог периодически сталкивается, особенно у подростков, это популярно, когда они себе наносят вечер.
1: Это как наказание себя? Или это как какая-то стимуляция? Или это что?
0: Смотря что мы имеем в виду. Если я беру и говорю, что это ОКР, например, обсессивно-компульсивное расстройство, то это психиатр его должен поставить. Там есть навязчивые ритуалы, которые связаны с самоповреждением. Раз. Почему мы говорим, важны психиатры? Потому что там очень сильная тревожность, и психиатр просто стабилизирует его. Если мы говорим о том, как вы привели пример, что там наказание, то тогда там в конце должна быть боль. То есть он так себя наказывает. Это такая тоже автоматическая цепочка. Стимул, реакция, вина, стыд, наказание. И там вот он по кругу так идет. И одновременно, если он живет в этой модели, это является его движущей силой. Если он не виноват, он не двигается. Он, там даже будет такое парадоксально, он будет тянуть до последнего. Вот когда на него отругаются, что вот ну, нужно делать, он начинает делать.
1: Ну, то есть это вот уже модель такая жизни, да, где одно тянется за другое, и просто без какого-то элемента ничего не работает.
0: Да, и есть третья вещь. Есть такое понятие, как боль эмоциональная. И вот подростки эту боль такую проживают через физическую, я бы сказал. Вот им больно, им неприятно, они не поняты. И они эту боль так ощущают и упускают. Потому что по-другому они просто не умеют. Никто там не объясняет, что на самом деле, знаешь, можно поорать в подушку, не знаю, побить грушу или еще что-то. Вот они понасмотрятся. Вот тут, кстати, это мое личное, но такие модные вещи, как там посмотри, там он режет руки, ничего что-то. Я говорю, что это хорошего? Ну иди подушку побей, иди еще что-то сделай. Обратись к друзьям, скажи, что тебе плохо. Ну вот такие вещи я тоже встречал, если уж брать. Просто один аспект может обозначать очень много. Это как все говорят, у меня апатия. Я говорю, а что обозначает апатия? Это просто симптом. Симптом чего это сейчас? У вас может быть депрессия, у вас может быть хроническая усталость от психологов, от эмоционального выгорания. А может, это эффект прокрастинации какой-либо. И у вас апатия временная, просто вы сейчас ко мне пришли. Ну, такой же вам пример.
1: А у вас в практике были подростки, да, с самоповреждающим поведением?
0: Так как я кризисный психолог, они просто обращались. Были самоповреждающие, были те, у кого суициды были. Это немного другая тема, но вот когда ты слушаешь, как они пытались себя убить, я думаю, где вы находите эти способы? Вот где? Там такое иногда я послушал, там съесть стекло, еще что-то. Я такой, зачем?
1: Но это связано с демонстративностью или это просто, правда, вот какие-то такие необычные способы, чтобы выделиться из окружающей массы?
0: Демонстративность — это привлечение внимания. Это не как все думают, он к себе привлекает внимание. Он привлекает внимание, он, грубо говоря, говорит, неплохо. Для чего он привлекает внимание? Демонстративность, которая просто привлекает внимание, выделиться из массы, это немножко другое. Так он привлекает все внимание. Если мы говорим про истинных суицидников, я бы сказал так, что всегда при суицидальных случаях, это, кстати, психосоматическая реакция в первую очередь, психика не выйдет выхода в сложившихся ситуациях, постоянно испытывает такую душевную боль, гнев тебе не помогает, выбраться ты не можешь, ты безвыходен, сильные эмоции подскакивают, вот в этот момент человек собой что-то может совершить. Тут психика доминирует, она видит это единственный выход, кстати. И вот надо в этот момент эмоциональное напряжение просто сбрасывать. Вот если ты успеешь, то да. Просто вспомнил случай, много раз такое был. Пишет девушка 14 лет, плохо все. Я говорю, скажите, что вы слышите, что вы видите. Ну, реально пытаюсь вернуть тебе. А что слышать? Он говорит, я на крыше стою, тут шум. Что я должна услышать, кроме шума ветра? Я понимаю, сейчас что-то напишу, он просто шагнет. Туда-сюда. В конце он говорит, ой, спасибо вам большое. И правда, зачем умирать? В жизни есть такие прекрасные вещи, как мороженое и доширак. Но вот про мороженое я согласился, а про доширак я впервые подумал, что он жизнь спас кому-то.
1: Надо же, он может кому-то спасти жизнь.
0: Ну, она так и написала, он говорит, мороженое и дошик. Я такой...
1: Ну, хорошо, что все закончилось хорошо. Таким необычным способом, но...
0: Ну, часть была профессии, хоть и тема немножко сегодня другая.
1: Спасибо вам, Алексей, что вы побеседовали с нами. Было очень познавательно. Напомню, у нас в студии Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Мы очень рады вас слышать. Надеемся на новые встречи.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо, всего доброго. И с вами я тоже прощаюсь, дорогие радиослушатели. Напомню, с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом. Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна Победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна Победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять, как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое «Радио Рансис» для незрячих. Его можно найти, «Радио Рансис», погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что «Вот, а что не 3 часа?» Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
0: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
0: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
0: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там 2 части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
0: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с YouTube, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
0: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, но не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
0: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение. Да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
0: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
0: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное. Выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
0: И вы все это устанавливаете, да, ставите? И как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова уже не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону. Но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж, склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает, 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем, там, на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю, несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
0: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом, об этом, об этом, об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю. Чтоб я продавал и зарабатывал на этом, нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
0: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент — это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени, я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с войсовером, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И, начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
0: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки, робота я тут недавно обозревал, какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто, и я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса. Но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете. Есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни. Иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
0: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так в основном, конечно, больше устройства.
0: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс-станций двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда, посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
0: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использования именно Яндекс-колонок, Яндекс-станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
0: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать. И бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. Всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали. У него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен. Я увидел у блогеров резиновый ёршик. Думаю, надо нам заказать. И тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
0: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор. Ну, мне кажется, он недостаточно залетел. Как как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это было просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. И я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но и мне казалось, что это залетит на 10 сразу, а нет, не получилось.
0: Контент видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да, и как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
1: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я ему могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
0: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновения, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. Мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются, я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, раз в месяц, а может быть и 2 раза. Это плохо. Вообще нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает? Непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше 1 раз в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал 1 раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
0: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло? То есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
1: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. и сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
0: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
1: Приходится, да.
0: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
1: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто... А вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит раз, а я его не добавляю. Он, а что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну молодец, но можешь в Телеграм пойти.
0: И подписаться, да?
1: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
0: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
1: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
0: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
1: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих. Там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется PassWorld, буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, Pass, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в YouTube. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Pass World. и какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я, на самом деле, редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы, получается, в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
0: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
3: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
4: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады.

0: аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но, тем не менее, базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажут. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
1: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
0: Я в течение первого полугодия был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях,

0: произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми. Председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович. И в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40, до 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальный репортаж.
2: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
3: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, вот благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
4: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
3: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
4: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
2: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
5: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
2: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
1: Регулярно ставим и пухом по нему. Молчком регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
6: Я пытаюсь, да.
1: Да, и вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, да. Но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогаю, перпендикулярно. Вообще,
6: ага,
1: перпендикулярно.
6: Да, я поняла.
1: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
6: Все.
1: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
6: Ага.
1: Здорово.
6: Попробуем.
1: И опять же, сейчас объясню. Если...
7: Хорошо.
1: Если там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он от кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Как бы отмахивая, да?
1: Ну, как бы, ну, рядом, да, вот так. Так, давай.
7: Все, начали.
1: Что пить, дайте мяч.
2: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
8: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
2: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
8: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
2: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
9: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
10: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
11: Александр Зисентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
6: Хотим! Ждем Марину Александровну.
11: Так, ждем.
12: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
2: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
13: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого, и это не единожды.
14: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
15: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
16: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали два дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения двухдневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
2: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Герой нашей сегодняшней и следующей программы – композитор, имя которого мало кому известно. А если его имя известно, то, как правило, никто не может назвать песни, которые он написал. Однако его песни до сих пор периодически переиздаются на компакт-дисках, потому что композитор этот написал очень много песен для детей. Я немножко расскажу вам о нем, и самое главное, мы услышим несколько его произведений. Имя этого композитора – Николай Песков. Сведений о нем очень мало. Собственно, сейчас я скажу все, что мне удалось о нем узнать, так что в основном мы будем слушать его песни. Итак, годы жизни Николая Николаевича Пескова, 1937-2006. Так что этого композитора уже тоже, увы, нет с нами. Он был одним из основателей вокально-инструментального ансамбля «Искатели». Этот ансамбль мы сегодня с вами услышим, одну из записей этого ансамбля. Он автор огромного количества песен для детей и юношества и ряда инструментальных произведений. Писал, конечно, и взрослые песни, но они не так пользовались популярностью. А вот детские песни, например, я думаю, многие помнят песню Николая Пескова «Дом игрушки». Или, например, знаю, что многие слушатели наши любят радиоспектакли, помнят сказки, в детстве слушали. Вот мы сейчас услышим песенку, которую написал Николай Песков к одной из радиопостановок, которая впоследствии была записана на грамм-пластинку. Давайте послушаем.
2: В яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

Итак, кто не узнал, это была песенка «Страусенка Рокки» из спектакля «Страусенок Рокки». Музыка Николая Пескова, слова Ларисы Васильевой, которая написала эту сказку и стихи к песням, исполнила песню актриса Юлия Юльская. Следующая песня, которую мы с вами услышим, предновогодняя. Только что отшумели новогодние праздники, думаю, что все вы их еще помните, каждый по-своему. Вот давайте вспомним с вами песню Николая Пескова и Петра Синявского «Что под елкой спрятано?» исполнит песню очень популярный солист Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио Сергей Парамонов.

В начале передачи я упоминал вокально-инструментальный ансамбль «Искатели». И мы сейчас услышим одну из песен Николая Пескова, написанных для этого ансамбля, для этого коллектива. Называется песня «Почему вы грустите, ребята?» Слова Евдокии Горбанской, ансамбль «Искатели». Ну, а музыка Николая Пескова.

0: писал Николай Песков, как и многие другие композиторы, и для радио «Няни». Причем не одну песню написал, целый ряд. Мы услышим одну из этих песен. Она называется «Клички». Слова Константина Ибряева исполняют ведущие радио «Няни» Николай Литвинов, Александр Лившиц и Александр Левинбук.
1: В нашем классе с давних пор есть такой обычай, что порой наш разговор просто фантастичен.
2: Здравствуй, бык!
1: Здорово, дятел!
2: Добрый день, медведь, приятель!
1: Я чихну, мне говорят.
3: Будь здоров, карасик!
1: В общем, целый засад в нашем пятом классе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Наша жизнь чудес полна. В этом ералаше мы забыли имена собственные наши.
4: Вот зовут к доске Петрова. Мы ни с места, мы ни слова. Кто Петров?
2: И тут ли он?
1: Думаем, и что же, ни фамилии, ни имен вспомнить мы не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.

0: без лишних слов. Двойку он за это, сполошились бык и дятел, загрустил медведь-приятель.
1: А карасик, то есть я, сразу догадался, процедуйка, что моя, я Петровым звался.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.

0: Это сказка?
1: Шутка?
0: Да.
2: Шутка, но с намеком.
0: Вот.
3: Как я уже говорил, Николай Песков писал и взрослые песни. Сейчас мы услышим, наверное, самую популярную его песню, во всяком случае, взрослую, самую популярную. Она называется «Я люблю мою Москву». Стихи Михаила Танича исполнит песню Олег Анофриев. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаю вам здоровья и всего доброго. Надеемся, что будете слушать следующие наши программы. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Билайн Даной Дрожиной.
6: Проект «Цифровая грамотность для детей с нарушениями зрения» в первую очередь разрабатывался для преподавателей коррекционных учреждений, а для родителей незрячих и слабовидящих детей и волонтеров, тех, кто впервые сталкивается с незрячими людьми и детьми в целом, да, и должен им помогать. Основа этого проекта в том, чтобы рассказать о том, как незрячие люди используют цифровые устройства, плюс дать краткую навигацию в цифровом мире для тех, кто делает только первые шаги, а также показать, на что опираться и где брать вообще информацию незрячему человеку и его родственникам в мире цифровых технологий. Да? То есть мы обобщили достаточно большое количество ресурсов, которые существуют сейчас в России относительно невизуальной доступности, и как раз показали каталогом эти ресурсы для того, чтобы каждый мог найти более удобный и применимый для себя.
5: В чем заключается основная проблема? Почему решили реализовывать данный проект?
6: В 2022 году мы в Everland совместно с Beeline запустили программу цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. В рамках этого продукта мы работали с различными коррекционными учреждениями России, где рассказывали и показывали, как наш курс работает. И столкнулись, к сожалению, с тем, что есть такое очень сильное неверие и вообще сомнение, да, в возможностях незрячего человека со стороны преподавателей. Мы достаточно большую делали презентацию, да, и рассказывали о том, как вообще работать цифровыми устройствами незрячему человеку. И те люди, которые преподают в специализированных школах-интернатах, говорили: да вы что, ну неужели незрячие дети будут там работать в цифровом мире, будут заниматься офисными какими-то вещами, вы даже не рассчитываете на это. Да, и при том пример, да, люди, которые приходили, вот я и мои коллеги незрячие, которые тоже делают большие проекты, их не вдохновляли абсолютно. И мы поняли, что нужен проект, в котором мы могли бы показать, во-первых, вот эту содержательную составляющую, да, где будут и ресурсы, где будет и краткий гайд по настройке устройств, но и еще будет такая мотивационная часть, где мы сможем собрать разных людей, незрячих, состоявшихся в профессиях разных, опять же, да, и важно, чтобы эти профессии были связаны с диджитал, да, чтобы было понятно, что это не наши какие-то нереальные идеи, да, это реальность сегодняшнего дня, что человек с инвалидностью по зрению может и должен быть включен в цифровой мир.
5: Насколько масштабным задумывается проект и кто может принять в нем участие?
6: Проект абсолютно открыт для всех. Все ресурсы, представленные на сайте курса, бесплатные. Мы ждем всех родителей и преподавателей, волонтеров и самих незрячих людей, если это будет интересно. Также 3 из 4 разделов платформы требуют регистрации для того, чтобы мы могли в целом проанализировать пользовательский опыт и понять, с какими запросами приходят к нам пользователи. И с точки зрения масштабности у нас однозначно будет продолжение этой программы. Но пока этап такой, что мы смотрим, как воспринимается информация, поданная нами в курсе нашей аудитории целевой, и делаем выводы.
5: Какие результаты ожидаются получите вы как реализаторы проекта и при каких условиях будет считаться, что проект успешно реализован?
6: У нас очень важным этапом реализации проекта является как раз потребление нашего курса преподавателями коррекционных школ и других реабилитационных учреждений. И здесь очень важно, что у нас была определенная цифра регистрации преподавателей. Да, я пока не могу озвучить ее из-за того, что у нас сейчас проект в стадии завершения находится, да, после чего мы можем публиковать регистрации и цифры, и результаты исследования. Но сейчас могу точно сказать, что она уже в 2 раза превышена. Да, то есть настолько полезные материалы, они передаются из рук в руки, условно, да, по сарафану, среди коллег и среди родителей, что мы видим очень большой отклик аудитории. Для нас это самое важное. А еще важно, что вот поднимается эта проблема того, что к нам приходят родители незрячих детей и говорят о том, что да, вы знаете, правда, в школе мы показали ваши материалы и преподавателям, и другим родителям, и детям старшего возраста, и очень большие вопросы стигматизации сразу же снимаются, просто потому что они видят включение реальных взрослых незрячих людей в жизнь и видят, что у ребенка тоже есть будущее. Это, ну, одна из наших самых больших задач.
5: В рамках проекта вы сказали о том, что основные участники — это будут учащиеся коррекционных школ и преподаватели, работающие с незрячими детьми. А могут ли принять участие в проекте преподаватели, работающие в среднеспециальных или высших учебных заведениях?
6: Да, безусловно, потому что сейчас мир наш диктует такие правила, когда инклюзия становится нормой. И, естественно, среди обучающихся как в школе, так и в вузе есть незрячие студенты и школьники, соответственно. Поэтому мы ждем всех преподавателей. Этот курс даст возможность понять, как вообще незрячие люди взаимодействуют с устройствами, что им для этого нужно, почему какие-то вещи со стороны зрячего пользователя выглядят как-то непонятно и странно, условно говоря, да, и как улучшить коммуникацию с незрячим студентом или школьником для того, чтобы эффективно достигались результаты обучения, ребенок и студент были включены в цифровой мир так же активно, как и человек без инвалидности. Мы здесь, безусловно, ждем аудиторию, которая находится внутри неспециализированной истории.
5: С какими жизненными ситуациями должен столкнуться человек, чтобы он мог понять, что ему нужно принять участие в проекте?
6: Здесь очень важно понимать, что жизненная ситуация может быть разной. Скорее, это потребность, да, человека в информации о том, как незрячие люди погружаются в цифровой мир. Это преподаватели коррекционных школ, это родители детей незрячих или слабовидящих, это волонтеры, которые взаимодействуют с незрячими людьми, детьми, подростками. Это любые наши слушатели, условно говоря, да, те, для кого в целом цифровая грамотность незрячих детей и подростков является важной частью информации, да. Наш курс отвечает на много вопросов, и мы будем рады всем тем, кто наш контент посмотрит.
5: Какими проектами вы планируете заниматься в будущем?
6: С точки зрения дальнейших планов, мы сейчас думаем о том, чтобы планомерно поработать со школами не только в таком онлайн-формате, но и проводя прицельные программы, направленные, опять же, на адекватную меру и адекватное восприятие родителей и детей с инвалидностью по зрению относительно важных навыков. Что здесь я имею в виду? Да, у нас очень часто есть такая вот история, связанная с еще имеющейся стигматизацией, когда кажется, что незрячий ребенок обязательно должен заниматься музыкой, обязательно должен петь, при этом в 11, 12, 13 лет он до сих пор не имеет своего смартфона, своего компьютера, просто потому, что родители считают это несущественным, не совсем важным. И вот наша задача как раз-таки точечно в регионах показать, что это не так, что творчество творчеством — это, безусловно, важный этап, но важно, чтобы ребенок еще был включен в цифровой контекст для своего дальнейшего гармоничного развития. И чтобы вот эта часть не пропускалась ни родителями, ни преподавателями, мы хотим разработать нашу следующую программу, которая будет прицельно работать с этими задачами.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Даной Дрожиной, руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Beeline. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью, и считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
15: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
16: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь вас приветствует. Сегодня мы из Москвы никуда не уезжаем. Остаемся в ее центре и в самом, наверное, московском из ее музеев, потому что он так и называется — Музей Москвы. И у нас в гостях научный сотрудник музея, куратор выставок Жураковская Полина.
3: Здравствуйте, Лариса, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Конечно же, первый вопрос об истории музея. Она очень тоже необычная, интересная.
3: Музей — один из старейших в городе, и об этом мало кто знает, потому что появился он там, где он сейчас находится, не очень давно, но музею в этом году будет 130 лет. Он был создан в 1896 году. Появился он удивительным образом в Нижнем Новгороде изначально. Проходила ярмарка. К этой нижегородской ярмарке был подготовлен павильон, посвященный Москве. Содержание этого павильона стало основой для новой экспозиции, которая открылась в Крестовских водонапорных башнях в Москве. Но вскоре башни снесли. Музей некоторое время пережал с места на место, и довольно долго он находился в Сухаревой башне, которая, к сожалению, тоже была снесена. После этого музей попал в церковь Иоанна Богослова, что под Вязом, на Новой площади. Потом церковь передали Русской Православной Церкви. Долго думали, какое пространство подойдет для Музея Москвы. Было несколько разных вариантов. И в Провианских складах в это время был гараж Генштаба. Гараж вывели из этого помещения, а музею его предоставили. Но, к сожалению, полноценной реконструкции, которая необходима для въезда в музей, не было проведено. Времени на это не было. Но мы надеемся, что в какой-то момент это все-таки случится, и постепенно здания будут реставрироваться и подготавливаться к тому, чтобы музей там хорошо себя чувствовал. Тем не менее, вот уже 13 лет, как работает музей, и для многих это уже такая привычная, знакомая и любимая точка на карте Москвы. Находится на Зубовском бульваре, дом 2, прямо напротив метро. Там есть два выхода. Там есть старый выход 35-го года, красивый павильон с красной первой линией. Но, наверное, удобнее пользоваться вторым выходом. Он как раз соединяет и кольцевую линию, с кольцевой — это единственный выход, и с красной — второй выход. Там подземный переход через Садовое кольцо, через Зубовский бульвар, прямо напротив метро, по сути, через вот эту огромную шумную дорогу, находятся Провианские склады. Это огромный комплекс из трех величественных зданий в стиле ампир, послепожарная архитектура. Они соединены решетками. Решетки тоже в стиле ампир. Там такие красивые большие вензели с анаграммой Николая I. Внутри вы, когда попадаете, там большой-большой двор. Летом там проходят разные интересные мероприятия. Там у нас бывает и блошиный рынок, и концерты устраиваются. Там есть еще одно маленькое здание, я про него отдельно скажу. Это Крадыгардия. Когда в 19 еще веке, когда это были еще провианские склады, там как раз жил смотритель этого комплекса. А сейчас у нас там керамическая мастерская. Точнее, там даже две мастерские. Одна маленькая типография, у нас очень классные принты продаются, это все там делается. И вторая половинка Крадыгардии — это такое важное для нас место, где обжигается глина. Там печка стоит, и как раз вот наши мешки с глиной там находятся. Про здание. Это комплекс, построенный по проекту архитектора Стасова. Вот, собственно, проект от каждого этого здания. Стасовский, Стасов — архитектор петербургский. И, конечно, он, когда проектировал эти здания, он ориентировался на строгие прямые линии Петербурга. В Москве пришлось эти здания переделывать, проект менять, потому что, хотя тоже вот именно в этой части там уже более ровно, чем прямо совсем в центре. В XIX веке это был, конечно, не центр, а Остожье, вот, собственно, улица Остоженка, там были усадьбы. Это,
1: да,
3: была окраина города.
1: Да, что это далеко не центр был.
3: Это очень странно, но тем не менее это так. Там многое сгорело вот в этой части, как раз во время время войны с Наполеоном нужна была новая застройка. И вот этот участок, где Остоженка вливается в Зубовский бульвар, она образует острый угол. Нужно было вот в эти улицы вписать огромные величественные здания, и впервые в московской архитектуре появляются острые тупые углы. В общем, очень такое здание еще необычное по своей планировке. Все три здания образуют трапецию, окружают этот двор. Они очень большие. Просто вот идешь вдоль здания долго, и вообще они выглядят величественными, монументальными. Я в детстве очень часто мимо этих зданий ходила, и я разговаривала с разными людьми, которые тоже делились своими воспоминаниями. Для многих это была такая крепость, и многие говорили, что это такое было слепое пятно на карте города. Дело в том, что в XIX веке в этом здании были действительно провиантские склады. Там хранили мешки с провиантом для армии. А после революции туда как раз въехали гаражи генштаба, и в каждом здании добавили еще один этаж. Поэтому верхние этажи этих наших зданий, они такие большие, с огромными высокими потолками. А первые два, они разделены дополнительным слоем, и они как раз не очень высокие. Но, с другой стороны, у нас есть дополнительные экспозиционные пространства теперь. Это, кстати говоря, такой вопрос всегда для реставраторов. Вот когда мы реставрируем здание, мы возвращаемся к тому, что было в XIX веке, как задумывали архитекторы, или мы сохраняем архитектуру с вот этими слоями наносными уже XX века. Но мы все-таки будем ориентироваться на слои, потому что это очень важно для Музея Москвы. Сохранять все наслоения и про это говорить, эти сюжеты артикулировать, рассматривать. Почему я говорила про слепое пятно? Потому что там были закрытые решетки, ворота, туда нельзя было зайти. В 13-м году распахнул свои двери музей для жителей. Я помню, как все этому радовались и говорили, вот люди, особенно которые часто этими маршрутами пользуются, как стало здорово, что можно угол Остоженки и Зубовского обойти, пройти через двор. Конечно, он стал таким очень живым пространством довольно быстро, потому что там были очень интересные мероприятия. Я сама туда пришла в 13-м году как раз на фестиваль. Он проходил в музее, назывался «Счастливый 13-й». И я пришла просто как посетитель посмотреть, что там происходит. И была очень впечатлена и рада тому, что вот появляется такое интересное пространство. Оно меня очень заманило, потому что во дворе там был фестиваль, там были всякие интересные штуки, там были мимы. Такой был антикварный цирк выступал. И это было так здорово. Все это было бесплатно. Были какие-то лоточки с угощением. Можно было покупать еду. Какой-то классный очень концерт проходил. Мне так это понравилось. И я там встретила мою знакомую. Она тогда была директором музея. И она мне предложила прийти на работу. И я, честно говоря, вот занималась до этого современным искусством. И мне прийти в голову не могло, что я буду заниматься краеведением. Но так меня очаровало пространство внутри, что я согласилась. И вот с тех пор я работаю в Музее Москвы. Получается, 13 лет.
1: Мы переходим теперь к доступности музея для людей с нарушением зрения. Сразу скажу два слова о доступности маршрута до музея. Можно заказать службу сопровождения. Проводят прямо до музея. Но там действительно очень легкий маршрут, поэтому можно его вполне освоить и самостоятельно. И намечается вскоре именно описать этот маршрут, тифломаршрут составить так, что будет еще легче. А теперь мы уже пришли в музей. Я знаю, что инклюзивного отдела как такого нет. Вы являетесь именно куратором вот этого направления инклюзивного.
3: Да, так как-то само собой получилось. Я помню, когда это началось. Медленно нащупывали мы этот путь. ВКонтакте мы недавно создали группу. Она так и называется. Осторожно, двери открываются без запятой. То есть они открываются, и мы это делаем осторожно, медленно. У нас появилось несколько сразу сюжетов, которые постепенно делают музей более доступным. И, надеюсь, к концу этого года он станет еще более открытым и доступным. Какое-то время мы еще медленно это делали, потому что у нас не было постоянной экспозиции, которой мы хотели бы делать программу доступности. Сейчас она есть. Была до этого выставка, посвященная средневековой Москве. В декабре прошлого года открылась большая выставка «История Москвы», которая посвящена истории города и охватывает период с 7 века до нашей эры до 41 года, до начала войны.
1: Это постоянная,
3: Постоянная экспозиция. Да, постоянная экспозиция. И она сделана очень тонко, умно. Там участвовали лучшие специалисты, лучшие историки. там очень сильная команда консультационная. Она сделана с большим вниманием, профессионализмом и любовью. И она получилась удобная, очень живая и очень современная. С самого начала, когда ее только проектировали, эту выставку, к сожалению, кураторы этой выставки, Светлана Бабаджан и Александр Селиванов, они, конечно, подумали о том, что было бы здорово добавить какие-то элементы доступности, но при этом они не приглашали людей, которые вот прямо вовлечены с этим работают. И при этом Саша очень любит, чтобы было очень красиво, минималистично, стильно, и она заказала керамистов сделать тактильные модели.
1: Да-да, вот они прекрасные, кстати. Это именно керамика, потому что они такие основательные, с одной стороны, и очень приятные на ощупь. Такие вот, действительно, я подумала, что это когда обливная история. Глазурью они покрыты. Вот эти архитектурные модели? Некоторые модели, да-да. Палаты, музеи.
3: Там есть вот про палаты, я сейчас скажу тоже, потому что это тоже наша отдельная радость. Да, там довольно много. В общем, больше 10 моделей
1: это
3: точно
1: керамика,
3: есть.
1: Да, это керамика.
3: Они сделаны из шамота. Это такая плотная керамика. Глине добавляются частицы керамики. Это такая действительно основательная фактура очень. Все наши посетители говорят, что приятно рассматривать. Они действительно покрыты все глазурью. Ну и важно, что действительно ты в одном пространстве можешь проследить историю архитектуры, по сути, потому что там есть и палаты 17 века, там есть дворянский особняк Муравьёвых апостолов, есть Бахрушинский, вот как мы его сейчас знаем, как Бахрушинский музей, но это сюжет про купеческую Москву. Можно про это поговорить и посмотреть, как меняется архитектура, как она становится немножко вычурная и нарядная. Есть доходный дом, есть конструктивистское здание.
1: Ну и бытовые предметы есть.
3: И бытовые есть предметы из этой же серии, которые тоже у нас в экспозиции, которые дублируются. Но вот моя коллега, например, из отдела археологии расстраивается, что они не дают полного представления о материале. Например, там есть рукомой, только он в оригинале чернолощёный, и у него совершенно другая фактура. Она такая гладкая. Это глина при обжиге. Добиваются черного цвета, а потом до обжига ее обрабатывают гладким камнем или костью, чтобы появился такой лоск. И на ощупь это очень своеобразное ощущение. Мы просто договорились с моими коллегами из отдела археологии, что для программы они мне дадут черепочки, ну или какие-то фрагменты чернолощёной посуды, чтобы можно было посмотреть, из какого материала она сделана. Потом у нас есть маленький такой нож. Этот предмет металлический, форму и размер мы можем себе представить по вот этой модели, которая там есть. Еще есть довольно много изразцов. Ну вот когда мы это все смотрели, стало понятно, что у нас 3 изразца есть тактильных в коллекции. Это важная часть нашей коллекции, московские изразцы, потому что там есть изразцы 16 века, есть изразцы 17 века. Но вот я надеюсь, что в рамках нашей программы, которая прямо сейчас происходит, у нас в скором времени появится возможность посмотреть еще и изразец более поздний, петровский, 18 века. Они вообще плоские, но мы как раз делать хотим объемную модель, чтобы можно было себе представить, как это выглядит.
1: Есть ли экскурсии? Можно ли обратиться, допустим, чтобы заказать, прийти и получить адаптированную экскурсию?
3: Да, у нас как раз только-только это появляется. Там даже не совсем экскурсия, а целая программа. Экскурсии мы тоже хотим запустить, и на самом деле по запросу мы тоже можем все организовать, чтобы это было постоянная возможность прийти в музей, просто вот выбрав дату на сайте. Такой вот будет совсем скоро. У нас это связано с тем, что мы в прошлом году получили грант от «Особого взгляда» от программы Фонда культуры, науки и спорт и сделали еще 4 большие тактильные станции. Там 4 наших очень важных экспоната, через которые можно многое рассказать про историю Москвы и про историю, в том числе, миграции внешней и внутренней. Это золотая накладка в виде лотоса с княжеской одеждой или с княжеской сбруей. Потом прекрасный наш ангел деревянный 18 века, картина Айвазовского «Вид на Москву с Воробьёвых гор» и маленькая фигурка сбитенщика фарфоровая. Все это у нас есть и тактильные модели, и к ним записаны тифлокомментарии, которые по NFC-метке можно послушать и самостоятельно тоже прийти. Это все доступно, потому что вот керамическим моделям, к сожалению, пока еще нет аудиогида, но он тоже появится в этом году. Есть также и вот эта новая программа, которую мы запустим. Там будет экскурсия, включая вот эти 4 точки на маршруте, плюс какие-то из керамических нескольких тактильных моделей. В этой же программе у нас запланирована лепка из глины. Я сама керамист, очень люблю глину, много с ней работаю, поэтому продолжением таким логичным этой программы у нас стала идея, что можно слепить своих персонажей, современных героев Москвы. Фигурка сбитенщика — это конец XIX века. Там вообще у нас целая витрина, посвященная тому, как устроена была городская жизнь второй половины XIX и начала XX. Это такие суперпопулярные были, особенно в купеческой среде, фигурки. Их делали, в частности, на заводе Гарднера из фарфора. Это было супер модно, и мода очень долго сохранялась. Вот фигурки, которые передают эту городскую жизнь и героев повседневности московской. У нас можно будет слепить свою фигурку, подумать, кого сейчас мы можем встретить и как это можно передать. А завершаться это будет программа «Чипитим» со Сбитнем, конечно.
1: Все будет крутиться вокруг сбитенщика, и тема вот этой программы основной — это вот вокруг этой фигурки, да, будет построена?
3: Вокруг темы вообще повседневности. Кто эти люди, которые живут в городе в разное время и в XIX веке? Потому что Айвазовский, он же тоже про это. Там самовар, чаепитие на берегу. И люди, которые изображены у него на картине, это, конечно, не какие-то сильный мир сего, известные москвичи. Это просто горожане, которые сидят под сосной, пьют чай. У них то, что мы сейчас называем английским словом пикник, такая прогулка. И это было тоже очень модно в XIX веке, во второй половине.
1: Сейчас у вас началась реализация большого проекта, который сделает музей Москвы еще более доступным для людей с нарушением зрения. Очень большая программа.
3: Программа называется «Ощутимо долгая история». Действительно, это большой проект, который у нас будет длиться 2 года. Мы его запустили в марте, готовили мы его с февраля. Там 2 группы по вторникам и по четвергам. Вот по четвергам у нас как раз к нам приходят участники незрячие и слабовидящие. Мы подробно изучаем экспозицию музея через материалы. Прямо сейчас у нас модуль посвященный глине. Модуль устроен так. Там сначала у нас такие арт-терапевтические практики, связанные с материалом, проживанием экспозиции и вот вообще темы керамики и глины, которые есть в экспозиции. А у нас очень много, конечно, экспонатов керамических. Потом мы знакомимся с материалом. Ну вот именно что знакомимся. Там такое не погружение в материал, а знакомство с экспозицией через собственные практики, через взаимодействие с глиной. Мы, например, делали диковские грузики. Диковская культура — это 7 век до нашей эры.
1: Начинаем с древности.
3: Да. Да,
1: и движемся постепенно.
3: Потом московская глиняная игрушка мы делали. Погремушки, потому что они у нас тоже есть в экспозиции. Сегодня и в следующий четверг у нас занятия по перформативным практикам, тоже знакомство с перформансом. Потом будет еще 5 модулей про камень, про металл, дерево, кожу и ткань. И последнее про стекло и бетон. Они вот по такой же логике выстраиваются. В конце на основе этих программ мы сделаем серию мастер-классов и экскурсий. Там будут как раз все 6 программ. Каждая из этих 6 экскурсионных программ, она будет включать знакомство с материалом, там можно будет, ну, там, например, полепить или сделать свое кожаное изделие. Там же будет и немножко движения, потому что про перформанс нам очень важно говорить, и проживать историю через свое тело — это тоже очень здорово, интересно и очень обогащает наш опыт знакомства с музеем.
1: Такое, наверное, театрализация некая, да, истории.
3: В каком-то смысле можно сказать, да, потому что перформативные практики, они из театральной среды пришли в музей. Ну и у нас будет вот как раз мы с Ларисой запишем аудиогид с театрализованными элементами, так, чтобы можно было пройти и самостоятельно экспозицию, все посмотреть и получить удовольствие.
1: А навигацию планируете по музею сделать?
3: Конечно, нам важно это делать, да, навигацию по музею, рассказать, как организовано пространство. В первом корпусе у нас сменные выставки, чтобы было понятно, как туда попасть, как это все устроено, мы это все включим. Но пока у нас, к сожалению, нет инклюзивного отдела, нет такого, что мы целенаправленно, прицельно думаем над каждой выставкой, вот как это в музее русского импрессионизма, например, есть, или в других музеях, в которые мы все часто ходим, там всегда вот любая выставка проходит, там обязательно это включено, интегрировано уже в логику каждой экспозиции, но мы к этому стремимся. Я надеюсь, что и мы будем следить за тем, чтобы вот открывается у нас выставка, сейчас у нас идет большая классная выставка про Пекин, про Новый год в старом Пекине. И вот мне жалко, что на ней нету элементов доступности.
1: Очень было бы интересно, да.
3: И вот я буду следить, сейчас вот с этим разберусь, во все это включусь, погружусь, и дальше буду уже следить, чтобы любая наша выставка блокбастер, а у нас очень красивые и интересные выставки в первом корпусе проходят, чтобы она была тоже доступна. Ну вот когда была выставка у нас, например, про декоративное искусство в городе, она называлась «Искусство в масштабе», я там проводила, кстати, две, наверное, экскурсии для моих незрячих друзей, знакомых, но просто это делала сама и через тифлокомментарий.
1: Да-да-да, не обязательно на самом деле прям вот делать к выставке тактильные модели, хотя бы чтобы был тифлокомментарий, было описание.
3: Да, ну и мы сейчас это делаем, все, работаем с разными техниками. Ну вот, например, там было много мозаики. И, конечно, у меня будут вот фрагменты мозаики, которые будут доступны для посетителей. Ну, то есть я просто буду знать, как можно обогатить этот опыт и какими простыми способами, не заказывая дорогие тактильные модели, можно сделать его более живым и ярким.
1: Ну, вот, в общем, отдела инклюзивного нет, но работа есть. История действительно долгая в проекте, который ощутимо долгая история. Работая с материалами, она ведь не исчерпывается, она на этом не заканчивается, правильно? Там еще планы есть далеко идущие.
3: С декабря мы запустим эти экскурсии, про которые я сказала, вот эти 6 типов экскурсии плюс занятия, и они будут, в общем, весь год идти.
1: Сейчас проходит, допустим, модуль, а экскурсии, они будут, то есть это будет как бы постоянная уже программа,
3: они будут,
1: да?
3: Постоянные, и вот на основе нашего модуля мы все вместе сделаем
1: экскурсию,
3: такую...
1: Да, то есть по каждому модулю, да, я так понимаю, правильно?
3: По каждому, да.
1: Правильно?
3: Ну вот, например, можно будет выбрать глину, и таким же образом, вот как мы сейчас подробно и долго изучаем, можно будет за одно занятие пройти в музей, потому что мы этому всему научимся, я делаю подробную методичку, я готовлю и нашу первую линию к тому, чтобы с радостью тепло встречали всех наших посетителей и помогали сориентироваться тоже. Будут вот эти вот 6 экскурсий.
1: Это участники будут принимать?
3: Участники будут
1: в этом участие,
3: да, обязательно.
1: Да, проекта.
3: По тому, как мы прописывали этот проект, там предусмотрено, что половина этих экскурсий, их будут вести как раз участники проекта, которые вот сейчас ходят на занятия, для широкой аудитории.

0: происходить. Важная часть этого нашего проекта — мы напишем большое методическое пособие для всех краеведческих музеев. Оно будет широко доступно. То, что мы будем записывать в формате онлайн, тоже мы выложим в открытый доступ. Будет и образовательная программа для музеев малых городов. Мы надеемся, что коллеги приедут к нам, чтобы это можно было повторить, потому что идея как раз в том, что вот эта экспозиция, она, безусловно, уникальная, ценная и очень важная экспозиция Музея Москвы. Но, в общем-то, вот по этому принципу можно рассказывать в любом краеведческом музее. Практически вот в какой-то маленький городок не приезжаешь, там наверняка есть в экспозиции и глиняные предметы, и металлические, и деревянные, и из кожи. И вот эти вот принципы, их можно тоже взять в работу и адаптировать под любую краеведческую экспозицию.
1: Такую систему своего рода составить, знакомство с музеем.
0: Да, чтобы и у наших коллег из других городов не было вот этих барьеров и страхов, тоже подготовить и показать, как можно изучать свой городок, маленькое пространство, разными способами и вовлекать в эту работу людей из сообщества незрячих. Это будет, конечно, очень ценно не только для самих незрячих, но и для музея, потому что это новая оптика, новый взгляд на экспозицию свою. Кроме вот этого модуля про знакомство с экспозицией в этой программе образовательной, там будут еще два сюжета для нас очень важных. Это исследование города не только через историю, но и через личный опыт. Там мы будем рассказывать про то, как мы сами исследуем город в нашем проекте «Москва без окраин». Мы исследуем разные районы и делаем потом на основе этих исследований выставку. Там как раз разные художественные практики, ощущения, такое тактильное города. Это тоже очень важная для нас часть. И можно показать, как снимать фактуры, как рассказывать об опыте прохождения через звуки, например. Это все тоже вот часть этой программы будет про перевод личного опыта в художественные образы. Третий пласт — это изучение города через личную историю, через интервью, потому что на этом строится как раз и «Москва без окраин». Это идея того, что каждый житель города — его полноценный участник, каждый может повлиять на то, как складывается эта история, и мы живем внутри этой истории, мы будем делиться своим опытом, как брать интервью, как его потом обрабатывать, архивировать и как его переводить в выставку.
1: То есть это будет знакомство, как можно потом это сделать. Это тоже с участием незрячих участников будет проходить?
0: Мы думаем, что да. Это будет в следующем году. Когда я продумывала программу, у меня было желание пригласить, Лариса, например, вас как спикера, рассказать про ваш опыт с исследованиями Красной площади и вот этого квартала вокруг Тверского бульвара.
1: И дать знания, да, потому что у вас есть те знания, например, которых у меня там пока нет. То есть такое погружение, да,
0: да,
1: вот в этот,
0: конечно,
1: предмет, обучение некоторое такое.
0: Да, потому что у нас есть методология отработанная и методички написанные, и мы это будем продолжать, эту работу, так чтобы эта работа, которую мы делаем вне поля инклюзии, чтобы ее перевести в это поле, потому что совершенно точно это все очень хорошо одно с другим сочетается и логически увязывается.
1: Ну что же, это замечательно, потому что это работает в направлении идеи о том, что незрячий человек как раз-таки может быть экскурсоводом, может работать в музее, организовывать выставки, быть соведущим. Такое вот вовлечение людей с нарушением зрения в музейную деятельность, в музейную именно работу. Это для нас очень важно, поскольку это не только вот доступность со стороны посетителя, но и уже доступность более глубокая. Это следующий этап доступности.
0: Программа «Ощутимо долгая история» не была бы возможна без грантовой поддержки фонда «Свет». И я очень благодарна вообще коллегам из фонда, потому что они и методическую поддержку осуществляют, ну и вообще стимулируют развитие. Они от нас ждут ясной, внятной методологии, а нас это вдохновляет на то, чтобы ее как раз разрабатывать, продумывать и потом ею делиться со всеми. всеми другими музеями и участниками нашего культурного процесса.
1: Огромное спасибо Фонду «Свет» и другим фондам, которые поддерживают подобные программы. И спасибо огромное вам, Полина, потому что вы именно вот в музее, отдельно взятом музее, вы, конечно, двигатель вот этого процесса. Будем ждать новых встреч, новых работ, новых исследований. И напоследок

0: человек, еще такой организационный момент, как работает музей и как можно обратиться, допустим, за экскурсией, за организацией экскурсии.
1: На сайте музея есть в разделе «Доступность» указан мой номер телефона. Звоните, писать мне можно, и я с радостью отвечу.
0: Давайте тогда его огласим.
1: 8-916-359-3769. И, конечно, можно просто мне напрямую написать или позвонить. Также есть и общий номер городское экскурсионное бюро. Коллеги меня очень поддерживают. У нас очень теплые отношения внутри команды музея. Конечно, вам постараются ответить и дать какую-то корректную информацию.
0: Приходите в музей Москвы. Скоро там будет еще интереснее, еще доступнее. До новых встреч!
2: Пора!
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
0: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
0: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
4: Радио ВОС.

0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Бывает друг на друга. Антону тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо, есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. В современном, стремительно меняющемся мире активная жизненная позиция, стремление приобретать новые компетенции и новые навыки являются залогом успеха. Это одна из аксиом нашей жизни, и она одинаково применима абсолютно ко всем сферам жизнедеятельности человека, в том числе к самореализации в спорте. Занимаясь реабилитацией инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта уже более 20 лет, я могу с ответственностью заявить, что наши незрячие ребята любят пробовать себя на прочность, охотно принимают вызовы и стремятся к победе над жизненными трудностями и ограничениями. Они погружаются на глубину с аквалангом, гоняют на квадроциклах и картах, поднимаются в горы с альпинистским снаряжением и прыгают с парашютом. Об этих историях успеха мы регулярно рассказываем в передаче «Аксиомы спорта». Вот и сегодня мы поговорим об еще одном экстремальном виде спорта, в котором наши ребята добились заметных успехов. Это параскалолазанье. Я знаю, что у него есть еще одно название – параклаймбинг. О том, как незрячие люди занимаются скалолазанием и как проходят их тренировки, нам расскажут гости нашей студии. Один из ведущих специалистов по адаптивному скалолазанию, старший тренер сборной команды России по параскалолазанию Федерации скалолазания России, уделяющий особое внимание работе с инвалидами по зрению, Армен Владимирович Терминосян. Здравствуйте, Армен Владимирович.
7: Добрый день, Мария.
2: И успешная спортсменка, обладающая многими талантами, добивающаяся отличных результатов в различных дисциплинах, мастер спорта России по спорту слепых Марина Галузова. Здравствуй, Марина.
8: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Очень приятно, нас порадовали своим визитом. Я думаю, мы сегодня расскажем очень много интересных и полезных вещей. Я предполагаю, что далеко не все из наших слушателей вообще знают, что такое скалолазание. Пришло время подробно об этом рассказать.
9: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Мне скалолазание известно совсем немного. Знаю, что это экстремальный вид спорта, во время занятий которым человек преодолевает участки настоящей или искусственной скалы с помощью сил собственного тела. Скалолазы соревнуются в быстроте и техничности прохождения вертикальной трассы с зацепами, выступы, которые предназначены для опоры рук и ног, сцепления. Успех зависит от навыков лазания, то есть от правильной постановки ног, зацепов и распределения веса. Вот, собственно, практически все, что я знаю о скалолазании. Чтобы исключить падение при подъеме на высоту, используется какое-то страховочное снаряжение. Также знаю, что когда спортсмен с нарушением зрения лезет вверх по трассе, тренер голосом подсказывает ему, в каком направлении двигаться. Армен Владимирович, я рассчитываю, что вы пополните мои знания об этом потрясающем, видимо, виде спорта. Мы вас слушаем.
7: Да, попробую разъяснить и вам, Мария, и уважаемым радиослушателям. Вот скалолазание почему-то всегда называют экстремальным видом спорта и часто путают с альпинизмом. Я бы хотел сразу поставить различие, чем отличается скалолазание от альпинизма. Если в альпинизме используется много технических средств, это кошки, это ледоруб, это можно прямо на веревке повисеть и лезть, зажимая веревку, то в скалолазании перемещение по скале происходит только за счет пальцев, ног, то есть никакого дополнительного оборудования не существует для прохождения трассы. А веревка только на случай срыва, чтобы спортсмен не упал и не погиб бы. Вот в этом отличие. Поэтому тело скалолаза – это очень хорошо как разработанная и уже прокачанная спортивная машина. Тем более, что при передвижении по скале вовлекаются все группы мышц равномерно. Развивается и качество на равновесие, и силы, и терпение, умение расставить, то есть понять, где будут точки отдыха, где можно рискнуть. Тем более, что экстремизма в скалолазании практически не существует, экстремальности, поскольку соревнования, особенно официально проводится только на искусственных рельефах в залах, где продумана вся система безопасности, даже и судья по безопасности. И практически травм у нас на соревнованиях очень редко бывают травмы. А вот соревнования на открытых рельефах, которые в начале развития скалолазания существовали, но сейчас их уже официально не проводят, мы убрали из официальных по нескольким причинам. Во-первых, невозможно создать новые условия для участников соревнований, чтобы они получили бы задачку, которую должны решить все вместе в одинаковых условиях. Угу. Обычно те, кто живут на этих скалах, как раньше было, они все это тренировались, приезжали другие, они у них выигрывали. Потом ехали на другие скалы, где ты уже натренированный в итоге получался. Приоритет всегда.
2: Понятно.
7: А сейчас на соревнованиях это чистая стена. На ней подготовщики, это специально обученные люди, расставляют эти трассы, продумав уровень их сложности и ловушки, какие-то места, которые заставят какие-то технические навыки применить спортсменам. И спортсменам показывают эту стену, буквально вот демонстрируют на 5 минут. После этого их уводят всех в зону изоляции, и ни один из них не видит прорезания другого. Только когда он уже отступает, он может смотреть остальных. Потому что даже если смотреть на прорезание, то можно уже воспользоваться. Но это для зрячих людей. Теперь ситуация с незрячими людьми или с людьми, которые имеют проблемы со зрением. Развитие вот этого направления в скалолазании занимался особенно усердно. Основная страна была Япония, вот продвигающая вот это направление.
2: То есть они родоначальники фактически,
7: они,
2: да,
7: пара скалолазания? Они родоначальники, можно сказать, мы. Наш президент федерации, предыдущий, Пиротинский, он первый провел соревнования в Екатеринбурге в 2005 году. Для лиц с ограниченными возможностями. Вот уж прошло 20 лет.
2: Но там были, прошу прощения, все. Там были не только незрячие ребята, там были...
7: Там все группы были.
2: И ДЦП, да?
7: И ДЦП, есть... и даже тогда с какими-то непонятными отклонениями.
2: Ментальными
7: отклонениями. Ментальные
2: нарушения,
7: да.
2: Понятно.
7: Здесь я хочу сказать, что на сегодняшний день в олимпийские виды приняты две группы. Это незрячие и ПОДА.
2: Угу.
7: Все остальные группы, ментальные поражения, какие-то еще там, они не входят в олимпийские виды. И здорово, что мы уже утверждены в программе Олимпиады 2028 года, то есть 23-м спортом вошло скалолазание.
2: Это прорыв, конечно.
7: Да, да, причем так быстро это произошло. Мы буквально участвовали в двух олимпиадах. Это вот в Японии и в Париже. И сразу же нас включили на рассмотрение и утвердили на пара скалолазание в 28 году в Калифорнии.
2: Но ведь скалолазание в спорт слепых вот не входит, насколько я понимаю, в виды спорта слепых, если не ошибаюсь. Вы отдельно как-то проводите это, верно?
7: Да, я хочу сказать, что нам повезло, что тогда утверждали наш вид спорта в Минспорте, нам позволили в результате того, что

0: имеющаяся федерация имеет достаточный вес и возможности развивать внутри имеющейся федерации. Ага. Это очень удобно, потому что я работаю в федерации уже лет 25 со всеми структурами. И на сегодня практически мне очень легко общаться, потому что все те же структуры задружаются, тренерский совет, медицинские комиссии и прочие, которые мы решаем все вопросы очень быстро. На сегодняшний день у нас уже документальная часть наполовину оформлена, но некоторые вещи еще, документы не утверждены, поэтому мы официальные соревнования не смогли в этом году включить. Но сразу же, вот пока вы не устали, хочу анонсировать, что в мае в Москве в скалолазном центре и на второй песчаной, центр скалолазания ЦСКА, пройдут соревнования в фестивальном формате, куда могут приехать любые спортсмены, в том числе вот...
1: Друзья, вы слышите? Мячи. Обязательно звоните нам после передачи, уточняйте контакты, возможно, вам имеет смысл поинтересоваться, приехать, послушать, посмотреть, пообщаться со специалистами. Все верно?
0: Да. Я рассказываю, что фестиваль чем хорош, что это неофициальные соревнования, могут участвовать люди независимо от... Есть разряд, нету. Трассы очень разные категории, и около 20 трасс будет или более. И каждый может попробовать, на каждой трассе будут стоять страховщики. Я там буду на соревнованиях, и будут волонтеры, которые
1: Отлично.
0: Будут помогать вам, сопровождать. И вы можете себя попробовать в этом виде спорта.
1: Хорошо, и... друзья. Ну, подробнее мы об этом расскажем во второй нашей части передачи, когда будем говорить о событиях 2025 года. А сейчас немножко вернемся еще к истории, к правилам. Хотелось бы подробнее узнать, как вообще... Чем вот, принципиально они прописаны, эти правила? Они уже опубликованы где-то? Как незрячие люди? Какие незрячие? B1, B2, B3. У вас тоже есть такие спортивные медицинские классификации?
0: Да, B1, B2, B3.
1: Какие условия для кого? Как работают вообще на трассе, с кем?
0: Ну, поскольку у нас вот сложности сейчас с классификатором, потому что Международная федерация еще до конца не смогла его создать, очень такой же, как в легкой атлетике или в плавании, то всегда мы на соревнованиях допускаем, что где есть сомнения между группой B3, B2 или B1, спортсмены переводятся в группу B1, то есть тотально незрячие, чтобы были бы равные условия, поскольку мы не можем... отдифференцировать степень поражения зрения или поставить их в равные условия. Бывает непонимание. Спортсмен, который полностью незрячий, он говорит, ну, там же человек видел, и неравные условия у нас были. Поэтому будьте готовы к тому, что если на соревнованиях нет вот вашей группы B3, то вы можете выступать в B2. Вероятно, вас ведут.
1: А и... какая там разница? Это сложность дистанции или специально? Может быть, у нас во многих видах спорта, где ребята B1 выступают, одеваются очки, например, на глаза солнца. Да, чтобы всех равные,
0: чтобы равные условия,
1: были, не мог подсмотреть, что-то увидеть.
0: Да,
1: та же ситуация?
0: Та же ситуация,
1: да. Вот какой инвентарь вообще нужен для параскалолазания для слепых, вот так скажем? Что там такое? Какая экипировка?
0: Инвентарь такой же, как и для здоровых спортсменов. Там ничего дополнительного нету для незрячих. Система страховки такая же, как у здоровых. Это обвязка, которая охватывает бедра и охватывает по линии талии, связанная между собой. Там есть карабины, которые встречные. Они прищелкиваются, два карабина встречно для гарантии. Ну и у страховщика своя система. И...
1: Ну и, соответственно, очки на глазах, если группа B1. B2, B3, вы уже там как-то...
0: Да,
1: и сложность трассы там, да?
0: Сложность трассы мы... Когда провели вот эти первые соревнования, мы до этого тоже проводили соревнования неофициальные. Вот в ноябре в ЦСКА проходили первые тестовые соревнования, когда открыли этот центр скалолазания. И мы немножко свои правила ввели соревнования, то есть сделали трассы не очень сложные, чтобы не было бы обидно там каким-то спортсменам пролезть там 2 метра и упасть. Мы сделали их достаточно несложными, но учитывали время прохождения трассы. Так делается и на официальных соревнованиях. Иногда, когда есть равные результаты, то есть вот 3-4 спортсмена пролезли трассу до конца, то тогда сводится по результатам их место занято. Поэтому и надо достаточно активно перемещаться. Хотя соревнования проводятся только на трудность. У нас в спорте официальном скалолазании есть 3 дисциплины. Если вам интересно,
1: конечно,
0: я потом расскажу.
1: Да, говорите.
0: Изначально была дисциплина только трудность. Потом добавилась быстрая трудность. Потом эта трудность осталась отдельно, а быструю трудность перевели в скорость.
1: Время, да, скорость. Да.
0: И появились такие классические трассы, которые спортсмены лезли по 2 трассам друг с другом там, в парной гонке. Потом менялись ими, и по сумме результатов кто-то выигрывал. В 2010 году появилось понятие «эталонная трасса». Когда наши хотели попасть в олимпийские виды, придумали вот эту эталонную трассу, где зацепки выставлены совершенно стандартным образом. 2 трассы идентичные. И спортсмены их могут тренировать хоть здесь, хоть, не знаю, во Франции, хоть где. Это стандарт, это чертеж, это красы есть. И могут посмотреть, какое они время показывают, чтобы быть готовым к соревнованиям. И вот эта разновидность назвалась эталонной скоростью. Сначала ее пытались свести вообще со всеми видами, чтобы в олимпийские, когда попали, сохранить. Но на сегодня нас уже в олимпийских соревнованиях разделили и позволили иметь 3 комплекта по 3 дисциплинам. А вначале было 2. И мы сводили какие-то дисциплины, там трудность с болдерингом или скорость с трудностью. На сегодня все разделены, и в каждой группе они будут получать комплект медалей. Это я про здоровых говорю. Значит, скорость понятна, а вот болдеринг – это как в шахматах задачки, этюды. То есть это маленькая трасса, не длинная, где-то около 10-12 перехватов, но которая имеет очень какие-то особенности. Надо обладать определенными техническими навыками, чтобы ее пройти. Там нужна и взрывная сила, и гибкость, координация. Причем разные трассы на разные качества. Стараются их подготовить, подготовщики, чтобы каждый спортсмен попался на том, чем он слабо владеет, если у него какие-то стороны неразвитые. Этот вид называется болдеринг. Там страховки не используются, поэтому мы с незрячими, как правило, этот вид не тренируем, потому что там падение самостоятельное, на маты.
1: Но это очень рискованно.
0: Да, верно. И чаще всего травматизм именно в нем и происходит.
1: Понятно.
0: Потому что взрывные какие-то прыжки, и непонятно, достигнет он этого результата или нет от
1: конечно,
0: прыжка, а веревки
1: конечно.
0: Нет. Поэтому мы его с нашими незрячими спортсменами, наверное, будем использовать в качестве разминки. Это вот они будут траверсом ходить, ощупывая зацепки. Кстати, вот незрячие, они, занимаясь скалолазанием, еще могут заниматься как обучением, потому что в Европе, да и у нас сейчас стали использовать много зацепов с буквами, с рисунками, там, с фигурками. Поэтому дети, кстати, занимаются, а тем более незрячие, они, пощупав фигурку, могут даже предположить, что это за зверь или это персонаж мультфильма.
1: Да, интересное совмещение.
0: Да, буквы. То есть это обучение.
1: Задача, обучение.
0: Да,
1: вместе... Необычно.
0: Считается, что обучение вместе с движением всегда происходит более затерпенное.
1: Эффективно,
0: такое,
1: более
0: да,
1: эффективно.
0: Эффективно выше.
1: Если мы говорим вообще о системе соревнований, я хочу подчеркнуть, что вот меня интересует именно соревнования для незрячих ребят или где они могут принимать участие. Какова эта система? Что происходит в мире? Чемпионаты какого уровня? Что происходит у нас? С какой периодичностью?
0: Ну, я вот так сказал, первые международные соревнования были проведены в 2005 году. В 2006 году они уже проходили в Екатеринбурге, а первый чемпионат мира, потому что это были кубки, прошел в 2011 году. И в нем приняли участие 35 спортсменов из 11 стран. На сегодня они проводятся регулярно, чемпионат по параскалолазанию. Вот в этом году он запланирован в Южной Корее в сентябре месяце. Туда допускаться будут спортсмены из 2 категорий, вот, которые я перечислил, ПОДА и незрячие. Потому что раньше допускались и другие категории. Сейчас, я думаю, ввиду того, что эти 2 категории отобраны как паралимпийские, только они будут участвовать. И проводятся Кубки мира, и проводится чемпионат мира.
1: Шансы сейчас поехать у нас ведь есть на эти соревнования? Либо все очень сложно из-за всех политических событий. Как наши сейчас ребята могут участвовать в этих турнирах? Или никак?
0: Ну, смотрите, на соревнования в Париже мы не участвовали. Хотя мы уже в олимпийских видах, да? Мы их пропустили. В Японии мы участвовали, а в Париже нас просто... Нам притормозили всю деятельность. И Международная федерация, ну, действуя по указаниям, видимо, МОК, ну, не решается принять, потому что...
1: Россию не приглашают.
0: Да. Я сам был членом Международной комиссии медицинской антидопинговой Международной федерации. Она называется IFSC. Это International Federation Sport Climbing. Но нам 2 года назад всем приостановили нашу деятельность ввиду политических событий. Пока что мы других действий не увидели. Но я рассчитываю, что все-таки для инвалидов они примут свои решения отдельно. Потому что инвалиды участвовали, по-моему, вот в Париже. Я так понимаю, некоторые виды спорта инвалидные участвовали в соревнованиях.
1: Ну, некоторые виды спорта.
0: Да. Но мы тогда еще не были допущены. Поэтому... Сейчас еще есть 3 года, и будем как-то эту работу вести. Все равно рассчитывая, что мы будем участвовать в 2028 году.
1: Да, сейчас мир меняется, и будем надеяться, что какие-то подвижки будут. И наши незрячие ребята проявят себя, и нам есть что показать, я уверена. Так, ну, значит, на сегодняшний момент, если о международных все-таки говорить каких-то, вы же отслеживаете все соперников своих потенциальных, самые сильные спортсмены в каких странах?
0: Опять же, Япония.
1: Все-таки они, да?
0: Да. И страны, которые находятся в альпийской зоне. То есть в районе Альпы это Швейцария, Австрия, Германия. Потому что там горная местность, и люди, которые там проживают, они больше привязаны к вот этому спорту, скалолазанию. Но в Японии незрячим просто уделяется очень много внимания, потому что это направление, оно и несложное в плане классификации, чтобы соревнования проводить. Японцы даже предложили, я до сих пор храню, у меня есть брошюра, где они на соревнования распечатали трассы по Брайлю, чтобы спортсмены могли до прохождения трассы посмотреть трассу, именно пощупать. Вот на листочке бумаги выдавлены были вот вся трасса.
1: Да-да, на самом деле в спорте слепых это обычные методики. Как правило, есть тактильные макеты, потому что незрячему человеку крайне сложно представить себе масштаб, да, происходящего, тем более если вертикальный подъем, как это должно все быть. То есть я так понимаю, что там на макете зацепы те самые, они могут понять рельеф, да, как они
0: даже
1: должны подниматься.
0: Даже так делали. Потом делали макет в маленьком масштабе зацепы, чтобы спортсмены могли пощупать. Еще они хотели отказаться от ведущего, потому что роль ведущего для незрячего, она как-то меняет условия. То есть у кого-то удачный ведущий, у кого-то не очень удачный. Японцы предлагали вместо этих наушников и ведущего прокладывать от зацепа к зацепе кусочки поролона круглые и затирать их бумажным скотчем, чтобы спортсмен мог увидеть рисунок трассы, дорожки, куда она ведет дальше, и сам принимал решение. И никто его пусть не ведет. Это направление, мне кажется, удачное.
1: Но по правилам официальным, да, они же у вас зафиксированы для незрячих,
0: да,
1: обязательно должен быть ведущий, так,
0: да,
1: я понимаю. Расскажите, какая роль ведущего, как работа происходит совместно?
0: Но ведущий — тот человек, который все-таки с этим спортсменом проводил тренировки, который понятен этому спортсмену. Если этот ведущий будет там заикающийся или человек, который плохо говорит, явно спортсмену не хватит сил дождаться информации.
1: Но чужой человек точно не будет. Это близкое взаимодействие, постоянные тренировки. Я думаю, что это необходимое
0: это
1: условие.
0: Это будет провокация, да, если привести другого человека для него.
1: Это будет невозможно даже так.
0: Но я еще начиная с 2012 года выезжал на соревнования, часто был ведущим спортсменов на соревнованиях международных, потому что я выезжал как врач команды и подключался, когда включался вот этот паралимпийский состав в работу. Хочу сказать, что часто отказывали наушники, перебои возникали, такие случаи были, и нам приходилось голоса вести спортсменов.
1: А разрешается и так, и так?
0: Да, разрешается и так, и так. Как ведет ведущий, обычно он подсказывает все, вот нога, рука, куда. И в основном мы делаем или под сферблату, говорим, там на 2 часа, там 30 сантиметров, или на 11 левая нога, там типа, или 30 градусов левая нога, там, ну, что-то такое, чтобы было понятно спортсмену, он быстро это понял бы и сделал это движение.
1: А вот еще, чтобы я поняла, ведущий, он внизу находится, на земле, либо он поднимается вместе?
0: Нет, он внизу.
1: Он все время внизу и подсказывает, как двигаться вверх. Не поднимается вместе с ним. Иначе, ну, наверное, физически
0: поэтому
1: невозможно
0: эффективность
1: сделать.
0: Голоса немножко с расстоянием теряется.
1: Теряется,
2: поэтому,
1: да,
2: нужны наушники, да.
0: Да, потому делают наушники, слышно, которые часто сбои дают. И...
1: А, кстати, вот что тогда происходит, если вдруг незрячий человек теряет вот эту опору, голос своего ведущего? Что
0: тогда
1: же?
0: Он просто начинает голос громко кричать, потому что у ведущего должен быть хороший голос.
1: Понятно.
0: Поставленный. Ну и вообще есть такое мнение, что даже здоровые спортсмены, когда в зале находится тренер, и он им что-то кричит, потому что есть квалификационная часть соревнований, где разрешается подсказывать. И спортсмены вылавливают голос знакомый в этом, во всем,
1: ну да,
0: хороводе голосов.
1: Да,
0: они его... У нас даже со спортсменами и здоровыми на чемпионатах были свои какие-то договоренности, например, когда в болдеринге. В Олденге интересно, что если в трудности одна попытка дается, человек сорвался, и все, закончилось его выступление. То есть одна попытка, и все. То в Олденге там дается время, вот дается им этот этюд как шахматный. Он его смотрит, решает, как пролезть, и у него есть 4 или 5 минут на пролезание этой трассы.
1: То есть раз не получилось, ну еще
0: да,
1: раз, ну еще раз,
0: раз,
1: понятно,
0: да,
1: если успеешь.
0: Попыток, да, если сил хватит.
1: Если сил хватит.
0: Чем ты...
1: Понятно.
0: Умнее, тем быстрее пролезешь. Да.
1: Ясно. Еще вопрос. Вот у нас во многих видах спорта слепых предполагается правилами тишина в зале, чтобы действительно можно было слышать голос своего ведущего. Здесь как вы решаете эти вопросы? Там все молчат принципиально, когда идут соревнования среди незрячих? Либо...
0: Да, да, и музыка приглушается. То есть все
1: и
0: очень
1: зрители молчат, все знают, что по правилам,
0: да,
1: должно быть
0: они просто
1: быть
0: затаивают
1: тишина.
0: Даже дыхание. Они сказали, потому что они просто преклоняются, когда люди без зрения поднимаются на высоту.
1: Ну еще бы.
0: Это как божество для всех остальных.
1: Отвесная стена, высоко, и человек не видит и поднимается вверх. Это что-то нереальное. Да, дорогие друзья, но я предлагаю взять музыкальный тайм-аут. Я впечатлена уже очень сильно происходящим. Я сама не видела ни разу. Уже поняла, что нужно идти и смотреть вот на эту базу спортивную, смотреть, вот как выступает Марина, например.
2: Музыкальный тайм-аут.
1: Ну что ж, друзья, давайте-ка действительно сделаем музыкальный тайм-аут. Сейчас для всех любителей высоты, для покорителей вершин прозвучит потрясающая песня Владимира Высоцкого «Скалолазка».
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коротких.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш разговор об этом потрясающем, очень красивом, очень зрелищном виде спорта. Пришло время личных вопросов. Марин, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вообще у тебя такая любовь к спорту? Это пример родителей или личное устремление? Я тебя знаю много лет уже, и ты успешно выступаешь и в настольном теннисе для слепых. Ты прекрасная дзюдоистка и велотандем. Ну вот теперь еще и пару скалолазанья. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело в спорт и какие у тебя успехи?
2: Ну, на самом деле, да, действительно, мои родители с детства прививали любовь к спорту. Я с 3 лет научилась кататься на лыжах, несмотря на то, что была, ну, особенным ребенком, да, с проблемами со зрением, и плавать, и кататься на коньках. Но это все был такой любительский спорт, как хобби, просто для общего развития. Вот, и где-то, наверное, до 30-33 лет я... Вот профессионально спортом...
1: Не помышляла даже,
2: да. У меня были совсем другие интересы. Это были науки, это была лингвистика, это были языки, это вообще другая сфера, да. И как-то вот нечаянно, опять же, будучи членом ВОС, я ездила на один из молодежных форумов, где тогда, на тот момент... проводил как раз мастер-класс Сергей Александрович Колесов по настольному теннису.
1: Да, Сергей Александрович Колесов — наш специалист КСРК ВОС, тренер по игровым видам спорта.
2: И мне, в общем-то, очень заинтересовал этот вид спорта, он мне понравился, ну, просто, опять же, как хобби, да. Я попыталась поиграть, мне сказали, что есть стол в КСРК, и вот с 2016 года как раз началось мое вхождение, замедленное,
1: Большой спорт,
2: да, потому что сначала это было просто, ну, просто как хобби, просто как дополнительные занятия. Потом я первый раз в 2016 году попала на чемпионат России, посмотрела, какие там люди, заряженные спортсмены с экипировкой. И я такая вот уже взрослая девочка, ничего особо не знающая. Но тогда я уже заняла, по-моему, место 10-е, то есть была в серединке, не самая последняя. Вот, и решила, что я буду продолжать этим заниматься. И поэтому теннис, и по сей день, да, я уже...
1: Самое твое достижение высокое. За что ты мастера спорта получила?
2: Ну, я 3-кратная чемпионка России и многократный призер международных соревнований. Поэтому
1: да,
2: серебряный призер, да, поэтому у меня много достижений именно в теннисе. А уже позже началось дзюдо. Там я тоже, мне очень нравился этот вид спорта, я дошла до КМС, но для меня это субъективно, да, достаточно травмоопасный вид спорта, поэтому я решила, что, наверное, стоит сохранить те остатки зрения, которые у меня есть.
1: Велотандем?
2: Да, сейчас у меня велотандем с 2020 года, 21-го. Плюс к теннису, скажем так, мне нравится. Это я там тоже уже чемпионка России и призер России, призер всероссийских соревнований. Но любой вид спорта, он требует от тебя большой отдачи, именно если он профессиональный. Пока у меня получается и там, как бы...
1: Но ведь это еще не все. Вот появилась же скалолазанья, как... Не зря же ты сегодня в студии с этим потрясающим человеком, с таким опытным тренером. Расскажите, как вы познакомились, во-первых, да? Кто-то из вас, расскажите, пожалуйста, и что вас связывает, ваши тренировки, что вообще, как так получилось, что, Марин, ты вообще пришла в скалолазанье? Откуда это?
2: Давайте я начну. Я на самом деле просто увидела объявление в Blind Moscow, да, что планируется открытие секции по скалолазанию. Меня на самом деле зацепила фраза, что теперь это паралимпийский вид спорта для людей с инвалидностью по зрению, потому что моя больная тема — это то, что вот мой любимый настольный теннис.
1: До сих пор не включен в программу
2: олимпийских. До сих пор, хотя он
1: да?
2: столько уже лет, да, на самом деле,
1: да.
2: И чемпионаты мира, и Европы. И, конечно же, меня вот заинтересовало. Я написала в группу, что я бы хотела попробовать, и Армен Владимирович мне перезвонил, причем это было прям заранее-заранее до того, как открыла секция, я сказала, что да, вот когда она откроется, я очень хочу попробовать прийти и хотя бы посмотреть. Я до этого никогда не занималась, на самом деле, скалолазанием. Конечно, я видела, как здоровые занимаются, но это было для меня такое, ну, не то, что за гранью возможного. Нет, это просто, ну, как-то не мое, наверное. Угу. То есть у меня было много других занятий. Вот, и когда уже начались тренировки, соответственно, написали об этом в группе, я как только смогла, да, сразу пришла, попробовала, и вот сейчас прям мне очень нравится, на самом деле, и я надеюсь, что у нас в России будет вот прям развитие-развитие. Мне интересно. Я вижу, что и другим ребятам, которые ходят, ну, на постоянной основе, это тоже интересно.
1: А вообще много сейчас твоих знакомых ребят присоединилось к этому виду спорта? Много ли незрячих в Москве занимается параскалолазанием незрячих ребят?
2: Ну, именно моих знакомых достаточно присоединилось, потому что я стараюсь всем рассказывать, особенно...
1: Ты популяризатор.
2: Ну, я просто...
1: И пропагандист.
2: Если мне нравится, да, я рассказываю все как бы плюсы, и поэтому, может быть, заражаю как-то их. И они, да, приходят попробовать, кто-то остается и дальше ходит, ну, кто-то оставляет это на уровне просто хобби, сходил, попробовал, и как бы окей, получилось, не получилось.
1: Ну, наверное, ну, теперь дополнит Армен Владимирович.
3: Да, я бы хотел бы дополнить, что Марина, когда пришла, вот с первой же минуты общения с Мариной, настолько легкая, она вот как мама добрая, и в то же время как спортсмен очень жесткий характер имеет.
1: Волевой.
3: И добивается цели. Это хорошее сочетание очень. И Марина действительно создает очень приятную атмосферу на тренировках. Когда кто-то устал, она может там его поддержать, кто-то ленится, она может его наоборот там пнуть немного, что надо работать. Поэтому такие, как Марина, они как ядро, возле которого совершается некое действие. Поэтому я очень благодарен, что в нашей группе она присутствует, поскольку такие люди, они и создают активность всей группы.
1: Да, Маринка такая, я знаю. Это здорово, что так получилось. А вообще, Армен Владимирович, скажите, вы с людьми с ограниченными возможностями здоровья как начинали работать? Как это стало вашим призванием? Это ведь не каждый человек может, не у каждого это получается.
3: Знаете, я же по профессии врач. Это я потом уже закончил РГУ, получил и спортивно-педагогическое образование, потом и спортивного врача. Ну, во-первых, спорт я пришел в основном из-за моего сына, который в 5 лет начал заниматься скалолазанием. И в 8 лет он уже выполнил ТМС, а в 12 стал мастером спорта. И занимал, и побеждал в первых чемпионатах. Но чтобы с этого возраста его вести, мне пришлось просто вникнуть в этот спорт, хотя я сам из спортивной гимнастики. И очень много приложить усилий, чтобы наладить и медицинское обеспечение, и антидопинговое, и все остальное. То есть, знаю, имея опыт уже гимнастики спортивной. Поэтому я отдавал очень много сил развитию скалолазания в России. А когда появилась вот возможность заниматься с незрячими, буквально на общественных началах, я приезжал, это был форт Дальянова. Кстати, ребята из этого форта и дали объявление, помогли мне, когда мы же вот хотели наладить сейчас тренировки. Это вот они дали объявление в том ресурсе, который Майна назвала. И появились вот новые уже люди, потому что те уже создали семьи, уже как-то они уже изменили свои планы, но они до сих пор с удовольствием вспоминают тот период. А я каждый раз, когда провожу вот встречу или тренировку, или даже просто мы встречаемся с людьми, которые в среднем имеют проблемы, для меня это, знаете, как глоток чистой воды. Эти люди настолько искренние и чистые, что это заряжает очень сильно. В этот день я даже не чувствую усталости, хотя могу часа два с ними пробыть, но не устаю. Поэтому это очень приятное дело. Еще плюс к этому, из-за того, что у меня авторитет федерации достаточно большой, те, которые на этих залах находятся, они, как правило, там лет 7-10 выросли на моих глазах. Они, видя вот такое отношение мое вот к людям незрячим, они сами заражаются и говорят, чем нам помочь, что мы можем сделать. То есть это идет такая волна приятная в человеческом обществе, которая должна присутствовать, потому что мы должны всегда отдавать дань. Я вот даже как-то читал, что в английском парламенте есть закон, по которому один день все парламентарии должны ходить с повязкой на глазах.
1: О,
3: целый день.
1: Полезно.
3: Для того, чтобы почувствовать, каково, да, вот незрячим, чтобы, когда вырабатывают закон, не забывали про эту категорию людей.
1: Это да, это полезно. Ну, давайте еще немножко расскажем, вообще, как методически происходит, чтобы понимали люди, как происходят тренировки, как происходит обучение незрячего человека. Вот с нуля. Кстати, по поводу возраста. С какого возраста можно начинать? Когда родители могут приводить к вам ребят?
3: Ну, официальный возраст по стандарту у нас числится 7 лет.
1: Даже так? Ну, маленький достаточно.
3: Достаточно.
1: А граница верхняя?
3: Нету границы верхней.
1: У нас, можешь, как... пожалуйста, приходи, да?
3: Да, у нас, например, чемпионом мира стал Салават Рахметов в 40 лет. Он в 2012 году стал чемпионом мира по булдрингу. 40 лет.
1: Прекрасно. Итак, вот к вам приходит гипотетически абсолютно незрячий человек с первой группы инвалидности, он не видит, но мечтает, хочет, дерзает. Какая методика? Что вы делаете? Наверное, с макета какого-то начинаете, или правила рассказываете, или сразу вот его на стену?
3: Знаете, вообще продвижение человека, лазание, оно заложено природой. Если обратить внимание, вот безусловный рефлекс ребенка лазить по полу, он происходит буквально через несколько недель после рождения.
1: Да,
3: да, его
1: начал.
3: Учить не надо, он очень даже проворно лазит, в принципе.
1: Правильно переставляя руки и ноги, да,
3: да,
1: в целом?
3: Так синхронно. Потом еще ребенок может хвататься руками и подтянуть свой вес в то время, когда еще ходить не умеет. Вот родители часто берут, пальцы дают, ребенок зажимает, его
1: висит,
3: поднимают.
1: Да. Да.
3: Мы, кстати, вот этой стороной физиологии человека воспользовались, когда создавали презентацию для попадания в олимпийские виды, чтобы перед Олимпийским комитетом показать, насколько древний вид деятельности лазания у человека. То есть оно еще лежит в подкорке с древних времен. Поэтому, когда приходит человек в начале, сначала мы его знакомим с безопасностью, самое главное, потому что первое условие, чтобы не навредить, как ему спускаться, как ему руки держать, чтобы не поранить голову. А дальше просто смотрим, как он перемещается, оцениваем его просто данные. Первые тренировки в основном мы наблюдаем, как он вообще перемещается, какой у него навык там, и существуют ли какие-то навыки. Вот те ребята, которые пришли с Мариной, из других видов спорта, там огромная физическая база уже наработана. То есть я когда смотрю, удивляюсь и думаю, что в свое время я даже нашим скалолазам, когда я вот пришел в федерацию, говорил, что я вот приведу из гимнастики людей, и буквально 2 месяца они будут лазить, как вы.
1: Ну что ж, ребят, я надеюсь, кто слушает нас, вдохновляется и понимает, что нет вообще ничего невозможного в жизни, если вам захочется. Вы обязательно звоните, нам контакты мы оставим. Где, на какой базе вот в основном проходят тренировки в Москве, еще раз?
3: Да, еще раз хочу я поблагодарить вот скалодром Sport Station в Москве. Это частный скалодром, но как только я обратился к хозяевам скалодрома или к руководству и сказал, что вот я хочу незрячих тренировать,

0: Ленинградской области, наверное, это немножко проще. Если не проездом, ну, тоже можно выбрать время, хотя бы попробовать, посмотреть, что это такое. В регионах у нас есть какие-то перспективы?
1: Есть и в регионах, но мы, пожалуй, пытаемся нащупать. Но если люди живут в регионах, и у них есть желание заниматься этим, то, связавшись со мной, я смогу направить, с кем состыковаться в этом регионе.
0: Чтобы
1: если
0: там
1: у нас
0: тоже
1: есть.
0: Так же...
1: Да, и ходить на тренировки так же, как и в Москве.
0: То есть это все силами федерации, да, решаются эти вопросы в регионах, в том числе. У вас же тоже отделение наверняка есть в регионах,
1: да,
0: скорее всего.
1: Да, у нас 42 регионах.
0: Да, тренеры будут работать так же и с незрячим человеком, если он захочет, да?
1: Они будут работать, но надо еще понять, есть ли там есть базы, то есть велодромы. То есть не во всех городах же есть базы. Поэтому я могу назвать ближайшие и, может, не совпасть с тем регионом, где живет человек, потому что...
0: Ну, я думаю, лучше это уточнить будет лично потом при
1: да,
0: звонке.
1: Да, позвонив, я отвечаю, всегда телефон беру. Правда, сейчас мошенники тоже иногда звонят, но я всегда прошу представляться, когда звоните.
0: Кодовое слово «радиовоз», друзья, будет. Обязательно сначала говорите «радиовоз» и говорите, по какому вопросу. Я думаю, тогда вопросов и проблем никаких не будет. Так, Армен Владимирович, давайте сразу назовем ваш телефон.
1: Мой телефон можете записать, ну, без семерки, да, наверное, без восьмерки.
0: Да.
1: 916-130-2147.
0: Отлично.
1: 916-130-2147. Еще я бы хотел сказать, что анонсы вы можете увидеть на сайте Федерации скалолазания России, официальный сайт. Федерация скалолазания России, он называется RusClimbing. Вы можете его найти в интернете, и на нем будут анонсы вот по майским соревнованиям. А по тренировкам, пожалуйста, кто захочет в Москве прийти на тренировки и на фестиваль, мы только рады.
0: Милости просим.
1: Да.
0: Так, ну, еще такой коварный вопрос. А, впрочем, не коварный. Все равно мы поначалу говорили, что это экстремальный вид спорта, но так считается. Насколько безопасно или небезопасно незрячему человеку все-таки заниматься скалолазанием? Каков шанс действительно получить травму, реально разбиться, поломаться? Есть ли какие-то ограничения по здоровью? Вы проверяете справки и не берете кого-то? Может быть, там есть какие-то диагнозы, с которыми нельзя приходить? Вот что здесь такое у нас?
1: Я же не могу оценить состояние здоровья человека, поэтому всегда требую справки от врача.
0: Разрешение, понятно.
1: Да, где написано, что по состоянию здоровья этому человеку не противопоказано заниматься этим видом спортивной деятельности, чтобы не брать на себя эту ответственность. Когда они уже станут спортсменами уровня сборной, они будут проходить углубленное медицинское обследование, которое даст заключение. Еще я слежу за тем, что если у человека появляется ухудшение, ну, например, начинается ослабление сетчатки дальнейшее или какие-то давления поднимаются, конечно, тут надо или дозировать нагрузки, или, может, совсем прекратить тренировки. Это надо контролировать, чтобы не ухудшить. Потому что спорт для того, чтобы улучшить качество жизни, ну, не исчерпать остатки.
0: А какие качества, вот чем полезен этот вид спорта для незрячих? Что можно выработать, чему можно научиться, чтобы в повседневной жизни стало полегче? Ориентировка в пространстве, наверное, да?
1: Вот вы хороший вопрос задали. Вот и даже на тот вопрос я бы еще хотел Марину послушать насчет безопасности и насчет этого, что дает вот скалолазание. Ну, пусть сначала Марина скажет,
0: давай,
1: а потом
0: Марин,
1: я попробую.
0: А можно к тебе первый вопрос? Девушка с маникюром может заниматься скалолазанием?
2: Вот, кстати, да, я когда пришла, мне сразу сказали,
0: снимай
2: что...
0: Снимай ногти.
2: Ну нет, они у меня не такие, были длинные, и мне как раз сказали, что мои-то еще пройдут.
0: А вообще нет, наверное.
2: А вообще нет. Это не то, что можешь, ты не можешь, это просто тебе будет неудобно, потому что ты хватаешься за зацепы, это лишний и травматизм, и боль, то есть ты просто эти ногти все пообломаешь, и опять же, это просто помешает тебе пролезть по стене, да, потому что это лишняя длина, да, которая тебе помешает.
0: Понятно. А так, если глобально падение, царапины, ссадины, ушибы, что, было, не было?
2: Ну вот сколько я хожу, пока ни у меня, ни у тех, кто ходит со мной. Нет, наверное, ушибы, может быть, опять же, когда лез там коленом, например, задел, да, за зацеп. Это вот, ну, минимальные какие-то. Но падений или каких-то серьезных травм не было. И, опять же, как говорил Армен Владимирович, мы лазим со страховкой, да, то есть в любом случае внизу постелены мягкие маты. Я, опять же, из-за того, что была во многих дисциплинах спорта, спорт слепых, я травматизм сразу оцениваю, да, и для себя в том числе, потому что мой возраст уже не говорит о том, что...
0: Да ладно, ты молодая девушка.
2: Да, но все равно не стоит рисковать зазря. Да? То есть я считаю, что нет, все очень доступно. Это не как бы вот для меня, да, по критериям, то есть если от 1 до 10, это где-то, ну, в 5, да, 5-4, то есть по системе травмоопасности, потому что там страховка, и опять же, когда будут серьезные соревнования, я, конечно, может быть, по-другому скажу,

0: Но на данный момент именно на тренировках я не вижу серьезной опасности для спортсмена. Опять же, повторюсь, это просто минимальные ушибы, возможно, вот ногами.
1: Ну, которые во всех видах спорта
0: присутствуют. Во всех. Это да не только в спорте, это просто ты можешь идти и споткнуться об косяк. Да?
1: Так что, друзья, ничего не бойтесь. И также мы говорим родителям об этом. Да, что не беспокойтесь, приводите своих детей. Контроль хороший. Да, Армен Владимирович.
2: Здесь слова Марины, хочу добавить, что травматизм, там, как правило, имеет следующие источники. Это или плохая разминка, или попытка выше головы что-то сделать и риснуть сильно очень. Как правило, это на соревнованиях бывает. И потом в дисциплине трудность, это очень маловероятно, потому что там трассы достаточно равномерные, там нет выворотов колен, как вот болдинги. То есть встают на ногах, выворачивают колени настолько, что потом рвутся связки. А насчет ценности скалолазания, я хочу сказать, что социальная ценность для незрячих, она очень высокая. Я ранее уже сказал, что умение подниматься на высоту и преодолеть страх и это достаточно их делает уверенными в себе. Потом они могут разбивать на какие-то этапы прохождения, продумывать, как они будут их проходить, эти трассы. Например, они пролезли один раз, память развивается. У них и так память неплохая, то есть они тактильно помнят, где что находится. Я даже вот как-то мои незрячие повели меня, у них называлось «Эксперименты в темноте». То есть нас привели в комнату, где полностью вообще нет ничего, посадили за столы по 6-7 человек, и мы дальше беседовали, общались, решали задачи и пытались понять, а кто напротив нас сидит, какой это человек, какого возраста, какого цвета у него волосы и глаза.
1: Да, это интересно.
2: Очень было интересно вот почувствовать себя в роли незрячего и попробовать, потому что потом, когда включили свет,
1: все было совсем не так.
2: Мы увидели друг друга, да, и многим мы не так представляли.
1: Да, интересный жизненный опыт. Я думаю, это действительно полезное занятие, это действительно ориентировка в пространстве и координация движений, несомненно, и нагрузка на все группы мышц. Отличная спортивная дисциплина, да.
2: Я еще мог бы добавить, что спортсмены, занимающиеся скалолазами, очень любят выезжать на природу своими группами. Я думаю, что незрячие тоже, может, создадут свои группы, с которыми они, ну, с волонтерами, помощниками будут выезжать на природу, потому что летом изумительно в группе единомышленников заниматься любимым делом, да и отдыхать, и
1: абсолютно
2: на
1: с вами
2: это
1: согласна.
2: Здорово.
1: Давайте перейдем теперь к планам на 25-й год. Он уже идет полным ходом. Какие самые важные, интересные соревнования, какие старты ждут наших спортсменов в этом году?
2: Ну, опять же, повторяюсь, в марте должен был быть чемпионат, но ввиду того, что документы были не оформлены все, то есть у нас не было разрядных требований и прочих, официальный чемпионат пришлось пока перенести на неизвестный срок. Но мы в мае проводим фестиваль, который довольно удобнее для того, чтобы посмотреть всех спортсменов, которые могут приехать и пролезть любого уровня трассы, какие им нравятся, на выбор. Мы эту возможность предоставляем в мае. А чемпионат, наверное, у нас будет в течение года, скорее всего, осенью. Еще у нас будут уже сборы тех, которые отберутся, сильнейшие спортсмены. Сборы будут проходить как в Москве, так и в Кисловодске, и вместе с основной сборной здоровых спортсменов.
1: То есть это инклюзивно получается тогда? Не отдельный сбор для ребят?
2: Он может быть и отдельным, но нам удобнее, потому что туда привлекаются подготовщики, привлекается медицинский персонал, поэтому удобнее.
1: Ну да, в целом в рамках федерации вам проще так, конечно.
2: И вообще
1: да.
2: Всегда стараются людей с ограниченными возможностями совмещать с здоровыми людьми, потому что для них это очень важно, чтобы они себя чувствовали уверенно, то есть у них не
1: такая
2: было, что они...
1: программа инклюзии, философия инклюзии у вас существует.
2: Это так, да, нет,
1: да.
2: Марин? По-моему,
0: ну,
2: это
0: я
2: всегда...
0: Я считаю, что да, конечно. Это
1: не
0: да.
1: В своем соку варится, а
2: да, основа того, чтобы они себя почувствовали увереннее. Мы на день рождения тоже старались провести вместе со здоровыми спортсменами, хотя им пришлось там подождать 2 дня, но это более почетно и приятно, когда их вместе с другими.
1: А бывают случаи, когда человек с нарушением зрения, ну хорошо, не только с нарушением зрения, посмотрим, другие нозологии, у вас же разных нозологий, ребята, показывают более лучшие результаты, чем зрячий? Вы задумались.
2: Чем самые сильные?
1: Ну нет, ну нет, средние возьмем какие-то позиции. Средние. Может быть, есть уникальные случаи, когда действительно побеждает незрячий человек зрячих людей.
2: Но они же не участвуют в этих соревнованиях.
1: Ну я понимаю, а какие-то фестивали?
2: Вот сейчас фестиваль что-то, будет,
1: да,
2: мы посмотрим.
1: Вот сравнить, посмотреть.
0: Как Армен Владимирович, а вот вы рассказывали как раз, мне кажется, про людей с ПОДа, да, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Если они получили, например, травму какую-то, до этого были, да, спортсменами, например, да, профессиональными, то есть... Даже несмотря на то, что они становятся спортсменами ПОДа, они могут, да, дать фору здоровым. Ну, потому что они уже, правда,
1: Марин, и, наверное, тогда сразу, Армен Владимирович, вопрос такой вытекает серьезно. Идет специальная военная операция. Ряды инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья пополняют, к сожалению, молодые наши мужчины, сильные наши защитники Отечества, которые, конечно, получают травмы, серьезные ранения, ограничения по зрению, естественно, возникает инвалидность из пода. К вам приходят наши
2: да,
1: воины?
2: Да, я вот этот вопрос хотел отдельно осветить, потому что у нас как общество огромная ответственность перед ребятами, которые потеряли полноценность физическую и стали, ну, потеряли какие-то там части тела, ноги, руки. Они приходят, они у нас тренируются в ЦСКА, потому что все эти ребята, пострадавшие в СВО, они остаются военнослужащими, их не увольняют. Они прикреплены к военкоматам. И именно скалолазание, мы надеемся, даст им возможность хоть как-то, ну...
1: То есть это реабилитационная методика?
2: Да. Это да? Больше для них реабилитационная и социальная реабилитация, чтобы понятно. Они почувствовали, что они в этом обществе, ну, не останутся в стороне.
1: То да и превосходят, возможно, многих, потому что далеко не каждый с руками и с ногами человек полезет на стену вот так вот легко. Да, это правда.
2: И для них условия созданы, вот этот центр скалолазания ЦСКА. Просто пока что мы не можем сюда пригласить, не получается. В армии это все имеет несколько иной характер, он приказной такой должен иметь.
1: Ну, организационный, как минимум. А инвалидов по зрению пока не появилось у вас, ребят, с нарушением зрения.
2: Ни одного.
1: ВОЗ к нам они приходят, но мы будем уже ориентировать и рассказывать, когда говорим о возможностях, о видах спорта, которые есть в спорте слепых,
2: было бы
1: будем
2: здорово.
1: Говорить
2: да.
1: еще о
2: было
1: вас.
2: Было бы здорово, да.
1: Обязательно. Ну, хорошо. Работы много, планов много, заняты вы очень, учитывая, как вы рассказываете о мероприятиях. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам обоим, скажем так. Остается ли свободное время на другие увлечения? Есть ли они? Общение с друзьями? Может быть, какое-то хобби? Марина потом скажет, она уже улыбается, я вижу. Армен Владимирович, расскажите про вас. У вас, конечно, огромная загрузка и ответственность, но, может быть, есть хобби? Может, вы рыбак?
2: Я люблю заниматься домашними делами. Это уход за садом, уход за домом. И мне радует, когда я могу также создать такое состояние в доме, что приезжали тогда дети в гости, они чувствовали себя комфортно. Это были бы и ягоды, и фрукты, и,
1: ну,
2: которые растут на участке. Вот больше в этом возрасте такое хобби. Потому что в свое время я совмещал и медицинский прием, и обеспечение вот этой медицинской антидопинговой федерации. На сегодняшний день я остался ответственным за антидопинг. Ну, не знаю, это не хобби, это достаточно профессионально, потому что я антидопинговой работой тоже занимаюсь с 2007 года. А РУСАДА создалась только в 2009-м. И семинар я проводил с 2007 года. То есть я очень специалист такой ответственный в этой области. Я выезжаю в многие регионы, провожу семинары. Причем это не так начитываю просто правила, а действительно разбираю конкретные случаи, как из них было выйти или не совершить. Поэтому мне нравится это.
1: Хорошо.
2: Тоже.
1: Это отлично. Мариночка, к тебе вопрос. Чем ты занимаешься? Ну, столько ты такой разносторонний человек. И иностранные языки, и разные виды спорта, и музыка. И общение с друзьями. Что
0: вот
1: ты можешь сказать особенное?
0: Я всем и занимаюсь. У меня очень много дисциплин по спорту получается, да. То есть я при этом очень люблю путешествовать и всегда нахожу для этого время. А еще у меня есть любимая дочка и собака-проводник. И то есть для всех и на все я нахожу время. Я вообще считаю, что человек, если хочет, да, главное желание, возможность всегда найдется.
1: Прекрасно. Ну, к сожалению, наша передача потихонечку подходит к концу. А так бы я с вами говорила и говорила. Вы такие прекрасные собеседники. И я более чем уверена, что мы еще с вами встретимся у нас на Радио ВОС и поговорим о скалолазании. Вот, наверное, напоследок такой вопрос. И задаю всегда его всем нашим гостям. Есть ли какая-то песня, которая вас вдохновляет, мотивирует, которую мы поставим в конце нашей передачи? Армен Владимирович, что это будет за песня?
2: Ну, я предлагал песню про горы, которую пел Высоцкий. И хочу сказать, что вот у меня были случаи, когда нужно было какой-то вопрос решать вот среди скалолазов. И мне дали какую-то фамилию, сказали, обратись. Я говорю, а насколько вы с ним знакомы? И вот была фраза, в связке ходили. То есть это настолько высокое доверие, хождение в связках. Потому что если в связке кто-то подведет другого, то погибнут оба. В принципе,
1: да.
2: Поэтому скалолазание привлекает и к ответственности, то есть за жизнь другого человека, когда ты с ним вместе связываешься одной веревкой.
1: Конечно, друзья, но тогда, я думаю, будет уместно в конце нашей передачи поставить песню Владимира Высоцкого «Вершина». Всем известная прекрасная песня из кинофильма «Высота».
2: С удовольствием.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В
4: Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: В эфире программа «Аудиокнига».
7: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие. Кого-то узкий круг театралов. Кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы, шуты, одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут — это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает «Мы шуты, одна артель!» То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы — живое развлечение. Все равно многие скажут, актер — несерьезная профессия, его задача — нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. «За что этой дали вторую звезду героя соцтруда?» Это он о Галине Сергеевне Улановой. «За что?» Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда. Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза «Мы, шуты, одна артель» для меня очень важна. Тиль, вероятно, главный спектакль в моей жизни. Это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе художественного театра вышита чайка, то на занавесе Ленкома, если бы он к тому же еще и существовал, полагалось бы повесить красный колпак Тиля. Авось, вся надежда наша. Авось, народное авосе. А вот сейчас, смотрите, во, иногда с придачей частиц ко, то, же, ну, вот, либо. Может быть, станется, сбудется с выражением желания или надежды, латинское фореут. Авось Бог поможет. Авось вся надежда наша. Авось, небось, да третий как-нибудь. Авось хоть брось. Наша авось не с дуба сорвалась, рассудительная. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни легает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. Здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди. Авось плут обманет. Авось в лес уйдет. Авось до добра не доведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе. Авось доживет, не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авось ожданки съели. Авоська — мужской род, будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось до чего-нибудь, да авоськаемся. Авоськать, воськать, обычно приговаривать почасту авось. Авосник — мужской род, авосница — женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники — бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. «Шут Балакирев» — последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю на сколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным? Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу: «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей — профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия, песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи — чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался «Шут»? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать. В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на «Юноне» и «Авось» с такой же сложной сценографией, что была сделана на «Шуте». Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На «Юноне» не раз случались травмы. Артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой... Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать: это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, «Гамлета» Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в «Шуте Балакирева» есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно – ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь вьюном, а в нем занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет. Именно Монахов взял меня в театр. 3 года мы с ним поработали. Потом 1.5 года в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы. Но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел 10 ведущих – Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал, как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в Отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько Монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Ленкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных – дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята». Но тогда-то и сработал мхатовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Ленкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Ленком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова, еще раньше исчез театр Майерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать театр революции в театр Маяковского, так как название «Театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Ленком вновь заявил о себе. В Ленкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в Ленкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой Ленкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ипсена. Первоначально Ленком назывался театром рабочей молодежи, ТРАМ, и был создан в 1927 году. Я коротко вспоминаю историю Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали Ленком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию Ленком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 1973 году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского линкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. «Авось». Недавно в одном из интервью меня спросили, почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите. Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался. И тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
8: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
7: «Но незаметно?» «Ну ты молодец!» А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в шуте первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу, ибо деваться некуда, и думаю: «Идиот, господи, сучья у тебя профессия». Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились: да, царь. Надо, чтобы приняли, поверили и полюбили. Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыково. Щелыково — название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и Дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их названия — «Голубой дом», «Шале». Основной дом, дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется Домом творчества. Сейчас в Щелыкове уже построены новые корпуса. Щелыково – место, которым можно или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щелыково по красоте не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина. Только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор. Есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы — мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость, какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает. А в самом центре озерка бьется Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти, и, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза, Щелыкова куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь, один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение. Может быть, пройдемся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает, мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыково — это прелесть костров и сеновалов. Костры разжигались у обрыва. Красный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра. «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как, мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыково — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит главная роль. А если дали главную роль, значит ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области. Самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь, и это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали космонавтом или моряком, он отвечал: «Отдыханцем». потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал.

Начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет?» «А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит. «Колька, смотри!» «На что?» «Какая красота!» И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену. «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в Адидасе, мечте советского человека. Васильев, первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы, на своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев – лучший танцовщик мира, народный артист СССР, еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе – ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей, и нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита – дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом, вот еще один наш дом». Подгорный – один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву.

0: Ему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решились ставить танцы в драматическом театре, да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы. Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет, и не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения, их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли, мамы в Москве не было, но поддержку из зала я чувствовал. В Щелыкове, в бывшем имении Александра Николаевича Островского, 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется «Аркадиада». Везде в стране проходили спартакиады, а у нас «Аркадиада». Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню. На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель. Поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию: Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли, неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься. Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос, что такое ракурс? Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись. Невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете, никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. «Какой у вас сегодня красивый маникюр! Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся, он спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?» «Владимира Федоровича». «И что сказали?» «Что сейчас вы подъехать не сможете». «Вам будет 5 в семестре. Идите». Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу первого курса. Такое тоже только у нас было возможно. Николай Караченцев. «Авось».
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
3: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
2: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
3: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопрос, как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
2: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
3: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество, и вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны, и они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно, ну, комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
2: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да, находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
3: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей красноярская. Ну, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, ну, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
2: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
3: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, ну и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, взаимодействия и понимания друг друга.
2: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
4: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, также посвящена композитору Николаю Пескову, написавшему большое количество песен для детей. И открыла нашу сегодняшнюю программу «Пробуждальная песенка» Николая Пескова на стихи Петра Синявского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Так что, если кто не проснулся, пробуждайтесь. А следующая песня, которую мы услышим, называется «Зимняя песенка». Стихи к песне написал один из постоянных соавторов Николая Пескова, поэт Петр Синявский. Исполнит песенку Света Виноградова.

Николай Песков писал и инструментальную музыку. Одно из его произведений инструментальных мы с вами сейчас услышим. Это будет экспромт в исполнении оркестра под управлением Юрия Силантьева. Партия флейты «Григорий Карась».

Ну что ж, подошел к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Мне остается только напомнить адрес, по которому вы можете что-либо написать нам или спросить о чем-то. radio@radiovoz.ru. Программа «Тряхнем стариной». Сегодняшняя программа была посвящена, впрочем, как и прошлая, композитору Николаю Николаевичу Пескову, который много детских произведений написал. А в завершении программы мы услышим песенку о подъемном кране. На слова Ицкова исполнит песню один из участников вокального квартета «Аккорд» Владислав Лынковский. Практически все участники этого коллектива записывались отдельно. Итак, Николай Песков, поэт Ицков, Владислав Лынковский, песенка о подъемном кране. А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается и желает всего доброго. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Актуальный репортаж.
2: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
3: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
4: С тактильным материалом.
3: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
2: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
4: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
2: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
4: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
2: Я даже не заметила разницы в целом и там
4: ощущается, да, что где, да, где границы заканчиваются.
2: Да, да.
4: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
2: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
3: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
5: И Галина Ильбрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
4: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
3: Да.
2: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон, Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
6: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. А это как модель? Это турнет называют. Он используется в керамическом производстве, в основном в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там, пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
1: Да, чуть-чуть. А так вот ручного режима, то есть не такая...
6: Нет, там нет ничего, ни электричества. Да, вот.
7: Да,
6: поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть... Какие-то можно, да, можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Вот это что-то крутится. Да? Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
6: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращает?
6: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
2: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археология увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древней человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарилака, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно... срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем, я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, то есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
9: А скажите, пожалуйста, вы же, вы говорите, сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
9: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства, а потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но...
10: Потому что их
8: время дает выбор. И пешеход тогда... вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
2: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
11: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы Циндеме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией камератов, которые проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских этих видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19 галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского.

0: программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их маркграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно

можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна Победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собакопроводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна Победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянно ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и наш замечательный гость, которого представит Елена.
6: Здравствуйте, друзья. У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик «Чип и Дейл» и вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема на самом деле интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая честь, что у нас сегодня в студии такой крупный специалист, как вы.
7: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыр. Это большой миф.
5: Да вы что?
6: И усы не заворачиваются.
7: Да, и нет смысла класть там мышеловку, тоже сыр.
5: Вот вы видите, какие интересные мифы мы развеем, да? Вот про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуют яблоками. Вот, оказывается, еще так фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и... Что называется, как вы дошли до жизни такой, да? Что такое, ну, сомелье, это понятно, да, я думаю, для всех. Учились вы, не учились, как вы все это организовали?
7: Нет, я не учился, я очень долго работал в IT, но вот просто уже не мог терпеть, очень хотелось чего-то своего, и я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал «Сырный сомелье». Кардинально изменила свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как, что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Вот сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
5: То есть, я так понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да? Пашихонские там и так далее, да? То, что вот... Мы же до революции
6: поставляли. Российские ли это традиции?
7: На самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы, сейчас очень грустно с сыром, его мало, и мало качественного сыра.
5: И какие же сорта, может быть, или какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит?
6: И я дополню, потому что очень много сортов, и легко в них потеряться. Есть ли какая-то классификация, которая принята вот у экспертов, и легко запомнить нашим покупателям?
7: На самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, там как-то своя, у них есть классификация. Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот в что-то такое, в небольшой свежий сыр. Это там стандартная вот моцарелла, да, буррата. Те сыры, которые вот, ну, нет смысла, в принципе, откуда-то завозить, их делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот там разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд, то есть это вот то, что вот в крови у каждого, да, русского человека.
5: То есть это вот такие мягкие, да?
6: Это российский сыр к ним относится?
7: Так точно, да.
5: А гауда?
7: Да, тоже гауда. Есть выдержанные гауды, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пашихонские, да, и прочие советские, это все вот они и есть.
5: Так, а тот, который весь из дыр?
7: Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до там года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, стоят в специальных камерах, и где они дозревают, и... уже позже, да, попадают к нам на прилавки. Далее есть экстратвердые сыры. Это всем знакомый пармиджано-реджано, да, который сейчас попал под эмбарго, но тем не менее это те сыры, которые мы очень сложно разрезать, они начинают колоться, их нужно брать специальный нож или что-то такое острое, да, и отковыривать их так. Вот. Их обычно вот так едят. Это уже сыры с созреванием там примерно от года, там, до 3 лет, до 5 лет и прочее, и прочее.
5: Да
7: и прочее.
5: Что, то есть они лежат буквально вот 3-5 лет, да, на полках или
7: специально. Да, да, да. Они причем не на полках лежат, а в специальных камерах. И через 3 года они приобретут свою оптимальную форму как раз. Помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичные, либо текучие внутри, и его корочка будет покрыта белой плесенью.
5: Угу. Пробовал. Интересный, кстати, очень вкус.
7: Да-да-да, забавно. Он такой грибной. Грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
5: Угу. Так. А вот дурблю, скажем.
7: Это да, это как раз сыры с голубой плесенью, с благородной плесенью. То есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой, там, не знаю, кусочек сыра или там, грубо говоря, помидор оставили, да, и на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень. И даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью, с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. На самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже, ну, совершенно другая и неполезная. Она никак не связана с этим вот сыром. От того, что он там лежит, да, второму сыру ничего не будет.
5: То есть это голубая еще и полезная, оказывается, да?
7: Абсолютно, да. И вот даже есть такой знаменитый сыр французский Рокфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, не болеют. Работают, но не болеют.
6: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
7: Я бы сказал, да. Конечно, сейчас вот очень много, да, добавляют разных добавок там и прочее, чтобы скрыть запах, да, как-то его нейтрализовать. Но если мы говорим именно про плесень, если мы говорим про белую плесень, то это, конечно, вот грибной, ореховый запах. Это вот два классических запаха, которые вам должны сказать, что все хорошо. Если вы чувствуете запах аммиака, то, скорее всего, что-то пошло не так. Либо он уже перележал, либо вот там были какие-то, ну, не в кондиции, он лежал в более высокой температуре или просто перезрел. Поэтому не стоит такой сыр брать.
6: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
7: На самом деле абсолютно нормально. Есть на прилавках завакуумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легко, легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
5: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал такие вещи, когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то, ну, верхние-то еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, растекшиеся практически. Это, видимо, что со сроком годности или с технологией изготовления что-то. То есть это некачественный сыр, да?
7: Я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, ну, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, ну, вот либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, вот он уже перележал, да, либо он вот нарушена технология, как минимум.
5: То есть с этим нужно быть аккуратнее, да, я так понимаю.
7: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и вам будет лучше. Я вот крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что, ну, вот и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да, даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
5: Да, кстати, еще параллельный вопрос немножко, что называется, отмотаем назад. Допустим, брынза, фета, а это вот к первой категории относится, да? Это вот творожистые,
7: да,
5: сыры.
7: Да. Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, особых, вот очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, ну, чаще всего можно достать хорошими.
6: Александр, когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать? Спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежал там, залежалый.
7: Угу.
6: Какие советы при покупке?
7: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать сыры с добавками, как минимум. Это, то есть там бывают с пряными травами, там с крапивой и прочим, потому что добавки очень сильно забивают вкус сыра и запах сыра очень сильно забивают. И обычно в такие сыры кладут самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки. Поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи, такие как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
6: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
5: Ой, Вологодский очень вкусный.
6: Насколько я понимаю, он сильно изменился, стал менее вкусным.
5: Не знаю, Вологодский не изменился. Великолепнейший сыр.
6: Да, но это что, это только в России существует или нет?
7: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном ряду с, там, с пошехонским, советским, швейцарским прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что здесь вот производители производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
6: А я слышала, что это остатки просто берут и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
7: Ну, тут все, конечно, от производителя
6: ага,
7: зависит.
6: То есть,
7: да,
6: может быть такое?
7: Конечно, да, как и плавленые сыры, uh-huh, да, считается, что их тоже делают как бы из всего, что осталось.
6: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте, у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт, его легко найти, друзья. Там написано, по запаху сразу можно определить, что это Швейцария. То есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут сырами, которые туристы, которые летят из Швейцарии. Как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть Швейцария всегда пахнет?
7: На самом деле сложно сказать, что всегда, да. Ну, в большинстве случаев, да, они пахучие сыры, потому что технология созревания сыров такова, что корочку сырную омывают во время созревания. То есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра. И поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному. Но вот там для швейцарских сыров там, ну, классическим запахом как раз был бы как раз некие такие вот мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то с какой-то свежести. И в целом, ну вот считается, что французские сыры это самые-самые пахучие сыры. Вот там как раз можно уже почувствовать там вот разные уже там запахи, там говорят, некоторые ногами пахнет, да, там потом и прочее, ну, это
5: вот
7: да.
5: Это как вот про пармезан почему-то, если я правильно произношу.
7: Да.
5: Вот много слышал от людей, вот именно так и говорят, что как что-то потное такое.
7: Ну, есть такое, да, есть. Но это неплохо, то есть я здесь рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, но если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, все равно лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает, ну, совершенно другим. Ну и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки. То есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
5: А мы, кажется, забыли вот о какой вещи. Очень много сейчас сыров в продаже, так называемых копченых, вот эти косички, uh-huh, копченые сыры. Это что такое? Это сыр, просто который закоптили, какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
7: Ну, на самом деле, не сталкивался с производством, но я искренне верю, что действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, и, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые, mm-hmm. копченые.
5: А, кстати, хочу заметить, вот, в моей практике был такой случай, когда я в ресторане, мне друг посоветовал, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров. И я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом, как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки. Друзья, это потрясающий вкус, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр. Разные сыры, это великолепно просто.
7: Я вот полностью поддерживаю, потому что вот сырный, ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно, очень вкусно.
6: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
7: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно вот, либо, ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюши, это как поленца. Сыр выглядит как длинная такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот козий сыр полутвердый. И вот он нарезается ломтиками.
6: Корка
7: и поджаривается.
6: Остается, да?
7: Да-да-да. Он нарезается ломтиками, поджаривается и кладется сверху на салат. Это вот безумно вкусно. А большинство сыров, да, полутвердых, их можно как раз вот как нам привычно, есть с хлебом и с маслом. Но я тут, как любитель, я рекомендую именно есть без масла, рекомендую есть с багетом, чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно. Съесть с ним камамбер какой-нибудь, безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки и, соответственно, с различными напитками. Уже там, начиная от вина, заканчивая кофе, чаем и прочее-прочее сочетать.
5: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял?
7: Да-да-да.
5: Видимо, интересовались вопросом сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну, не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария?
7: Смотрите, ну, нужно понимать, да,
5: то есть, что... если я поеду, да, вот, допустим, в Европу будет у меня возможность, какой сыр мне стоит попробовать или купить во Франции, чтобы привезти там у гостей друзей? Или,
6: и в
5: там,
6: Голландии.
5: И в Голландии, или там в Греции, я не знаю.
7: Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да, то есть Швейцария у нас сейчас разрешена к ввозу, поэтому нет смысла ее особо увезти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой, это, соответственно, различные там, и с красной корочкой у них еще есть сыры, это сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр, у него не растет плесень, но образовывается красная корочка, и, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция — это однозначно это козьи, мягкие сыры, и сыры вот только вот такие, которые созревают от месяца, да. Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чеддеры. Это зрелые чеддеры, то есть это уже такие практически экстратвердые сыры, которые зреют, но, тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра чеддер в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там про Испанию, это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она вот там есть манчего, это очень знаменитый овечий сыр, и то есть там только такие. Италия — это, конечно, ну, выдержанные сыры, это пармиджано, грано-падано, отличные овечьи сыры а-ля пекарино, и, конечно же, вот супер-классные сыры — это свежие, там, единственная страна, где можно попробовать там буйволиную моцареллу, то есть моцарелла не из молока коров, а буйволов.
5: Ну, да, в основном. А Норвегия что-нибудь делает там по этому поводу?
7: Есть прекрасный норвежский сыр, называется он Брюност. Это, если так По-простому объяснить, то это переваренная сгущенка. То есть сыр варится там порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время, и становится он коричневого цвета, очень странный по вкусу, скорее сладковатый. В Норвегии даже, я видел, делают из него мороженое, потому что он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на что-то сладкое.
5: Как необычно.
6: А в Японии, Китае делают сыры?
5: Да, вот восток, интересно.
7: Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот прям есть, чем гордиться, на мой взгляд.
5: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд.
8: Вновь из мороз, шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
5: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Купецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. Могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида, сырных представителей, опять же, каждого вида, что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу... экстра твердый сыр или, допустим, сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, что здесь можно на прилавках найти?
7: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно абсолютно везде, и особого смысла там, да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать.
6: Она и дешевле будет.
7: Да, и дешевле, так точно.
5: Угу, так.
7: А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров. Буквально там, наверное, процентов 90 ассортимента любого супермаркета это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на... хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле там 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена на хорошее молоко сейчас — это примерно 50 рублей за литр. А для того, чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра, нужно примерно 10 литров молока. Поэтому 500 рублей — это примерная вот себестоимость у фермера, который у него уходит именно. Да, ну, здесь на прилавках вам просто вот выбирай все, что хочешь, да. Ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
6: А чем больше дырок, тем лучше сыр?
5: А вообще как-нибудь там появляются. Откройте нам секрет вот тоже.
7: На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр. А для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания. И вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки. Такие. И после этого сыр дальше уже убирается, ну, на обычные полки для созревания.
5: Ну, давайте продолжим. Да. Вот, да? Угу. А, вот полутвердые сыры, а дальше.
6: Экстратвердые.
7: Смотрите, с экстратвердыми вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще 2 года назад, в принципе, они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр Сбринц. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстратвердые сыры, достаточно его купить. Вы его очень сложно нарезать, его проще наколоть. Он такой сладко-соленый по вкусу. Ну, тоже очень я его люблю.
5: То есть даже колется, да? Удивительно.
7: Да. А еще у этих сыров вот, есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле это у зрелых сыров, вот это сахар, это лактоза, она скапливается вот такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстратвердые сыры, но есть люди, которым вот это неприятно, вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
5: Слушайте, вообще я просто в шоке. Мне просто настолько удивительно. Я никогда не знал, что такое может быть.
6: У меня вопрос. Если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится? Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий или что-то не то, да?
7: Да, это очень странно, потому что вот, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе. И вот здесь вот, для меня такой показатель есть. Это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется. Ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что сыр зрел в неправильных условиях. И это плохой показатель. Ну вот, а жидкость — это вообще страшно.
5: Вообще, то есть из ряда вон что-то, да? Угу. Много кто ко мне приставал, и родители, и, в общем, как-то повелось. Сними воск, да? Вот на сыр иногда убирают воск, то есть кроме пленки еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, о чем я говорю, да? На всех ли сырах это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть или нет? Просто у меня почему-то дома считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
7: Нет, конечно, воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск — это даже такая, он довольно редко встречается. То есть у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот вы... И у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которую не то что... Ну вот если воск мы, в принципе, там здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать. Потому что она чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит.
5: Еще вопрос такой. Вспомнил я, опять же, факты своей жизни. В одном месте интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать — тратория терраса, заказывали пиццу. Это была сладкая пицца, там, с клубникой, с ананасами. То есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
7: Да, тирамису делают из него. Да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и тем не менее он такой, сливочный. Он безумно сливочный, это крем-сыр, который можно намазывать на что-то и либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть этот, маскарпоне — это традиционный итальянский сыр, но в России делают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
5: Такого же плана, да? Тоже крем сыр. И, думаю, что практически, так сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
7: Здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там не в наших лавках, где мы там дают бумагу, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то сыр.
6: Да. Как масленка тоже.
7: Да, вот именно она. Это оптимальная для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет. Это тоже очень хорошо. Но не завязывать его плотно. То есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал. И дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу. Потому что считается, что в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью — это и есть фольга. То есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, он остается в хорошем состоянии дольше.
6: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
7: Здесь есть, да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями у ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, будет более тонко нарезан. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки, если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка, и что-то с ней сделать, ну, вот, и съесть ее вам просто не позволят зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров, поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
6: Слышала, совет давали нагреть нож, например, в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал.
7: Да,
6: ну,
7: кстати,
6: если у нас
7: хорошая
6: сырного
7: идея.
6: Ножа нет, да?
7: Да, это можно. Вот отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
5: Кстати, есть еще такие примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, только параллельно лезвию, но это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонко, чтобы тонкие ломтики получались.
7: Так точно, да, есть струны, но, на мой взгляд, это уже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы, потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
5: Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали нашу передачу такой удивительно интересной. Я действительно в шоке как автор. Я очень много сегодня узнал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже почерпнули много интересного. Еще раз вам большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, предложения, замечания, как всегда, присылайте нам их на адрес radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
6: С вами были Максим Петров, Елена Колосенцева и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
7: Да, всего доброго.
0: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Beeline, Даной Дрожиной.
10: Проект «Цифровая грамотность для детей с нарушениями зрения» в первую очередь разрабатывался для преподавателей коррекционных учреждений, для родителей незрячих и слабовидящих детей и волонтеров, тех, кто впервые сталкивается с незрячими людьми и детьми в целом, да, и должен им помогать. Основа этого проекта в том, чтобы рассказать о том, как незрячие люди используют цифровые устройства, плюс дать краткую навигацию в цифровом мире для тех, кто делает только первые шаги, а также показать, на что опираться и где брать вообще информацию незрячему человеку и его родственникам в мире цифровых технологий, да? То есть мы обобщили достаточно большое количество ресурсов, которые существуют сейчас в России относительно невизуальной доступности, и как раз показали каталогом эти ресурсы для того, чтобы каждый мог найти более удобный и применимый для себя.
9: В чем заключается основная проблема? Почему решили реализовывать данный проект?
10: В 2022 году мы в Everland совместно с Beeline запустили программу цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. В рамках этого продукта мы работали с различными коррекционными учреждениями России, где рассказывали и показывали, как наш курс работает. И столкнулись, к сожалению, с тем, что есть такое очень сильное неверие и вообще сомнение, да, в возможностях незрячего человека со стороны преподавателей. Мы достаточно большую делали презентацию, да, и рассказывали о том, как вообще работать цифровыми устройствами незрячему человеку. И те люди, которые преподают в специализированных школах-интернатах, говорили: да вы что, ну неужели незрячие дети будут там работать в цифровом мире, будут заниматься офисными какими-то вещами, вы даже не рассчитываете на это. Да, и при том пример, да, люди, которые приходили, вот я и мои коллеги незрячие, которые тоже делают большие проекты, их не вдохновляли абсолютно. И мы поняли, что нужен проект, в котором мы могли бы показать, во-первых, вот эту содержательную составляющую, да, где будут и ресурсы, где будет и краткий гайд по настройке устройств, но и еще будет такая мотивационная часть, где мы сможем собрать разных людей, незрячих, состоявшихся в профессиях разных, опять же, да, и важно, чтобы эти профессии были связаны с диджитал, да, чтобы было понятно, что это не наши какие-то нереальные идеи, да, это реальность сегодняшнего дня, что человек с инвалидностью по зрению может и должен быть включенным в цифровой мир.
9: Насколько масштабным задумывается проект и кто может принять в нем участие?
10: Проект абсолютно открыт для всех. Все ресурсы, представленные на сайте курса, бесплатные. Мы ждем всех родителей и преподавателей, волонтеров и самих незрячих людей, если это будет интересно. Также 3 из 4 разделов платформы требуют регистрации для того, чтобы мы могли в целом проанализировать пользовательский опыт и понять, с какими запросами приходят к нам пользователи. И с точки зрения масштабности у нас однозначно будет продолжение этой программы. Но пока этап такой, что мы смотрим, как воспринимается информация, поданная нами в курсе нашей аудитории целевой, и делаем выводы.
9: Какие результаты ожидаются получите вы как реализаторы проекта и при каких условиях будет считаться, что проект успешно реализован?
10: У нас очень важным этапом реализации проекта является как раз потребление нашего курса преподавателями коррекционных школ и других реабилитационных учреждений. И здесь очень важно, что у нас была определенная цифра регистрации преподавателей. Да, я пока не могу озвучить ее из-за того, что у нас сейчас проект в стадии завершения находится, да, после чего мы можем публиковать регистрации и цифры, и результаты исследования. Но сейчас могу точно сказать, что она уже в 2 раза превышена. Да, то есть настолько полезные материалы, они передаются из рук в руки, условно, да, по сарафану, среди коллег и среди родителей, что мы видим очень большой отклик аудитории. Для нас это самое важное. А еще важно, что вот поднимается эта проблема того, что к нам приходят родители незрячих детей и говорят о том, что да, вы знаете, правда, в школе мы показали ваши материалы и преподавателям, и другим родителям, и детям старшего возраста, и очень большие вопросы стигматизации сразу же снимаются, просто потому что они видят включение реальных взрослых незрячих людей в жизнь и видят, что у ребенка тоже есть будущее. Это, ну, одна из наших самых больших задач.
9: В рамках проекта вы сказали о том, что основные участники — это будут учащиеся коррекционных школ и преподаватели, работающие с незрячими детьми. А могут ли принять участие в проекте преподаватели, работающие в среднеспециальных или высших учебных заведениях?
10: Да, безусловно, потому что сейчас мир наш диктует такие правила, когда инклюзия становится нормой, и, естественно, среди обучающихся как в школе, так и в вузе есть незрячие студенты и школьники соответственно. Поэтому мы ждем всех преподавателей. Этот курс даст возможность понять, как вообще незрячие люди взаимодействуют с устройствами, что им для этого нужно, почему какие-то вещи со стороны зрячего пользователя выглядят как-то непонятно и странно, условно говоря, да, и как улучшить коммуникацию с незрячим студентом или школьником для того, чтобы эффективно достигались результаты обучения, ребенок и студент были включены в цифровой мир так же активно, как и человек без инвалидности. Мы здесь, безусловно, ждем аудиторию, которая находится внутри неспециализированной истории.
9: С какими жизненными ситуациями должен столкнуться человек, чтобы он мог понять, что ему нужно принять участие в проекте?
10: Здесь очень важно понимать, что жизненная ситуация может быть разная. Скорее, это потребность, да, человека в информации о том, как незрячие люди погружаются в цифровой мир. Это преподаватели коррекционных школ, это родители детей незрячих или слабовидящих, это волонтеры, которые взаимодействуют с незрячими людьми, детьми, подростками. Это любые наши слушатели, условно говоря, да, те, для кого в целом цифровая грамотность незрячих детей и подростков является важной частью информации, да. Наш курс отвечает на много вопросов, и мы будем рады всем тем, кто наш контент посмотрит.
9: Какими проектами вы планируете заниматься в будущем?
10: С точки зрения дальнейших планов, мы сейчас думаем о том, чтобы планомерно поработать со школами не только в таком онлайн-формате, но и проводя прицельные программы, направленные, опять же, на адекватную меру и адекватное восприятие родителей и детей с инвалидностью по зрению относительно важных навыков. Что здесь я имею в виду? Да, у нас очень часто есть такая вот история, связанная с еще имеющейся стигматизацией, когда кажется, что незрячий ребенок обязательно должен заниматься музыкой, обязательно должен петь, при этом в 11, 12, 13 лет он до сих пор не имеет своего смартфона, своего компьютера, просто потому, что родители считают это несущественным, не совсем важным. И вот наша задача как раз-таки точечно в регионах показать, что это не так, что творчество творчеством — это, безусловно, важный этап, но важно, чтобы ребенок еще был включен в цифровой контекст для своего дальнейшего гармоничного развития. И чтобы вот эта часть не пропускалась ни родителями, ни преподавателями, мы хотим разработать нашу следующую программу, которая будет прицельно работать с этими задачами.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Даной Дрожиной, руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Beeline. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
11: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим

0: метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться. No fighting.

0: yo.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yo. So sweet, so beautiful.

0: Stomp land to land to the Egyptian sands. You can't check me disrespect. Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые. Джей Кей Роулинг. Именно под таким псевдонимом английская писательница Джоан Роулинг выпустила свою первую книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Издатели специально посоветовали Джоан оставить только инициалы, чтобы не отпугнуть женским именем читателей-мальчиков. Кто бы мог подумать, что всего через несколько лет история о мальчике, который выжил, принесет Джоан Роулинг мировую славу.
2: Альбус, вы считаете это не опасно? Оставить его этим людям? Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Они по-настоящему...
3: Это его единственные родственники.
2: Этот мальчик прославится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его имени.
3: Вот именно. Намного лучше, если он будет расти вдалеке, пока не придет его час. Мистер и миссис Дурсль, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер.
1: Родители Джоан, Питер Джеймс Роулинг и Энн Волан, познакомились в 1964 году на лондонском вокзале Кингс-Кросс в поезде, направлявшемся в Арброд. Они поженились 14 марта 1965 года и через несколько месяцев, 31 июля 1965 года, в небольшом городке Йейт, графство Глостершир, Англия, у них родилась дочь, будущая великая писательница Джоан Роулинг. Через два года на свет появилась младшая сестра Джоан, Диана. Вскоре семья Роулинг переехала в соседнюю деревню Винтербурн. Роулинг училась в начальной школе Святого Михаила. Есть предположение, что директор школы Альфред Данн стал прототипом директора школы Гарри Поттера, Альбуса Дамблдора.
4: В Хогвартсе тот, кто просит помощи Гарри, всегда ее получает. Я всегда гордился своей способностью переворачивать фразы. Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить ее. Но в данном случае я перефразирую свое выражение и скажу: в Хогвартсе тот, кто больше других заслуживает помощи, всегда получает ее. Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых. И в особенности тех, кто живет без любви.
1: Тяга к литературе проявилась у Джоан с самого раннего детства. Она писала фантастические рассказы и читала их сестре Диане. Джоан припоминает, что первая история была о кролике по имени Кролик. Он заболел корью, и к нему пришли его друзья, в том числе гигантская пчела по имени Мисс Пчела. Когда Джоан было 9 лет, семья снова переехала. На этот раз в Чёрч-коттедж в деревне Татчел. Девочка обучалась в средней школе Вайдин. В 11 лет она была очень похожа на героиню своей будущей книги, всезнайку Гермиону Грейнджер.
5: О, вы колдуете? Ну и как?
6: Солнце, маргаритки, мягкое масло. Да эти глупые жирные крысы желтый цвет.
5: Ты в этом заклинании уверен? Мне кажется, оно не очень хорошее. Кстати, я тоже испробовала некоторые простые заклинания, но они все действовали. Боже мой, ты Гарри Поттер? Я Гермиона Грейнджер. А ты кто?
6: Я Рон Уизли.
5: Мило. А вам пора переодеться в форму. Кажется, мы скоро приедем. Кстати, у тебя грязь возле носа. Ты знаешь, вот здесь.
1: Многие знакомые Джоан волшебным образом превратились в героев серии книг о Гарри Поттере. Например, Прототипом лучшего друга Гарри, Рона Уизли, стал Шон Харрис, с которым Джоан подружилась в шестом классе. Она говорила: «Рон Уизли – это не живой портрет Шона, но на самом деле очень похож на него». А его бирюзовый форт «Англия» в книге «Гарри Поттер и тайная комната» превратился в летающий автомобиль, который друзья тайком одолжили у мистера Уизли, чтобы добраться до Хогвартса.
7: Поезд отходит ровно в 11, мы опоздали.
6: Гарри, если мы не можем войти, может быть, мама с папой не могут выйти?
7: Может, нам подождать их возле машины?
8: Рон задумчиво щурится.
6: Конечно.
8: Перед зданием вокзала, покачиваясь, форт поднимается в воздух. Выпустив из выхлопной трубы черное облачко, летит вперед. Водитель машины с табличкой «Такси» провожает его удивленным взглядом.
7: О, хочу напомнить. Маглы не очень привыкли, чтобы по небу машины летали.
6: Да, точно.
8: Рон нажимает хромированную кнопку. Став на мгновение полупрозрачными, автомобиль и мальчики становятся невидимыми. Молочно-белые перистые облака. Среди них из ниоткуда появляется летящий форт. Открыв рот, Рон хлопает по хромированной кнопке.
6: О, нет! Кажется, прибор невидимости сломался.
7: Тогда давай снижайся, Рон. Нам нужно найти поезд.
6: Хорошо.
8: Переместив рычаг переключения передач на себя, Рон выворачивает руль. Снизившийся автомобиль пролетает в паре метров над вершиной холма. Летит над виадуком с железнодорожным полотном.
7: Теперь осталось только догнать поезд.
6: Надеюсь, мы не сильно отстали.
8: Автомобиль летит в метре над рельсами. По бокам...
7: Ты слышишь?
6: Похоже, мы догоняем.
8: Кирпичный бортик.
7: Постой.
8: Гарри и Рон медленно переглядываются. Сова оборачивается. Ее глаза округляются. В 2 метрах за машиной паровоз с надписью «Хогвартс Экспресс». Рон выворачивает руль, едва не задев бортик, автомобиль отлетает в сторону. Сильно покачивается. Пролетая под виадуком, автомобиль делает 2 бочки. Дверь со стороны Гарри распахивается. Выпав, тот повисает на ее ручке. Вися на одной руке, размахивает ногами.
6: Хватай меня за руку!
8: Смотрит вниз, прямо под ней, обдавая их белым паром, несется паровоз.
6: Держись!
8: Автомобиль поднимается выше. Держась одной рукой за руль, Рон хватает руку Гарри. Она выскальзывает.
6: Дай руку!
7: Я пытаюсь! У тебя рука скользкая!
8: Ветер развивает волосы Рона. На его лице выступил пот. Сильно подавшись вперед, он берет руку Гарри, затаскивает его в салон. Мальчики глубоко дышат.
7: Вот поезд мы нашли.
6: Да.
8: Автомобиль делает вираж над живописным озером у железной дороги. У него включаются фары. Стемнело. Автомобиль несется над мелькающей в свете фар водной гладью.
7: Вон наша школа.
8: Над озером возвышается стоящий на берегу величественный многоэтажный замок.
6: Поздравляю.
8: С множеством башенок, в некоторых горит свет. Автомобиль встряхивает. Летя над замком, он лавирует между башнями. Рон судорожно вцепился в руль. Автомобиль пикирует.
7: Выше, выше!
8: Рон жмет на педали.
6: Не получается!
8: Он и Гарри тянут на себя рычаг переключения передач. Автомобиль выправляется.
7: Заворачивай! Заворачивай! Осторожно, дерево!
8: Летит на 20-метровую иву с толстым в несколько метров стволом.
6: Стоп! Стоп!
8: Рон бьет по рулю палочкой, та ломается. Автомобиль влетает в крону ивы. Качнувшись вперед, заваливается назад. Падает насыпь ниже. И еще ниже. Приняв горизонтальное положение, качнувшись, замирает.
6: Палочка! Палочка сломалась!
7: Скажи спасибо, что не шея.
1: Подростковый период в жизни Джоан был трудным и наполненным переживаниями. Матери поставили серьезный диагноз – рассеянный склероз. На тот момент болезнь была неизлечима, и слова врача прозвучали как приговор. С отцом складывались очень сложные отношения. От реальности девушка сбегала в книги Джессики Митфорд и песни групп «The Smiths» и «The Clash».

0: 1982 году Джоан Роулинг пыталась поступить в Оксфордский университет, но не набрала достаточного количества баллов и попала в Эксетерский университет, который окончила со степенью бакалавра по французскому языку и классической филологии. После года учебы в Париже Роулинг окончила Эксетер и переехала в Лондон, начав работать секретарем в исследовательском отделе Всемирного движения за соблюдение прав человека «Международная амнистия». В 1990 году во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон в сознании Джоан Роулинг пришла полностью сформированная идея об истории мальчика, который выжил. Под рукой не оказалось карандаша, поэтому всю дорогу Джоан мысленно вырисовывала и оформляла возникшие в воображении образы, продумывала детали. В тот же вечер будущая великая писательница начала свою книгу, прославившую ее на весь мир. Книгу о Гарри Поттере.
1: Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». Роман. Глава первая. Мальчик, который выжил. Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете. Семья Дурслей имела все, чего только можно пожелать. Но был у них и один секрет. Причем больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда о Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет. Миссис Дурсль даже делала вид, что у нее вовсе нет никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной противоположностью Дурслям. Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую улицу пожалуют Поттеры. Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели. И они категорически не хотели, чтобы их Дадли общался с ребенком таких родителей. Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром, а именно с этого утра начинается наша история, ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи.
0: В декабре того же 1990 года, после 10 лет рассеянного склероза, умерла мать Роулинг. Джоан вспоминала: «Я писала Гарри Поттера, когда моя мать умерла. Я никогда не рассказывала ей о Гарри Поттере». По словам Роулинг, эта смерть сильно повлияла на ее роман, и она более подробно описала потерю родителей Гарри в первой книге, потому что сама знала это чувство.
2: «Я бы хотел знать всю правду».
3: «Правду», вздохнул Дамблдор. «Правда — это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь. А потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью. Однако я отвечу на твои вопросы, если, конечно, у меня не будет достаточно веской причины для того, чтобы промолчать. Если я не смогу ответить, прошу меня простить. я промолчу, потому что ложь недопустима.
2: Хорошо. Гарри прикрыл глаза. Волан-де-Морт сказал, что убил мою мать просто потому, что она пыталась не дать ему убить меня. Но я не могу понять, зачем ему вообще понадобилось убивать меня?
3: На сей раз Дамблдор вздохнул куда глубже. «Увы, Гарри, на этот вопрос я не могу ответить. По крайней мере, сегодня и сейчас. Однажды ты узнаешь, а пока забудь об этом. Когда ты будешь старше...» «Я понимаю, наверное, это звучит неприятно. Тогда так, когда ты будешь готов, ты все узнаешь».
2: Гарри понял, что настаивать бесполезно. «А почему Квиррел не мог прикоснуться ко мне?»
3: «Твоя мать умерла, пытаясь спасти тебя. Если на свете есть что-то, чего Волан-де-Морт не в силах понять, это любовь. Он не мог осознать, что любовь, такая сильная любовь, которую испытывала к тебе твоя мать, оставляет свой след. Это не шрам. Этот след вообще невидим. Если тебя так крепко любят, то даже когда любящий тебя человек умирает, ты все равно остаешься под его защитой. Твоя защита кроется в твоей коже. Именно поэтому Квиррел, полный ненависти, жадности и амбиций, разделивший свою душу с Волан-де-Мортом, не смог прикоснуться к тебе. Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль.
2: Дамблдор замолчал и начал с интересом изучать сидевшую на подоконнике птичку. А Гарри, улучив момент, тайком вытер навернувшиеся на глаза слезы.
0: Джоан Роулинг мечтала скрыться от всех навалившихся в одночасье проблем, и судьба подарила ей такой шанс. В газете Джоан увидела объявление о том, что в Порту, Португалия, требуется учитель английского языка. Роулинг покинула родную страну и занялась преподаванием, а в свободное от занятий время писала свою книгу, слушая скрипичные концерты Чайковского. В Португалии Роулинг познакомилась с журналистом Хорхе Арантесом. Они поженились 16 октября 1992 года, и 27 июля 1993 года у них родилась дочь – Джессика Изабель Роулинг Арантес. Брак просуществовал чуть больше года. Не в силах терпеть скандалы и побои, Джоан прямо сказала мужу, что больше его не любит, и потребовала развод. В декабре 1993 года Роулинг с маленькой дочерью и тремя главами Гарри Поттера в чемодане переехала в Эдинбург, Шотландия, поближе к сестре. Живя на социальное пособие и самостоятельно воспитывая маленькую дочь, Джоан не бросила писать роман, но наоборот, продолжала это делать с еще большим усердием. После развода писательница находилась в глубокой депрессии, и именно тогда в ее книгах появились дементоры – существа, высасывающие из человека все счастье и радость.
3: «Тихо!» – вдруг раздался хрипловатый голос. Профессор Люпин наконец проснулся. Гарри услышал шорох в углу. Все замолчали. Слабый треск, и в купе забрезжил свет. В ладонях профессора Люпина подрагивал огонь, освещая усталое серое лицо. Глаза его, однако, были ясны и насторожены. «Оставайтесь на месте». Голос был все еще сиплый после сна. Он медленно встал, держа перед собой пригоршню огня, и пошел к двери, но та, опередив его, медленно открылась. Дрожащее пламя в руках Люпина осветило упиравшуюся в потолок фигуру, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном. Глаза Гарри метнулись вниз, к горлу подступила тошнота. Из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся,
2: сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Рука торчала наружу доли секунды. Существо как будто почуяло взгляд Гарри и поспешно спрятало ее в складке черной материи. То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом, не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но и вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. У Гарри перехватило дыхание. Мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились. Он ничего не видел. Погрузился в холод. В уши хлынул поток воды. Его тащило вниз. Вой усиливался. Откуда-то издалека донесся жуткий пронзительный вопль мольбы. Гарри хотел помочь. Все равно кому. Попытался шевельнуть руками, но не смог. Его окутал густой белый туман.
4: «Гарри! Гарри, ты в порядке?»
2: Кто-то шлепал его по лицу.
4: «Что? Что?»
2: Гарри открыл глаза. Светят фонари, подрагивает пол. Хогвартс-экспресс снова в пути и горит свет. «А он что, упал с сиденья?» Рон с Гермионой склонились над ним, стоят на коленях. Позади Невилл и профессор Люпин. Гарри хотел поправить очки, и его затошнило. На лбу выступил холодный пот.
0: В 1995 году Роулинг закончила рукопись своего первого романа «Гарри Поттер и философский камень», которую печатала на старой пишущей машинке. Она отправила книгу в 12 издательств, и все отвергли рукопись. Только год спустя лондонское издательство «Блумсбери» согласилось опубликовать роман небольшим тиражом в 1000 экземпляров. Джоан получила от издательства премию в размере 1500 фунтов, но редактор Барри Каннингем постоянно повторял, что на детских книгах много не заработаешь. В июне 1997 года была опубликована первая часть семитомного романа «Гарри Поттер и философский камень». В первый год после публикации книга получила несколько наград. В начале 1998 года в США был проведен аукцион на право публикации романа, который выиграло издательство «Схоластик» за 105 тысяч долларов. Джоан и ее маленькой дочери Джессики можно было забыть о нищете.
5: Каждому студенту полагается иметь один оловянный котел стандартного размера, номер 2. Студенты также могут привезти с собой по желанию сову, кошку или жабу. И это можно найти в Лондоне?
6: Если знаешь, куда идти.
7: Добро пожаловать в Косой переулок.

0: Вот здесь ты купишь себе перья и чернила. А там все, что необходимо для занятий магией.
1: Вау, посмотрите! Это новая Нимбус 2000!
2: Это самая скоростная модель.
3: Но, Хагрид, как же я заплачу за все это? У меня нет денег.
0: Вот здесь твои деньги, Гарри. Гринглс – волшебный банк. Надежнее места нет. Нигде. За исключением, может быть, Хогвартса.
4: Продолжение первого романа «Гарри Поттер и тайная комната» было опубликовано в июле 1998 года. В декабре 1999 года вышел третий роман «Гарри Поттер и узник Азкабана». Четвертая книга «Гарри Поттер и кубок огня» была выпущена одновременно в Великобритании и США 8 июля 2000 года и побила рекорды продаж в обеих странах. Почти 373 тысячи экземпляров книги было продано в Великобритании в первый же день. В США было продано 3 миллиона экземпляров книги за первые 48 часов, что побило все рекорды продаж. Роулинг получила премию British Book Awards как автор года. В 2001 году британская организация по борьбе с бедностью «Разрядка смехом» попросила трех самых продаваемых британских писателей Делию Смит, Хелен Филдинг и Джей Кей Роулинг написать произведения, связанные с их самыми известными книгами. Роулинг написала две работы: «Фантастические звери и места их обитания» и «Квиддич с древности до наших дней», которые представляют собой якобы факсимили книг из библиотеки Хогвартса. Позже Джоан написала еще одно дополнение к серии романов о Гарри Поттере – книгу «Сказки Барда Бидля». В ней собраны волшебные сказки, переведенные Гермионой с языка древних рун.
5: Колдун и прыгливый горшок. Жил-был на свете добрый старый волшебник. Колдовал он разумно и охотно, и никогда не отказывал в помощи соседям. Не желая открывать им истинный источник своего могущества, он делал вид, будто целебные снадобья, волшебные зелья и противоядия появляются сами собой из кухонного горшка, который он называл своим «счастливым котелком». Люди со своими бедами шли к нему издалека, а волшебник, помешав в горшке, мигом поправлял дело. Все любили доброго волшебника, и дожил он до глубокой старости, а потом умер, оставив все имущество сыну. У сына характер был совсем не тот, что у кроткого отца. Сын считал, что все, кто не умеет колдовать, ничего не стоит, и часто ссорился с отцом из-за его обычая помогать соседям. После смерти отца сын нашел в старом кухонном горшке небольшой сверток, на котором было написано его имя. Молодой колдун развернул сверток, надеясь увидеть золото, а вместо этого обнаружил пушистую домашнюю тапочку, такую маленькую, что ее невозможно было надеть, и к тому же без пары. В тапочку был вложен клочок пергамента со словами: «Надеюсь, мой сын, что она тебе не понадобится». Сын обругал отца от старости, ослабевшего разумом, и бросил тапку в котелок. Он решил использовать заветный горшок вместо мусорной корзинки. В ту же ночь к молодому колдуну постучалась старуха-крестьянка.
6: «Моя внучка страдает от бородавок, сэр. А ваш батюшка, бывало, смешивал для нее особую припарку вот в этом старом горшке».
7: «Ступай прочь!» — воскликнул волшебник сын. «Что мне за дело до бородавок твоего отродья?»
5: И он захлопнул дверь перед носом у старухи. И тут же из кухни послышался лязг и грохот. Сын засветил волшебную палочку, отворил дверь, и что же он увидел? Старый кухонный горшок отрастил себе одну единственную медную ногу и теперь с ужасным шумом скакал по каменным плитам пола. Изумленный колдун хотел подойти ближе, но, увидев, что горшок весь покрыт бородавками, сразу отступил назад.
7: «Отвратительно!» — крикнул сын волшебника. Сперва он попробовал уничтожить горшок заклинанием «Исчезни». Потом пытался очистить его при помощи магии, а в конце концов постарался просто вытолкать его из дому, но ни одно заклинание не подействовало. Когда колдун вышел из кухни, горшок запрыгал следом и даже поднялся вместе с ним по лестнице, громко топая медной ногой на каждой ступеньке. Всю ночь молодой колдун не мог заснуть, потому что горшок скакал и гремел возле его постели. А утром горшок притопал за ним на кухню и запрыгал вокруг стола. Звяк-бряк, звяк. Не успел колдун приняться за овсянку, как в дверь опять постучали. На пороге стоял дряхлый старик.
8: «У меня со слицей беда. То ли потерялась она, то ли украли, а я без нее не могу товары на рынок отвезти, и сегодня моя семья останется голодной».
7: «А я и сейчас голодный!» — рявкнул колдун и захлопнул дверь перед носом у старика. Звяк, бряк. Звяк загремел горшок медной ногой, да только теперь к этому грохоту примешивались ослиные крики и человеческие стоны. «Тихо! Замолчи!» — крикнул колдун, но никакие магические силы не могли унять бородавчатый горшок. Он так и прыгал весь день по дому за хозяином, не отставая ни на шаг, и все время стонал, гремел и орал «И-я! И-я!». Вечером в дверь постучали в третий раз. На пороге стояла молодая крестьянка и плакала так, что сердце разрывалось. «Ребеночек у меня захворал. Совсем плохо ему. Помогите нам, пожалуйста. Батюшка ваш всегда говорил, чтобы мы приходили к нему, если что». Но колдун и перед ней захлопнул дверь. Тогда мучитель горшок наполнился до краев соленой водой, и вода эта выплескивалась на пол, а он все прыгал, стонал, ревел ослом и выращивал на себе все новые и новые бородавки. Больше никто не обращался к колдуну за помощью. Но горшок сообщал ему обо всех бедах, какие случались у соседей. А бед этих было немало. Скоро горшок уже не только стонал, ревел, плескался, скакал и выращивал бородавки, он еще и кал, хрипел, задыхался, плакал, как ребенок, выл собакой и выплевывал испорченный сыр, прокисшее молоко и целую тучу слизняков. Не мог колдун ни спать, ни есть из-за ужасного горшка, который никак не оставлял его в покое. И не прогнать его, и замолчать не заставить. Наконец колдун не вытерпел. Среди ночи выбежал он из дома вместе с горшком и завопил на всю деревню.
8: «Идите ко мне с вашими бедами и горестями. Я вас всех исцелю, пожалею, утешу. От отца достался мне чудесный горшок, и будет вам всем счастье».
7: И помчался он по улице, рассыпая заклинания направо и налево, а мерзкий горшок скакал за ним по пятам. В одном из домов у спящей девочки мигом исчезли бородавки. Ослица, которая паслась в зарослях терновника, вернулась к себе в стойло. Больного ребенка окропила настоем бадьяна, и утром он проснулся розовощекий, здоровенький и веселый. Молодой колдун старался изо всех сил, и горшок мало-помалу перестал стонать и кашлять, стал тихим, чистым и блестящим.
8: «Ну что, горшок?» — спросил колдун, когда взошло солнце.
7: Тот горшок выплюнул пушистую тапочку и позволил надеть ее себе на медную ногу. Вместе с колдуном они вернулись домой. Горшок наконец-то успокоился и больше не гремел. Но с этого дня колдун, по примеру отца, всегда помогал жителям деревни. Уж очень он боялся, что горшок снова скинет свою тапку и начнет греметь и прыгать по всему дому.
4: 16 ноября 2001 года вышла экранизация «Гарри Поттера и философского камня», права на которую Warner Brothers приобрела еще после публикации второй книги. Джоан Роулинг принимала в создании фильма активное участие. Она утверждала сценарии фильмов и полностью контролировала творческий процесс.
9: Первый визит в Ливсден стал одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. И больше всего мне запомнилось зеркало Ейналеш, которое стояло в темном углу. Это прозвучит очень избито, но, проходя мимо, я не удержалась и взглянула на себя в зеркало. Я увидела, что я известный писатель и стою на съемочной площадке, где англичане снимают по моему роману фильм, который увидят английские зрители. Все это очень важно для меня, и я почувствовала, как мурашки бегут по спине.
4: Пятую книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса» Роулинг писала 3 года. Она признавалась, что написание этой книги потребовало от нее больших усилий. 4 июня 2004 года вышел фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». В этом же году журнал Forbes назвал Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером благодаря написанию книг. 6-я книга «Гарри Поттер и принц-полукровка» увидела свет 16 июля 2005 года. Она тоже побила все рекорды продаж, разойдясь в количестве 9 миллионов экземпляров за первые 24 часа. В следующем году «Принц-полукровка» получил премию British Book Awards в номинации «Книга года». Последняя книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и дары смерти» была закончена 11 января 2007 года и выпущена 21 июля 2007 года. Этот роман стал наиболее быстро продаваемой книгой всех времен. В первый день в Великобритании и в США было продано 11 миллионов экземпляров. Общий тираж книг составил более 300 миллионов экземпляров. История о мальчике-волшебнике была переведена на более чем 60 языков, завоевала десятки наград и попала в списки лучших книг человечества.
10: Мы пришли.
11: Пап, а что, если меня выберут в Слизерин?
10: Альбус Северус Поттер. Тебя назвали в честь 2 директоров Хогвартса. Один выпускник Слизерина, и это был храбрейший человек, которого я знал.
11: Ну а вдруг я тоже?
10: Тогда факультету Слизерин достанется удивительный юный волшебник. Но слушай, если это действительно так важно для тебя, ты можешь выбрать Гриффиндор. Распределяющая шляпа учтет твое желание.
11: Правда?
10: Правда.
4: В 2001 году Роулинг вышла замуж за врача Нила Мюррея. У них 2 детей. Сын Дэвид Гордон Роулинг Мюррей и дочь Маккензи Джин Роулинг Мюррей. На данный момент семья живет в Эдинбурге. Джоан активно занимается благотворительностью, поддерживает фонд одиноких родителей, финансировала исследование и лечение рассеянного склероза, от которого страдала ее мать. Роулинг продолжает писать, и из-под ее пера выходят как небольшие рассказы, касающиеся волшебного мира Гарри Поттера, так и самостоятельные произведения, не имеющие ничего общего с Поттерианой. И все-таки в сознании еще многих поколений юных читателей она навсегда останется мамой Гарри Поттера, мальчика, который выжил. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года с тифлокомментарием, «Гарри Поттер и тайная комната» 2002, «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2, 2011, и эпизод документального фильма «Гарри Поттер. 50 лучших моментов» 2011 года, а также музыкальные композиции Джона Уильямса и группы «The Smiths». Автор текста – Ольга Дедкова. Текст озвучивали Алексей Богдасаров и Дмитрий Гурьянов. Звукорежиссер – Илья Гурьянов.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна Победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна Победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гостья программы «Я вижу ослепительный мир» Ирина Скрынникова из города Солнечногорск. Вот даже название такое, знаете, солнечное. И я думаю, что настроение сегодня у нас у всех будет солнечное, потому что Ирина поет очень такие нужные, очень яркие, я бы сказал, душевные, светлые, солнечные песни. Добрый день, Ирина.
5: Добрый день.
4: Я прав, что у вас солнечное такое творчество, я бы сказал, яркое, искрящееся такое, то, которое нам сегодня нужно?
5: Ну, я думаю, что и такое есть. Вообще, я пою исключительно, по большей части, вот народные песни.
4: Я же об этом и говорю, да, народные песни нам нужны. Да. Они всегда яркие, они всегда такие наполненные, насыщенные. И у вас очень такой приятный тембр, узнаваемый, очень красивый голос. А скажите, спасибо, пожалуйста, почему именно это направление вы для себя выбрали?
5: Ну, потому что я вообще вот с детства люблю народное творчество, и любовь вот к народной песне мне привила моя бабушка. Даже вот вспоминая свое детство, мы садились, помню, на лавочке, вот в частном доме жили. Вот я к бабушке приезжала в гости, родом я вообще сама из Башкирии, из города Кумертау, такой небольшой городок. И вот мы, помню, вот так вот сядем на скамейку и начинаем петь песни русские народные. Моя самая любимая была «Ой, Калина, ой, Малина». И вот мы каждый день вот так вот садились, пели, нас соседи слушали. Ну и не только ее, вот вообще много песен мы исполняли.
4: Ирина, вот вы сейчас рассказываете, мне представляются эти прекрасные вечера в далеком таком городе, в вашем детстве. И самое трогательное для меня это всегда вот когда люди общаются с бабушками. Бабушки — это святое. Бабушки — это те люди, которые для нас всегда, всегда нас балуют где-то, всегда нам что-то рассказывают интересное из прошлого, из каких-то старинных таких времен, да? И вот особенно я представляю, как сидит ваша бабушка на лавочке на улице, и соседи, наверное, тоже приходили, тоже с вами разговаривали, пели тоже иногда вместе. И песня разносится далеко, широко. Так и было везде раньше. Ну, и сейчас, наверное, есть такие места, где нечто подобное происходит. А давайте, прежде чем продолжим общение, послушаем первую песню в вашем исполнении, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы говорим. На самом деле, очень приятные песни. Какая это будет песня?
5: «Матушка-Земля».
4: «Матушка-Земля», даже название такое. Друзья мои, надо вот сейчас задумываться о том, что «Земля-матушка», да.
5: Хотя, наверное, нет, не «Матушка-Земля». Я предлагаю первым послушать, раз уж мы затронули такую тему, вообще русской песни. И песня будет «Песни русские» называется.
4: «Песни русские». Хорошо. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости из Солнечногорска Ирины Скрынниковой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие слушатели, вот на самом деле дорогого стоит. Ирина, вот сейчас вернемся опять немножечко назад. С бабушкой пели, все хорошо, а потом как начали получать какое-то музыкальное образование и где?
1: Вообще я начала петь с 3 лет. Сначала это были просто какие-то коротенькие выступления с группой в детском садике, вот пели песни. Еще я ходила в детский реабилитационный центр, вот там я спела свою первую песню. Был праздник, детский утренник, и вот я исполняла там песню «Вышла модница-лисица». Это вот был мой такой дебют.
0: Дебют, да. Я представляю, дебют. Когда вам 3 года, и вы пели, это, наверное, было очень... А не остались, интересно, какие-то записи с тех пор, ничего такого?
1: К сожалению, нет, записи не сохранилось, может быть, если там у бабушки где-то осталось.
0: Угу. Но, тем не менее, это все трогательно воспоминать. Дальше вы поступили в какую-то, может быть, школу искусств, музыкальную школу. Как развивалось ваше образование?
1: Все верно, в 7 лет я пошла в музыкальную школу. Но вообще, вот расскажу такую историю. Мы вот на уроках музыки, да, в школе, я поступила учиться в город Уфу. И вот мы учили там разные песни, в основном это были детские. И однажды вот мы выучили такую песню про домовенка Кузю, и весь класс вот мы начали ее петь. И учительница однажды мне как-то говорит, что вот, Ирин, ты поешь очень чисто, и я тебя запишу в хор. Я даже сначала как-то не ожидала такого, потому что... Ну, сама еще этого не очень-то замечала, но пою и пою. То есть вот только-только начала в музыкальную школу ходить. Ну, я, конечно, была очень рада этому. Начала ходить в хор вот при нашей музыкальной школе. И там вот начала осваивать и игру на фортепиано, выступала тоже с концертами.
0: Наверное, какие-то дипломы стали получать первые, да?
1: Нет, тогда на конкурсы я еще не ездила. Это где-то со 2 или 3 класса началось. Ну, тоже... Сольные выступления были очень редко, вот только во 2 классе еще выступила в школе на празднике, еще на 8 марта пела песенку про маму. А так вот в основном только с хором ездила на разные конкурсы очень часто. Вот.
0: Но это хорошая школа, Ирина. На самом деле это же прекрасная школа, когда человек поет в хоре, он развивает свои вокальные возможности. Потом он чувствует вот это коллективное.
1: Ну, это тоже было такое, да.
0: А потом уже вот пришли, как вы пришли именно к сольной карьере такой, можно сказать, к сольному пению? Потому что у вас действительно чувствуется даже по голосу, что у нас такой звонкий, яркий. Как-то произошло, что вы почувствовали, что вот пришло время начать петь самой сольно и то, что вам хочется.
1: Ну, вот вообще с 3 класса, когда я уже переехала опять же в другой город, уже в Рязани, в рязанской школе стала учиться, вот там меня чаще стали брать на сольные конкурсы, именно вот, ну, я тоже там и в хоре пела, но там вот меня как-то больше, мы учили песни такие, которые именно сольно нужно петь. И там я занималась не народным вокалом, а больше таким, наверное, академическим. Но скажу сразу, академический вокал мне не освоился. И в музыкальной школе я тоже поступила, когда начала заниматься академическим вокалом. Но я сразу поняла, что это не мое, потому что там столько разных вот этих тонкостей.
0: Ну и потом у вас природный дар такой, именно талант к народной песне, мне кажется. Его сразу можно заметить уже теперь. Потому что все-таки народная песня, она во все времена должна звучать. И вот то, что вы занимаетесь таким направлением, это очень важно и очень общественно полезно сегодня. Потому что много народных исполнителей не бывает. Вот по сравнению с тем, как раньше было и сейчас, да? Ну, сейчас увеличилось количество исполнителей, но тем не менее их недостаточно на самом деле.
1: Ну, вот я вообще перепробовала все виды вокала, да, и академический, и эстрадный. Вот в большинстве своем именно эстрадный пела, академическим только 3 года прозанималась. А сейчас вот остановилась полностью на народном, потому что прям вот очень мне нравится этот вид творчество именно народное.
0: Чудесно. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Объявите ее, пожалуйста.
1: Ну вот теперь, пожалуй, можно перейти к песне «Матушка-Земля».
0: Матушка Земля, да, с чего мы хотели начать. Действительно, Земля наша, матушка, особенно Россия, она многонациональна, она бескрайняя такая, и везде звучат. Вот мне нравится, что вы объехали много разных городов, и везде звучат разные песни, да, разных народов, в том числе и в Башкортостане звучат русские народные песни. И здесь, в Москве, поют башкирские. То есть у нас такая вот национальное единство, и то, что мы каждый поддерживаем свою культуру, это очень важно. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Ирина Скрынникова на связи. Виртуально присутствует в студии ВОС из города Солнечногорска. Сегодня вот какие есть, помимо музыки, увлечения, может быть, хобби, потому что вы, я так понимаю, человек, стремящийся к разным, да, вот видам деятельности, не останавливайтесь, наверное, только на песне, что-то еще в вашей жизни присутствует, я думаю.
1: Да, я очень-очень люблю историю, особенно нашу российскую историю. И интересуюсь вот этими древними периодами. Ну, конечно, в школьной программе, да, мы проходили вот Древнюю Русь. И я всегда вот этого ждала. Когда же мы будем изучать уже Древнюю Русь, вот эти правления князей. И вот до сих пор меня это интересует. Очень люблю читать также книги на историческую тему.
0: Вот история нашего государства, да, она нас учит тому, что на самом деле, вот сегодня то, что происходит, да, вот разные такие события политические, скажем так, вот то, что происходит сейчас, СВО там и так далее, мы знаем, что история, она циклична, да, то есть в истории, как, ну, это все знают, да, все говорят, на самом деле же так бывает, что история повторяется. У нас там было монголо-татарская ига там и так далее, были какие-то еще нападки другие, Первая мировая война, Вторая и так далее. И вот сегодня то, что происходит, многие люди беспокоятся очень. Это на самом деле обосновано, потому что вот то, что происходит, это очень печально, потому что погибают наши бойцы, совершают подвиги и так далее. Но, тем не менее, вот скажите, вы как человек, который знает историю, были такие разве времена, когда вот мы в конце концов все-таки не одерживали победу? Ведь мы всегда побеждали.
1: Ну нет, конечно, были такие события. Вот та же самая русско-японская война, самая известная. Вот,
0: ну, это такой эпизод, да, был небольшой.
1: Крымская война, да. Ну и вот та же самая, если Великую Отечественную войну взять. Хоть мы и победили, но ведь сначала-то первое это вот...
0: Первые дни были очень тяжелые, да.
1: Первые дни войны, очень тяжелые. У нас и армии было меньше, чем у немецких войск. Но все равно вот так вот мы собрались и в итоге победили в 45-м году.
0: Да, и я хочу сказать, что вот наша история вот государства российского, да, она переплетается с историей многих народов. Сначала там были междоусобные войны и прочее. Я к чему сейчас говорю? О том, что на самом деле все равно наше отечество, оно зарекомендовало себя в истории как все-таки великая держава, да? Великое государство, была Великая Русская империя там, и так далее. Сегодня у нас Россия тоже это великое государство, многонациональное, очень прочное. И вот то, что там происходит, я тоже думаю, что это закончится, безусловно, нашей победой. По крайней мере, хочется в это верить. Вы согласны?
1: Mm-hmm.
0: Ирина, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Я думаю, что теперь стоит послушать песню, вот раз мы затронули такую тему, войны, да. Ведь солдатам-то помогали, ведь и песни тоже победить, и многие брали просто с собой в походы гармошки, играли вот так вот и пели. Поэтому я предлагаю послушать песню «Гармонь моя», раз уж вот
0: да,
1: пошла
0: конечно,
1: такая тема.
0: Да, да. И причем тоже и Лидия Русланова, и Клавдия Шульженко были такие великие певицы, да, которые не боялись ничего и выступали буквально на линиях фронта, поддерживали дух наших солдат. И, конечно же, народные исполнители и солдаты, конечно же, брали с собой гармошки. Поэтому обязательно слушаем эту песню, вот она очень важна, да. Песня нам всегда помогает, поддерживает наш дух. Слушаем песню «Гармонь моя» на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Ирины Скрынниковой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Ирина, вот вы говорили о том, что учились играть на фортепиано, да? Сейчас мы послушали песню про гармонь. Не возникало вот такого желания именно каким-то народным инструментом овладеть? Никогда не приходило в голову? Просто интересно.
2: Не знаю, да. Иногда я, конечно, об этом думала. Хотела больше, наверное, освоить гусли, потому что вот эти вот песни, да, которые в разных районах исполняются, часто ведь под балалайку, под гусли. И мне очень нравится, как звучит этот инструмент. Вот если вспоминать ту же Древнюю Русь, да, вот эти вот сказители, когда былины рассказывали, аккомпанировали себе вот так вот на гуслях, это очень было красиво.
1: Говорили, гусли звончатые, переливчатые и так далее. На самом деле, да, это исконно такой наш древний инструмент, который необычно, очень ярко, красочно и самобытно звучит.
2: Нет, честно говоря, у меня только игрушечные были. Так-то я представляю, как выглядит, например, гусли, но играть именно никогда не пробовала.
1: Мне посчастливилось несколько раз держать этот инструмент в руках. Они бывают совершенно разных размеров, разное количество струн, разный строй, в зависимости от местности, да, там вот как гармошки, например, да, раньше были, как и песни в разных регионах, немножечко разные варианты одних и тех же песен, да, могут быть разные напевы. И то же самое гармошки, они отличались. Вот, допустим, была гармошка Ливенка, там двухрядка, еще какие-то там гармошки, была саратовская гармонь, тульская гармонь, был такой потом уже в СССР, даже известный такой тульский завод по производству. Там не только славилась Тула самоварами и пряниками, но и гармошками тоже.
2: Да, известные.
1: А вот приходилось петь именно под гармонь где-то, вот знаете, на улице прям вот так вот на каком-то празднике, под гармонь, так вот приходилось петь?
2: Вот именно на улице вот тоже была такая история. Мы когда-то поехали в деревню, и у нас там был один знакомый, который как раз умел играть на гармонии, и вот мне посчастливилось один раз вот так вот с ним попеть. Вот там вот тоже пришли вот и родные, и бабушка, и дедушка, и вот мы вот так вместе пели.
1: Запомнилось такое впечатление, да, такое хорошее?
2: Да, запомнилось, очень даже было красиво. Мы пели и «Под окном черемуха колышется», и «Красный конь». Вот я когда-то тоже эту песню пришлось исполнить на конкурсе.
1: Так, давайте теперь перейдем к конкурсам. Расскажите, пожалуйста, вот какие для вас самые такие яркие, может быть, конкурсы, награды, которые запомнились, которые для вас самые такие знаковые. Награда, она хороша всегда. Не обязательно надо занимать первое место. Самое главное, во-первых, участие, да? А во-вторых, это все-таки какой-то этап жизни, все-таки вас отметили. Вот как, расскажите, пожалуйста, где приходилось принимать участие.
2: Ой, я участвовала вообще во многих конкурсах. Я вот уже рассказывала и в Уфе, в конкурсе «Созвездие талантов», и в Рязани много раз. Вот было множество конкурсов, где я занимала первые места. И причем эти конкурсы были не только вокальные, но и чтецов. Вот стихи о войне тоже я читала, участвовала в конкурсах. Также в отборочном этапе «Белой трости» в городе Владимире. Вот тоже такое достаточно запоминающееся была поездка. Мы и в музеи ходили в разные. Но самый, конечно, такой вот прям яркий этап мой конкурсный, это был фестиваль «На крыльях творчества», который проходил в Москве, в московском первом интернате. И там я тоже участвовала в двух номинациях, читала стихотворение и пела песню. И вот за песню тогда я получила гран-при. И, честно говоря, было очень неожиданно, потому что я понимала, что там были люди, у которых, ну, действительно такие сильные прям голоса. И когда меня объявили, да, что я обладатель гран-при, первое место, честно говоря, вообще даже не поверила своим ушам в какой-то степени.
1: Я хочу от имени себя, от имени наших всех радиослушателей поздравить вас с этой победой, потому что на самом деле эта победа заслужена. А то, как вы поете, как вы доносите, как вы говорите даже о русской песне, о русской народной песне, сколько вот было спето, это все такой путь очень светлый. И я думаю, что еще впереди будет много ярких событий обязательно. Я думаю, что вы добьетесь обязательно еще очень много таких хороших результатов и будете выступать по разным городам нашей страны. А какая вот это была песня, с которой вы победили?
2: Это была тоже патриотическая песня. Я в то время прям была большая поклонница патриотической песни. Александр Ермолов «Россия».
1: Угу. Хорошая песня.
2: Там вот над огромной страною раскинулись радуги света. Вот эта песня. Mm-hmm.
1: Скажите, пожалуйста, а вы не могли бы вот нам так экспромтом что-нибудь прочитать, стихи? Вы, раз уж мы заговорили о стихах, может быть, какое-то стихотворение у вас осталось, так в памяти запечатлилось?
2: Пожалуй, да, я могу прочитать стихотворение. Отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Удалой казак». Раз полуночной порою сквозь туман и мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Черношапка на бекрени, весь жупан в пыли, пистолеты при колени, сабля до земли. Верный конь узды не чуя, шагом выступал, гриву долгую волнуя, углублялся вдаль. Вот пред ним 2-3 избушки, выломан забор. Здесь дорога к деревушке, там дремучий бор. «Не найду в лесу девицы», — думал Хват Денис. Уж красавицы в светлице на ночь убрались. Шевельнул донец уздою, шпоры прикольнул, и помчался конь стрелою, к избам завернул. В облаках луна серебрила дальние небеса. Под окном сидит уныло девица краса. Парень видит красную деву, сердце бьется в нем. Конь тихонько к леву, к леву. Вот уж под окном.
1: Да, здорово, браво.
2: А что там
1: браво.
2: Будет дальше, это наверное, будет интрига.
1: Да, да, да, браво, Ирина, я на самом деле, вот вы так хорошо читаете. Спасибо. Я думаю, что многим нашим радиослушателям понравится, и стихотворение, я к своему стыду, это не слышал. Хотя, считаю себя знатоком Пушкина. Несколько, для меня новое стихотворение, признаюсь честно.
2: Ну, это да, стихотворение малоизвестное.
1: Но прочитали здорово. Давайте сейчас вот послушаем песню, а потом уже будем прощаться. Время программы так быстро пролетает. Объявите, пожалуйста, следующую песню.
2: Следующая песня будет называться «Золотая Русь».
1: Да, вот все песни, которые вы сегодня для нас приготовили, они на самом деле вот как раз прославляют нашу страну, наше великое государство. Я очень рад, что есть такие люди, которые и изучают историю, начиная с древности до сегодняшних дней, которые учат и побеждают не только вот песни, да, но и стихи о войне, и вот патриотические песни. Это все сегодня нам очень-очень нужно для воспитания будущих поколений. Итак, слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя гостья Ирина Скрынникова, такая зажигательная девушка, которая действительно голос искрится светом, добром и такой яркой жизненной энергией. Я очень доволен, что вы сегодня у нас в гостях. Хочется, вот, чтобы в таком духе продолжали. А какие сегодня вот есть мечты, планы, может быть... О чем мечтаете?
1: Ну, даже не знаю, мечтаю, да, также продолжать петь, также народные песни, ну вот освоить гусли когда-нибудь и прийти вживую в студию «Радио ВОС», потому что очень хочется, и вообще мечтаю побывать на радио, никогда вот не приходилось.
0: Это у вас первое интервью такое, да?
1: Ну нет, именно виртуально-то я уже записывалась, а вот именно вживую вот так вот.
0: Ну, я думаю, что однажды это обязательно случится. Вот сегодня многие люди, там, зрячие, да, скажем так, здоровые, я вот шутку называю условно здоровые, потому что сегодня абсолютно здоровых людей нет, они, конечно, есть, но их очень мало. Вот, все люди с какими-то своими проблемами. И вот, знаете, многих пугают, ну, мы не будем говорить об СВО, сейчас уже поговорили, все это понятно. А вот многих пугают просто какие-то трудности. Вот некоторые люди, особенно незрячие, не замкнулись где-то в себе, сидят себе, значит, в своей скорлупе, какой-то маленький круг общения у них есть, и все. А вот слушают сейчас вас и думают, как хорошо поет, вот бы мне так. Вот что надо делать, Ирина, для того, чтобы быть похожим на вас или похожей на вас?
1: Ну, спасибо, конечно, да, но это очень громко сказано. Но вообще, я думаю, что любому певцу нужно усердно заниматься. Я в свое время тоже очень не любила. Мне всегда больше нравилось петь, нежели играть на фортепиано. И вот ужасно не хотелось садиться за пианино. Сейчас это...
0: Сольфеджио,
1: да, сольфеджио это еще ладно, но вот фортепиано, вот это проучивать, сидеть. Угу. А сейчас как-то уже вот осознаю, что это нужно... То же самое и петь очень не хотелось, особенно вот академический вокал, как я уже выше сказала. Ужасно не нравилось мне сидеть, вот так вот отрабатывать разные там упражнения на дыхание, вот проучивать разные каждое место вот в песне. Сейчас-то, конечно, да, вот понимаю, что ну, без занятий, без подготовки, конечно, ты ничего не споешь. Даже вот я, когда записываю какую-то песню, тоже не с первого раза получается. Приходится раз по 6, по 7 перезаписывать.
0: Ну, это нормально. А вот еще хотел спросить, как вы выбираете песни для своего репертуара? Как вы понимаете, что это ваши песни, что вот вы хотите спеть?
1: Ну, вообще, я вот именно по своему диапазону, ну, или же просто вот мне понравится какая-то песня, ой, так хочется ее выучить, так хочется ее спеть, ну, и вот послушаю несколько раз, вроде как подходит. Какие-то песни, конечно, да, заканчиваются небольшими поражениями, потому что, ну, не для моего вот голоса совсем песни, да, вот петь больше хотелось.
0: А когда получается, то прям чувствуете, наверное, некую такую радость, эйфорию, да, все-таки что получилось. Это очередная победа, очередная песня. А вообще вот ваши родители, наверное, с самого детства вас поддерживают, мама,
1: конечно,
0: да?
1: Они, наоборот, рады. Иногда даже вот просят меня спеть что-нибудь, а я, честно говоря, не особо вот так вот почему-то люблю петь при всех. Вот люблю вот так вот одна, только родители за порог, да, а я вот уже тут какую-то песню записываю, кавер какой-то. Сама там что-то импровизирую на фортепиано. Не знаю.
0: Я хочу сказать огромное спасибо вашим родителям за то, что они взрастили такой талант. И еще хочу пожелать в будущем много творческих успехов. И вот в конце хочу спросить вас, вот вы, несмотря на то, что не видите, да, если так вот честно вот посмотреть правде в глаза, вы чувствуете себя счастливым человеком? Или все-таки вот какой-то червячок грызет? Почему вот так вот? Или как
1: ну нет, если честно, на самом деле, да, я чувствую себя счастливым человеком, потому что хоть иногда вот я, конечно, да, бывает, грущу, расстраиваюсь за что-то, но не знаю, как только вот я начинаю петь, вот запишу какой-нибудь кавер, выложу себе в телеграм-канал, и как-то вот сразу, не знаю, о, я спела, как классно, вот, ну, а там уж людям как бы судить, да, хорошо, нехорошо.
0: И отклик какой-то взамен это
1: да,
0: идет, да,
1: тоже,
0: обратная
1: конечно,
0: связь.
1: Жду комментариев от людей.
0: Вот, кстати, скажите, где вас искать? Где вас искать в социальных сетях и как искать?
1: Ну, ВКонтакте, в WhatsApp, в Телеграме.
0: Значит, везде Ирина Скрынникова, вы так и пишете, да?
1: Ну нет, у меня канал называется «Жизнь и творчество Ириши», не Ирина Скрынникова.
0: Вот, значит, «Жизнь и творчество Ириши» ищем тогда канал. А на Ютьюбе какой-то, может быть,
1: нет,
0: есть канал?
1: Нет, на Ютьюбе не веду. Только телеграм.
0: Нет, да?
1: Угу.
0: Хорошо, хорошо. Значит, подписываемся на телеграм-канал. И в конце я хочу пожелать еще раз много ярких, радостных, счастливых моментов в жизни. Побольше новых побед, новых песен. Вот, яркого-яркого жизненного пути.
1: Спасибо.
0: Пусть все, что, о чем мечтаете, обязательно сбудется и осуществится. Вот. Ну и в заключение у нас там еще одна песня, по-моему,
1: да,
0: осталась, да?
1: Это авторская песня. Написали мы ее вместе с одноклассницами моими. Музыка моя, слова Анастасии Сурковой, а аранжировку делала Дана Николаева. И песня действительно вот сейчас актуальная в наше время. Вот кто послушали, сказали, что да, вот побольше бы таких песен. «Давайте изменим мир» называется.
0: Ой, какое хорошее название. «Давайте действительно все вместе изменим мир». Вот это такой призыв нашей гости Ирины Скрынниковой из Солнечногорска. Он действительно актуально, даже само название звучит. И очень интригует. Сейчас мы слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. А я вам хочу сказать до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. До свидания, будьте здоровы, до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! И снова мы встретились здесь, на Радио ВОС, чтобы послушать необыкновенные истории, которые расскажу вам я, Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим о средневековом замке в автомобильной столице России и о самом дорогом аромате в мире. Делайте погромче, сейчас будет интересно! Замок Гарибальди – это невероятно красивый туристический комплекс, расположенный в селе Хрещевка Самарской области недалеко от города Тольятти, который до сих пор находится в стадии строительства. Еще до недавнего времени о селе Хрещевка знали немногие, но с тех пор, как там появился замок Гарибальди, потянулись в село потоки туристов, мечтающих увидеть сие чудо своими глазами. Туристический комплекс «Замок Гарибальди» — это прежде всего неоготический замок, который построен и оформлен в духе лучших традиций архитектуры средних веков, эпохи Возрождения, а также викторианской эпохи. В настоящий момент экскурсии в здании замка не проводятся в связи с тем, что до сих пор не завершена отделка его внутренних помещений. Ну а доступ в парк, так же как и фотосессии, бесплатным. Еще на территории замка работает конюшня. Здесь проводятся занятия по обучению верховой езде, фотосессии и квесты. Также можно арендовать карету и отправиться на прогулку верхом. А теперь немного об истории создания замка. Село Хрещевка раскинулось на небольшом полуострове восточного берега Волги, на так называемом Жигулевском море. Живут в селе немногим более 3500 человек. Помимо домов местных жителей, стоят тут и дачи жителей близлежащих городов, привлеченных сюда чистотой природы и реки. В общем и целом, это большое село с развитой инфраструктурой. Хорошее село, вполне себе заслуживающее внимания и уважения. Да только стало оно известно и популярно после того, как самарский бизнесмен Олег Кузичкин построил здесь настоящий замок. К 2006 году на нынешней территории замка уже был возведен необычный развлекательный комплекс «Аквамир» с банями, бассейном и зимним садом с искусственными скалами. Вполне логично, что ко всему этому безобразию напрашивалось и создание элитной гостиницы, соответствующей по уровню комфорта и оригинальности. Вот тут-то два художника, Алексей Чебоксаринов и Максим Рахманов, и предложили владельцу построить здание гостиницы в виде замка. Замок Гарибальди назван в честь отца бизнесмена Гарибальди Аркадьевича Кузичкина, а село Хрещевка – это место рождения жены бизнесмена. Большая команда специалистов трудилась над созданием окончательного проекта замка и его отделкой, включая и самого владельца, за чей счет и велась вся работа по созданию и оформлению. В числе архитекторов – Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов, художники Сергей Каренгин, Алексей Чебоксаринов и Виктор Зайцев. В процессе стройки была снесена крыша развлекательного комплекса, как мешающая общему дизайну строящегося замка, а вместо нее сделана открытая площадка в виде террасы. Завершено строительство замка было только в 2014 году, но работы по отделке внутренних помещений до сих пор продолжаются. Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто его строили на протяжении многих веков, начиная от раннего средневековья X века и заканчивая в эпоху романтизма XIX века. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы разрушения сильнее видны в более старых постройках. Основное здание замка соединено с открытой площадкой, стилобатом, с флигелем, в котором располагаются кухня и другие служебные помещения. Под стилобатом – развлекательная зона с банным комплексом. С восточной стороны замка Гарибальди разбит настоящий парк с гравийными дорожками, скульптурами и большим фонтаном посреди грандиозных клумб и лавочек. Главная башня замка – донжон. Это смотровая площадка с шикарным видом на реку. На берегу Волги находится красивейший порт, к которому могут пришвартоваться суда, совершающие круизы по реке. На территории порта построена изысканная марокканская беседка, вокруг которой расположились 4 бассейна и вертолетная площадка. Весь комплекс замка Гарибальди окутывают настоящие и придуманные легенды. Любая мелочь в отделке содержит в себе удивительную историю. Главную лестницу, ведущую на открытую террасу, охраняют 2 рыцаря круглого стола, искателей Святого Грааля, непревзойденный Персиваль с копьем судьбы и Галахад, который единственный из смертных нашел Грааль. В оформлении замка множество драконов. На балконе, барельефах и других местах охраняют 6 драконов-стражей и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде горгулий. Также имеется большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. Один из них – герб замка Гарибальди. На нем изображены значимые символы – орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. А возле южного фасада замка стоит одинокий страж в доспехах – скандинавский воин Беовульф, герой англосаксонской поэмы. В его руках – шлем. С недавних пор среди посетителей комплекса сложилась интересная традиция фотографироваться рядом с воином, примерив шлем на удачу. Что же находится внутри замка? На данный момент посмотреть убранство замка невозможно, но несколько лет назад в уже готовых отделанных помещениях даже проводились фотосессии. Так что находится при входе в отель, стилизованный под замок? Конечно же, это ресепшн. Но в этом отеле и ресепшн необычный, оформленный под общую тематику. Например, сразу у входа находится шикарный барельеф с изображением рыцаря, а проход в развлекательную зону выполнен в виде арочного свода с узорами. Пройдя через арку, посетитель попадает в шикарную галерею с высокими колоннами, окнами с витражами и массивными дубовыми дверями. Чуть дальше – настоящий мост на краю обрыва. За ним – таинственный грот. Перейдя мост и войдя в грот, посетитель оказывается будто бы в трюме корабля, где вместо пола – огромный аквариум с затонувшими сокровищами и другими старинными вещами. И тут же в стене еще один большой аквариум. К сожалению, дальнейшее описание интерьера замка пока находится в полнейшем секрете. Объединенные Арабские Эмираты могут похвастаться немалым перечнем рекордсменов в категории «самый дорогой». На этот раз известный арабский парфюмерный бренд Nabil Perfumes заявил о создании самого дорогого парфюма в мире – «Шумук», что в переводе с арабского значит «достойный наилучшего». 3 литра парфюма обошлись его покупателю почти в 13 миллионов долларов. Мастер-парфюмер компании Nabil Perfumes Асгар Адам Али уверяет, что «Шумук» — это настоящее произведение парфюмерного искусства. В аромате присутствуют нотки сандалового дерева, мускуса, иланг-иланг, турецкой розы, индийского агара и пачули. На получение конечного аромата у создателей парфюма ушло более 3 лет. За это время они меняли формулу около 500 раз. Необычному парфюму был необходим и уникальный сосуд. Флакон «Шумук» сделан из муранского стекла, окруженного золотыми статуэтками, сокола, арабских лошадей, роз и миниатюры земли. Их общий вес составляет 2 килограмма. Фигурки и флакон инкрустированы 3571 бриллиантом, масса драгоценных камней 38,5 карата и гигантскими жемчужинами. А основу конструкции составляют 5 килограммов чистого серебра. В довершении всего этого великолепия витриной для парфюма служит обитый кожей 2-метровый стенд. Столь пышное разнообразие как в оформлении флакона, так и в выборе ингредиентов, собранных со всех уголков планеты, служит олицетворение истории Дубая, стремительно растущего и развивающегося. Уникальное оформление флакона «Шумук» обеспечило ему 2 мировых рекорда, признанных Книгой рекордов Гиннесса, самое большое количество бриллиантов на бутылке парфюма и самая высокая коммерчески доступная бутылка парфюма с распылителем. Рекорд «Шумук», как самого дорогого парфюма в мире, еще ожидает подтверждения комиссии. Шумук не единственный представитель ниши парфюмов класса люкс. Согласно книге рекордов Гиннесса, пока что звание самого дорогого парфюма носит аромат Number One Imperial Majesty парфюмерии Clive Christian. В 2015 году компания выпустила в продажу 10 флаконов объемом по 500 мл, стоимость каждого составляла $205 000. Более того, в стоимость бутылочки входила доставка продукта покупателю на Bentley. В 2011 году нью-йоркский дом моды DKNY создал первый в истории парфюм, стоимость которого преодолела отметку в $1 000 000. Духи Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle не были доступны широкому потребителю. Флакон объемом 100 мл продали на аукционе, а полученные деньги компания отдала на благотворительность. Как предполагает название парфюма, особое внимание его создатели уделили флакону. При его оформлении использовали желтое и белое золото, инкрустированное 2700 бриллиантами и 183 желтыми сапфирами. Еще одним претендентом на звание самого дорогого парфюма является аромат Le Monde sur Mesure от французского парфюмерного дома Montreal Paris. Производитель предлагал клиентам адаптировать и аромат, и оформление флакона на свой вкус. Стоимость одной 5-литровой бутылки, изготовленной из 2 килограммов золота, инкрустированного 1000 бриллиантов, составила $1 800 000. Несмотря на более ошеломляющие цифры на ценнике Le Monde, Шумук превосходит его по расчету стоимости на миллилитр – $431 против $360. Однако парфюмерный дом Montreal Paris не собирается надолго уступать пальму первенства. Французы уже работают над 10-литровым флаконом, покрытым золотом, бриллиантами и рубинами. Специалисты компании оценивают стоимость нового таинственного аромата в $18 000 000. А на этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч в компании Радио ВОС.

0: Необыкновенные истории.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
11: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденцией арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: В эфире радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
0: Беседка на радио ВОС.
2: Внимание слушателей, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
3: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
4: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
5: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
2: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
4: Угу.
2: А кто-то сольно.
4: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
3: Это вот Вера и Гриша, у нас «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
2: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
4: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет о своей музыке. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
2: Кто бы их исполнил, да?
4: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео онлайн-тур.
2: Да, да.
4: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
2: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
4: Ну да.
2: Все у вас еще впереди.
4: Да.
5: Сегодня дебют.
4: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосфере тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время. Но мы заканчивали нашу школу Грота для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, которую, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может быть, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно, Вера. А как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации. То есть это полностью мое. Музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы сейчас оно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. Причем справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находилось какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.

0: калейдоскоп.
1: А это какой по счету у вас, вы говорили, третий, да?
0: Вот это уже третий. Первый был, когда принимал его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году в Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
0: Я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
0: Да.
2: Отличное.
1: Ну,
2: вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
3: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга, в общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
3: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит. Уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня, сколько? 2 есть. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
3: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
1: Гриша?
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. Они уже тоже готовы, барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
0: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверено уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
0: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
3: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал.

0: персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле, звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы на самом деле бесценны просто.
1: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
2: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, рассадили,
0: накормили,
2: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
0: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
1: Да.
0: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
2: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
0: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное. Потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей, ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссерам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
2: их профессионализм. Команды,
3: да. Профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
0: Очень быстро все
2: реагирует.
0: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
1: Да, согласен.
0: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
2: есть
0: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
2: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
0: Вы знаете, мы там тоже вчера были, да, как-то мы не пересеклись.
2: Да.
0: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
2: Слушали нас.
0: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
1: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Но, ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, что действительно...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОЗ «Дух» из Барнаульской местной организации ВОЗ выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОЗ, КСРК ВОЗ и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших ВОЗ событиях на наш адрес radiosobaka.radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
8: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
7: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

Глава первая. Я жил на берегу моря, в белом доме. Уже несколько дней шли дожди, гудел ветер, и по морю гуляли высокие волны. С утра до вечера я высматривал в подзорную трубу, нет ли приключений. Но какие же приключения в дождливую погоду? Однако ветер постепенно успокоился, буря улеглась, снова засияло солнышко, и ко мне вдруг заявился баран. То есть кутынейский баран по имени Крэк. «Скучно жить одному, брат», — сказал он. «Давай жить вместе. Ты не будешь возражать, если я у тебя останусь?» «Наоборот», — сказал я, — «живи сколько хочешь, ведь вместе мы скорее найдем какое-нибудь приключение, и наша жизнь будет иметь смысл». «Ура!» — крикнул Крэк и остался у меня. Так как он вообще жил в Кутынейских горах, он сразу же устроился у меня на шкафу. «Ах, как здесь хорошо!» – воскликнул он. «Ну, просто как в горах!» Вдруг дверь отворилась, и в комнату вползла змея. Мы с Крэгом очень испугались, ведь она могла нас укусить, а мы с Крэгом этого не любили. «Да как ты посмела!» – закричал я. «Уходи отсюда!» – закричал Крэг со шкафа. «Пссс!» – сказала она и улыбнулась. «Не бойтесь меня! Я не кусаюсь! Я добрая-добрая! Давайте жить вместе! Одной чертовски скучно! Ну, пожалуйста!» И мы согласились. И оставили ее у себя. И стали вместе мечтать о разных приключениях. А должен вам сказать, что наша добрая змея любила тепло и поэтому устроилась на абажуре настольной лампы. Однажды ночью я увидел странный сон. Как будто из моря вышел морской грядик. Я не знаю, что это такое, но это было ужасное страшилище. У него был хвост кита, а голова слона. И это страшилище погналось за мной. И я понял, что мне от него не спастись. Но тут, на мое счастье, появился Крэк, кутынейский баран, и спас меня. Утром я рассказал свой сон моим друзьям, и оказалось, что Крэк тоже видел во сне морского грядига, но он видел, как грядиг погнался за ним, а я его спас. А наша добрая змея тоже видела этот сон, но в ее сне она спасала меня». «Нет, это я спас его!» – возразил Крэк. «Нет, это я!» – сказала змея и улыбнулась. «Какой таинственный сон!» «Давайте поймаем грядига!» – предложил Крэк. «Это будет прекрасное приключение! Ура!» И мы решили отправиться ловить морского грядига. Глава вторая.

Это маленькое опасное приключение началось ночью. Вы спрятались на берегу за большим камнем. Я смотрел в подзорную трубу. Крэг Кутенейский баран караулил сеть. Наша добрая змея светила фонариком. Вдруг появился настоящий морской грядик. «Бррр», — сказал он, — «ах, как холодно! Никак вода не нагреется! Как это все надоело! Бррр!» Мы затаились. Он стоял на хвосте. Чешуя его сверкала под луной. Глаза у него были грустные. И тут мы кинулись на него и накинули сеть. Все произошло мгновенно. Он трясся и кричал: «Ага, боишься, злодей?» «Боюсь», — пролепетал грязик, — «пощадите меня». Мы несли его домой. Мы были счастливы, что случилось такое приключение. Мы так долго о нем мечтали. По дороге он плакал. «А почему ты хотел нас съесть?» — грозно вопросил Крэг. «Да это неправда», — еще сильнее заплакал грядик. «Не болтайте чепухи». «Мы все видели, видели», — прошипела змея. «Мы хорошо видели. Ты хотел попробовать нашего мяса». «Друзья», — воскликнул я, — «мы же видели все это во сне». Они умолкли. «Ну и ну», — всхлипнул грядик. «Я вообще не ем мясо. Вы что, с ума сошли? Я добрый, несчастный грядик. Каша, каша, простокваша. Я хочу к моей грядиане. Каша, простокваша». Мы принесли его домой. Оказалось, что он и в самом деле не ест мясо, что любимое его блюдо — манная каша и еще простокваша. Все вместе мы попили горячего чаю. Грядик согрелся. «А вы мне нравитесь», — сказал он. «Я, пожалуй, у вас поживу». И он нам понравился. Мы его оставили с радостью. А так как он был морской грядик, а не какой-нибудь там еще, то устроился он в раковине умывальника, чтобы вода все время его поливала. «Ах», — сказал он, пуская счастливые пузыри, —

Глава третья. Однажды мы отправились гулять по ближайшим горам. Я, Гриди, Крэг и наша добрая змея. Вдруг перед нами возникла пропасть. Я заглянул вниз, дна не было видно. Как через нее перебраться? Неужели возвращаться назад? Что же делать? Ну что же нам делать? Крэг, утенейский баран, разбежался и прыгнул. Я оказался на той стороне пропасти. Он баран, ему легко. А нам что делать? Крэг закричал с той стороны. «Погодите, погодите, я кое-что придумал!» И прыгнул к нам. «Слушайте меня внимательно. Гридик должен ухватиться хоботом за этот куст, а хвост свесить в пропасть, понятно?» Гридик, кряхтя, сделал то, что ему велели, и хвост его заполоскался в пропасти. «А ты, змея, зацепись своим хвостом за мои рога, вот так, держись крепче!» — крикнул Крэг и снова перемахнул через пропасть. Он уперся копытами в камни. Я ничего не понимал. «Теперь, змея, хватай Гридига за хвост!» — крикнул Крэг. Змея ухватилась, Крэг попятился, и получился живой мост. Осталось мне самому шагать по этому мосту. И я пошел по спине Гридига, по змее, широко расставив руки, и добрался до Крэга. «Ура!» И едва я спрыгнул на землю, как Крэг попятился сильнее, и все очутились на другой стороне пропасти. «Ура!» Мы очень радовались, что все обошлось благополучно. Это тоже было приключение. Маленькое, конечно, но все же приключение. А без приключений жить неинтересно, ведь так? «Конечно!» — радостно воскликнул Крэг. «Счастливо!» — прошипела змея. А Гридик широко улыбался.

Глава 4. Мы все сидели дома. Был сильный туман, холод. Выходить никуда не хотелось. Но неужели вот так и жить без приключений? Для чего нужна такая жизнь, я вас спрашиваю? Вдруг Гридик закряхтел в своем умывальнике и сказал: «Если вы не против, я могу рассказать замечательный случай в моей жизни». Мы все обрадовались и приготовились слушать. И он начал рассказ. «Однажды я, как всегда, купался в Синем море. Я наслаждался, ведь я морской Гридик. Все было хорошо. Вдруг я вижу, что ко мне подкрадывается медуза Горгона. О, это не простая медуза, как большинство. Ну, такие беленькие, прозрачненькие, ленивые и глупые. Нет, это была Горгона. Это была громадная медуза с большой пастью и жадными глазами. Они только и ждут, как бы кого схватить своими отвратительными зубами, укусить и разжевать. Что было делать? Ну что? Надо было пожаловаться в милицию, сказал я». Гридик рассмеялся. «Надо было бежать от нее, что есть мочи», сказала змея. «Если бы я был на твоем месте, — сказал Крэг, — я бы крикнул ей: как тебе не стыдно, медуза? Это хороший способ, я знаю». «Ах, друзья, — сказал Гридик, — на медузу это не действует, ей не бывает стыдно. И вот она подобралась ко мне, но я не испугался, потому что у меня всегда с собой оружие против этих противных медуз. Дело в том, что медуза Горгона, хоть и очень сильная, но глупая, а я очень умный и хитрый. И вот она разинула свою громадную пасть, но я выхватил иголку с ниткой, и раз-раз-раз ее пасть была крепко сшита. Ха-ха-ха, засмеялся я. Где же ты взял под водой иголку, да еще с ниткой? Бе-е-е, засмеялся Крэг. Сссс, засмеялась змея. Зря смеетесь, сказал Гридик обиженно. Это правда, вот и все. А вот что рассказал Крэг кутенейский баран. Однажды гулял я в Кутенейских горах. Вдруг вижу, подкрадывается ко мне одинокий коварный волк. Ну, это не какая-то там медуза, нет, это волк. Но хоть он и волк, а я баран. И я решил над ним подшутить. Ведь я тоже очень умный, очень хитрый. Драться с ним мне почему-то не хотелось. Может быть, настроение было хорошее, потому что я наелся свежей горной травки. А может, потому что вдоволь напился свежей родниковой водички. Не знаю. Драться не хотелось. А мою шутку он бы запомнил надолго. Это ведь если умного ударить, он что-то поймет. А глупого, как ни ударяй, он все равно будет на тебя набрасываться. Значит, надо подшутить, чтобы он разинул рот от удивления. И вот я сделал испуганное лицо, закричал и помчался от него, как ветер. «Ага!» – крикнул он. «Ты от меня не уйдешь! Сейчас я тебя съем!» Я бросился к пропасти. Я летел, как ветер. Но он догонял, догонял, догонял, и вот уже почти схватил. И тут я прыгнул. Я очень легко перелетел через пропасть. Ведь я очень ловкий. Я летел и заглянул вниз. Ой-ой-ой, как было страшно. А одинокий коварный волк не удержался и свалился в пропасть. Но он бегал по дну, а вылезти не мог, потому что стены пропасти были очень крутые, и зацепиться было не за что. Мне приятно было видеть его растерянное лицо. «Лицо?» – удивился я. «У волка лицо?» «Когда растеряно – это лицо», – сказал Крэг. «А когда наглое – это морда». И он бегал по дну. Он крикнул дрожащим голосом: «Спаси меня! Да спаси же меня, баранчик! Я больше не буду! Я буду есть только травку, только травку!» Сердце мое не выдержало, и я опустил ему веревку. Он быстро полез по ней и, когда выбрался, засмеялся и сказал: «А ты поверил, дурачок? Ты и вправду решил, что я буду питаться травкой? Очень мне нужна твоя глупая травка. Я люблю мясо, обожаю мясо, мясо. И я тебя сейчас съем». Он уже собрался снова на меня напасть, но я ведь очень ловкий. Я прыгнул и очутился на другой стороне пропасти. «Молодчина», — сказала змея. «Ты герой», — сказал я. «Где же ты взял веревку?» — спросил Гридик. «Это мое дело», — с достоинством ответил Крэг, кутенейский баран, и посмотрел в небо. А вот что рассказала наша добрая змея.
Однажды лежу я на пеньке, греюсь на солнышке, думаю, о чем хочется. И делаю, что хочется. В общем, хочу, что хочу. Вдруг подходит ко мне невыносимый приставучий корунд. Кто, спрашиваю я? О, говорит змея, есть такое чудовище корунд. Так его называют все, но мне иногда хочется прочитать его имя наоборот. Наоборот. Ну, тут получается это, получается. Ну, в общем, он подходит и спрашивает. Что делаешь? Что хочу, то и делаю, говорю я. А что хочешь, спрашивает он, как будто это его дело. Безобразие, говорит Крэк. Как неприлично, говорит Гридик. И что ж ты ответил этому дураку, спросил я. Что сама хочу, то и хочу, сказала я. Нельзя хотеть, что сама хочешь, а надо хотеть, что все хотят, говорит он. А у него 6 рук, и он начинает ими размахивать перед моими глазами. Представляете? И у него 6 ног, и он ими стучит о землю. Представляете? И у него 6 голов, 6 ртов, и он говорит хором. Он говорит: «Ах, ты такая сякая, захотела жить по-своему». «Сссс», говорю я, «что хочу, то и хочу». «Нельзя», говорит он, «я не позволю». «Можно», говорю я, «сссс, отойди». «Не отойду», кричит он. «Сссс», кричу я. «Ой», говорит он, «это я его укусила». И тут он побежал, побежал, и мне снова стало спокойно. «Так ему и надо», сказал Гридик из своего умывальника. «Так ему и надо», сказал Крэк, кутенейский баран со своего шкафа. «Конечно», сказала наша добрая змея со вздохом. «Хотя кусать коруда очень противно». И она заснула на своем теплом абажуре. А я подумал, что надо быть очень смелым, чтобы не отступить перед таким наглецом, как этот.

Глава пятая. Когда, наконец, утихли бури, мы решили отправиться в настоящее путешествие, чтобы встретиться с настоящими приключениями. Для этого мы приобрели удобный быстроходный корабль, и все на нем устроились. Он был под белыми парусами. Три высоченные мачты уходили в небо. Было прекрасное утро. Мы погрузили на корабль много всякой еды. Для нашей доброй змеи ее любимое лакомство – хлеб с маслом. Белый хлеб, не с каким-то там растительным маргарином, а с настоящим коровьим маслом. Для Крэга – кутенейского барана, свежую редиску из Кутенейских гор. Для морского Гридига – 100 банок с консервированной манной кашей. А для меня – сырники со сметаной. «Полный вперед!» – скомандовал я, и наш прекрасный корабль отошел от причала и легко пошел сначала вдоль берега, а потом повернул в открытое море. И тут мы увидели, что на берегу стоит одинокий коварный волк и горько плачет. «Эй, волк, чего плачешь?» «Как же мне не плакать!» – сказал волк. «Остаюсь совсем один, сдохну со скуки!» «Но ведь ты на то и одинокий волк, чтобы быть одиноким!» «Когда я одинок, я становлюсь коварен! Спросите у Крэга, он это знает!» «Так ты и так коварен!» «Ну да, потому что одинок!» И он заплакал еще сильнее. Нам стало жалко его, очень жалко. Даже Крэг его пожалел. И ему стало стыдно, что он обманул волка и заставил его упасть в пропасть. «Давайте возьмем его с собой», – предложил я. «Возьмем, возьмем», – закричали мои добрые друзья. «Эй, волк, иди к нам, иди!» «Нет», – крикнул волк и замотал лохматой головой. «Я очень люблю кусаться и рвать на клочки!» И заплакал снова. «Это мой недостаток». «Мы прощаем тебя», – ответили мы хором. «Нет-нет, вы будете на меня обижаться». «Да нет же, волк, мы дадим тебе много сырников и редиски». Тут он внезапно перестал плакать, утер лапой слезы и крикнул. «Ой, какие добрые! Да подавитесь вы вашими глупыми сырниками и вашими отвратительными редисками!» – крикнул и побежал в темный лес. Глава шестая. Едва коварный волк скрылся в темном лесу, как наш корабль развернулся и направился в открытое море. И ведь мы его не разворачивали. Он сам. Вот какое чудо. Мы плыли и наслаждались путешествием. И каждый делал, что сам хотел. Морской Гридик обливался морской водой и пищал от наслаждения. Наша добрая змея думала, о чем сама хотела. И никто ей не мешал. Крэг Кутенейский баран карабкался на мачту. Ему казалось, что он гуляет по Кутенейским горам. А я варил суп на нашей корабельной печке, потому что приближалось время обеда. Но вдруг подул сильный ветер. С каждой минутой он становился сильнее и сильнее. Я понял, что сейчас начнется настоящая буря, и она началась. Наш прекрасный корабль затрещал. Все полетело кувырком. Первая полетела кастрюля с супом. Она подпрыгнула на печке, крикнула что-то такое печальное и полетела. Я с горечью наблюдал за ее полетом. Суп, конечно, немедленно вылился прямо в глотку двум здоровенным акулам, которые этому были очень рады, ведь они уже давно не пробовали супа, а такого вкусного супа тем более. Потом ветер сорвал с корабля морского Гридига и швырнул его в море. Конечно, за морского Гридига можно было не бояться, ведь он морской Гридиг. Но в этой суете разве сразу поймешь, что к чему? И вот он полетел, а наша добрая змея кинулась спасать его, и они оба исчезли в бездонной морской пучине.
тут раздался новый удар, и ветер понес Крэга. Что было делать? Я вцепился Крэгу в ноги, и мы полетели неизвестно куда. Полет наш продолжался очень долго, и, наконец, мы упали на какой-то таинственный остров. «Ура!» – воскликнул Крэг, встряхиваясь. «Мы живы!» «Да, мы были живы, но наших друзей рядом с нами не было. Что могло с ними случиться? Уж не поглотила ли их бездонная глубина? А что будет с нами на этом таинственном острове?» «Да», – сказал Крэг, – «страдать о друзьях тяжело. Но ведь это и есть наше прелестное приключение». «Ах, друг мой», – пробормотал я, – «нет прелести без друзей».

Глава 7. Буря улеглась, снова наступила тишина, но новые опасности уже подстерегали нас. Не успели мы с Крэгом подняться с земли, как земля задрожала, деревья затрещали, и два громадных противных великана вышли на поляну. Это были такие чудовища, что трудно описать. Они были высотой с четырехэтажный дом. Ноги у них были похожи на телеграфные столбы, а головы были маленькие, зато рты громадные. Как эти громадные рты умещались на маленьких головках, я до сих пор понять не могу. Мы хотели убежать, но не тут-то было. Они схватили нас и крепко-накрепко связали по рукам и ногам, а сами отправились разводить большой костер. «Неужели нас будут жарить?» – спросил Крэг с ужасом. «Конечно», – ответил я, – «мы пропали». «Но мы не можем просто так сдаться», – сказал Крэг. «Мы не можем», – сказал я, – «а они заставят. Вон они какие громадные». На поляне заполыхал огромный костер. «Когда на мне обгорят веревки», – прохрипел Крэг, – «я вскочу и буду с ними драться». «Вместе с веревками», – сказал я, – «обгоришь и ты. Прощай, Крэг». Первым великаны потащили Крэга. «Прощай», – прошептал Крэг кутылейский баран. «Прощай, Крэг», – сказал я, сдерживая слезы. Вдруг раздалось какое-то шипение, шум, кусты затрещали, и новое страшилище показалось из лесу. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – закричали испуганные великаны и пустились на утек. «Ура!» – закричал Крэг. «Да здравствует грядик!» Действительно, это был морской грядик, а я сразу и не разобрался, так был напуган. Шутка ли, прощался с жизнью? Нет, подумал я, все-таки надо держать себя в руках, чтобы не сойти с ума от страха. Морской грядик стоял перед нами и пританцовывал от счастья, а на шее у него пристроилась наша добрая змея. И я понял, что так напугало великанов. Друзья освободили нас от веревок. Вдруг я заметил, что морской грядик пританцовывает и плачет, плачет. «Чего ты плачешь?» «Очень боялся великанов», — сказал он сквозь слезы. «Я ведь добрый, они злые. Кажется, решился напасть на них». «Ах», — сказал он, утирая слезы, — «надо же было спасать вас». Мы радостно заплясали вокруг костра. Вокруг того самого костра, который был приготовлен для нашей гибели. Мы плясали, пока он не угас, а после решили отправиться к морю, чтобы посмотреть.

Глава 8. Мы шли по острову целый день и целую ночь, но моря все не было. Так далеко занес нас ураган. Мы очень устали. «О, какое было прелестное приключение!» — проговорил Гридик, спотыкаясь. «Но я очень устал. Я не могу без воды. Я совсем высох». «Ах, приключение было действительно прелестное!» — сказала наша добрая змея. «Но я не могу больше ползти. Я сильно оцарапал себе живот». «Тут и я почувствовал, что двигаюсь с трудом. Что же нам делать?» — спросил я. «Вот что, друзья!» — сказал Крэг, кутедейский баран. «Садитесь-ка вы все на меня. Я сильный, я славный. Ради друзей я готов на все». «С-с-с-с», прошипела змея. «Хвастаться неприлично». И тут же взгромоздилась на Крэга. В общем, мы все на нем устроились. Но в скором времени и он устал. «Что же нам делать?» — воскликнули мы хором. В это время на дороге показались два рыжих муравья. Они шли, рассказывая друг другу смешные истории, и смеялись. И тут увидели нас. Мы рассказали о том, что с нами случилось. «Мы вам поможем», — сказали они. Взяли сухой листок, быстро и ловко приделали к нему колеса, сами впряглись и позвали нас. Получилась прекрасная тележка. Мы уселись, и тележка тронулась. «Ура!» — закричал Крэг. Мы ехали еще целый день и еще целую ночь. Муравьи устали. «Больше мы не можем. А ведь до моря еще очень далеко», — проговорили они извиняющимся голосом. «Вам могут помочь только стрекозы». А тут как раз под большой сосной стояла будка телефона-автомата. Очень кстати. Муравей набрал номер, все объяснил, и не успел повесить трубку, как на поляну опустилась красивая голубая стрекоза. Мы прощались с муравьями, благодарили их за помощь. Стрекоза сказала очень строго: «Садитесь, граждане, садитесь, время – деньги. Что это вы разболтались?» Мы уселись на стрекозу, помахали добрым муравьям, и стрекоза взвелась в воздух. «Эх, – сказала стрекоза, – все хорошо, только бы нам не встретить шмеля». «А что?» — спросили мы, затаив дыхание. «Это ужасно», — сказала стрекоза. «Шмель — страшный разбойник». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», — сказал я. «Бе-е-е», — сказал Крэг. «С-с-с», — сказала змея. «Да перестаньте же галдеть», — крикнула стрекоза. «Я же устану от этого». Мы замолчали, наступила тишина, и в тишине мы услышали гудение. Большой шмель с пулеметом гнался за нами. Глава 9. Шмель приближался, а стрекоза выбилась из сил. «Как жаль, что мы не вооружены», — подумал я с горечью. «Мне очень тяжело», — прохрипела стрекоза. «Вы слышите, как я дышу? Слышите? Надо бы побыстрее, а я не могу». Гридик ухватился за мою руку. Змея тоскливо шипела. Крэг дрожал. «Самое ужасное, что и на землю нельзя спуститься», — сказала стрекоза. «Мы как раз пролетаем над царством отвратительных железных жуков». Шмель приблизился совсем. «Сейчас он выстрелит!» – закричал я. «Прячьте головы!» «Ах, как это неприятно!» – печально промолвила стрекоза. И вдруг произошло чудо. Наша добрая змея, продолжая шипеть быстрее молнии, вытянулась и выхватила пулемет у шмеля. «Ура!» – закричал Крэг. Змея приникла к пулемету, и он застрочил. Шмель, сложив крылышки, рухнул на землю. «У-у-у, какие молодцы!» — сказал стрекоза слабеющим голосом. «Но я уже не могу лететь. Сейчас мы упадем».
если бы был парашют, мы бы прыгнули, и тебе стало бы легче, — сказал Гридик. «Ой-ой-ой-ой», — пошептал стрекоза, — «я совсем забыла. У меня в багажнике как раз 4 парашютных зонтика. Скорей, море уже близко. Может быть, вам удастся спастись от железных жуков». Мы извлекли зонтики из багажника и попрыгали один за другим вниз со стрекозы. Теперь пулемет был у меня в руках. Скоро мы благополучно опустились на землю. «Ура!» – закричал Крэг. «Не кричи, – сказал я, – нас могут услышать. Бежим скорее к морю». «Какой я все-таки герой! – сказал Крэг. Сказала смея, хвастаться стыдно. Мы пробежали несколько шагов, раздвинули кусты, перед нами распахнулось море. «Корабль!» – закричал Крэг. «Да-да, представьте себе, далеко на волнах покачивался наш прекрасный корабль». «Как же мы на него попадем?» – спросил Крэг. «Ведь я не умею плавать». Действительно, это была сложная задача. Ну, Гридигу это, конечно, ничего не стоило. Может быть, и я бы до него доплыл. Но вот змея и Крэг, я подумал, что надо строить плот. Подумал и в этот момент услышал отдаленный грохот. Что-то тревожное было в этом. Что же делать? «Друзья», — сказал Гридик, — «чего вы приуныли? Я все сейчас сделаю». И он нырнул в море и быстро поплыл к кораблю, ведь он был настоящим морским Гридигом. Не успели мы порадоваться, как за нашими спинами грохот усилился, усилился, усилился, и мы увидели, что на нас ползут неумолимые железные жуки. Они были похожи на танки. Броня звенела и скрежетала, пасти были разинуты, и острые белые клыки сияли под солнцем. Жуки были перед нами. Позади нас было море. Отступать было некуда. Тут я вспомнил про пулемет и выстрелил. И тут же выстрелил снова, и снова, и снова. Но жуки только расхохотались. Ведь пули в пулемете были гороховые, и они могли подбить шмеля. А что бронированным жукам горох? «Бе-е-е!» – жалобно закричал Крэг. «Кричи ура!» – потребовала змея. Глава 10. Итак, значит, отступать нам было некуда. За нами колыхалось глубокое синее море. Сейчас жуки наползут и нас растопчут. Вон они какие, тяжелые и свирепые. Я успел подумать о том, что, может быть, и не нужны приключения, а лучше сидеть дома и не высовываться. И тут мы услышали голос Гридига. «Бегите сюда, скорее!» Наш замечательный корабль стоял уже у самого берега. «Ура!» – закричал Крэг, и мы бросились на корабль. «Вперед!» – скомандовал Гридик. Корабль вздрогнул и помчался по синему морю. «Вот вам!» – крикнул я и выплеснул на жуков старый невкусный суп. А надо сказать, что суп этот простоял в кастрюле довольно долго, с тех самых пор, как буря унесла нас с корабля. Жадные жуки, конечно, сейчас же съели этот суп, и у них тут же разболелись животы. «Безобразие!» – крикнул вдогонку главный жук. «Это форменное безобразие! Так поступать неприлично! Разве можно кормить нас такой отвратительной пищей?» – крикнули остальные жуки. И они забыли про нас и побежали в ближайшую аптеку за лекарством. А наш корабль весело мчался по синим волнам.

Глава 11. Через несколько дней увидели мы впереди незнакомый остров и решили немного поваляться на траве. Сошли на берег. Трава и в самом деле была мягкая и душистая. Мы улеглись в нее, и каждый стал думать, о чем он хочет. Морской грядик думал о своей грядиане, без которой уже сильно соскучился. Крэг стал думать о Кутенейских горах, потому что это не какие-нибудь обыкновенные горы, а Кутенейские. А наша добрая змея стала думать о теплом абажуре моей настольной лампы. В общем, каждый думал о том, о чем хотел. И надо же было такому случиться. Из темного леса вышел внезапно невыносимый приставучий Карут. Да-да, тот самый, который приставал во сне к нашей доброй змее. «Сссс», — сказала змея, — «этого еще не хватало. А у Каруда 6 рук, и он ими размахивает. У него 6 ног, и он стучит ими о землю. У него 6 голов и 6 ртов, и он кричит хором. Мне не нравится то, что вы думаете каждый о своем, и делаете каждый, что он хочет, и хотите каждый, что сам хочет. Не нравится мне это, вот и все». Он кричит, а когда умолкает, начинает щелкать семечки и выплевывает кожуру, и она летит на нас. Потом он закричал снова: «Вы все будете делать одно и то же, и думать будете одно и то же». Тут он схватил нас и начал соединять всех вместе. Получилась какая-то нелепая куча. А чтобы мы не распались, окрутил нас всех нашей доброй змеей. «Вот это да!» – закричал он хором. «Это то, что нужно, дурачки! Теперь вы все вместе будете думать одно и то же и делать будете одно и то же, и никаких нарушений моего приказа!» И снова стал плеваться шелухой от семечек. И уже вся поляна была покрыта ею. И он засмеялся: «А ну-ка, думайте все про одно и то же!» Но я подумал о своем доме и о том, что приключения научили нас не сдаваться. Грядик подумал о своей грядиане, Крэг — кутенейский баран на Кутенейских горах, а наша добрая змея о теплом абажуре настольной лампы. «Негодяй!» — разозлился Карут. «А ну-ка, делайте все одно и то же!» Змея кинулась за пролетавшим комаром, Крэг потянулся к молодой ромашке, грядик рванулся к морю, а я двинулся к кораблю. И тут все распалось, и мы быстрее ветра понеслись по поляне. «Куда же вы?» – закричал Карут. «Это несправедливо!» Но мы уже вскочили на корабль, и ветер надул парус.

Мы были так счастливы освобождению от Каруда, что готовы были петь и плясать. Мы задыхались от счастья. И вдруг увидели перед собой громадного льва. Он сидел неподвижно на палубе и смотрел на нас удивленными голубыми глазами. «Ой!» — крикнул Крэг. «Страшно!» — сказала змея. «Ты кто?» — спросил я у льва дрожащим голосом. «Я сидящий фаянсовый лев», — сказал лев. «Зачем ты пришел на корабль?» «Я убежал от Каруда. Он заставляет меня делать, что он хочет, а я хочу, что я сам хочу». «А ты нас не съешь?» – прошептал Крэг. «Ой, что вы!» – сказал лев. «Я же фаянсовый! Я даже мухи не обижу!» И тут мы увидели, как на его носу нахально танцует здоровенная муха, а лев действительно ее не обижает. «Эй, вы!» – крикнул с берега Карут. «Отдайте мне льва! Это мой лев! Отдайте, иначе я расправлюсь с вами!» «Не отдавайте меня!» – сказал лев. «Я устал! Возьмите меня с собой!» И мы его, конечно, не отдали. Мы плыли по синему морю. Погода была отличная. Каждый занимался, чем он хотел. Змея ела хлеб с маслом. Крэг наслаждался свежей редиской. Гридик уплетал манную кашу. А я сырники со сметаной. Прошло еще несколько дней. Наконец наше замечательное путешествие закончилось.

действительно пора возвращаться. И они медленно погрузились в синее море. «А мне пора в Кутынейские горы», — сказал Крэг. «Ведь я не какой-то там простой барал, а самый кутынейский. Прощайте до следующего года». И он помчался по скользкой горной тропинке все выше и выше. «А я, — сказала мне наша добрая змея, — остаюсь с тобой. Я не какая-нибудь там обыкновенная змея, а резиновая. И я остаюсь, если вы позволите, — сказал лев дрогнувшим голосом. Ведь я сидящий фаянсовый лев и даже ходить не умею. Все сижу да сижу». И они остались. «Если когда-нибудь вы попадете ко мне в гости, вы их сможете увидеть».

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо

0: того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Музыка.
4: The last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
5: Well, I can dig that.
4: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И поможет нам в этом практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
3: Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
2: Мы тоже рады вас слышать. А расскажите нам, вот есть такое расхожее понятие, как вторая половинка. И многие действительно прям ищут и расстаются, да, с молодым человеком, которым встречаются, потому что думают, ну нет, нет, это не моя вторая половинка, а она точно же где-то есть, эта вторая половинка, я буду ее искать дальше, да, и проходят годы и годы. А вот есть ли действительно вторая половинка?
3: Ну, на самом деле, такое понятие, как вторая половинка, появилось из фильма, который называется «Четыре свадьбы и похороны», насколько я помню. И тогда было очень странно слышать это от главного героя, учитывая, что у него с идентичностью все было нормально. И сейчас я об этом хочу рассказать, да? Половинка — это означает, что у вас, что вы не цельны как человек. Да? Если вам нужна вторая половинка, то, скорее всего, вы не чувствуете себя каким-то цельным. Если человек говорит, что ему нужна именно вторая половинка, то, возможно, он не ощущает себя цельным человеком, да? Что ему для осуществления каких-то потребностей обязательно нужен кто-то другой. Но в реальности все немножко обстоит по-другому. И в целом достаточно счастливый человек и достаточно человек с развитой идентичностью, ему не так важен второй партнер, ему не нужен второй партнер для удовлетворения своих каких-то целей, желаний, интересов и прочее. Да? Конечно, отношения — это потрясающие, отношения приносят нам много радости, но слишком сильно зацикливаться на определенных параметрах, идеальном партнере, наверное, не стоит. В особенности очень достаточно распространенное такое заблуждение, что нужно написать какую-то, знаете, карту желаний. Я сейчас часто с этим сталкиваюсь, что вот правильно загадывайте желания, и у вас все будет. И вот девушки пишут огромное количество критериев к будущему молодому человеку, каким он должен быть, что он из себя должен представлять, вплоть до там, телосложения его, цвета волос, цвета глаз. И вот они абсолютно убеждены в том, что когда они встретят человека, который полностью будет соответствовать их критериям, то они в него влюбятся. Но я думаю, многие и ваши слушатели, и вы сами тоже, да, сталкивались с такой подставой, так скажем, когда вы вроде бы и знаете, что вам нравится, да, в противоположном поле, вы вроде бы и знаете все те характеристики, так скажем, да, но тем не менее влюблялись вы в совершенно других людей, которые по этим характеристикам не совпадали. И такое происходит очень часто. Вот он всю жизнь мечтал о блондинке с голубыми глазами, но влюбился он в совершенно противоположную, да, по внешности девушку. И это тоже стоит учитывать. Да, любовь и наша симпатия, мы не выбираем людей строго рационально. Все-таки там есть определенные чувства, там есть и сходство, да, и по сходству мы можем выбирать либо по похожести, либо непохожести на наших значимых взрослых в детстве. Поэтому какие-то строгие критерии тоже не нужны.
2: Ну и вообще, да, любовь по критериям как-то даже звучит странно. Ведь, ну, в принципе, вот эти критерии, действительно, есть эти техники, когда чем более конкретно и четко ты пропишешь, что ты хочешь, тем больше шансов, что ты это получишь. Вот, но это ведь всего лишь описание какого-то образа, который у нас есть в голове, ну, в связи с какими-то, может быть, установками, может быть, кино какое-то, да, в детстве почему-то запало, да, там какой-то герой, да, вот похож. И вот из всего вот этого складывается этот образ, но он, возможно, даже нереалистичный, да ведь?
3: Да, это идеальный образ, я бы сказала, идеализированный, да. И да, загадывать желания — это, конечно, неплохо, ставить их даже не в качестве желания, а в качестве цели — это неплохо, но подробные такие характеристики не подходят для людей, потому что люди, они разные, люди не бывают идеальными. Мы можем идеально загадать желание, но, тем не менее, что-то там будет меняться, да, если мы будем осуществлять эту цель. В итоге наша цель может полностью измениться. А в случае с людьми это совсем не работает. Идеальных людей в принципе не бывает. Да и наш мозг склонен к идеализации партнера, да, обычно как... Почему происходит конфетный букетный период? Потому что мы идеализировали человека. Да, и нельзя поэтому слишком сильно привязываться к подобным критериям. Ну, их можно иметь, да, но немного. Ну, допустим, 2-3 каких-то очень важных для вас характеристик человека. Ну, вот, скажем, могу собственный пример привести. Для меня очень важно было спокойствие в семье и отсутствие конфликтов каких-то очень сильных и ярких. Поэтому я изначально выбирала партнера спокойного и неконфликтного. Это единственная характеристика, которая для меня была очень важна. Ну и, собственно говоря, такого мужа я себе и выбрала. Поэтому не нужно слишком сильно привязываться к внешности, не нужно слишком сильно привязываться к каким-то, не знаю, характеристикам по телосложению, по образованию, профессии и так далее. Потому что любовь, она не будет выбирать. Ну, просто вы влюбитесь, и все. Вы нашли своего человека, ваш человек может быть кем угодно. Главное — это иметь какие-то определенные главные качества, которые действительно для вас важны. Да, вот как в моем случае, это спокойный человек, неконфликтный.
2: Вот затронули конфетно-букетный период, ведь многие действительно после того, как этот период проходит, говорят, что ну вот, он испортился, он стал хуже. То есть на самом деле это не так, да? На самом деле просто до этого была идеализация. Хотя человек все-таки старается, да, в начале отношений быть лучше.
3: Ну, конечно, да, вот здесь есть как бы немножко правды тоже, да, человек действительно может перестать напрягаться, перестать завоевывать, так скажем, да, потому что завоевание — это не только с мужской стороны, и девушки очень так любят показать все свое самое лучшее, все свои достоинства, а потом уже, когда там уже брак, семья, уже можно расслабиться, да, и так далее. Да, поэтому такое происходит с обеих сторон, с мужской и женской стороны, и идеализация тоже происходит с обеих сторон. Проблема возникает тогда, когда в этом времени конфетно-букетного периода партнеры очень многое прощают, но очень многое закрывают глаза, потому что у них уже есть образ, они уже опьяненные вот этим образом и этим чувством, этой страстью, не обращают внимания на какие-то вещи. Ну, даже какой-нибудь банальный пример. Вот они живут уже, там, я не знаю, год вместе, девушка счастлива, и вдруг она понимает, что ей надоело постоянно убирать носки со своим мужем там, или партнером. И вот она начинает взрываться. Хотя изначально можно было, допустим, просто как-то об этом сообщить. А для партнера это ненормально, для него это просто будет странно. Ну, как бы для тебя это раньше всегда было приемлемым. Что происходит сейчас? Да, а она же не может сказать, что вот, знаешь, раньше для меня это было приемлемым, потому что я не хотела тебя критиковать, я была опьянена любовью и прочее. Поэтому все-таки, несмотря на любовь, несмотря на сильные чувства, хорошо бы уметь разговаривать друг с другом, не бояться обидеть, ну, не говорить, конечно, это в контексте какой-то предъявы, да, но все-таки разговаривать друг с другом. Говорить: ты знаешь, мне не очень нравится, когда ты делаешь именно вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот так, если, конечно, как бы тебя это не напрягает. Либо давай поговорим об этом, да, как вот ты смотришь на такую ситуацию, как ты смотришь на разрешение данной ситуации. Это очень важно. К сожалению, многие, наверное, 90% всех диалогов, которые происходят в голове у партнеров относительно друг друга, они связаны как раз на тему того, что люди боятся говорить о своих чувствах, они боятся говорить о своих просьбах, требованиях, и в итоге сами варятся в этой обиде, в этом гневе, не в силах выйти. А предъявы копятся, и рано или поздно они взрываются, что приводит к очень серьезным конфликтам.
2: Иногда даже, наверное, не только и не столько боятся, сколько почему-то не приходит в голову такая мысль, что, в общем-то, а можно же сесть и поговорить, да, то есть почему-то в нас, наверное, заложено вот это, что мы должны терпеть. Да, и то есть вот какое-то время мы просто терпим, потом, когда терпение заканчивается, мы взрываемся. Хотя, в общем-то, еще в самом начале этого процесса можно было просто сесть и поговорить, что, слушай, а вот это вот что-то мне не нравится, да, мне с этим сложно, давай подумаем, как это изменить.
3: Ну да, к сожалению, мы очень часто смотрим и повторяем за поведением наших родителей. Если в семье наших родителей все-таки садились и спокойно разговаривали, то, скорее всего, человек, выросший в такой семье, он будет действовать таким же образом, да? Но такое бывает нечасто. Допустим, как мы знаем, в Советском Союзе людям разводиться запрещали. И понятное дело, что у них все это копилось, они постоянно ругались. И это для человека, для ребенка в этой семье было приемлемой формой. То есть он не видел, как бывает по-другому. И для него это вот так и должно быть. И он пытается эту модель отношений занести в свою семью. да. Но все-таки, как бы, я поэтому по этой причине не могу обвинять таких людей. Просто им в какой-то момент хорошо бы показать, что вот смотри, бывает и по-другому. Вот так работает тоже, да. Для этого очень полезна семейная терапия, именно семейная терапия, когда два человека приходят. Не один человек меняется и идет на компромисс постоянно и говорит о своих чувствах и желаниях, когда это делают оба. И вот тогда можно как раз построить прекрасные отношения.
2: Угу. И причем плюс психотерапии семейные в том, что таким образом пара научится разговаривать, да. То есть, по большому счету, они делают первые шаги в умении вот этого диалога семейного. И потом они, ну, пройдя, да, то есть решают свои проблемы на семейной психотерапии, а потом они, в общем-то, дома уже просто умеют решать все конфликтные ситуации, потому что они научились, увидели, что можно действительно разговаривать, что это эффективно, и они могут это делать.
3: Да, да, именно так. Даже вот фигура психолога вообще, она как бы поскольку-постольку, да, в этой ситуации. Потому что на первое время психолог будет просто сидеть и наблюдать за тем, как происходит конфликт, да, в дальнейшем уже будет такой фигурой, при которой, как бы, ну, наверное, не принято ругаться, потому что это посторонний человек, и люди в итоге, хотят или не хотят, уже начинают более-менее ясно излагать свои мысли, возможно, свои какие-то претензии, и в дальнейшем уже, да, могут, ну, грубо говоря, научаются это делать. Ну, конечно, да, не все семьи можно спасти. Я бы хотела тоже отметить такой момент, что вот если я сейчас даю какие-то советы, они все-таки касаются семей, в которых, ну, есть как бы конфликты какие-то, да, но тем не менее там нет каких-то серьезных эмоциональных качелей, нет насилия, да, потому что в такой ситуации мы бы стали действовать совсем по-другому, да, с этим клиентом, допустим.
2: Как быть с претензиями? Вот часто в паре кому-то одному обидно. Ему кажется, что он делает больше, чем другой. При этом параллельно, наверное, другому тоже может так казаться. Да, вот что делать с этим? Угу. Какие здесь бывают ситуации?
3: Очень часто действительно поднимаются вопросы взаимности, когда девушка либо парень начинают рассказывать своим подругам или психологу о том, что действительно вот человек ничего не делает, я ему весь мир предоставляю, а он мне вообще ничего никак не хочет помогать и даже не собирается меня поддерживать. Такие ситуации действительно нередки, но, тем не менее, с ними тоже можно работать. На самом деле здесь очень часто все основано на убеждениях человека. Да? Вот у человека есть убеждения по поводу идеальной семьи. Например, это может быть убеждение вот, в отношении все должно быть взаимно. Вот такое убеждение. Или я даю столько любви, заботы и ласки, а в ответ ничего, и мне приходится требовать любви и внимания. Да? Вот какие-то такие определенные мысли, которые его посещают, они являются примерами некоторых долженствований по отношению к миру, по отношению к окружающим людям. И, к сожалению, отношения, такие долженствования не изменят. Да? Когда вы говорите человеку, ты должен, ты обязан это делать, потому что вот у меня есть такое убеждение, потому что я так хочу, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Первое, самое главное, что должен понимать человек, который хочет как-то поменять отношения, что это взаимный процесс, да, что если только вы хотите, это, к сожалению, никак не поменяет отношения. Второй момент, что вот это долженствование, оно может только ухудшить, да, когда человек чувствует давление, а долженствование — это давление, у него вообще может потеряться полное желание что-то делать в отношениях. Долженствования как бы вот эти есть, но тем не менее они не приводят к улучшению отношений, как я уже говорила, но настроение они очень сильно портят. И вот стоит как раз к ним обратиться, к этим долженствованиям. Зачем они тебе нужны? Зачем в отношениях все должно быть взаимно? Да? Основная проблема в том, что человек никогда не сможет изменить другого человека. И он также не сможет измерить, сколько он делает, и оценить это, да, сделанное для него другим человеком. Дарить любовь — это все-таки, ну, не давать в долг определенную сумму. И это не ожидание, тем более не ожидание процентов за возможность эту любовь вообще увидеть. Как бы неоспоримый факт в том, что редкие человеческие отношения являются самопроизвольно взаимными. Потому что взаимность — это такой некий неустойчивый идеал, к которому в целом можно приблизиться, но это требует постоянного общения, постоянного консенсуса, постоянного умения идти на компромиссы, И нужно понимать, да, что для одного человека я даю тебе много, это много для другого человека может быть вообще другим понятием, да. Поэтому как бы говорить об этом обязательно, что вы хотите, как вы хотите, без претензий, без скандалов, упреков, но при этом понимать, что у другого человека тоже могут быть к вам какие-то, возможно, не претензии, но какие-то желания, да, вот, и слушать друг друга, и разговаривать друг с другом.
2: Угу. Вот хорошо, что мы затронули именно вот это понятие претензия, потому что это является таким спусковым, да, механизмом многих конфликтов. Мы не умеем правильно выражать свое мнение, ощущения, свои чувства. Да? Мы формулируем это так, что это реально выглядит как претензия. Вот как правильно формулировать то, что тебе не нравится, то, что тебе доставляет дискомфорт, так, чтобы это не выглядело как претензия?
3: Очень много зависит от того человека, который будет слушать вас. Потому что, как бы вы правильно ни сказали, есть люди, которые в любом случае услышат в этом претензию. Да, такое, к сожалению, часто бывает. И такие моменты тоже стоит заранее оговаривать. Смотри, я буду говорить о том, что мне не нравится. Я не буду говорить это грубо, я буду говорить это с заботой, с лаской. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы и ты об этом говорил. Чтобы и ты говорил о том, что тебе может не нравиться в этих отношениях или конкретно ситуации, например. Здесь даже не обязательно озвучивать свои эмоции. Иногда, ну, вообще правильно как говорить? Сначала называть эмоцию, а потом побуждение к действию. Например, я зла, потому что ты это сделал, мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал. Да? В такой ситуации можно сначала упустить вот эту эмоцию. Да, понятное дело, что печаль у вас, грусть, печаль, злость и другие эмоции могут быть, но на том этапе, пока мы строим отношения, все-таки лучше просто говорить, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты делал это немножко по-другому. А как ты смотришь на эту ситуацию? Тебе было бы удобно вот так делать, да? То есть мы человека вводим в диалог, чтобы и он тоже говорил, чтобы и он тоже озвучивал свои желания. И это будет самый, наверное, правильный вариант в такой ситуации.
2: Да, и если мы чувствуем, что человек реагирует негативно-агрессивно, да, что он все-таки понял, что это претензия ему так, да, как бы он это воспринял как претензию, наверное, можно прям прямым текстом сказать, что сейчас это не претензия, да, я говорю о своих чувствах и о том, ну, как бы, что мне дискомфортно. Ты скажешь о том, что тебе дискомфортно, да, и мы найдем ту точку, в которой нам будет хорошо обоим.
3: Да, и можно даже спросить у своего партнера, как бы он хотел, чтобы ему доносили эту информацию. Потому что если партнер не готов вообще слышать эту информацию и скажет, вообще мне не надо об этом говорить, я буду делать все равно, как хочу, тут уже, наверное, стоит задуматься о том, а действительно ли вам нужны отношения, в которых партнер не хочет меняться и не хочет ничего делать для того, чтобы ваши отношения продолжались и были здоровыми.
2: А можно ли сказать, что когда человек чувствует, что он делает больше, это вот у него, возможно, обостренное чувство несправедливости?
3: Скорее всего, в таких ситуациях у человека изначально стоит такая глубокая очень установка о том, что мир несправедлив. И такой человек, к большому его сожалению, будет акцентировать внимание на всех тех ситуациях, где мир, по его мнению, действительно может быть несправедлив. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Для одного человека это будет адекватная ситуация, в которой можно просто взять и решить проблему, а для другого человека с подобным вот деструктивным убеждением это может быть целая трагедия, целая проблема, что меня не слышат, мир несправедлив, я не знаю, как дальше жить. Вот таким людям я бы хотела порекомендовать очень интересную технику и объяснить кое-что очень важное. У нас очень много бывает разных мыслей. Наш мозг генерирует идеи и всякие мысли очень-очень быстро, и, к сожалению, мы не всегда способны его вовремя остановить. И в итоге настроение у нас может быть испорчено, и претензии к партнеру появляются на ровном месте. Как, например, у вас может появиться в голове мысль, вот, а в прошлых отношениях было гораздо лучше, да? И вот все, вы услышали эту мысль у себя в голове и начинаете расстраиваться, начинаете тревожиться, начинаете искать недостатки в этих отношениях, а всего лишь была изначально простая мысль. да. И я бы порекомендовала, если у вас есть такая возможность, помедитировать, закрыть глаза, послушать и понаблюдать за своими мыслями, не уходить в содержание этих мыслей. Содержание мыслей может быть абсолютно любое. У нас могут быть какие угодно мысли. Некоторые люди, они в своих мыслях могут совершать очень жестокие вещи, да, но они же этого в жизни не совершают. Это просто наш мозг подкидывает нам вот такие разные идеи, да, просто потому, что он так хочет. И наша задача все-таки отсеивать те мысли, которые нам действительно доставляют комфорт, и те мысли, которые совершенно нам ни к чему. И в данной ситуации вот как раз мысль, кажется, в прошлых отношениях была лучше, она вот к таким относится. Мы, конечно, можем сесть и писать плюсы и минусы прошлых отношений, плюсы и минусы нынешних отношений, но иногда достаточно просто посмотреть на эту мысль со стороны. Вот она появилась, да, и появилась. Ну и что, что она появилась? Не все мысли, которые у нас появляются, действительно правильные. Допустим, или вспомнить в крайнем случае, почему вы ушли из тех отношений прошлых. Это просто достаточно распространенная проблема, поэтому сейчас она как-то у меня возникла, да, при отсутствии взаимности. И вот в такой ситуации мы наблюдаем за этой мыслью. Вот появилась такая мысль. Хорошо, мы не уходим в содержание этой мысли. Появилась мысль... Как же несправедливо в этих отношениях? Хорошо, мы не привязываемся к этой мысли, идем дальше. Когда у нас нет каких-то действительно серьезных, да, проблем. Здесь еще срабатывает такое когнитивное искажение, как негативный фильтр. В таких ситуациях человек может вообще не обращать внимания на те позитивные, положительные моменты, которые происходят у него в жизни, в его отношениях, и акцентировать внимание только на что-то плохое. Вот вроде все прекрасно, живут и живут, но нет, находится какой-то там какой-то минус, ты задерживаешься на работе, либо ты перестала там за собой ухаживать и так далее. И человек начинает мусолить эту мысль просто вот часами. И, конечно, это портит ему настроение. А иногда нужно просто попросить нашу голову выключить эти мысли. Ну, просто так их выключить, наверное, не получится, но не уходить в содержание этих мыслей.
2: Посмотреть и отпустить.
3: Да, посмотреть и отпустить. Есть, кстати, замечательная техника из терапии принятия ответственности. Она мне очень нравится, и я бы хотела порекомендовать ее тоже вашим слушателям. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на каком-то лугу, это может быть поле, вы видите перед собой речку. И смотрите, наблюдайте за тем, как по речке плывут засохшие листья. И представьте, что на каждом из листьев написана какая-то ваша мысль. Ваши мысли будут появляться, в медитации всегда появляется много мыслей. И представляете, как вот эти мысли записываются и уходят дальше, уплывают дальше. Вот пришла новая мысль, новую мысль мы запишем, и она уходит дальше. Ну, можно сделать, например, такую же технику только с облаками. Облака у нас тоже плывут. И просто учиться наблюдать за этими мыслями, не уходя в содержание их. Да? И это будет очень полезно. Эта техника очень успокаивающая и позволяющая вот как раз слишком сильно не зацикливаться и не накручивать себя, как очень часто, к сожалению, любят это делать люди.
2: Так хорошо птички поют, кузнечики. Искупаться захотелось. Я просто сейчас помедитировала немножко, пока вы рассказывали.
3: Хорошо, да.
2: Я думаю, что еще важно помнить, да, о таком моменте, что если человек очень сильно устал, он перегружен, его будет большее количество вещей раздражать, будет больше претензий к партнеру. И при этом он может не осознавать, что это происходит из-за усталости, да, будет казаться, что мой партнер какой-то не такой стал, он стал хуже, может быть, там пора расстаться, да, хотя на самом деле может быть просто это переутомление, и нужно просто отдохнуть.
3: Да, к сожалению, при депрессии, при эмоциональном выгорании у нас достаточно сильно меняется восприятие, в том числе и восприятие близких людей, которые нас окружают. И, конечно, в таких ситуациях надо помнить, что в нынешнем состоянии у вас будет огромное количество когнитивных искажений, да, вы будете обращать внимание на один негатив. Может, у вас появится катастрофизация, может, у вас, я не знаю, такое туннельное мышление, когда вы ничего хорошего, по сути, не видите. Это тоже стоит иметь в виду. И если вы засекли в себе подобное состояние, что вы просто устали, просто разрешайте себе иногда отдыхать.
2: Если начинаются конфликты в семье, да, это не обязательно говорит о том, что пора расстаться. Это может быть как раз как такой звоночек, что стоп, а надо посмотреть вообще, что происходит вокруг, что происходит со мной, что происходит с партнером. Может быть, кто-то из нас устал, может быть, есть какая-то сторонняя проблема, которая на нас давит. Общая ситуация вокруг нас, да.
3: Да, именно так. К сожалению, очень часто такая это не статистика, это просто мое наблюдение. Опять-таки, оно может быть субъективным, но я все чаще замечаю, что когда люди берут какую-то вот такую неподъемную ипотеку, например, или кредит, и когда у них начинаются проблемы в финансовом смысле, у них и ссор становится больше, только уже на личной почве, да. Поэтому, да, конечно же, нужно осмотреться, нужно посмотреть, каково сейчас партнеру, что партнер хочет, что хочу я, каково сейчас мне, возможно, найти какой-то компромисс, какой-то отдых, если нужен отдых, да. Всегда можно найти выход на самом деле, да, это кажется, что безвыходное положение, но всегда можно найти выход, нужно подумать об этом, либо попросить человека со стороны оценить ситуацию. Если же речь идет не о каких-то сторонних проблемах, которые давят на семью и давят на отношения, то тогда я бы порекомендовала такую очень интересную технику. Если бы вы пошли к психологу, он бы тоже вам порекомендовал эту технику. Но так вы ее можете сделать и без психолога. Вы вдвоем, если у вас есть ребенок, вы оставляете его бабушкам, дедушкам, няням и кому-нибудь, идете либо в кафе, либо в ресторан, либо в парк, держась за ручку, и начинаете рассказывать о том, как вы познакомились и какие чувства были у вас при этом знакомстве. Такая техника очень помогает укрепить отношения, такая техника позволяет вам вспомнить о том, почему вообще эти отношения начались, и что они вам дают, к чему они вас приводят, какие чувства они вас вызывают. И такая очень ресурсирующая техника, она дает очень много сил, она дает очень много любви, понимания, теплоты по отношению к партнеру. Можно вспомнить какие-то хорошие ситуации, допустим, не обязательно при самом начале знакомства, чуть позже, как люди, например, справлялись с какой-то тяжелой ситуацией вдвоем вместе, и у них это получилось. Разговаривать об этом, делиться своими впечатлениями, своей оценкой, это будет очень классная техника. Но имейте в виду, что мы в этой технике не должны акцентировать внимание на некоторых негативах, потому что это просто испортит всю магию.
2: То есть это возможность уйти от повседневной рутины и за ней, за вот этой повседневной рутиной, проблемами, конфликтами, да, вот этой жизнью по накатанной, увидеть себя, увидеть своего партнера и увидеть свои отношения, свои чувства.
3: Да, именно так. И эта техника, как я уже сказала, даст очень много сил, очень много энергии, которую вы можете потратить не обязательно на построение отношений, но, например, на выход из какой-то печальной ситуации, в которую вы попали, как вариант. Да? Вообще хорошие эмоции, позитивные эмоции нам дают очень много сил, и нужно это иметь в виду. И если у вас в нынешней жизни очень мало позитивных эмоций или очень мало каких-то дел или увлечений, которые вам эти позитивные эмоции доставляют, то можно обратиться к воспоминаниям. Воспоминания у всех есть какие-то прекрасные, приятные, которые как-то воодушевляют вас. В отношениях, конечно, это желательно, чтобы были совместные воспоминания, о совместном времяпрепровождении приятном. Это действительно очень, очень помогает, даже не в отношениях, даже просто так.
2: Отличная техника. Надеемся, что все радиослушатели ее будут использовать. А тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, конечно, безгранична. Я надеюсь, что мы ее еще продолжим. Спасибо большое вам за интересную беседу.
3: Спасибо вам.
2: С нами на связи была практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова.
3: Очень рада, что вы меня пригласили. Мне очень понравилось. До свидания.
2: До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
1: Разговор с психологом.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Музыка, кино на радио ВОС.

Да-да, кто видел, тот знает, а кто не видел, но слышал хотя бы раз эту мелодию, тот не забудет никогда. Это проверено, поверьте мне. Это «Розовая пантера» Генри Манчини. Знаете, есть такие музыкальные темы, которые как-то незаметно, легко и непринужденно проникают в мозг и сердце слушателя и поселяются там навсегда. Если бы Энрико Никола Манчини, более известный как Генри Манчини, написал только «Розовую пантеру», саундтрек серии одноименных авантюрных комедий режиссера Блейка Эдвардса о похождениях полицейского инспектора Клузо, а затем знаменитого мультсериала о похождениях «Розовой пантеры», эта композиция, на минуточку, одна из самых исполняемых музыкальных тем в мире. Даже не пытайтесь вспомнить джаз-оркестр, не попробовавший на зубок «Розовую пантеру» в канонической или собственной аранжировке. Зря потратите время. Так вот, только она и Генри Манчини уже был бы там, на мировом музыкальном Олимпе. Так мне кажется. Так ведь нет. Этот потомок итальянских эмигрантов во втором поколении, 28-летний, подающий надежды лос-анджелесский музыкант, композитор, аранжировщик и дирижер-фрилансер, успевший даже некоторое время поработать в оркестре Гленна Миллера, это, знаете ли, ого-го, по счастливому стечению обстоятельств, будучи принят на штатную должность композитора и аранжировщика на киностудию Universal International, за 42 года до своей карьеры написал музыку, внимание, к почти 500 фильмам и телесериалам. И что не тема, то хит. Ну, пусть не каждая тема, но сколько там хитов.

Саундтреки Манчини были отмечены 4 премиями «Оскар», 2 «Эмми» и 20 «Грэмми», включая почетную награду за жизненные достижения. Поверьте, половины, да что там половины, четверти перечисленного достаточно, чтобы обессмертить свое имя. А ведь Генри Манчини еще выпустил 50, как правило, гиперуспешных музыкальных альбомов. Стяжал всемирную славу как дирижер и аранжировщик. Пожалуй, одним из самых совершенных по сю пору культовых музыкальных произведений Манчини стала песня «Moon River», написанная им в содружестве с Джонни Мерсером. Из столь же культового фильма 61 года режиссера Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» с несравненной Одри Хепберн в главной роли. Своим несильным, но завораживающе сексуальным голосом Одри напела «Moon River», и песня вознеслась на вершину Билборд и, как следствие, принесла Генри Манчини «Оскар» за лучшую песню и вполне заслуженную всемирную славу.

Забавно, что, хотя и сама Одри Хепберн, чего уж там, богиня, кто бы спорил, и Мун Рива впоследствии кто только не исполнял, включая таких мастодонтов, как Армстронг и Синатра, но каноническим, практически безупречным вариантом ее исполнения, на мой, да и не только на мой взгляд, это я так тонко намекаю на мнение самого, Генри Манчини, следует считать исполнение Энди Уильямса. Но к Энди Уильямсу мы вернемся несколько позже. А вспомните «Большие гонки» того же Блейка Эдвардса, одну из самых популярных авантюрных комедий своего времени не только мирового, но и отечественного, тогда еще советского проката. Кстати, возможно, у вас может сложиться ощущение, что Генри Манчини и Блейк Эдвардс такие попугаи-неразлучники, Шерочка и Машерочка. Конечно же, нет, иногда они расставались, но им, выдающемуся режиссеру-комедиографу и композитору, великому композитору, удалось плодотворно посотрудничать аж на 26 картинах. Но я отвлекся. Ну, вспоминаете? По небу медленно-медленно плывет велодирижабль-бомбардировщик. На нем коварный злодей, профессор Фейт Джек Лемон и его слуга и компаньон Макс Питер Фальк. Они следят за тем, как внизу главный положительный герой фильма, автогонщик, плейбой и джентльмен, великий Лесли в исполнении Тони Кертиса в окружении поклонников и спонсоров осматривает новый, ослепительно-белый и совершенный по меркам начала 20 века автомобиль. Ну, вспоминайте. Вспоминайте, Макс, она великолепна. Ничего подобного я в жизни не видел, профессор. Фейт голосом Сергея Юрского, и больше не увидишь. Давай бомбу.

0: Или оттуда же, где-то на диком-диком западе, житель города Борачо в своем лучшем салуне чествует великого Лесли, автогонщика-плейбоя и джентльмена, и его очаровательную спутницу, журналистку и суфражистку Мэгги Дюбуа в исполнении Натали Вуд. Она же Наталья Гурдина, но это к слову, это не важно.
1: Перед вами любимица Борачо Лили О'Лейк!

Ну а дальше, как это водится в салонах, слово за слово, дайте мне место для драки, и понеслось. А это вальс на балу во дворце принца Хепника в исполнении того же Джека Лемона. Принц какой-то вымышленной среднеевропейской страны. Оттуда же, из больших гонок. А сколько женских слез было пролито над жизненными и любовными перипетиями героев, поющих в терновнике. Немало их доли приходится на вроде бы не бьющую по ушам, но такую чарующую музыку Генри Манчини.

Опять же, Марчелло Мастрояни и София Лорен в главных ролях, ну вы меня понимаете. Вообще, Генри Манчини как-то умел не тянуть одеяло на себя, но при этом оставаться совершенно незаменимой составляющей гармонии фильма. Он делал это настолько виртуозно, что его музыка была так, органична, что его, Генри Манчини, на полном серьезе стали считать мастером добротной, иногда весьма милой, да что там, порой дивной, но исключительно фоновой музыки. То есть какой-то второстепенный, что ли. Безусловно, талантливо, но так, ничего серьезного. Качественный ширпотреб, низкий жанр. Гораздо менее популярных и любимых публикой композиторов высоколобые критики чтили куда как больше. А Оскар, Эмми, Грэмми, так ведь попса. People have it. Боже, почему же они такие идиоты? И все же, как не спросить, why? Почему? Почему, елки-палки, господа, вы такие снобы? Неужели непонятно, что от иного фильма только и остается, что, прости господи, фон, то есть его саундтрек, что иной фон яснее, полнее и совершеннее отражает идею фильма, рассказывает о его героях, их переживаниях и судьбах, что без такого фона все происходящее на экране лишь бла-бла-бла, бум-бум-бум, трах-трах-трах, что, наконец, иной фон живет своей самостоятельной, полноценной жизнью, никак не ассоциируясь с, быть может, никогда не виденным фильмом или виденным, но забытым, который вспоминается-то лишь тогда, когда откуда-то вдруг зазвучат первые аккорды его саундтрека. Неужели непонятно? Как-то вот на это почему попытался ответить известный американский музыковед Тим Шоер, профессор университета Франклина, штат Огайо. Почему? Потому что он отбросил старый классический стандарт. Да, по сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Манчини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Манчини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов. Преобразовал технику и стиль звукозаписи. Был потрясающим аранжировщиком. И, конечно, заслужил большего. Предельно сдержанно и максимально политкорректно. Я бы ответил иначе, но, к слову, похоже, Генри Манчини мало интересовало мнение этих культуртрегеров. Он сочинял, аранжировал и исполнял музыку, и делал это как никто, легко и невероятно талантливо. Но я, кажется, заболтался. Почти 500 фильмов, почти 500 оригинальных мелодий. Разве о всех расскажешь, но все же хочется успеть хоть что-нибудь.

Ну да, главная тема «Братьев Блюз» режиссера Джона Лэндиса – это тоже Генри Манчини. А ведь были еще «Двое на дороге» Стэнли Донена, «Дождись темноты» Терренса Янга и прочее, прочее, прочее. А эта мелодия, я просто не могу удержаться. «Royal Blue» Генри Манчини. Слушаем.

Достаточно? Конечно, нет, но у меня уже не остается превосходных степеней, чтобы передать свое отношение к творчеству Генри Манчини, да и время поджимает. Давайте лучше в заключение нашей программы еще раз послушаем бессмертную, да-да-да, бессмертную композицию великого композитора Moon River, теперь в исполнении Энди Уильямса, того самого обещанного. То, как она попала к Энди Уильямсу, отдельная, слезоточивая и душещипательная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока слушаем и наслаждаемся. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка-кино» на Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна Победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собакопроводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна Победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять. Как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет, какой-то девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
2: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки, при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
2: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
2: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там 2 части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
2: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с YouTube'ом, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
2: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, ну не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
2: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение, да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе, где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
2: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
2: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник, это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
2: И вы все это устанавливаете, да, ставите, и как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова уже не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону. Но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает, 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем, там, на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю, несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
2: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю, чтобы я продавал и зарабатывал на этом. Нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
2: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже большей степени. Я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с войсовером, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а чего у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
2: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки. Робота я тут недавно обозревал. Какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто. И я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса. Но ее на канале нет, она есть на Яндекс.Инклюзии странице. Есть у меня увлечение нейропесни, называется, да, сейчас вы знаете. Есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни. Иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
2: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так, в основном, конечно, больше устройства.
2: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс.Станции двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда. Посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
2: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использования именно Яндекс.Колонок, Яндекс.Станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Белоруссии пользуются.
2: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать. И бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. Всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали. У него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен. Я увидел у блогеров резиновый ёршик. Думаю, надо нам заказать. и тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
2: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили, когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор, но мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это было просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. Я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но и мне казалось, что это залетит на 10 сразу, а нет, не получилось.
2: Контент, видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да, и как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
1: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я ему могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
2: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновение, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube 1 раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 1 раз в 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются. Я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать, заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, 1 в месяц, а может быть и 1-2. Это плохо. Вообще нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает, непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше 1 раз в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал 1 раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
2: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло? То есть, да, это вот возможно, упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
1: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
2: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
1: Приходится, да.
2: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
1: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто... А вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит раз, а я его не добавляю. Он, а что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну молодец, но можешь в Телеграм пойти.
2: И подписаться, да?
1: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
2: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
1: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
2: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
1: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих, там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется PassWorld, буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, Pass, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в Ютубе. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Password. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я, на самом деле, редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы, получается, в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
2: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
3: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
4: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, мурманская команда, команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Ну, это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда — создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности, две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет может быть, новые традиции для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
3: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборных конференций. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
4: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, на таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной

0: стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система.

0: Как говорящий город. Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальный репортаж.
2: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
3: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит, соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. Да. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
4: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
3: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
4: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
2: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
5: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
2: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
1: Регулярно ставим и пухом по нему. Молчком регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
6: Я пытаюсь,
1: да. И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
6: ага,
1: перпендикулярно.
6: Да, я поняла.
1: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю по нему.
6: Здорово. Попробуем.
1: И опять же, сейчас объясню. Если... там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Как бы отмахивая, да?
1: Ну, как бы регулярно, да. Вот. Так, давай.
7: Все, начали.
1: Все, бей, дайте мяч.
2: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
8: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
2: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
8: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
2: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
9: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
10: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
11: Александр Висентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
6: Хотим! Ждем Марину Александровну.
11: Так, ждем.
12: Георгиевск, Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежи, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
2: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
13: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
14: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
15: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
16: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
2: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Герой нашей сегодняшней и следующей программы – композитор, имя которого мало кому известно. А если его имя известно, то, как правило, никто не может назвать песни, которые он написал. Однако его песни до сих пор периодически переиздаются на компакт-дисках, потому что композитор этот написал очень много песен для детей. Я немножко расскажу вам о нем, и самое главное, мы услышим несколько его произведений. Имя этого композитора – Николай Песков. Сведений о нем очень мало. Собственно, сейчас я скажу все, что мне удалось о нем узнать, так что в основном мы будем слушать его песни. Итак, годы жизни Николая Николаевича Пескова 1937-2006. Так что этого композитора уже тоже, увы, нет с нами. Он был одним из основателей вокально-инструментального ансамбля «Искатели». Этот ансамбль мы сегодня с вами услышим, одну из записей этого ансамбля. Он автор огромного количества песен для детей и юношества и ряда инструментальных произведений. Писал, конечно, и взрослые песни, но они не так пользовались популярностью. А вот детские песни, например, я думаю, многие помнят песню Николая Пескова «Дом игрушки». Или, например, знаю, что многие слушатели наши любят радиоспектакли, помнят сказки, в детстве слушали. Вот мы сейчас услышим песенку, которую написал Николай Песков к одной из радиопостановок, которая впоследствии была записана на грамм-пластинку. Давайте послушаем.
2: Я рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос, а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

Итак, кто не узнал, это была песенка «Страусенка Рокки» из спектакля «Страусенок Рокки». Музыка Николая Пескова, слова Ларисы Васильевой, которая написала эту сказку и стихи к песням, исполнила песню актриса Юлия Юльская. Следующая песня, которую мы с вами услышим, предновогодняя. Только что отшумели новогодние праздники, думаю, что все вы их еще помните, каждый по-своему. Вот давайте вспомним с вами песню Николая Пескова и Петра Синявского «Что под елкой спрятано?» исполнит песню очень популярный солист Большого детского хора Центрального телевидения и Союзного радио Сергей Парамонов.

В начале передачи я упоминал вокально-инструментальный ансамбль «Искатели». И мы сейчас услышим одну из песен Николая Пескова, написанных для этого ансамбля, для этого коллектива. Называется песня «Почему вы грустите, ребята?» Слова Евдокии Горбанской, ансамбль «Искатели». Ну а музыка Николая Пескова.

Писал Николай Песков, как и многие другие композиторы, и для радио «Няни». Причем не одну песню написал, целый ряд. Мы услышим одну из этих песен. Она называется «Клички». Слова Константина Ибряева исполняют ведущие радио «Няни» Николай Литвинов, Александр Лившиц и Александр Левин.

0: Бобук.
1: В нашем классе с давних пор есть такой обычай, что порой наш разговор просто фантастичен.
2: Здравствуй, бык!
1: Здорово, дятел!
2: Добрый день, медведь, приятель!
1: Я чихну, мне говорят.
3: Будь здоров, караси!
1: В общем, целый засад в нашем пятом классе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
4: Наша жизнь чудес полна. В этом Ералаше мы забыли имена. Собственные наши.
1: Вот зовут к доске Петрова. Мы ни с места, мы ни слова. Кто Петров?
2: И тут ли он?
1: Думаем, и что же, ни фамилии, ни имен вспомнить мы не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.

0: Без лишних слов двойку он за это. Сполошились бык и дятел, загрустил медведь-приятель.
1: А карасик, то есть я, сразу догадался. Братцы, двойка, что моя, я Петров звался.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.

0: Это сказка?
1: Шутка?
0: Да.
2: Шутка с намеком.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй
0: наверное, самую популярную его песню, во всяком случае, взрослую, самую популярную. Она называется «Я люблю мою Москву». Стихи Михаила Танича исполнит песню Олег Анофриев. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаю вам здоровья и всего доброго. Надеемся, что будете слушать следующие наши программы. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Билайн Даной Дрожиной.
6: Проект «Цифровая грамотность для детей с нарушениями зрения» в первую очередь разрабатывался для преподавателей коррекционных учреждений, для родителей незрячих и слабовидящих детей и волонтеров, тех, кто впервые сталкивается с незрячими людьми и детьми в целом, да, и должен им помогать. Основа этого проекта в том, чтобы рассказать о том, как незрячие люди используют цифровые устройства, плюс дать краткую навигацию в цифровом мире для тех, кто делает только первые шаги, а также показать, на что опираться и где брать вообще информацию незрячему человеку и его родственникам в мире цифровых технологий. Да? То есть мы обобщили достаточно большое количество ресурсов, которые существуют сейчас в России относительно невизуальной доступности, и как раз показали каталогом эти ресурсы для того, чтобы каждый мог найти более удобный и применимый для себя.
5: В чем заключается основная проблема? Почему решили реализовывать данный проект?
6: В 2022 году мы в Everland совместно с Beeline запустили программу цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. В рамках этого продукта мы работали с различными коррекционными учреждениями России, где рассказывали и показывали, как наш курс работает. И столкнулись, к сожалению, с тем, что есть такое очень сильное неверие и вообще сомнение, да, в возможностях незрячего человека со стороны преподавателей. Мы достаточно большую делали презентацию, да, и рассказывали о том, как вообще работать цифровыми устройствами незрячему человеку. И те люди, которые преподают в специализированных школах-интернатах, говорили: «Да вы что? Ну неужели незрячие дети будут там работать в цифровом мире, будут заниматься офисными какими-то вещами? Вы даже не рассчитываете на это». Да, и при том пример, да, люди, которые приходили, вот я и мои коллеги незрячие, которые тоже делают большие проекты, их не вдохновляли абсолютно. И мы поняли, что нужен проект, в котором мы могли бы показать, во-первых, вот эту содержательную составляющую, да, где будут и ресурсы, где будет и краткий гайд по настройке устройств, но и еще будет такая мотивационная часть, где мы сможем собрать разных людей, незрячих, состоявшихся в профессиях разных, опять же, да, и важно, чтобы эти профессии были связаны с диджитал, да, чтобы было понятно, что это не наши какие-то нереальные идеи, да, это реальность сегодняшнего дня, что человек с инвалидностью по зрению может и должен быть включенным в цифровой мир.
5: Насколько масштабным задумывается проект и кто может принять в нем участие?
6: Проект абсолютно открыт для всех. Все ресурсы, представленные на сайте курса, бесплатные. Мы ждем всех родителей и преподавателей, волонтеров и самих незрячих людей, если это будет интересно. Также 3 из 4 разделов платформы требуют регистрации для того, чтобы мы могли в целом проанализировать пользовательский опыт и понять, с какими запросами приходят к нам пользователи. И с точки зрения масштабности у нас однозначно будет продолжение этой программы. Но пока этап такой, что мы смотрим, как воспринимается информация, поданная нами в курсе нашей аудитории целевой, и делаем выводы.
5: Какие результаты ожидаются получите вы как реализаторы проекта и при каких условиях будет считаться, что проект успешно реализован?
6: У нас очень важным этапом реализации проекта является как раз потребление нашего курса преподавателями коррекционных школ и других реабилитационных учреждений. И здесь очень важно, что у нас была определенная цифра регистрации преподавателей. Да, я пока не могу озвучить ее из-за того, что у нас сейчас проект в стадии завершения находится, да, после чего мы можем публиковать регистрации и цифры, и результаты исследования. Но сейчас могу точно сказать, что она уже в 2 раза превышена. Да, то есть настолько полезные материалы, они передаются из рук в руки, условно, да, по сарафану среди коллег и среди родителей, что мы видим очень большой отклик аудитории. Для нас это самое важное. А еще важно, что вот поднимается эта проблема того, что к нам приходят родители незрячих детей и говорят о том, что да, вы знаете, правда, в школе мы показали ваши материалы и преподавателям, и другим родителям, и детям старшего возраста, и очень большие вопросы стигматизации сразу же снимаются, просто потому что они видят включение реальных взрослых незрячих людей в жизнь и видят, что у ребенка тоже есть будущее. Это, ну, одна из наших самых больших задач.
5: В рамках проекта вы сказали о том, что основные участники — это будут учащиеся коррекционных школ и преподаватели, работающие с незрячими детьми. А могут ли принять участие в проекте преподаватели, работающие в среднеспециальных или высших учебных заведениях?
6: Да, безусловно, потому что сейчас мир наш диктует такие правила, когда инклюзия становится нормой. И, естественно, среди обучающихся как в школе, так и в вузе есть незрячие студенты и школьники, соответственно. Поэтому мы ждем всех преподавателей. Этот курс даст возможность понять, как вообще незрячие люди взаимодействуют с устройствами, что им для этого нужно, почему какие-то вещи со стороны зрячего пользователя выглядят как-то непонятно и странно, условно говоря, да, и как улучшить коммуникацию с незрячим студентом или школьником для того, чтобы эффективно достигались результаты обучения, ребенок и студент были включены в цифровой мир так же активно, как и человек без инвалидности. Мы здесь, безусловно, ждем аудиторию, которая находится внутри неспециализированной истории.
5: С какими жизненными ситуациями должен столкнуться человек, чтобы он мог понять, что ему нужно принять участие в проекте?
6: Здесь очень важно понимать, что жизненная ситуация может быть разная. Скорее, это потребность, да, человека в информации о том, как незрячие люди погружаются в цифровой мир. Это преподаватели коррекционных школ, это родители детей незрячих или слабовидящих, это волонтеры, которые взаимодействуют с незрячими людьми, детьми, подростками. Это любые наши слушатели, условно говоря, да, те, для кого в целом цифровая грамотность незрячих детей и подростков является важной частью информации, да. Наш курс отвечает на много вопросов, и мы будем рады всем тем, кто наш контент посмотрит.
5: Какими проектами вы планируете заниматься в будущем?
6: С точки зрения дальнейших планов, мы сейчас думаем о том, чтобы планомерно поработать со школами не только в таком онлайн-формате, но и проводя прицельные программы, направленные, опять же, на адекватную меру и адекватное восприятие родителей и детей с инвалидностью по зрению относительно важных навыков. Что здесь я имею в виду? Да, у нас очень часто есть такая вот история, связанная с еще имеющейся стигматизацией, когда кажется, что незрячий ребенок обязательно должен заниматься музыкой, обязательно должен петь, при этом в 11, 12, 13 лет он до сих пор не имеет своего смартфона, своего компьютера, просто потому, что родители считают это несущественным, не совсем важным. И вот наша задача как раз-таки точечно в регионах показать, что это не так, что творчество творчеством — это, безусловно, важный этап, но важно, чтобы ребенок еще был включен в цифровой контекст для своего дальнейшего гармоничного развития. И чтобы вот эта часть не пропускалась ни родителями, ни преподавателями, мы хотим разработать нашу следующую программу, которая будет прицельно работать с этими задачами.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Даной Дрожиной, руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Beeline. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. детей обучаю передвижению по городу, передвижению с трости, и считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
15: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
16: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь вас приветствует. Сегодня мы из Москвы никуда не уезжаем, остаемся в ее центре и в самом, наверное, московском из ее музеев, потому что он так и называется — Музей Москвы. И у нас в гостях научный сотрудник музея, куратор выставок Жураковская Полина.
3: Здравствуйте, Лариса, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Конечно же, первый вопрос об истории музея. Она очень тоже необычная, интересная.
3: Музей — один из старейших в городе, и об этом мало кто знает, потому что появился он там, где он сейчас находится, не очень давно, но музею в этом году будет 130 лет. Он был создан в 1896 году. Появился он удивительным образом в Нижнем Новгороде изначально. Проходила ярмарка. К этой нижегородской ярмарке был подготовлен павильон, посвященный Москве. Содержание этого павильона стало основой для новой экспозиции, которая открылась в Крестовских водонапорных башнях в Москве. Но вскоре башни снесли. Музей некоторое время переезжал с места на место, и довольно долго он находился в Сухаревой башне, которая, к сожалению, тоже была снесена. После этого музей попал в церковь Иоанна Богослова, что под Вязом, на Новой площади. Потом церковь передали Русской Православной Церкви. Долго думали, какое пространство подойдет для музея Москвы. Было несколько разных вариантов. И в Пермянских складах в это время был гараж Генштаба. Гараж вывели из этого помещения, а музею его предоставили. Но, к сожалению, полноценной реконструкции, которая необходима для въезда в музей, не было проведено. Времени на это не было. Но мы надеемся, что в какой-то момент это все-таки случится, и постепенно здания будут реставрироваться и подготавливаться к тому, чтобы музей там хорошо себя чувствовал. Тем не менее, вот уже 13 лет, как работает музей, и для многих это уже такая привычная, знакомая и любимая точка на карте Москвы. Находится на Зубовском бульваре, дом 2, прямо напротив метро. Там есть два выхода. Там есть старый выход 35-го года, красивый павильон с красной первой линией. Но, наверное, удобнее пользоваться вторым выходом. Он как раз соединяет и кольцевую линию, из кольцевой — это единственный выход, и с красной второй выход. Там подземный переход через Садовое кольцо, через Зубовский бульвар, прямо напротив метро, по сути, через вот эту огромную шумную дорогу, находятся Провианские склады. Это огромный комплекс из трех величественных зданий в стиле ампир, послепожарная архитектура. Они соединены решетками. Решетки тоже в стиле ампир. Там такие красивые большие вензели с анаграммой Николая I. Внутри вы, когда попадаете, там большой-большой двор. Летом там проходят разные интересные мероприятия. Там у нас бывает и блошиный рынок, и концерты устраиваются. Там есть еще одно маленькое здание, я про него отдельно скажу. Это Кардегардия. Когда в 19 еще веке, когда это были еще Провианские склады, там как раз жил смотритель этого комплекса. А сейчас у нас там керамическая мастерская. Точнее, там даже две мастерские. Одна маленькая типография. У нас очень классные принты продаются. Это все там делается. И вторая половинка Кардегардии — это такое важное для нас место, где обжигается глина. Там печка стоит, и как раз вот наши мешки с глиной там находятся. Про здание. Это комплекс, построенный по проекту архитектора Стасова. Вот, собственно, проект от каждого этого здания. Стасовский, Стасов — архитектор петербургский. И, конечно, он, когда проектировал эти здания, он ориентировался на строгие прямые линии Петербурга. В Москве пришлось эти здания переделывать, проект менять, потому что, хотя тоже вот именно в этой части там уже более ровно, чем прямо совсем в центре. В 19 веке это был, конечно, не центр, Остожье, вот, собственно, улица Остоженка, там были усадьбы. Это
1: да,
3: была
1: окраина
3: города. Представить,
1: да, что это далеко не центр был.
3: Это очень странно, но, тем не менее, это так. Там многое сгорело вот в этой части, как раз во время время войны с Наполеоном нужна была новая застройка. И вот этот участок, где Остоженка вливается в Зубовский бульвар, она образует острый угол. Нужно было вот в эти улицы вписать огромные величественные здания, и впервые в московской архитектуре появляются острые тупые углы. В общем, очень такое здание еще необычное по своей планировке. Все три здания образуют трапецию, окружают этот двор. Они очень большие. Просто вот идешь вдоль здания долго, и вообще они выглядят величественными, монументальными. Я в детстве очень часто мимо этих зданий ходила, и я разговаривала с разными людьми, которые тоже делились своими воспоминаниями. Для многих это была такая крепость, и многие говорили, что это такое было слепое пятно на карте города. Дело в том, что в 19 веке в этом здании были действительно провиантские склады, там хранили мешки с провиантом для армии. А после революции туда как раз въехали гаражи генштаба, и в каждом здании добавили еще один этаж. Поэтому верхние этажи этих наших зданий, они такие большие, с огромными высокими потолками, а первые два, они разделены дополнительным слоем, и они как раз не очень высокие, но, с другой стороны, у нас есть дополнительные экспозиционные пространства теперь. Это, кстати говоря, ну, такой вопрос всегда для реставраторов. Вот когда мы реставрируем здание, мы возвращаемся к тому, что было в 19 веке, как задумывали архитекторы, или мы сохраняем архитектуру с вот этими слоями наносными уже 20 века. Но мы все-таки будем ориентироваться на слои, потому что это очень важно для Музея Москвы. Сохранять все наслоения и про это говорить, эти сюжеты артикулировать, рассматривать. Почему я говорила про слепое пятно? Потому что там были закрытые решетки, ворота, туда нельзя было зайти. В 13 году распахнул свои двери музей для жителей. Я помню, как все этому радовались и говорили, вот люди, особенно которые часто этими маршрутами пользуются, как стало здорово, что можно угол Остоженки и Зубовского обойти, пройти через двор. Конечно, он стал таким очень живым пространством довольно быстро, потому что там были очень интересные мероприятия. Я сама туда пришла в 13 году как раз на фестиваль. Он проходил в музее, назывался «Счастливый 13-й». Я пришла просто как посетитель посмотреть, что там происходит, и была очень впечатлена и рада тому, что вот появляется такое интересное пространство. Оно меня очень заманило, потому что во дворе там был фестиваль, там были всякие интересные штуки, там были мимы, ну, такой был антикварный цирк выступал, и это было так здорово, все это было бесплатно, были какие-то лоточки с угощением, ну, можно было покупать еду, какой-то классный очень концерт проходил. Мне так это понравилось, и я там встретила мою знакомую, она тогда была директором музея, и она мне предложила прийти на работу. Я, честно говоря, вот занималась до этого современным искусством, и мне прийти в голову не могло, что я буду заниматься краеведением, но так меня очаровало пространство внутри, что я согласилась, и вот с тех пор я работаю в Музее Москвы. Получается, 13 лет.
1: Мы переходим теперь к доступности музея для людей с нарушением зрения. Сразу скажу два слова о доступности маршрута до музея. Можно заказать службу сопровождения, проводят прямо до музея, но там действительно очень легкий маршрут, поэтому можно его вполне освоить и самостоятельно. Ну и намечается вскоре именно описать этот маршрут, тифломаршрут составить, так что будет еще легче. Ну а теперь мы уже пришли в музей. Я знаю, что инклюзивного отдела как такого нет. Но вот вы являетесь именно куратором вот этого направления инклюзивного.
3: Да, так как-то само собой получилось. Я помню, когда это началось, медленно нащупывали мы этот путь. ВКонтакте мы недавно создали группу, она так и называется. Осторожно, двери открываются без запятой. Ну, то есть они открываются, и мы это делаем осторожно, медленно. У нас появилось несколько сразу сюжетов, которые постепенно делают музей более доступным. И, надеюсь, к концу этого года он станет еще более открытым и доступным. Какое-то время мы еще медленно это делали, потому что у нас не было постоянной экспозиции, которой мы хотели бы делать программу доступности. Сейчас она есть. Ну, то есть была до этого выставка, посвященная средневековой Москве, но вот в декабре прошлого года открылась большая выставка «История Москвы», которая посвящена истории города и охватывает период с 7 века до нашей эры до 41 года, до начала войны.
1: Это постоянная, это да, постоянная экспозиция?
3: Да, постоянная экспозиция. И она сделана очень тонко, умно. Там участвовали лучшие специалисты, лучшие историки, там очень сильная команда, консультационная. Она сделана с большим вниманием, профессионализмом и любовью. И она получилась удобная, очень живая и очень современная. С самого начала, когда ее только проектировали, эту выставку, к сожалению, кураторы этой выставки, Светлана Бабаджан и Александр Селиванов, они, конечно, подумали о том, что было бы здорово добавить какие-то элементы доступности, но при этом они не приглашали людей, которые вот прямо вовлечены с этим работают. И при этом Саша очень любит, чтобы было очень красиво, минималистично, стильно, и она заказала керамистов сделать тактильные модели.
1: Да-да, вот они прекрасные, кстати. Это именно керамика, потому что они такие основательные, с одной стороны, и очень приятные на ощупь. Такие вот, действительно, я подумала, что это когда обливная история. Глазурью они покрыты. Вот эти архитектурные модели? Некоторые модели, да-да. Палаты, музеи.
3: Там есть вот про палаты, я сейчас скажу тоже, потому что это тоже наша отдельная радость. Да, там довольно много. В общем, больше 10 моделей
1: это
3: точно
1: керамика,
3: есть.
1: Да? Это керамика.
3: Они сделаны из шамота. Это такая плотная керамика. К глине добавляются частицы керамики. Это такая действительно основательная фактура очень. Все наши посетители говорят, что приятно рассматривать. Они действительно покрыты все глазурью. Ну и важно, что действительно ты в одном пространстве можешь проследить историю архитектуры, по сути, потому что там есть и палаты 17 века, там есть дворянские особняк Муравьёвых апостолов, есть Бахрушинский, вот как мы его сейчас знаем, как Бахрушинский музей, но это сюжет про купеческую Москву, можно про это поговорить и посмотреть, как меняется архитектура, как она становится немножко вычурная и нарядная. Есть доходный дом, есть конструктивистское здание.
1: Ну и бытовые предметы есть.
3: И бытовые есть предметы из этой же серии, которые тоже у нас в экспозиции, которые дублируются. Но вот моя коллега, например, из отдела археологии расстраивается, что они не дают полного представления о материале. Например, там есть рукомой, только он в оригинале чернолощёный, и у него совершенно другая фактура. Она такая гладкая. Это глина при обжиге. Добиваются черного цвета, а потом до обжига ее обрабатывают гладким камнем или костью, чтобы появился такой лоск. И на ощупь это очень своеобразное ощущение. Мы просто договорились с моими коллегами из отдела археологии, что для программы они мне дадут черепочки, ну или какие-то фрагменты чернолощёной посуды, чтобы можно было посмотреть, из какого материала она сделана. Потом у нас есть маленький такой нож. Этот предмет металлический, форму и размер мы можем себе представить по вот этой модели, которая там есть. Еще есть довольно много изразцов. Ну вот когда мы это все смотрели, стало понятно, что у нас 3 изразца есть тактильных в коллекции. Это важная часть нашей коллекции, московские изразцы, потому что там есть изразцы 16 века, есть изразцы 17 века. Но вот я надеюсь, что в рамках нашей программы, которая прямо сейчас происходит, у нас в скором времени появится возможность посмотреть еще и изразец более поздний, петровский, 18 века. Они вообще плоские, но мы как раз делать хотим объемную модель, чтобы можно было себе представить, как это выглядит.
1: Есть ли экскурсии? Можно ли обратиться, допустим, чтобы заказать, прийти и получить адаптированную экскурсию?
3: Да, у нас как раз только-только это появляется. Там даже не совсем экскурсия, а целая программа. Экскурсии мы тоже хотим запустить, и на самом деле по запросу мы тоже можем все организовать, чтобы это было постоянная возможность прийти в музей, просто вот выбрав дату на сайте. Такой вот будет совсем скоро. У нас это связано с тем, что мы в прошлом году получили грант от «Особого взгляда», от программы Фонда культуры, наук и спорт, и сделали еще 4 большие тактильные станции. Там 4 наших очень важных экспоната, через которые можно многое рассказать про историю Москвы и про историю, в том числе, миграции внешней и внутренней. Это золотая накладка в виде лотоса с княжеской одеждой или с княжеской сбруей. Потом прекрасный наш ангел деревянный 18 века, картина Айвазовского «Вид на Москву с Воробьёвых гор» и маленькая фигурка сбитенщика фарфоровая. Все это у нас есть и тактильные модели, и к ним записаны тифлокомментарии, которые по NFC-метке можно послушать и самостоятельно тоже прийти. Это все доступно, потому что вот керамическим моделям, к сожалению, пока еще нет аудиогида, но он тоже появится в этом году. Есть также и вот эта новая программа, которую мы запустим. Там будет экскурсия, включая вот эти 4 точки на маршруте, плюс какие-то из керамических классических тактильных моделей в этой же программе у нас запланирована лепка из глины. Я сама керамист, очень люблю глину, много с ней работаю, поэтому продолжением таким логичным этой программы у нас стала идея, что можно слепить своих персонажей, современных героев Москвы. Фигурка сбитенщика — это конец 19 века. Там вообще у нас целая витрина, посвященная тому, как устроена была городская жизнь второй половины 19 и начала 20-го. Это такие суперпопулярные были, особенно в купеческой среде, фигурки. Их делали, в частности, на заводе Гарднера из фарфора. Это было супермодно, и мода очень долго сохранялась. Вот фигурки, которые передают эту городскую жизнь и героев повседневности московской. У нас можно будет слепить свою фигурку, подумать, кого сейчас мы можем встретить и как это можно передать. А завершаться это будет программа «Чипитим» со сбитнем, конечно.
1: Все будет крутиться вокруг сбитенщика, и тема вот этой программы основной — это вот вокруг этой фигурки, да, будет построена?
3: Вокруг темы вообще повседневности. Кто эти люди, которые живут в городе в разное время и в 19 веке? Потому что Айвазовский, он же тоже про это. Там самовар, чаепитие на берегу. И люди, которые изображены у него на картине, это, конечно, не какие-то сильный мир сего, известные москвичи. Это просто горожане, которые сидят под сосной, пьют чай. У них то, что мы сейчас называем английским словом пикник, такая прогулка. И это было тоже очень модно в 19 веке, во второй половине.
1: Сейчас у вас началась реализация большого проекта, который сделает музей Москвы еще более доступным для людей с нарушением зрения. Очень большая программа.
3: Программа называется «Ощутимо долгая история». Действительно, это большой проект, который у нас будет длиться 2 года. Мы его запустили в марте, готовили мы его с февраля. Там 2 группы по вторникам и по четвергам. Вот по четвергам у нас как раз к нам приходят участники незрячие и слабовидящие. Мы подробно изучаем экспозицию музея через материалы. Прямо сейчас у нас модуль посвящен глине. Модуль устроен так. Там сначала у нас такие арт-терапевтические практики, связанные с материалом, проживанием экспозиции и вот вообще темы керамики и глины, которые есть в экспозиции. А у нас очень много, конечно, экспонатов и керамических. Потом мы знакомимся с материалом. Ну вот именно что знакомимся. Там такое не погружение в материал, а знакомство с экспозицией через собственные практики, через взаимодействие с глиной. Мы, например, делали диковские грузики. Диковская культура — это 7 век до нашей эры.
1: Начинаем с древности.
3: Да.
1: И движемся постепенно.
3: Потом московская глиняная игрушка мы делали. Погремушки, потому что они у нас тоже есть в экспозиции. Сегодня и в следующий четверг у нас занятия по перформативным практикам, тоже знакомство с перформансом. Потом будет еще 5 модулей про камень, про металл, дерево, кожу и ткань. И последнее про стекло и бетон. Они вот по такой же логике выстраиваются. В конце на основе этих программ мы сделаем серию мастер-классов и экскурсий. Там будут как раз все 6 программ. Каждая из этих 6 экскурсионных программ, она будет включать знакомство с материалом. Там можно будет, ну, там, например, полепить или сделать свое кожаное изделие. Там же будет и немножко движение, потому что про перформанс нам очень важно говорить. И проживать историю через свое тело — это тоже очень здорово, интересно и очень обогащает наш опыт знакомства с музеем.
1: Такое, наверное, театрализация некая, да, истории.
3: В каком-то смысле можно сказать, да, потому что перформативные практики, они из театральной среды пришли в музей. Ну и у нас будет вот как раз мы с Ларисой запишем аудиогид с театрализованными элементами, так чтобы можно было пройти и самостоятельно экспозицию, все посмотреть и получить удовольствие.
1: А навигацию планируете по музею сделать?
3: Конечно, нам важно это делать, да, навигацию по музею, рассказать, как организовано пространство. В первом корпусе у нас сменные выставки, чтобы было понятно, как туда попасть, как это все устроено, мы это все включим. Но пока у нас, к сожалению, нет инклюзивного отдела, нет такого, что мы целенаправленно, прицельно думаем над каждой выставкой, вот как это в музее русского импрессионизма, например, есть, или в других музеях. музеях, в которые мы все часто ходим, там всегда вот любая выставка проходит, там обязательно это включено, интегрировано уже в логику каждой экспозиции. Но мы к этому стремимся. Я надеюсь, что и мы будем следить за тем, чтобы вот открывается у нас выставка. Сейчас у нас идет большая классная выставка про Пекин, про Новый год в Старом Пекине. И вот мне жалко, что на ней нету элементов доступности.
1: Да,
3: и вот я буду следить, сейчас вот с этим разберусь, во все это включусь, погружусь, и дальше буду уже следить, чтобы любая наша выставка блокбастер, а у нас очень красивые и интересные выставки в первом корпусе проходят, чтобы она была тоже доступна. Ну вот когда была выставка у нас, например, про декоративное искусство в городе, она называлась «Искусство в масштабе», я там проводила, кстати, две, наверное, экскурсии для моих незрячих друзей, знакомых, но просто это делала сама и через тифлокомментарий.
1: Да-да-да, не обязательно на самом деле прям вот делать к выставке тактильные модели, хотя бы чтобы был тифлокомментарий, было описание.
3: Да, ну и мы сейчас это делаем, все, работаем с разными техниками. Ну вот, например, там было много мозаики, и, конечно, у меня будут вот фрагменты мозаики, которые будут доступны для посетителей. Ну, то есть я просто буду знать, как можно обогатить этот опыт и какими простыми способами, не заказывая дорогие тактильные модели, можно сделать его более живым и ярким.
1: Ну, вот, в общем, отдела инклюзивного нет, но работа есть. История действительно долгая о проекте, который ощутимо долгая история. Работая с материалами, она ведь не исчерпывается, она на этом не заканчивается, правильно? Там еще планы есть далеко идущие.
3: С декабря мы запустим эти экскурсии, про которые я сказала, вот эти 6 типов экскурсии плюс занятия, и они будут, в общем, весь год идти.
1: Сейчас проходит, допустим, модуль, а экскурсии, они будут, то есть это будет как бы постоянная уже программа,
3: они будут,
1: да?
3: Постоянные, и вот на основе нашего модуля мы все вместе сделаем
1: экскурсию,
3: такую...
1: Да. То есть экскурсию. По каждому модулю, да, я так понимаю, правильно?
3: По каждому, да.
1: Правильно?
3: Ну вот, например, можно будет выбрать глину, и таким же образом, вот как мы сейчас подробно и долго изучаем, можно будет за одно занятие пройти в музей, потому что мы этому всему научимся, я делаю подробную методичку, я готовлю и нашу первую линию к тому, чтобы с радостью тепло встречали всех наших посетителей и помогали сориентироваться тоже. Будут вот эти вот 6 экскурсий.
1: Это участники будут принимать?
3: Участники будут
1: в этом участие,
3: да, обязательно.
1: Да, проекта.
3: По тому, как мы прописывали этот проект, там предусмотрено, что половина этих экскурсий, их будут вести как раз участники проекта, которые вот сейчас ходят на занятия, для широкой аудитории, но будут и наши сотрудники. Это тоже важно, чтобы я смогла донести до коллег из, например, нашего экскурсионного бюро, которые сейчас, по сути, не водят еще экскурсии. У них есть какие-то внутренние барьеры, страхи, хотя я абсолютно уверена, что они смогут. И вот просто помогу через эти методические материалы и через опыт, потому что опыт, конечно, это наше все.
1: Ну, собственно, это соведущие, сотрудник музея и там незрячий человек.
3: Да, так это все будет происходить. Важная часть этого нашего проекта, мы напишем большое методическое пособие для всех краеведческих музеев. Оно будет широко доступно. То, что мы будем записывать в формате онлайн, тоже мы выложим в открытый доступ. Будет и образовательная программа для музеев малых городов. Мы надеемся, что коллеги приедут к нам, чтобы это можно было повторить. Потому что идея как раз в том, что вот эта экспозиция, она, безусловно, уникальная, ценная и очень важная. Экспозиция музея Москвы. Но, в общем-то, вот по этому принципу можно рассказывать в любом краеведческом музее. Практически вот в какой-то маленький городок не приезжаешь, там наверняка есть в экспозиции и глиняные предметы, и металлические, и деревянные, и из кожи. И вот эти вот принципы, их можно тоже взять в работу и адаптировать под любую краеведческую экспозицию.
1: Такую систему своего рода составить, знакомство с музеем.
3: Да, чтобы и у наших коллег из других городов не было вот этих барьеров и страхов, тоже подготовить и показать, как можно изучать свой городок, маленькое пространство, разными способами и вовлекать в эту работу людей из сообщества незрячих. Это будет, конечно, очень ценно не только для самих незрячих, но и для музея, потому что это новая оптика, новый взгляд на экспозицию свою. Кроме вот этого модуля про знакомство с экспозицией в этой программе образовательной, там будут еще два сюжета для нас очень важных. Это исследование города не только через историю, но и через личный опыт. Там мы будем рассказывать про то, как мы сами исследуем город в нашем проекте «Москва без окраин». Мы исследуем разные районы и делаем потом на основе этих исследований выставку. Там как раз разные художественные практики, ощущения, такое тактильное город, это тоже очень важная для нас часть. И можно показать, как снимать фактуры, как рассказывать об опыте прохождения через звуки, например. Это все тоже вот часть этой программы будет про перевод личного опыта в художественные образы. Третий пласт — это изучение города через личную историю, через интервью, потому что на этом строится как раз и «Москва без окраин». Это идея того, что каждый житель города — его полноценный участник, каждый может повлиять на то, как складывается эта история, и мы живем внутри этой истории, мы будем делиться своим опытом, как брать интервью, как его потом обрабатывать, архивировать, и как его переводить в выставку.
1: То есть это будет знакомство, как можно потом это сделать. Это тоже с участием незрячих участников будет проходить?
3: Мы думаем, что да. Это будет в следующем году. Когда я продумывала программу, у меня было желание пригласить Ларису, например, вас, как спикеры, рассказать про ваш опыт с исследованиями Красной площади и вот этого квартала вокруг Тверского бульвара.
1: И дать знания, да, потому что у вас есть те знания, например, которых у меня там пока нет. То есть такое погружение, да,
3: да, вот в этот, конечно,
1: предмет, обучение некоторое такое.
3: Да, потому что у нас есть методология отработанная и методички написанные, и мы это будем продолжать, эту работу, так чтобы эта работа, которую мы делаем вне поля инклюзии, чтобы ее перевести в это поле, потому что совершенно точно это все очень хорошо одно с другим сочетается и логически увязывается.
1: Ну что же, это замечательно, потому что это работает в направлении идеи о том, что незрячий человек как раз-таки может быть экскурсоводом, может работать в музее, организовывать выставки, быть соведущим. Такое вот вовлечение людей с нарушением зрения в музейную деятельность, в музейную именно работу. Это для нас очень важно, поскольку это не только вот доступность со стороны посетителя, но и уже доступность более глубокая. Это следующий этап доступности.
3: Программа «Ощутимо долгая история» не была бы возможна без грантовой поддержки фонда «Свет». И я очень благодарна вообще коллегам из фонда, потому что они и методическую поддержку осуществляют, ну и вообще стимулируют развитие. Они от нас ждут ясной, внятной методологии, а нас это вдохновляет на то, чтобы ее как раз разрабатывать, продумывать и потом ею делиться со всеми другими музеями и участниками нашего культурного процесса.
1: Огромное спасибо фонду «Свет» и другим фондам, которые поддерживают подобные программы. И спасибо огромное вам, Полина, потому что вы именно вот в музее, отдельно взятом музее, вы, конечно, двигатель вот этого процесса. Будем ждать новых встреч, новых работ, новых исследований. И напоследок еще такой организационный момент, как работает музей и как можно обратиться, допустим, за экскурсией, за организацией экскурсии.
3: На сайте музея есть в разделе «Доступность» указан мой номер телефона. Звоните, писать мне можно, и я с радостью отвечу.
1: Давайте тогда его огласим.
3: 8-916-359-3769. И, конечно, можно просто мне напрямую написать или позвонить. Также есть и общий номер городское экскурсионное бюро. Коллеги меня очень поддерживают. У нас очень теплые отношения внутри команды музея. Конечно, вам постараются ответить и дать какую-то корректную информацию.
1: Приходите в музей Москвы. Скоро там будет еще интереснее, еще доступнее. До новых встреч.
2: Пора!
0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.
4: Радио ВОС.